0: 10 тысяч да. лет туда, да. он по-любому всегда был.
1: Во.
0: Поэтому не шаромыжник, а шаромыжник.
2: Шаромыжник.
1: Шара.
2: Да. А
1: шара.
2: Скажите, ну давай просто, а мыжники тогда зачем?
0: Значит, я могу сказать.
2: Во-первых, что шар, вы мыжите, да?
0: Шар, у каждого шара
2: да. Да,
0: есть углубление.
2: Так.
0: Пусть да. даже невидимые глазу.
2: Да. да.
0: Они называются мыжники.
2: А-а-а.
1: Вот.
2: Понятно, все то есть просто. Это шар с мыжниками. Я поняла.
0: Конечно.
2: Поняла. А суть у вас есть такая. Шары?
0: Ну, конечно.
1: Конечно, господи. Я тебе скажу, вот ну ты
0: вот,
1: ходишь.
0: Пожалуйста, мы можем показать свои шары. Я не знаю, только увидят их сейчас
1: да.
0: или нет.
1: Ла. Наши,
0: подожди, ну, что заводится? Мне не стыдно показать свои шары.
1: Ты хочешь выкатить, вот. Что ли, шары?
0: Я хочу сказать, ведь ну и давай, мужчины, давай. И женщины, вот если объяснять, да. и мужчины, и женщины устроены по принципу шаров.
2: Одинаково.
0: Конечно.
1: Одинаково.
0: Ира,
2: да
0: у тебя
2: ладно,
0: есть шары?
2: Может быть, но
0: у
2: это
0: тебя,
2: точно
0: у
2: нет.
0: тебя вот от природы же есть шары?
2: Ну да.
0: И у меня есть шары.
1: И у меня есть
0: шары. Я сейчас не спрашиваю, я разговариваю с Ирой.
2: Ну, у Романа,
0: да. Твои шары против моих шаров. Такое возможно, как ты считаешь?
2: Ну, мне кажется, что... Ну, возможно, смотри, а как мы по размеру будем сравнивать или как?
0: Мы просто будем сравнивать шары, понимаешь?
2: Какие лучше?
0: Ну, да.
2: Понимаете, шар может быть и лучше, а вот мыжники может быть лучше, например, у меня.
0: Вот. И вот тут мы приближаемся к самому главному. И мужчин, и женщин
2: да.
0: на нашей планете счастливые обладатели шаров.
1: Конечно.
2: И мыжи.
0: Они же шары и есть. Шары во всем. О, конечно. Это важно, конечно.
1: Например, вот я приведу про Александр Невский. Мы помним, что сказал нам Саша.
2: Ну, Саша. Да, да, да, кстати, ну,
1: да?
0: Ну.
1: Да. Сашенька, ну, Рома, дорогой ты мой. Сашенька сказал, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
2: То есть мяч имеется в виду?
0: Круг,
1: да, мяч.
0: Шар!
1: Да шар!
0: Кто с шаром к нам
1: кто
0: придет?
1: Кто с шаром к нам придет от
0: кто-то
1: шара?
0: Кто-то шара и погибнет.
1: Вот
2: ну,
1: и
2: тогда
1: все.
2: Можно кто с шарами или от шаров...
1: От шаров по шарам. Мы сейчас не будем. Тот и получит по шарам. Понимаешь?
2: Ага. Ну, а, то есть никакого меча как оружия. Да мы вообще нет. даже... Это все неправда.
0: Да нет смысла его рассматривать даже.
1: Это все взаимо. Все. Он говорит... Кто придет, тот и получит.
0: В шарообразной технике.
2: Да.
1: Конечно.
2: В шарообразной технике.
1: Само, то есть оно обратно тем же концом по тому же яичку. Вот и все.
2: Ага, понятно, понятно.
0: Смыслово примерно так.
1: Смыслово.
2: Скажите, да. а вы близнецы?
0: Да.
2: На
0: да.
2: удивление не похожи, кстати, друг на друга.
0: Ну, это как, смотри.
2: Это вот как-то с шарами связано?
0: Ну, во-первых, так сказать, я... Усомнился бы в этом заявлении.
1: А что, чем мы не похожи?
0: Чем мы не похожи?
2: Ну вот как-то, ну я как бы вот смотрю.
1: Типа, у Ромки что кепка, а у меня шляпа. Ну и что?
2: Нет, я совершенно не кепка, не шляпа.
0: Чем мы не похожи?
2: Я...
0: Валя с усами.
1: С усами.
0: А я без.
1: Вот и все.
2: Нет, я имею в виду строение лица, нос.
1: Строение яйца прежде всего. Надо об этом поговорить.
0: Не надо, подожди секунду.
1: Ну хорошо, ладно.
2: Мы немножко прервемся на небольшую музыкальную паузу и выясним все о строении лиц, ушей, ноздрей и так далее.
3: Жизнь шаромыжника. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил.

0: жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос, именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
1: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
4: Каникулы Бонифация.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях ваши любимые Бонни и Майя. Как мы сегодня выяснили. Майя нам рассказывает о сложностях все-таки жизни в городе, сложностях жизни с Бонифацием, сложности в личной жизни. Мы сейчас говорим о двух львицах, которые были все-таки у Бонифация. Это Едвига и Илона.
6: Так вот.
5: И что? Они пытались вас выселить?
6: Вы понимаете как? Во-первых, этим двум, так сказать, обабившимся львицам...
5: Они были все-таки обабившимся.
6: Конечно, им даже в голову никогда... У нас были вечные конфликты, но и на кухне.
5: А чем, скажите, отличается обабившаяся львица от необабившейся?
6: Ну, как-то необабившиеся львицы, знаете, они подтянуты. Они как-то, они стремятся как-то. Ага. А вот обабившиеся львицы, это просто уже вообще распустехи.
5: Рохли такие.
6: Да, рохли-распустехи, понимаете?
7: Ну, им даже в голову не
6: приходило... Даже в голову им не приходило, что наше, так сказать, строение наших тел, я имею в виду моего прекрасного, красивого негритянского тела,
5: и
6: вот это вот четырехлапое, вот это вот волосатое, хвостатое животное, понимаете?
7: Да.
6: Мы
7: Маечка.
6: Вообще никак не можем подойти друг к другу, ни по каким параметрам.
7: Ну,
6: я даже, знаете, при всей своей физиологической гибкости
5: и
6: всех своих умений, пластичности, обученности
7: хочу.
6: В цинковом училище, мне никак даже не подлезть под это.
5: И не подлезть?
6: Понимаете?
5: Хотя ведь вы каучук.
6: А вот Едвиги, и Илоне даже в голову вот этого их в голову не приходило.
5: То есть вы хотите сказать, что просто ревность?
6: Конечно!
5: Да ай-яй-яй. Что?
6: Чёртова ревность!
5: Чёртова ревность, и они хотели вас выселить в детский дом практически.
6: Нет. Было такое, да.
7: Губасик, я прошу, подожди,
6: говорится, с меня-то как на меня сядешь.
7: Прости,
6: так и слезешь.
7: Прости меня, я на коленях.
5: Что с ним? Что? Бонифаций.
7: Прошу тебя, всю жизнь.
6: Старый дурак.
7: Жизнь.
5: Они Бонифаций уже нету ни Илоны, ни Едвиги уже нету. Где
6: ты
5: они,
6: документы
5: кстати?
6: Сделал мне?
5: Где документы?
6: Я 50 лет живу без документов и признаюсь сейчас в этом. Ты шага не сделал.
7: Я
5: даже аттестата нету!
6: Да что аттестата нету! Я не смогла знать! На работу как следует не устроиться!
5: То есть, я правильно понимаю, что в цирке сейчас вы работаете бесплатно?
6: Вообще!
5: Да что же это
6: за
5: такое?
6: За еду!
5: За еду?
6: Конечно!
5: Да, но это, знаете, это ни в какие, то есть никакой пенсии у вас не будет, я так понимаю?
6: Вообще!
5: Надбавок никаких?
6: Конечно!
5: Это потому, что Бонифаций не сделал вам документы?
6: А если он, не дай бог, сдохнет? Что мне делать?
7: Иди,
6: старый, пожалуй, негритянской женщине. Я иногда думаю, какого лешего я покинула Африку.
7: Маечка,
5: ты вообще,
7: я прошу
5: вас. Африканские женщины.
6: Придурок, он придурок.
7: Вай, не
5: африканские
7: надо.
5: Африканские женщины, они же в основном многодетные. Семья — это их все.
6: А у меня ничего.
5: Но ничего нету.
7: У тебя холохуп есть.
6: Мерзавец.
7: У нее есть холохуп.
5: Бонифаций, ответь мне на вопрос. Когда вы будете делать документы Майи? Что это такое? Почему вы не сделали их?
7: Я распечатал их.
5: На принтере?
7: Да.
5: Это надо идти, знаете ли, не в какие-то серьезные организации, чтобы это все сделать.
7: Я ходил в Мосжил животный тор.
5: И что?
7: Они сказали, что неграм, ну как это называется, уголькам, ну как называется, как называют?
5: Как вас называли в школе?
7: Да.
6: Снежок.
5: А Снежок. Вы не учились в цирковом. Снежок?
6: Снежок, уголек, негатив.
7: Да, да, вот.
5: А вы дружили с этими детьми?
6: Нет.
5: Понятно.
7: Нет, конечно. Понятно.
6: Меня все ненавидели.
5: Да что?
7: Но я любил тебя.
5: Ну вот любил.
6: Вы знаете, чем это кончится?
5: Чем?
6: Я убью его.
7: Нет.
5: Подождите.
6: Этого старого осла.
7: Нет.
5: Ну подождите. Ну вот смотрите.
7: Нельзя.
5: Вы сейчас у нас в эфире.
7: Не уходи.
5: А мы как-то попытаемся вам помочь.
6: Я не знаю. Мне 50 лет пытаются помочь. Я седая вся уже.
7: Ты седая, но ты моя звезда.
6: Сука ты.
7: Звезда.
5: Майя, подождите. Музыкальная пауза.
4: Каникулы Бонифация.
2: Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
2: С нами легко. Радио. 101 ру. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 62-37.

0: Фоменко Фейк Радио. Мы снова вернулись в студию. Сексуальная. Революция.
1: Любовный пунш. Напомню, дорогие друзья, что сейчас у нас в гостях в студии «Сексуальной революции» Параскева Витальевна Калоева.
2: Калоева.
1: Рекламирует продукцию, которая называется «Любовный пунш».
2: Точно.
1: Да, сегодня по акции это 814 рублей за 3-литровую банку.
2: Ребята, покупайте, ребят.
1: Напомню, дорогие друзья, для чего нам нужен сегодня любовный пунш. Во-первых, он напрочь убирает мужское и женское рукоблудие.
2: Абсолютно. Да. В момент, просто моментально, да.
1: Далее. Да. Напрочь уничтожает эректильную дисфункцию мужчин.
2: Совершенно.
1: Теперь у меня такой вот еще вопрос.
2: Давайте.
1: Улучшает ли он отношения мужа и жены после 11 лет брака?
2: Вот это очень интересный вопрос. Вот благодарю просто вас за этот вопрос. Дело в том, что, понимаете, говорить о вот этом 11-летнем рубеже вообще просто непросто. Потому что это, как известно, 11 в нумерологии, например, это очень сложное число. Оно как бы сакральное, понимаете, число. Один сложное число. И один сложное число. А тут два. Один. Понимаете? Вот из-за этого. Что такое 11 лет? Это ведь стальная свадьба.
1: Стальная свадьба.
2: Да, и я, вы знаете, хотела бы даже вот по поводу стальной свадьбы. Вот посмотрите, какие строки написаны. Поздравляем со свадьбой стальной. В 11 лет неразлучный. Много прожитого за спиной. Но сердца, как и прежде, созвучный.
1: Потрясающе.
2: Да. Спасибо. И вот, знаете, я иногда...
1: Я просто хочу спросить вас. Вот 11 лет прошло, и вот этот рубеж, на этом рубеже стальной, то есть любовный пунш.
2: Да.
1: Скажем, выпитый есть. Ты выпил и макнул, так сказать, в любовный пунш.
2: Отлил сначала, потом макнул.
1: Это естественно. И вдруг вы выпиваете, и уже у вас 11-летний рубеж стальной. И он становится у мужчины. Скажем прямо, я правильно вас понимаю, он становится стальным при помощи любовного пунша, стальным не случайно. 11 лет стальная свадьба, и при помощи любовного пунша он становится стальным.
2: Просто
1: это главный детородный орган.
2: Понимаете, зрите в корень.
1: Да.
2: Вот что я могу сказать, зрите в корень. Положили мне на лопатки.
1: Сдаюсь. Работа такая у нас, вот видите, всего 814 рублей.
2: Да, всего.
1: А во время стальной свадьбы, вот во время стальной свадьбы, 11 лет, уже получается, что, как говорится...
2: Как говорится...
1: Везде сталь.
2: Жизнь только начинается.
1: А вот теперь я хочу спросить о привыкании.
2: Привыкании? Конечно, есть. Привыкание друг к другу.
1: Ага, к любовному пуншу.
2: Нет, совершенно нет никакого привыкания, абсолютно нет. Вы просто начинаете его пить, отливать. Засовывать.
1: Ну да.
2: Потом пить, отливать, засовывать, пить. Ну и просто, понимаете, появляется какая-то привычка вот к этим вот физическим действиям.
1: А вот такой неприятный вопрос.
2: Я готова,
1: Параскева.
2: Неприятный вопрос. Давайте. Ну, я готова, мне не страшно. Да.
1: Давайте, пожалуйста, ответьте. Вот если вы говорите, привыкания нету.
2: Нету.
1: Но человек перестает покупать неожиданно любовный пунш. И что?
2: Ну, ничего. Нормально все. Значит, он на огороде вырастил топинамбур. Вот и все. Понимаете, очень сложно постичь технологию. Это практически невозможно. Но есть единицы, которые уникальны. Уникальные единицы, которые путем интуитивного вот этого мышления, они как-то проникают
1: А если я просто хочу спросить вот вас, если я перестану напрочь употреблять, отливать, засовывать, пить, перестану, и просто буду, я вообще перестану заниматься, и
2: остальное
1: вообще забуду про это.
2: Знаете, я вам скажу?
1: Что?
2: Скучно жить будет, по-моему.
1: А здесь согласен.
3: Вот, Боря.
1: А согласен здесь.
3: Вот, Боря.
1: А здесь я согласен.
3: Да, Боря.
0: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
1: А вот еще что. Да. А если я макал руки, и руки мы соединяли, как мы уже говорили.
2: Да не макать кучу. Надо, макать другой надо.
1: Руки и перестанем, надо. Перестанем так. Это делать. И вдруг, так. Вернется ли рукоблудие?
2: Нет, это все, это раз и навсегда. Понимаете, раз и навсегда.
1: То есть как ампутация?
2: Да, конечно, просто даже какое-то отвращение, понимаете, у вас к этому будет. Прямо, ну, как сказать, подташнивать будет, да даже если это будете начинать делать.
3: Ах, вот оно все.
2: Тошнота, кому в постели тошнота нужна? Скажите, никому?
1: Нет, никому. Конечно.
2: Мутить, понимаете, мутить начнут.
3: Много опять сейчас пишут.
1: То есть, скажем так, если вас мутит, когда вы ложитесь в постель,
2: все, понятно.
1: Предложите себе и своей супруге на 11-м году жизни во время стальной свадьбы.
2: Любовный пунш.
1: Любовный пунш. Вот, вот и все. А ведь сегодня он вместо 832 рублей на 18 рублей дешевле. Таким образом, получается, сегодня по акции у нас здесь Параскева Витальевна Колодина, которая, предлагает
3: Каледина.
1: Нам...
2: Каледина, я говорю.
1: Каледина, господи, да господи.
2: Что такое, Каледина? Я что, я на колоду, что ли, похожа?
1: Красавица.
2: Но
1: один любовный пунш.
3: Любовный пунш. Сами пробовали?
2: Что? Я без него же не живу.
3: Вот это я хотел спросить. Что?
2: А вы почему думаете, я такая хорошенькая?
3: Хорошенькая.
2: Да, конечно, любовный пунш.
1: Да,
2: ручки.
3: Я вижу, какие
1: фантазии.
3: Они у вас мохнатые прям, какие-то такие. О, боже мой, как приятно.
1: А я знаю.
2: Он о чем говорит, вот этот человек?
1: Я не знаю, о чем говорит этот человек. Вообще здесь никого, кроме меня, с вами нету. Просто двое. А дает ли галлюцинации любовный пуш?
2: Очень правильные галлюцинации дает. Галлюцинации, но очень правильные.
1: То есть, в принципе, получается так, что вдруг мне на 11-м году в стальной свадьбе я немножко принял, чуть-чуть макнул, чуть-чуть выпил, чуть-чуть руки опустил, рукоблудие закончилось, и вдруг я смотрю, раз, и рядом со мной, какая-нибудь Лопес.
2: Да.
1: Ну, какая-нибудь Лопес. Или какая-нибудь...
3: Джоли.
2: Например?
1: Джоли не подходит. Какая-нибудь Монро.
2: Вы знаете, вот в том-то и прелесть, что никакая Лопес, никакая Жоли, никакая вот это вот все, вот это вам вообще становится не нужно. Потому что, наконец-то, вы вот в этой вот женщине, которая рядом с вами, я извиняюсь, прожила уже 11 лет, между прочим.
1: Так.
2: Вы начинаете, вы вдруг видите настоящее, что никаким образом не сравнится ни с Лопес, ни с Жоли, ни вот это вот все, Понимаете? Вы вдруг увидите то, чего никогда не видели. У вас даже глаза прям, знаете, расширятся, откроются, и скажешь...
1: Ну, а теперь скажите самое главное. Получается, у нас делаем короткий вывод. Любовный пунш.
2: Да. Расстроили меня вот просто сейчас Лопес. Вот это, понимаете, какая-то вот эта мужская вот эта психология, какая-то, вот все-таки какая-то прямо вот потребление какое-то. Дай. Что это такое? Лопес. Да ну, я не знаю, прям не хочу.
3: Ну, не расстраивайтесь, ну...
2: Не знаю. Вот это, понимаете, больной вопрос. Вы просто еще пунши не пробовали, вот и все. Вы сами купите, между прочим.
3: Мы не пробовали, да.
1: А мы, если попробуем пунш, то получается, что мы и, в общем-то... А не будет ли мужчина набрасываться?
2: На жену.
1: Только?
2: Кто? Конечно, ребят!
1: А вот я такой вопрос сейчас задам. Неожиданный.
2: Да, давайте.
1: С кем, получается, руки засунул...
2: О, это сложно.
1: С тем и остался, правильно? Потому что если я принял любовный пунш, ну, то есть я отлил, макнул, отлил, выпил, но руки не макал, получается, я могу наброситься на кого хочу.
2: Слушайте, вы знаете, вы такие страшные вопросы сейчас задаете.
1: Ну, прямые.
2: Прямые, ну...
1: Демократическое государство.
2: Я ожидал, понимаете, ну, ребят, но ведь от вас...
3: Боря, свобода.
2: Ребят, да. Ну вы абы с кем макать, отливать-то не будете, надеюсь,
1: да
2: понимаете?
1: Не, ну как мы узнаем абы с кем? Вот мы сейчас смотрим, нам нравится особь нравится, я раз макнул, вернее отлил, потом макнул.
3: Да,
2: потом макнул, не забывайте.
1: А руки, как я ее буду убеждать, макнуть руки вместе со мной?
2: Ребят, это для брачующихся, понимаете, это брачная технология.
1: Ах, это институт брака.
2: Ну конечно, это вы думаете, что?
1: Сначала поженились.
2: Что, поженились, потом получили?
1: Потом получили любовный пунш.
2: Конечно.
1: Купили,
2: правильно? А то всем давайте раздавать. У нас очень мало топинамбров, понимаете, а то попробуй вырасти.
3: Ну да, да.
1: Итак, дорогие друзья, наш общий вывод сегодня в программе «Сексуальная революция». Любовный пунш. уж уникальный напиток. Он же намазыватель, он же мазь, он же раствор, он же экстракт, он же сразу все для, только для супружеских пар.
2: Только, ребят, только.
1: Ну ведь слоган вашего, так сказать, вашей компании — это «Прощай, хандра и привыкаемость».
2: Конечно, да. Да здравствуй, веселье!
3: Да здравствуй,
2: да,
3: веселье!
2: Да, мы не умрем от скуки, да, да, да.
1: Конечно, потрясающе. Конечно. Итак, сегодня в программе «Сексуальная революция» со своим уникальным любовным пуншем по 814 рублей по акции за банку трех.
2: Да, не забудьте,
1: да,
2: делайте
1: была
2: заказы.
1: Пара Скева Витальна
2: Каледина.
1: Очень приятно.
2: Мне тоже очень приятно, ребят.
3: Спасибо.
1: До свидания.
2: Да-да, пока-пока, дорогие.
3: Сейчас прямо окунуем, прям...
2: Кунайте.
0: Сексуальная революция. Знаете ли вы, что
1: железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: 101.ru. Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио. Сексуальная. Революция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу из Японии. Всеволод, напомню вам, кто не слышал нас, Всеволод Коньков слетал в Японию, узнав, что теперь продаются в Японии искусственные женщины. Полетел в Японию и сделал это приобретение. Ну, мы уже выяснили, что он не делал это приобретение наобум. Мы выяснили, что он сразу увидел Нию на сайте и полюбил ее. И удивительно, что Ния дождалась как бы своего Всеволода. Вот. Многое мы уже узнали, но вот что я, на чем я хочу заострить. Вы 7 раз были женаты на обычных женщинах, нормальных. Вот. Но все-таки решили и поняли, что...
2: А я вам скажу, почему.
1: Да.
2: Почему я сказал 6 раз неудачно, 7-й что-то вырисовывало у меня с браком. Но в результате Ниечка правильно сказала, что в результате все равно получилось не то.
3: Не то.
1: Вот оно что.
2: Но. Ситуация такая. Я на 7-й раз, вот когда был у меня 7-й брак, я это и почувствовал. И вот только когда на сайте-то я увидел вот эту удивительную... Ниечка была в кимоно, ну, потому что фирма Хидзуцу представляет моделей в национальных костюмах.
1: Понимаю.
2: Ниечка была в кимоно.
1: Понимаю.
2: Вот эти вот удивительные танку.
1: На каблучках.
2: Вот. Но дело в том, что я этого хотел от 7-й своей жены, понимаете? Вот этого я хотел.
3: Хочу свадьбу.
1: Вот как просто.
2: И я понял, что мне нужна именно искусственная женщина.
3: Когда свадьба?
2: Да.
1: Вот какие вопросы сегодня задают мне. Ответа пока нет от нашего Всеволода.
2: Потихоньку, Ниечка, будет скоро.
1: Какая прелесть. Я еще вот что хочу вас, Всеволод, спросить.
2: Да, пожалуйста.
1: Когда вы были в Японии, первый раз вошли вот в это огромное, я видел на сайте фотографии, когда готовился к нашему интервью, я видел огромное количество, так сказать, искусственных женщин внутри вот этого ангара компании Хидзуцу.
2: Да.
1: И вы когда вошли, так сказать, первый раз туда, вы, конечно, наверное, расскажите об этом.
2: Ну, конечно, глаза разбежались. Естественно, конечно, там были женщины,
3: но
2: лошади.
3: Но я сразу подошла.
2: Вот.
1: Женщины, прошу прощения,
2: лошади, конечно. Господи. То есть все то же самое, как у женщины, но такой легкий хвост. Сзади. Это дополнение. Это
3: женщины-пони.
1: Маленькие.
2: Хироюка, так у них, так сказать, эта линия называется женщина-пони.
1: Какие там еще есть искусственные?
2: Ну как, женщина-пони, значит, это...
3: Женщина-червяк.
2: Ох. Удивительно, да. Но там
1: то
2: много.
1: Есть это женщины на все случаи жизни?
2: На все случаи, да. Женщина-душлак. Да, дуршлаг даже.
1: Ой-ой-ой, это кто ж такое может полюбить?
2: Да вот.
3: Находятся.
1: Макаронники.
2: Макаронники.
1: Те, кто любит макароны, я имею в виду.
2: Конечно.
1: Удивительно. А вы выбрали Нию?
2: Нию.
1: Да.
2: Она во всем.
1: Эту красавицу.
2: Во всем хороша, во всем удивительно. Она просто вот, это что-то такое необыкновенное.
1: Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько повысилось ли потребление? Она же на электрической тяге. Она на электрической тяге, и она, конечно, заряжается, я понимаю.
2: Аккумулятор, конечно, аккумуляторная.
1: Вот у меня, во-первых, сколько зарядов...
3: Японский аккумулятор.
1: Сколько выдерживает зарядок, это первое?
2: Да, значит, первое, это 2 дня.
3: Двое суток
1: заряд держит.
3: 48 часов без подзарядки.
1: Удивительно.
2: Причем она может работать во всех режимах.
3: И спящим.
2: Даже в режиме спящего можно заниматься, вы сами понимаете, чем.
1: Подождите, об этом подробно вы расскажете буквально через минуту. Мы вернемся после музыкальной паузы, дорогие друзья.
0: Сексуальная. Революция. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава! Ну, вот. Я вот хочу спросить, вы сегодня все-таки пришли не одна?
3: Не одна, конечно. Я вообще одна уже не хожу никогда. Я только с друзьями с вами хожу. Вот, вот это вот Ками.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, я хочу сказать, его так и зовут Ками.
3: Ками.
2: Ками. Ками. Понятно. А вот что, мне еще такой у меня вопрос. Скажите, а вот, ну, он же не один сегодня пришел к нам в гости. Здравствуйте, Ками.
3: Он говорит привет. Вы еще просто не привыкли, не видите, а я-то вижу и слышу.
2: Удивительно.
3: Да, да.
2: А вот это?
3: А вот это вот? А вот это Буца. Как они рады друг другу.
2: Ками и Буц.
3: Ками и Буц.
2: Ками и Буц. Удивительные имена. Я вот что хочу спросить. Как они были доставлены сюда, к нам, на нашу планету? Это же наши прародители, по факту.
3: Конечно. Понимаете, как? Вот понять еще, как они были доставлены, я не могу.
2: Пока.
3: Да, но факт в том, что доставляют их просто в магазины. Понимаете? Вот они просто лежат в магазинах. И мы-то все думаем, что вот это вот, вот ну, как бы упаковка. Друзья, это скафандр.
2: Ой-ой-ой-ой.
3: То, что ребята из космоса прилетели, понимаете?
2: Ой-ой-ой.
3: И чтобы как-то им дышать, они же должны быть как-то, ну, как сказать, защищены от вот этого страшного космического пространства.
2: Господи.
3: От космических кочек.
2: Удивительно.
3: Потому что космические кочки – это страшное дело.
2: Наши практически прародители... Да. Да. Прибывают к нам в скафандрах, и мы только сейчас начинаем это понимать.
3: Да. И вот их сразу в магазин суют, понимаете?
2: А мы давай их жрать.
3: А мы давай их жрать.
2: Ребят, как нам быть теперь?
3: Ну что нам как быть? Надо как-то искупать, надо как-то искупить.
2: Я вот что хочу спросить. Да. Почему они вы уже с ними, так сказать, и с Ками, и с Буцем вы говорили? О том, почему они выбрали Землю?
3: Вы знаете самое печальное, что я вам хочу сказать? Их никто не спрашивал.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Вот видите, как это, вот, вот такие вот, понимаете, как сказать, беспомощные существа. Их никто не спрашивал. Их, значит, куда-то там, я еще не выяснила, буду выяснять, сейчас это целая работа по существу. Сажают, вот они летят, прилетают, а их... Пятерочка, в общем, короче говоря.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Да-да-да-да-да. Вот понимаете, а они летят, чтобы рассказать.
2: Понимаете? А вы знаете, ведь и может, мне кажется, здесь слух может пойти по галактике буквально.
3: Конечно.
2: Что мы здесь огурцееды, изверги.
3: Конечно, изверги,
2: к нам прилетают, так сказать, с посланием. А мы, так сказать, наши родоначальники, можно сказать.
3: Поэтому, понимаете, очень сложно налаживать связь. Потому что они такие запуганные ребята. Поэтому я никак не могу выяснить, как они, собственно, почему к нам. Они пока еще об этом не говорят. Ну, какие-то простые вещи там. Ну, какие-то совсем, вот знаете, вот как... Ну, совсем простые. Еще мы можем поговорить.
2: Встань, садись.
3: Да-да-да-да-да-да-да. Какая, как хорошо, что солнце, или плохо, что дождь, или наоборот, хорошо. Вот какие-то такие простые. А вот более серьезные вещи, они пока пугаются.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот они, скафандры, вот они. Казалось бы, нужно бы изучать уже, браться, да?
3: Конечно.
2: Уже, казалось бы, может быть, государственную даже программу можно завести.
3: Ну, конечно, спасение огурцов.
2: Ну, что ну это? Что мы? Ну, что это? А что мы так себя ведем?
3: Ну, я вот не знаю.
2: Я потрясен.
3: Я поэтому пришла на передачу, чтобы, может быть, кто-то нас услышал. Кто-нибудь услышит нас, в конце концов. Ребят, ну, посмотрите, какие хорошие.
2: Ками,
3: ну,
2: Буц.
3: Ками, Буц. Ну, это же нехорошо.
2: Станислава, я снимаю шляпу перед тем, как вы кладете свою жизнь на то, чтобы просветить наше отсталое серое человечество.
3: Да, да, да.
2: Все-таки удивительная вещь, удивительная вещь. Все люди, получается, произошли от огурца. А мы... Радость там, я вижу, да?
3: Да-да-да.
2: Там радость. Ой, как прекрасно. Они веселые.
3: Они хорошие.
2: Вот откуда у нас юмор-то у людей.
3: Да.
2: От огурцов.
3: От огурцов, конечно.
2: От огурцов. В принципе, огуречный. Я ведь помню еще, всегда у нас, помню, было. Чуть что сразу. И рассол.
3: Да.
2: Помогает. Правильно ведь?
3: А извините. А вот это вот здоров, как огурец или что?
2: Вот,
3: нас?
2: Конечно. Будь здоров.
3: Да.
2: Как огурчик.
3: Как огурчик будет,
2: как
3: да.
2: У тебя дела? Как огурчик?
3: Как огурчик. Ну, это вот. Что? Вот откуда это?
2: Вот
3: понимаете?
2: Откуда вот. Это? Вот оно.
3: Еще с Гималаев, небось, пошел.
2: Боже ты мой. Ну, то есть около 6000 лет среди нас находятся инопланетяне,
3: да.
2: Инопланетные существа.
3: Да.
2: В частности, и Ким, и Буц.
3: Ким и Буц.
2: Уже, наверное, в 12-м, 13-м, 14-м поколении.
3: Да, конечно.
2: Мой, боже
3: конечно,
2: ты мой.
3: Конечно.
2: Вы знаете, Станислава.
3: Да.
2: Станислава, я... Благодарен вам, потому что, ну, вы знаете, ну, вы так приоткрыли сегодня. Вы так приподняли.
3: Ну, я хотела приоткрыть, вот, хотела приподнять, вот, хотела сдернуть, я бы
2: вот,
3: сказала.
2: Вот, сдернули сегодня эту завесу. И я скажу вам, мы, все работники Фоменко Фейк Радио,
3: да.
2: Будем помогать вам в том, чтобы Ким и Буц обрели, наконец, нормальное существование на нашей Земле. Наконец, чтобы мы доказали нашим инопланетным прародителям, что мы благодарны им, как говорится, по гроб жизни. Дорогие друзья, это Фоменко Фейк Радио. Сегодня в программе «Путь огурца». У нас была замзав прямых клиника амбулаторных инфузий, корреспондент Академии Флоры, автор в соавторстве 16 работ Агапина Станислава Ивановна. Спасибо вам, Станислава Ивановна, за то, что вы были сегодня с нами.
3: Ким и Буц.
2: Ким и Буц. Спасибо и вам. Спасибо и вам, дорогие
3: спасибо,
2: вы наши.
3: Спасибо.
1: Путь огурца.
0: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: 17 плюс.
1: Когда получено разрешение?
0: 8.
1: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
2: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
5: Тайна семьи Морзе.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Ну, из названия вы, наверное, можете понять, что будет приоткрыта некая завеса вот этой вот тайны, которая висит над этой удивительной семьей. И у нас в гостях уникальные, потрясающие люди. Это два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Владлен.
7: Здравствуйте.
6: Вот всем нашим слушателям, зрителям, все знают о Самуэле Финли Бризе Морзе. Как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
7: Старший брат.
6: Старший брат, да, который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
7: Я хочу сразу сказать...
6: Скажите сразу,
7: сразу, да, сказать, что мы, Геннадий и Владлен, мы любили Самуэля, но это была любовь непростая.
6: Непростая, да?
7: Непростая.
6: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
7: Он был чуть старше.
6: Да.
7: Как вы знаете, ушел он. Он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
8: Да не болтай ты, глупости.
7: Ну, начинай.
6: Да, да, да. Геннадий, ну, расскажите свое мнение на этот счет.
8: Знаете, я скажу. Во-первых, нельзя забывать. Нас в семье действительно было трое.
6: Трое.
7: Трое.
8: Трое.
7: Да.
8: Самуэль, конечно...
6: Старший брат.
8: Да. Ну, нельзя у него отнять, так сказать, определенных заслуг.
6: Да.
7: Ну,
8: но вопросы все равно остаются.
6: Остаются, да.
8: Как говорится.
7: Да.
8: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится... Умер?
6: Да.
7: Да.
8: Это, конечно, тайна.
6: Тайна. А он умер все-таки или нет?
8: Он умер.
6: Умер. Умер, вы считаете?
7: Он умер.
8: Что же мы считаем?
7: Он просто ушел.
6: Ну, вот, вот понимаете,
7: я
6: вот эти умер или ушел, это разные вещи.
8: Это,
7: да, тайна.
8: Но мы ее все-таки приоткроемся.
6: Да.
7: Нет, сегодня,
6: а скажите,
7: да,
6: скажите, он, вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
8: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз. Ну,
6: да,
8: то есть, но мы при этом не забывайте наше отчество.
6: Да, вот Джижидаевичи. Правильно я говорю?
8: Джижидаевичи.
7: Джижидаевичи.
8: Мы, в принципе, конечно, мы джедаи.
6: Вашего папу звали Джижидая.
8: Да.
6: Да.
8: То есть
6: да.
8: это не просто джедай, как вы знаете, джедаи.
7: Ну, да.
8: Ну, а в «Звездных войнах», так сказать, джедаи.
7: Да, да, да.
8: Джедай. Не просто, а он джи. Джедай.
6: Да, двойной джедай.
8: Это дважды джедай.
7: Конечно,
8: как говорится. Ну и мы, естественно, тоже по наследству получили эти отчества.
6: И гены либристы,
8: и все. Гены, и главное, мы получили умение.
6: Да.
7: Конечно, вот и все. Конечно.
8: Я могу сказать, возвращаясь, так сказать, к нашему братцу.
6: Да, конечно, да.
7: Да, да. Да.
8: Мы с детства недолюбливали друг друга.
7: Да, в общем, да. Да, да,
6: а,
7: в общем,
6: а с чего все? Почему так произошло? Почему?
8: Ну, давайте сразу к делу.
7: Ну, давайте сразу.
8: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
7: Ну, да, это
6: то
7: да,
6: есть прямо
7: да,
6: вот с детства, с измерства. То есть, ну, скажите,
8: мы стали создавать три азбуки.
6: Три азбуки. Да. Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
8: Четыре.
6: Четыре года.
7: Да. Ну, Гене четыре, ну и мне.
6: А вам сколько?
7: Да,
6: а вы одного возраста?
8: Мы
6: или...
8: же близнецы.
7: Мы же близнецы.
6: Одна яйца?
8: Одна яйца.
7: Одна яйца, конечно.
8: И у меня яйцо, и у него. По одному,
7: да, по одному яйцу.
8: По одному яйцу,
7: естественно, это нормально.
8: Как говорится, на человека.
6: По одному,
7: нормально.
6: Да, да, да.
8: Вот.
6: Да.
8: А у Самуэля два. Было сразу два яйца.
7: Сразу два. И он начал поэтому сразу делать свою эту азбуку тоже. Но он пошел не тем путем.
6: То есть вам было по четыре года, он был чуть постарше.
8: Шесть.
6: А его было шесть.
8: Ну, да, вот, но я все. Вот что хочу сказать, важно.
7: Да, Гена,
8: я хочу сказать, что мы создавали три азбуки.
6: Три?
7: Да.
8: Это мы уже потом с Владленом, так сказать, объединили все наши усилия и создали общую одну азбуку.
7: Да.
8: А начали-то мы с того, что мы просто создавали три азбуки. Три

0: Три азбуки. Три брата, три азбуки.
1: И знали в семье, вот когда мы все росли, конечно.
2: Да. Вот. И, собственно, из детства уже пытались как-то общаться с помощью этой азбуки.
0: С помощью азбуки,
1: и называлась она «Сам Владген».
0: «Сам Владген» азбука.
1: «Сам Владген».
2: Самуэль. Но это когда вы еще дружили. Вы же не сразу поссорились,
0: Ну, в тот момент мы вообще не ссорились.
1: Но мы не ссорились.
0: Мы просто недолюбливали друг друга.
2: А с чем связаны?
0: Три брата Морзе, три.
1: Да.
2: Ну вот
1: да.
2: Вы вдвоем долюбливаете друг друга?
0: Мы... А куда нам деться? У нас же мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
2: Отлично. А значит, вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
1: Конечно.
2: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
0: Ну, было такое время.
1: Было.
0: Но подходы у нас были разные.
2: Разные. Вот чем отличался подход Самуэля?
0: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте, вот я сейчас вам покажу. Вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели, что я прочитал?
2: Ну, вы знаете, ну я как бы, я не сильно, понимаете, дело
0: то в том, есть вы не знаете азбуки?
2: Я не знаю.
1: Не готовился.
0: Вот, не подготовилась.
2: Нет, я пыталась подготовиться.
0: А представляете, сколько людей знает?
2: А сколько людей знают?
0: Они сколько не знают. Два моряка, три матроса, и три капитана, понимаете?
1: Все, больше.
0: Об этом я и говорю, это и была причина.
1: Причина-то в этом.
2: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
0: Ну, смотрите, один бьет быстро.
2: А другой медленно.
0: О.
2: Я поняла, то есть зависит от склада характера.
0: Да,
2: а, да, да. Нет,
0: и мы только на одном конце медленно, на другом быстро.
1: Ну как так можно?
2: И вообще ничего не понятно, да?
0: А мы-то близнецы.
2: А ведь это важная вещь, ведь какие-то суда, какие-то, которые...
1: Да я расскажу, давай, Геннадий, я расскажу, да. Титаник уже, давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают уже, все.
2: Ну куда? Что он затонул, конечно.
1: Что он затонул?
2: Да.
1: Что передавал радист?
2: Вот что он передавал, кстати, почему?
1: Так он же передавал длинное тире, вот это, который Самуэль-то и придумал, вот этот.
2: Длинное тире, так.
1: Да.
2: И что?
1: Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
2: У кого?
1: У Самуэля.
2: У Самуэля?
1: Да.
2: О, боже мой.
1: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
2: Подождите,
1: туда.
2: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
0: да
2: нижнее...
0: и мы ему тоже говорили, как это передать.
1: Никак
0: как
1: не передать.
0: Как передать, мы говорим. Как ты можешь это все передать?
1: Да никак не передать.
0: А он никак не передал все.
2: Не вообще.
1: Мы говорим, ты передаст.
0: Он не передаст ничего.
1: А он ничего не передаст.
0: Ну все, и не мог он передать, нижнее подчеркиваю.
2: Я понимаю. Да, значит, вот, собственно, из-за этой, вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный...
0: Конечно.
1: Вот.
0: А у нас что была азбука красных шаров?
2: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
1: Давай.
3: Тайна семьи Морзе. Флора и фауна родной планеты.
4: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Доброго здоровья, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И напротив меня сегодня в программе «Чудо на белом». Это, конечно, программа прежде всего о, как раньше говорили, синематографе. Напротив меня потрясающий, в какой-то степени тоже чудо. Это Виктор Пистолетов. Да, друзья, мы добились его, наконец, это кинорежиссер. Это наша надежда. Я вас прошу, Виктор, это ваша, кстати, Пистолетов, это ваша настоящая фамилия? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, я прошу. Господи же, боже мой.
0: Ну, я вас прошу, ну как-то вы...
1: Боже мой, я...
0: Да?
1: Знаете, я, честно говоря, у меня уже просто, вот я не постесняюсь, ну, не вы меня достали просто, понимаете? Нет, не настоящая это моя фамилия,
0: а
1: не
0: какая?
1: Настоящая.
0: Какая настоящая?
1: Настоящая у меня, да, сколько можно повторить? Ну, моя настоящая фамилия Сергей Выюхов.
0: Сергей Выюхов.
1: Просто с ума можно
0: как
1: сойти.
0: Приятно.
1: Я этого не стесняюсь.
0: А это хорошо. Это хорошо.
1: Об одном и том же. Куда
0: не
1: придешь.
0: Вот давайте все-таки поговорим сегодня. Виктор, я вас прошу. Виктор. Все-таки давайте, Виктор.
1: Давайте. Конечно.
0: И вот о последней
1: работе. Вы напомните,
0: работе.
1: Что я...
0: Вы Виктор Пистолетов.
1: Да.
0: А не Сергей Выюхов. Вы понимаете, о чем речь?
1: Нет, есть, ну, я разница. По паспорту я Сергей Выюхов.
0: Но, естественно, по паспорту вы Выюхов.
1: Мой творческий псевдоним Виктор. Пистолетов,
0: да вы
1: что
0: Выюхов.
1: Объяснять.
0: Вы по всему вы, этот вы Выюхов. А так вы, естественно, Виктор Пистолетов. С нами Виктор Пистолетов. И вот я, Юрий Бурзон, хочу напрямую сейчас, прямо вот наотмашь, как бы вот, это удивительная ваша последняя работа. «Лебедь, рак и щука. Возвращение». Скажите, это камедрамеди или нет?
1: Ну, безусловно, это камедрамеди.
0: Да?
1: Это камедрамеди. Я хочу
0: так
1: сказать, что, конечно, это я не назвал, мою работу. А это жанр, в котором я работаю.
0: Ну, жанр,
1: это
0: есть.
1: Камедрамеди. В камедрамеди, ну, вы понимаете, сегодня не так много в камедрамеди работников. Ну, я, еще несколько ребят, которые работают, так сказать, по ту сторону океана. Ну, вы их тоже знаете неплохо.
0: Да, и прекрасно. Я даже не буду называть их фамилии, но
1: это потрясающе. Непростой жанр. Камедрамеди.
0: Вот, поподробнее.
1: То есть это одновременно, как вы понимаете из названия, вы понимаете, что
0: это, кстати,
1: одновременно и комедия, одновременно и драма, одновременно и Ди.
0: Ди. Вы знаете, вот я хочу про Ди немножко поговорить, потому что, все, вот знаете, вот, а вот, подождите, а трагедрамеди?
1: Ну что трагедрамеди? Ну что вы лезете?
0: Вот Ди, там тоже...
1: Это не мое.
0: Почему?
1: Ну, потому что там работает, ну, Борис Сосов. Это известный кинорежиссер.
0: Да, естественно, мы знаем.
1: Знаете,
0: друзья,
1: прекрасно. Борис Сосов
0: это серьезный, известный очень,
1: кинорежиссер, конечно. Он работает в трагедрамеди.
0: А это его настоящая фамилия, кстати, или нет?
1: Да нет, конечно. Господи, у кого в этом бизнесе настоящие фамилии? Ну что вы, сам же. Его настоящая... И Кирилл Тетев.
0: Кирилл Тетев, господи.
1: Да, настоящая его фамилия.
0: Конечно.
1: Вот. А так он, конечно...
0: Он Тетев.
1: Он Тетев Кирилл. Да,
0: да нет,
1: а
0: он полный.
1: Так сказать, в титрах. Он Борис Сосов.
0: Борис Сосов, конечно.
1: Ну,
0: да
1: все.
0: я помню.
1: Понимаете.
0: Его, у него есть целый холдинг, Борис Сосов. Но у вас-то какой холдинг? Пистолетов и ГО. Да,
1: ну что вы, ну при чем здесь это?
0: Не, ну давайте уж не скромничайте, пожалуйста. Я вас прошу, давайте все-таки несколько слов о лебеде. Давайте, пожалуйста, на лебеде.
1: Ну, во-первых, если говорить об этой картине, то есть она, ну, далась мне непросто. Дело в том, что, во-первых, подумайте, во-первых, это же вторая уже работа была же «Лебедь, рак и щука». Никогда.
0: Никогда.
1: Помните,
0: был,
1: да. А сейчас, так сказать,
0: лебедь,
1: рак и щука возвращение. Ну,
0: да.
1: Конечно, как вы знаете, после успеха первой работы «Лебедь, рак и щука» никогда. Естественно, ну, я не беру уже переосмысление, посылы. Но сегодня «Лебедь, рак и щука возвращение» камедрамеди.
0: Это итог или это все-таки.
1: Минимум это трилогия.
0: Трилогия
1: будет. А так вообще я рассчитываю на пятилогию.
0: Секундочку. Вот у вас актер, который вы хотели, так сказать, взяли его, естественно, и опять взяли. Это знаменитый Тырин. Вот скажите, он что в нем вот такое вот все-таки? Что в нем? Он удивительный как бы человек такой, породистый, да?
1: Ну, послушайте.
0: Ну.
1: Тырин вообще хорош.
0: Вот,
1: Терин хорош, это
0: да,
1: понимаете.
0: Да, он во всем хорош.
1: Ну, все знают.
0: С какой стороны его не возьмут?
1: Послушайте, ну да, да, да, он породистый.
0: Да, он вот породистый. Вот я и говорю, него, вот он породистый.
1: У него, так сказать, у него это и во всем, и в лице, и...
0: Да,
1: и
0: во всем.
1: И в лице, и в ногах, и в руках даже. У него, да.
0: И вот сейчас, перед тем, как мы продолжим разговор о ногах Тырина, я хочу вам сказать, дорогие друзья, давайте немножечко паузу с вами сделаем и скажем вам до встречи через мгновение.

0: что?
1: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
2: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
3: Мэй итна бока кью хун? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоڑ кэ бхаг жати хэ. Кучу нуска батайе.
2: Тум жаб пьяр мэ бока хо кэ дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One,

0: You are bocachur.
1: 101, are you? Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
2: За кулисами вдохновения.
3: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» у меня, у Владислава Жульпацкого, поэтесса Вероника Листопадова. Она, как я уже говорил, поэт грубиян. Именно ей принадлежат вот эти великие строки. «За лимоню поцелуем в самый-самый рот, да, моего родного Витю сразу бросит в пот». Да, в этом, видите, и грубость, и любовь одновременно. Как мы уже говорили выше с Вероникой, грубость – это спасение, но это не хамство. Но
4: это совершенно не хамство. Совершенно, как бы, абсолютно не имеет никакого
3: отношения. И я хочу, так сказать, все-таки задать вопрос вот какой.
4: Давай.
3: У вас ведь очень много... В связи с выходом вашего нового цикла «Я не засуну». Да, у вас очень много удивительных, я бы сказал, удивительных выступлений по всей стране.
4: Да,
3: вы же много
4: ездите,
3: да, вы же выступаете. Вот. Ваша программа.
4: Турне.
3: Ваша программа сегодняшняя, она, она балансирует на грани нежности и грубости.
4: Ну, потому что я работаю с бас-гитаристом всегда.
3: Ага.
4: Конечно.
3: То есть.
4: Кстати, не случайно.
3: Голос и бас-гитара.
4: Голос и бас-гитара. Все. Все. Мой принц. Все. Не, мне предлагали ударники. Замечательные ударники. Замечательные. Перкуссионисты. Прекрасные. Просто прекрасные. Мама, мрак. Вот это вот все. Вот треугольники. Ну, вот знаете все. И нет. Понимаете? Совершенно нет.
3: Не идет.
4: Не идет просто. Не идет. Как волос не шел, так и это все не идет. Не идет. Я фортепиано не идет, арфа не идет. Пожалуй, может быть, только не знаю. Я думаю еще о контрабасе, думаю. Но мне кажется, бас-гитара лучше. Откровенней просто, откровенней.
3: Честнее. В 21 веке.
4: Честнее,
3: конечно.
4: Да.
3: Взрывно.
4: Да, взрывно.
3: И
4: а
3: вот
4: потом...
3: что я хочу спросить.
4: Да.
3: Вы не могли бы сейчас буквально коротко прочитать что-то нам?
4: Могла бы, конечно. С удовольствием. Я только дело, что читаю, твоя жизнь, она вся в чтении. Это из раннего сейчас будет. Если вам интересно.
3: Конечно.
4: Интересно?
3: Очень интересно, что вы?
4: Вероничка, это вовсе не клубничка. Бойся, выпей и смирись. Летим с тобою ввысь.
3: Боже мой. Боже мой, вы знаете, даже слеза у меня вот прямо... Ну, я...
4: Да, потому что я уже, знаете, скептически к раннему отношусь.
3: А это раннее.
4: Это раннее,
3: а
4: да.
3: Это раннее. Я боюсь спросить, а позднее?
4: Позднее, не засуну позднее. Это же явно.
3: Ну, да, я понимаю, да, это последний ваш сборник, да?
4: Да.
3: Не засуну эту память.
4: Он откровенней гораздо. А тут, видите, еще даже...
3: Эту память я назад.
4: Да, Вероничка.
3: Да, вы тогда еще были... Еще, но вы... Вот что я хочу у вас спросить.
4: Ну-ка,
3: вы ведь не замужем.
4: Я, ну что, 3 раза была.
3: О!
4: Хватит, пожалуй, подумал,
3: да?
4: Я.
3: Ну-ка, вы замужем за поэзией.
4: Да, конечно.
3: Ну, расскажите о ваших браках, пожалуйста. Это очень... Люди, вы знаете, наши простые радиослушатели.
4: Да, им интересно вот это подноготное.
3: Да, подноготная личная жизнь.
4: Вот это вот,
3: конечно.
4: Банальщина, вот это личная жизнь.
3: Да.
4: Ну что, тут рассказывать нечего. Первый муж мой был тренером по дзюдо.
3: Ах, боже мой. Потому что популярный вид спорта.
4: Да. Кочубей. Да, Максимка. Максим, ну, конечно, уже не Максимка. Максим Иванович давно. Он теперь физрук, по-моему, в какой-то школе. Да.
3: Вы давно с ним не виделись?
4: Давно не виделись.
3: Детей у вас нет?
4: Детей у меня нет.
3: Зачем они вам, да?
4: Ну, какие, ну что вы.
3: Конечно, вы же замужем за поэзией.
4: Это невозможно.
3: Скажите, пожалуйста, а вот ваш первый муж, Кочубей Максимка,
4: да?
3: Он тренер по дзюдо. Он тоже был грубиян?
4: Ну, как вы думаете, а может быть дзюдоистом и меланхоликом? Это же смешно даже. Нет, конечно, он был таким...
3: А кто был грубее? Вы или он?
4: Нет, естественно, если я с ним развелась, как вы думаете? Но на скидку скажите.
3: Ну, я думаю, что вы.
4: Ну, конечно.
3: Да?
4: Ну, а как же? Ну, как же? Все равно, понимаете, он проигрывал. Все равно допускал какие-то, вот, понимаете, цветы на 8 марта. Вот это то, что я терпеть не могу. Понимаете, тошнить начинает. Просто сразу начинает тошнить.
3: Ах, это неправды.
4: Да это невозможно просто.
3: Вот это странный праздник. День влюбленных.
4: Я просто на этот день просто занавешиваю все окна, чтобы даже не видеть ничего. Вообще, этих мимоз, понимаете, в окно.
3: Понимаю вас.
4: Да тут просто отвратительно.
3: Сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, и мы вернемся через несколько мгновений в студию.
1: За кулисами вдохновения. Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
1: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: На грани возможного.
0: Программа «На грани возможного» вновь в ваших домах. В гостях у нас испытатель Сергей Луц, человек-легенда. И вот хотелось бы сейчас спросить. Удивительный тазовый шарнир, который изобрела группа Царькова. Как совмещается это с симкой? И мы отключаем мьют.
3: Да-да-да. Дело в том, что это очень важный вопрос, потому что очень много металла, металл есть. Он участвует.
0: Да-да-да.
3: Участвует в тазовом шарнире, конечно.
0: Да.
3: Тазовый шарнир, он не весь из металла частично, но это металл,
0: да.
3: и металл, ну и симка тоже, это электричество, и вы спрашиваете меня, где короткая замазывание.
0: Вот, короткое замыкание.
3: Нет.
0: Вообще.
3: Нет. Ну что вы. Я хочу вам вот что сказать. Дело в том, что сейчас основной вопрос у нас в том, как управляется на дистанции симка.
0: Как на дистанции?
3: Ну, дело в том, что можно же, понимаете, не только я могу простите, у меня...
0: Самоустраниться?
3: Нет.
0: Немножечко. Сейчас, секундочку.
3: Это входящий.
0: Ну, подойдите.
3: Да нет, не нужно. Зачем?
0: Не будете подходить?
3: Это неважный звонок.
0: Хорошо.
3: Неважный звонок. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы дисплеить прямо в голову, прямо в дисплей через симку, через сигнал. Да, чтобы сразу и у нас интернет поступал прямо изнутри на сетчатку. Изнутри поступал бы. Вот, он поступал бы и...
0: Но.
3: Следующая группа Царькова будет работать над тем, чтобы, например, вот представьте, вы немножко сидите, как вам нужно, как вам поработать в интернете?
0: Как
3: вам поработать, когда у вас в голове, кстати, говорится, вживлена туда симка, понимаете?
0: Да, как?
3: И там у вас сигнал приходит, вы видите, как бы дисплей прямо изнутри глаза.
0: Да.
3: Так как? А как же вам написать клавиатуркой, например, какой милашка?
0: Как
3: написать это?
0: Как написать? Ну как?
3: Или
0: как?
3: Фотку, например.
0: Ну и как?
3: Вот, ну, сейчас это новое решение, новый голосовой процессор.
0: Так.
3: И то есть вы сидите, может быть, вот так немножко в угол немножечко раз, раз.
0: Так.
3: И так и говорите, например. Ну, вам нужно написать «Привет, какой милашка?»
0: Например.
4: Или, «Привет, какой милашка?»
3: И у вас все, сигнал пошел. И вы уже
0: как
3: в сетях. Сейчас над этим Царьков работает.
0: Дай бог.
3: Но уже видите, звон. Это полностью обрушит.
0: Спасибо.
3: Это полностью обрушит.
0: Это очень приятно.
3: Это полностью обрушит. Полностью обрушит индустрию производства мобильных
0: телефонов. Удивительное сочетание симки, шарнира.
3: Смартфонов. Это полностью обрушит. Обрушит полностью рынок мобильных смартфонов. И впервые наша страна вырвется.
0: Наконец-то.
3: Она вырвется вперед.
0: Ее вырвет?
3: Не вырвет ее, она вырвется вперед.
0: Да, я понял.
3: Хорошо. Она вырвется вперед, вы понимаете, она, ну, потому что симка в коре головного мозга, это вам никакого института уже и не надо.
0: Я думаю, что мы будем закругляться. Хотя мне так приятно с человеком-легендой быть, с человеком-легендом общаться. И главное, что хочется сказать, дай бог вам, дай бог группе Царькова. Вообще, дай бог бьют.
2: На грани возможного.
5: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
1: Фоменко Фейк Радио.
0: Классика в эфире.
6: она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?
7: Лабиринт Леонардо!
8: Ну, во-первых, я не случайно про шершня заговариваю, потому что это само собой. А вот шмель уникален сам по себе. Уникален. Шмель не любит, когда его постоянно подгоняют. Его нельзя подгонять. Он чувствует свою природу. Он чувствует свое предназначение. Его надо немножечко только осторожно не пугать. Только
9: Александр,
8: не пугать
9: Александр,
8: его.
9: Простите, да? Вы на вопрос просто не отвечаете. Совершенно не отвечаете на вопрос.
8: То есть
9: спрашивают, зачем вообще это делать?
8: Это надо делать, объясняю, потому что он тужится. Шмель тужится. Вы понимаете, он садится на
10: светок. И в этот момент, когда он тужится, мы должны его разыграть.
8: Конечно.
10: Каким образом?
8: Удивительно, но шмеля можно разыграть только в двух случаях.
9: Вот
8: Изольда Тихоновна настаивает. Мы два института, вы знаете, друг с другом. Мы как бы немножко потруниваем. Но это чуть-чуть потруниваем. А на самом деле, я говорю с двух, она говорит с трех.
9: Конечно, с трех.
10: Кому верить?
8: А кому верить? Я скажу, шмелю, природе верить. Природа сама, она сама позаботится.
11: Для чего?
9: Вот, для чего? Александр, понимаете, вопрос.
8: Для чего? Объясню. А потому что он тужится.
10: Он тужится. Ему нужно в этот момент разыграть.
8: И он превращается, его надо разыграть для того, чтобы он оплодотворил всех вокруг. Всех. Он оплодотворяет и маленький цветочек, и большой, и средний, и такой секунд. Разные цветочки у него создается свой какой-то мир удивительный. Понимаете? Он два раза это делает. Два раза. Зольда Тихоновна считает, что три. Не знаю. Я смотрю шмель.
10: Я хочу спросить вас. А дальше, после того, а каким способом мы разыгрываем? Вот, Изольда Тихоновна.
9: Вы меня спрашиваете? Конечно. Наконец. Спасибо.
10: Как разыграть шмель?
9: Во-первых, нужно иногда менять цветы. То есть он летит к одному, надо быстренько сменить цветок. То есть разыграть его.
10: Неожиданно.
9: Да, конечно. Сменить колокольчик на ромашку, например. Он это любит. Вы знаете, он оценит. Он вас отблагодарит.
10: Вот так вот, да?
9: Да.
10: Скажите, а вот перехитрить пчелу?
9: А, перехитрить пчелу – это совершенно другая задача. Перехитрить пчелу – это связано абсолютно с человеком. То есть, например…
10: То есть вы сейчас даете прямо конкретные советы пчеловодам?
9: Естественно. Абсолютно. Если, ну, вдруг пчела захотела сесть вам на руку, то вы должны изловчиться каким-то образом и подставить ей другую часть тела, чтобы она немножко в заблуждение как бы ввелась, понимаете? Она тогда чуть-чуть ориентиры пропадают, и она начинает путаться, но, как ни странно, настроение ее улучшается.
7: Лабиринт Леонардо.
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
12: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
13: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Неизвестным результатом окончились вчера переговоры министра иностранных дел нашей страны и его коллеги из африканской Путуасу Мумбы Мумумумбыбы. Как оказалось, на переговоры забыли прислать переводчика. И международный этикет продиктовал министрам переход на дипломатический язык, на котором они общались более 5 часов. Результаты переговоров покажет время, говорится в официальном сообщении МИД.
0: Спорт.
1: На следующей неделе в столице стартует всемирный турнир по мягким шахматам. По словам организаторов мероприятия, в нем смогут принять участие те, кто плохо знает правила игры.
2: Мы хотим это все популяризовать среди масс. Нужно идти навстречу тем, кто любит шахматы. Смягчить, так сказать. Пусть проиграют. Не надо зацикливаться по правилам.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции президент Мягкой Федерации Шахмат Семен Кузякин.
0: Наука.
1: Группа ученых-ихтиологов из города Рабочий Камень обнаружили уникальную древнюю рыбу в банке с килькой в томате, которую они получили в своем научном институте в качестве заработной платы. Как рассказал нам один из участников группы, Тимофей Опенок, рыба уникальна тем, что сохранялась в томате более 40 лет.
3: Мы даже не отравились, а скелет отмыли зубной щеткой и взяли на анализ в нашу лабораторию. Возможно, мы на пороге удивительного открытия,
1: сказал он нам по телефону.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, как плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского». Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: И вот, наконец, мы в студии вновь. Мы в программе «Зрелые идут». И действительно, пластический хирург Вениамин Точин, который напротив меня, он действительно дал понять о том, что зрелость – это не порог. Абсолютно.
1: Какой же порог? Вы
0: это
1: что?
0: Наоборот.
1: Это счастье. Любой это молодой счастье. Человек да, сейчас... Да. Знаете, какие очереди из молодежи?
0: Правда?
1: Молодежь стоит, мужчины, молодые мужчины да, стоят да. в очереди, чтобы только состариться.
0: Только состариться.
1: Конечно.
0: Удивительно.
1: Нейропластика. Во-первых, пластика мозга, как
0: да,
1: я говорил.
0: Говорили,
1: да,
0: мы говорили с вами.
1: Точечная, бесшвовая.
0: Бесшвовая пластика.
1: Бесшвовая, закладывание новых интеллектуальных возможностей
0: да,
1: прямо
0: да,
1: в
0: да.
1: мозг.
0: Ну, прямо блоки такие.
1: Блоки
0: вот.
1: Прям, конечно. И, так... и книги, и литература, и искусство, и все.
0: Живопись,
1: и юмор,
0: боже
1: мой. Юмор, конечно, все туда вкладывается. Представляете, такой молодой человек, ему 22, а в голова у него и тело у него на 130.
0: На 130.
1: Конечно, девушки сходят с ума.
0: Девушки рвут на себе все.
1: Да, конечно.
0: Конечно.
1: Девушки сходят с ума. Вот
0: я понимаю,
1: все.
0: Я понимаю.
1: Ну, вот, например, я приведу вам пример. Вот,
0: ну, пожалуйста, да. Кто-то из
1: он
0: ваших...
1: остается не только да. в полном сознании, наш клиент.
0: Да.
1: Он еще и готов к воспроизведению потомства.
0: Вот это очень
1: представьте
0: важно.
1: Представьте.
0: Вот как
1: ну,
0: это
1: Ну, вот
0: происходит?
1: Пример приведу. Вот, пожалуйста, Влад у нас был такой пациент. Мы его состарили, ему сделали 134 года.
0: Так, так, так. И он?
1: Женился на 21-летней Светлане.
0: Боже мой.
1: Владу до операции
0: да.
1: было 23 года.
0: Так.
1: Светлане до операции
0: да.
1: было 57.
0: Ах, вот.
1: Да. Попытались. В результате он, Влад, состарился до 134,
0: так, а
1: она Светлана,
0: да.
1: омолодилась до 21.
0: Вот, вот.
1: И, соответственно, они поженились. Что сейчас? Какой результат?
0: Какой?
1: Тройня.
0: Тройня.
1: Тройня.
0: О, боже мой.
1: Без всяких, так сказать, эко и всего остального. Без
0: Господи,
1: всяких посадок.
0: Боже.
1: Живым, нормальным человеком.
0: Тройня.
1: Вот вам результат
0: Тройня.
1: Нашей работы. Тройня.
0: Нет, вы
1: старикам
0: знаете,
1: везде у нас почет,
0: почет.
1: Понимаете?
0: Да, да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: Это ну, мы открыли
0: круто.
1: Точку Z, не забывайте.
0: Да, вот расскажите поподробнее,
1: да, точка Z,
0: что вот,
1: ну, вы знаете, что
0: точка?
1: У девушек, да. у женщин
0: что
1: есть точка
0: за...
1: G.
0: G, конечно, все
1: а
0: знают.
1: У мужчин есть точка Z.
0: Вот что это?
1: Мы ее открыли.
0: Ну как это?
1: Она находится в мозгу.
0: А.
1: Да, мы бесшовно, как я уже говорил, делаем бесшвовую операцию.
0: Так.
1: Точечно.
0: Так.
1: Активируем эту точку.
0: Так.
1: И любой превращается в умудренного опытом самца.
0: То есть благодаря точке Z вы дарите
1: да.
0: мужчинам целую
1: да.
0: палитру.
1: Конечно.
0: Палитра.
1: Во-первых, молодые да. мужчины в прошлом.
0: В прошлом.
1: А ныне состаренные. При помощи нашей пластической
0: умудренный,
1: умудренный опыт,
0: опытом,
1: они, конечно, пользуются огромным успехом у женщин.
0: У женщин.
1: У женщин огромным. Нет отбоя.
0: Нет отбоя.
1: Нет отбоя. И это, конечно, самое главное, потому что мы думаем о демократическом взрыве.
0: Демографическом.
1: Демографическом,
0: да.
1: да. Мы думаем
0: да.
1: о демографическом взрыве.
0: Да, да.
1: Мы думаем о том, чтобы наша страна, так сказать, максимально
0: ну,
1: была, занималась производством.
0: Как вы думаете, насколько мы можем продвинуться? Ну...
1: 74 миллиона.
0: 74 миллиона?
1: 74 миллиона уже посчитано.
0: Уже свыше?
1: Да.
0: 74 свет.
1: Да.
0: Боже мой.
1: Да. За полтора
0: это
1: года.
0: Это только успевай, как говорится.
1: Конечно. Конечно.
0: Боже
1: конечно.
0: Мой. Это
1: ну, конечно.
0: И умудренные опытом мужи.
1: Все встает сразу.
0: Вступают как бы наоборот, как бы в этого удивительное.
1: После операции все встает сразу, все работает.
0: Все работает, все как? Встает. В 134
1: сразу.
0: Года.
1: Да.
0: Все стоит.
1: Да.
0: Как у молодого
1: о чем вы?
0: Жеребца.
1: О чем вы сейчас?
0: Что я, о чем мы говорим?
1: Вы сейчас о чем говорите?
0: Не, я вам говорю о том, что удивительные сочетания.
1: Все встает на другие рельсы.
0: Все встает. Ну, конечно, я об этом.
1: Что вы себе
0: говорю.
1: Позволяете?
0: Нет, вы не волнуйтесь.
1: Ну и все.
0: Не, давайте, давайте.
1: Вот так.
0: Вы понимаете, ведь демографическая проблема, она очень
1: конечно,
0: остро стоит.
1: Конечно.
0: А для этого
1: она
0: все.
1: Она как стояла, так и стоит.
0: Вот, вот, вот.
1: Ну
0: вот,
1: и все.
0: Вот. Она должна...
1: Вот и все.
0: Она должна, да, она должна решаться. Благодарим вас, дорогой мой Вениамин, потому что только вас, так сказать, благодарить, вас за вами целая смена
1: ну,
0: да, учеников.
1: Да. Я, кстати, хочу вам сказать,
0: да.
1: что, в принципе, с вами я тоже мог бы поработать.
0: Отлично, дорогой мой Вениамин. Мы прощаемся с вами. Будущее за вами. Спасибо.

0: 101.ru.
1: Я не боюсь твоего Джавани. Фоменко Фейк Радио.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
1: Сексуальное.
3: Сексуальное.
1: Революция.
2: Мы возвращаемся в студию.
4: В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема – латекс, как решиться. Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга. Подхлёстывают, подзуживают, я не побоюсь этого слова, подначивают. Вот как вы подначиваете?
5: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
4: Пожалуйста,
5: Макс никогда
4: расскажите.
5: Не подначивает, и поэтому, ну... Немножечко я-то устала от этой ситуации. И вот здесь
6: надо отдать должное Ирине, конечно,
4: да,
6: она
4: вот...
6: заводила, она создатель клуба «Люби латекс», клуба «Пингвин».
4: «Люби латекс», виду, конечно.
5: Да, ну, конечно,
6: да.
5: Но
6: да.
5: Хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какую-то инициативу.
6: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли, открыли сейчас новый магазин.
4: Это я тоже... Вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
6: Ну, я хочу сказать, значит, катание на копчике,
4: да,
6: оно связано, конечно же, с перепонками.
4: Вот.
6: Дело в том, что...
5: Ну, это прямая связь.
6: Абсолютно, да. Ну, здесь в этом смысле нужно, конечно, говорить с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
4: да,
6: при помощи перепонок.
5: Кто это создал?
6: Ирена, я говорю о тебе.
4: Да, только не
5: ссорьтесь.
4: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу вас. Улыбнитесь.
5: Да я улыбаюсь, Ирена. Я просто хотел сказать,
4: нет,
5: что...
4: Нет, это вы улыбаетесь? Я просто подумал, что это латекс у вас.
5: Ну, конечно.
6: Слушай, я сейчас расстегну до конца.
5: До конца не расстегну. Да ну...
6: Не, ну просто чтоб с тобой нормально можно было поговорить.
5: Но тебе лучше.
4: Да, вот наконец Макс теперь нет. Да. Наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
5: Но в латексе какой-то... ему лучше.
4: Нет, ну это само собой. Про перепонки вы хотели
6: сказать.
4: Значит,
6: перепонки,
4: да.
6: Перепонки это не служат впервые, так сказать, получается, что перепонки не служат для упирания.
4: Ага, так.
6: Для упирания и прилипания не служат.
5: Они для растопыривания.
6: Ну, естественно, ну, а растопыривание когда
4: сколько
6: проходит.
4: Сколько раз вы можете растопыривать вот за, как скажем,
6: сегодня
4: один раз?
6: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
4: Растопыривает.
5: Ну, я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
4: Ну, это вы знаете, это вы уже продвинуты.
6: Ну, конечно.
4: Нас слушает ведь много людей.
6: Ну, я думаю, что
4: да.
6: к осени,
4: ну.
6: Следующей, конечно, да, уже будет к 50.
5: Ну, конечно.
4: 50 растопыриваний.
6: Да.
4: Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им до свидания. Мы ждем вас, мы любим вас,
5: но
4: мы хотим
6: на правах
4: вас.
6: Рекламы,
5: да.
6: На правах рекламы,
4: да, ну
6: заходите в наш магазин «Люби латекс», заходи в наш
5: «Пингвин».
6: Магазин. Ну, клуб «Пингвин»,
5: клуб
6: там
5: «Пингвин»,
6: внутри
5: магазин
6: находится...
5: «Пингвин», магазин «Латекс», вообще много еще не обсуждено «Люби
4: латекс»
5: сегодня.
6: Много.
4: Итак,
6: не обсудили.
4: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся... Поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
1: Сексуальное.
3: Сексуальное.
1: Революция. Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
7: Гигантский слепыш слепышовый.
0: Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: С вами снова я, Ирина Рыбалаца. У нас в гостях Дмитрий Замлязов. Передача «Веселые сапожаты» — все о малом бизнесе. Он представляет ООО «Канатка». Да. Мы говорили о том, что вот Дмитрий нам рассказал, открыл, наверное, какую-то небольшую тайну, небольшой секрет, что вскоре планирует открыть небольшой ресторан на Затуманских склонах. Да?
2: Да.
1: Правильно?
2: Можно даже сказать, он будет, я уже раскрою тайну, он будет называться «У дяди Гриши».
1: У дяди...
2: Ну, да. Ну, потому что это дядя мой. Естественно, Григорий Замлязов. Ресторан, в общем-то, имени Григория Замлязова. Да. А по-простому дядя Гриша. Его все так и звали, дядя Гриша. Да. Когда он и первый раз свалился в котлован, вот так и как бы ему там говорили: «Эх, дядя Гриша, дядя Гриша, ну что ж ты, дорогой».
1: Дядя Гриша, дорогой.
2: Ну, нет, слава богу, там все потом обошлось,
1: так сказать. Богу, естественно. Слава богу, благодаря хорошо. Вашему учителю по физкультуре, канату, вот это вот вся совершенно потрясающая...
2: Это уникальная история,
1: История, вы знаете, волшебная. Просто волшебные. Потом еще говорят: не верьте сказке.
2: И потом я слышал, так сказать, что собирается режиссер, молодой режиссер. Да.
1: Фильм про Григория Замлязова?
2: Да. Бутрок.
1: Бутрок.
2: Фамилия его.
1: Это режиссер, я думала, название фильма.
2: Нет, Бутрок — это фамилия. Вот. Юрий тоже, интересный, Юрий.
1: Юрий
2: такой,
1: Бутрок.
2: Его зовут Юрий что-то Бутрок.
1: Знакомый,
2: Я что-то тоже вот слышал про что он как сейчас.
1: Говорят, способный, да?
2: Способный. Вот он хочет снять про котлован, про моего дядю Гришу. Угу. Вот, снять. Так и будет называться. Эх-канатка.
1: Эх-канатка.
2: Да, эх-канатка.
1: Известно уже, кто будет писать музыку, саундтреки?
2: Не знаю, нет.
1: Раздумать.
2: Абсолютно открыт вопрос. Здесь надо думать.
1: Мне кажется, что что-то такое простое с гитарой подойдет.
2: Может быть, что-то такое, да.
1: Простой,
2: но в любом случае, это будет, мне кажется, красиво, и это будет приятно даже тем, кто не возвращается сверху и кто остались.
1: А там есть телевидение какое-то, какая-то трансляция какая-то?
2: Ну, скажем так,
1: идет работа.
2: Там идет работа.
1: Над
2: этим вопросом. На канатке. Так что милости просим, я вас приглашаю.
1: Но только с вами.
2: Да, с удовольствием.
1: Потому что
2: вы можете доверять. Посажу вас в люльку.
1: В люльку,
2: да.
1: С Силантием, да.
2: Селедку,
1: да, дадите
2: селедку. В люльке с Силантием вы себя почувствуете настоящей женщиной.
1: Селедки-то дадите?
2: И селедки дадим.
1: Ну хорошо.
2: Но всего.
1: Ладно, договорились тогда, Дмитрий.
2: Всего доброго, спасибо.
1: Всего доброго вам. Спасибо вам огромное. До свидания, дорогие радиослушатели и зрители наши. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Веселые сапожата», и с нами был замечательный Дмитрий Замляз.
0: «Веселые сапожата». Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии.

0: Τα ούραμια. Минутка поэзии.
1: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители! В эфире передача «Слово из букв». И, как обычно, я с вами, естественно, Ирина Рыбладзе. А в гостях у нас, как мы всегда и стараемся, необычный, замечательный, одареннейший человек, лауреат премии «Серебряные ветви», призер фестиваля «Оброк», председатель жюри конкурса «Грешное слово» Стас Рысь. Здравствуйте, Стас,
1: здравствуйте,
0: дорогой.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Очень приятно.
0: Вы знаете, прежде всего о вашей фамилии. Очень интересуются наши зрители и слушатели. Почему Рысь? Откуда это взялось?
1: Ну как? Ну, прежде всего.
0: Да.
1: Издревле рыси, как бы они считались, нет, не звери. Абсолютно не звери. Конечно.
0: А кто же это?
1: Например, лошади. Да, у нас самое прекрасное. Самое прекрасное, сколько написано поэзии, сколько написано прозы.
0: О лошадях.
1: О лошадях.
0: Да.
1: Даже музыка есть, да?
0: Естественно,
1: и, конечно,
0: песни.
1: И песни, боже мой, белогривые лошадки. Ну, это немножко другая история.
0: Немножко другая,
1: чуть-чуть, да. Но дело даже не в этом.
0: Да?
1: Вы знаете, вот рысь, как удивительно, это же есть аллюр у лошади, да, есть галоп,
0: да.
1: А есть рысь.
0: Есть.
1: Это так, самое удивительное, как бы это полет. Это полет, мне кажется.
0: То есть, другими
1: лошадь
0: словами?
1: Летит. Это рысь имеется в виду.
0: Лошадиная.
1: Это лошадиная рысь.
0: То есть, можно сказать, что вы слегка Стас полет.
1: Стас улет.
0: А улет? Какая прелесть. Какая прелесть.
1: Бог с ним. Ну да.
0: Да.
1: Хорошо.
0: А вот расскажите, а как же вы все-таки, как началась ваша вот любовь? Взаимная любовь с литературой.
1: Мы влюбились одновременно, как я в интервью иногда говорю. Мы влюбились друг в друга одновременно.
0: С первого взгляда. Так, поподробнее, пожалуйста.
1: Я в литературу, она в меня. Ну, естественно, этому предшествовало прочтение многих авторов замечательных, прекрасных.
0: А кто вам читал в детстве? Скажите, пожалуйста.
1: Бабушка.
0: Ведь от этого очень многое зависит,
1: да?
0: Как
1: бабушка,
0: мы знаем.
1: Бабушка. Няня. Почти как у Пушкина. Няня.
0: Да?
1: Ты помнишь, няня? Да, действительно была такая бабушка, удивительная у меня,
0: прекрасно.
1: Да, потрясающая.
0: Она тоже была рысь?
1: Она была почти рысь.
0: Почти рысь,
1: а мне уже передалось как бы это в увеличенном как бы объеме.
0: Рысь-рысь.
1: Да, она, кстати, вы угадали, Ириша. Можно я так буду вас называть?
0: Хорошо, конечно.
1: Мне приятно, боже мой.
0: А скажите, вот была ли какая-то самая любимая, может быть, в детстве книга? Потому что вот многие мамы интересуются, с чего начинать, с чего приучать детей к литературе.
1: Ну, тут надо думать. Дело в том, что, понимаете, как бы книга. Ну, прежде всего, Денискины рассказывают.
0: Денискины, да.
1: Это удивительно.
0: Да.
1: Ведь сколько прозорливости у автора, да, когда он написал, это же не просто Дениска. И это же не просто какой-то мальчуган сопливый.
0: Да.
1: А он чувствует это, он чувствует начинающийся катаклизм.
0: Ага, да.
1: Вот
0: да,
1: что-то да. Вот я вот так это почувствовал. И отсюда дальше уже пошло от Денискиных рассказов много всего.
0: Я так понимаю, что вы, в отличие от многих литераторов, принципиально не заканчивали никакой литературный институт.
1: Нет, вы посчитали,
0: что это вообще не нужно.
1: Абсолютно.
0: А вот расскажите, вот это очень интересно. Вы посчитали, что это как-то нарушит вашу самобытность?
1: Это нарушит, конечно. Я скольких знал и знаю прозаиков, поэтов. Да, вот взять одного Силюли.
0: Силюли?
1: Силюли, например.
0: И он тоже не кончал?
1: Попал в чулан. Ну, я как это называю?
0: Это вы называете так институт, да?
1: Институт, чулан, да. И все, и он растворился.
0: Просто растворился.
1: В этом институте, а его самого Силюли...
0: Да.
1: Не стало.
0: Не стало.
1: Силюли
0: об этом чуть поподробнее, буквально минуты через 4.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101.ру.
0: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: бабы.
1: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. Мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
2: Теперь уже есть,
1: губки для губок.
2: Есть
1: маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили.
2: И вот интересно. Мишутка.
1: Мишка-мишутка.
2: Мишенька.
1: Мишенька тоже
2: есть. Это шампунь.
1: Шампунь. А Мишаня, вот это что?
2: И Мишаня есть, это гель для тела.
1: Это гель для тела Мишаня.
2: Да.
1: Это приятно. Так вот.
2: От растяжек еще есть.
1: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
2: Михаил.
1: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
2: Так.
1: Вы его назвали «Банный лист».
2: Банный
1: вот это,
2: лист.
1: Да, это что такое вот банный лист?
2: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
1: Если и тогда не... вообще просто ну, от вас не отходит.
2: Но
1: просто...
2: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
1: Дороговатый банный
2: потому
1: лист,
2: что,
1: да?
2: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил его, и все, не надо вот всю себя забрызгивать, опрыскиваться.
1: То есть мужчина как банный лист.
2: Да, все. А потом
1: практически...
2: раз, он многоразовый, отлепил и все положил опять-таки специально. Футляр вот это вот. Да.
1: Да, даже как интересно.
2: Да, а потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
1: Дороговато еще надо, я вас понимаю. Но зато мужчина уже с гарантией.
2: Да.
1: Просто как банный лист, он вьется вьюном.
2: Теперь, знаете, мужчины стали к нам приходить.
1: Что вы говорите?
2: Мужчины стали к нам приходить.
1: Стали,
2: хотят, говорят, ну если у вас Миша есть, ну сделайте Зоя. Ну, сделайте для нас что-нибудь.
1: Как интересно, и что же, и что вы решили?
2: Ну, мы пока думаем с девочками,
1: думайте.
2: Потому что...
1: А вы решили, почему Зоя?
2: А это не мы, это мужчины хотят
1: Зою. Зою, да?
2: Хотят Зою, Зоеньку.
1: Зоя, Зоенька, вот это вот кому это самое?
2: Зинаида.
1: Ну, Зинаида, да. Хочу поблагодарить вас, Еленочка, дорогая.
2: А, пожалуйста.
1: Да, вы знаете, это так приятно.
2: А вы знаете, на здоровье.
1: Да, приятно.
2: Просто на здоровье.
1: Я честно вам скажу, как бы это ведь касается...
2: С вами Юра так хорошо разговаривает.
1: Да, приятно, спасибо. Не, вы всегда можете...
2: Я сегодня без аэрозоли пришла специально.
1: Иначе
2: потому
1: бы...
2: что не состоялась бы беседа.
1: Не состоялась бы вообще просто.
2: Не вышло бы ничего.
1: Не вышло
2: просто.
1: Бы совсем просто. Я бы, а вышло бы другое.
2: Но вышло совсем. Бы совсем другое,
1: совсем
2: да.
1: Другое.
2: Поэтому я все себя обтерла.
1: Вы губочкой протерлись.
2: Все обтерла себя вообще чисто-чисто.
1: И вы даже, я смотрю, и шапочку надели на
2: шапочку
1: всякий случай.
2: Шапочку надела на всякий случай, потому что шампунем все-таки мыла
1: все-таки
2: голову.
1: Мыла шампунь.
2: Чтобы чуть прикрыть, ну как бы, чтобы не сквозило вот
1: не
2: это сквозило, все.
1: Не сквозило, потому
2: вот
1: что ветерочек
2: все.
1: Легкий.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Мужчина может
2: у вас здесь работает. Вот это вот
1: кондиционер.
2: Да.
1: Работает кондиционер, конечно.
2: Вот.
1: Как же это приятно, боже мой. Наконец вы выручили всю планету.
2: Девочек. Да.
1: Со всей планеты Земля.
2: Да.
1: Девочки со всей планеты Земля. Обращайтесь к нашей Леночке Липких. И мы прощаемся с Леночкой. Мы говорим... Ах, боже, Леночка, ах, прилипни ко мне скорее.
2: Приходите.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: Пока.
1: До свидания.
2: Пока.
1: И вновь новости.

0: что?
1: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: Для людей.
2: И вот снова мы с вами в студии. Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня удивительный человек. Женщина аноним. Женщина, скажем так, гимн Пасквиля, гимн вот всего, скажем так, что связано с я даже не знаю, как это назвать. Да, наверное, это будем называть это чернуха.
3: Да, да. Нет, извините, назовите это так, как называется фирма. Жишипись.
2: Жишипись. В общем, председатель...
3: Нет, не председатель, я директор, прошу прощения.
2: Директор, извините, генеральный, конечно.
3: Ну, конечно, генеральный, ну, конечно, какой же еще?
2: Генеральный директор Жишипись, да. Так называется фирма ваша. Вот, Ксения Тыхина.
3: Да, да, да,
2: да. Да, Ксения, мы продолжаем с вами разговор. Вы рассказали, что вот директора уж тебя ждашь.
3: Да.
2: Покончил с собой,
3: да.
2: После того, как он, ну, вернее, так сказать, вы за него написали письмо к любовнице,
3: да.
2: Где он говорил, признавался во всем, что он совершил. Ну, собственно, это вы написали.
3: Не, ну, сначала я как бы... Сначала было интервью с любовницей, с его, которое было написано мной. Потом предсмертная записка, которая тоже была написана мной. Ну, в общем, на самом деле, это не сильно интересное дело. Не понимаю, зачем вы об этом говорите.
2: Нет, ну почему это...
3: Ну, оно не сильно интересно, не сильно интересно.
2: Это
3: бывает гораздо интереснее дела. Гораздо интереснее.
2: У нас?
3: У нас, да.
2: А у вас? Я понимаю.
3: У нас.
2: Вот
3: у вас не знаю. У вас пока, может быть, не было, но будет, то не волнуйтесь.
2: Хорошо, я буду ждать.
3: Я начала уже работать.
2: И да?
3: Да,
2: как
3: конечно.
2: Интересно.
3: Да. Понимаете, у меня все время в работе все, как бы, нет ни секунды. Просто даже не хватает времени даже на какую-то просто простую личную гигиену порой не хватает. Да,
2: да что вы.
3: Да, да, да. Ну, да,
2: потому... А как же вы обходитесь?
3: Вот. Кажусь, нет. У меня есть штат сотрудников, которые следят за этим, ну, как сказать, иногда там, ну, и причесывают, понятно, красят, это отдельные люди совершенно, да.
2: Да.
3: А в это время я пишу.
2: Все время пишете. Да, а почему? Вы сами вот мне признались...
3: Во-первых, я люблю писать.
2: Вы любите писать?
3: Во-первых, я люблю писать.
2: Да.
3: А во-вторых, я пишу, у меня врожденная грамотность, понимаете?
2: Врожденная?
3: Да, врожденная пунктуация.
2: Как вот интересно.
3: Мне не нужно об этом думать. Ну, а потом мне нравится в этом творчество, особенно в последнее время, когда мы отказались, опять-таки, от каких-то доказательств баз, нам совершенно не нужна, абсолютно не нужна.
2: Да,
3: то в
2: понимаю.
3: Этом есть какая-то, понимаете, такой большой элемент творчества, что он просто захватывает работу, захватывает.
2: Захватывает работу. Вот что самое главное. А люди ведь, как вы сами признались мне, значит, люди разучились писать.
3: Люди разучились, да? Писать, да. Да. Ну что ж делать? Теперь приходится нам работать в фирме «Жиши письмо».
2: Вот, «Жиши письмо». Вот
3: «Жиши письмо», да.
2: Скажите, каков спрос?
3: Вы знаете, огромные,
2: большой,
3: просто
2: да?
3: Огромные, понимаете, но удивительно то, что очень многие люди, понимаете, они просят иногда, вот сейчас поступают такие странные просьбы,
2: да.
3: А напишите на меня что-нибудь.
2: Напишите на меня.
3: Да,
2: просто.
3: Напишите на меня.
2: Да.
3: А почему? Ну, потому что, понимаете, ну, какой-то это, ну, как сказать, в качестве рекламы используется,
2: ну,
3: часто.
2: Ну да, то есть,
3: да.
2: Это же,
3: ну, да,
2: в общем-то,
3: да,
2: и пиар.
3: Да,
2: это
3: да,
2: же
3: да,
2: пиар,
3: да, пиар. Поэтому, ну, как сказать, вот поэтому очень вал работы, на самом деле.
2: Да, ну вот вы написали недавно про то, что там певица, вы помните, певица Изольда, вот это вот ваша знаменитая, так сказать, статья, певица Изольда снималась вместе с касаткой в бассейне, вот вы помните,
3: это была,
2: да?
3: Не певица, это был певец.
2: А, это певец.
3: Потому что певица Изольда оказалась певцом.
2: А,
3: если
2: вот
3: вы помните, да? Но это мы разоблачили, как сказать. Это было письмо разоблачения.
2: А, это было письмо разоблачения.
3: Письмо разоблачения, да. При том, что, как сказать, опять-таки, ну, мне показалось, что это интересный виток, может быть, в карьере этого человека.
2: А вы как восприняла это сама певица?
3: Она была удивлена, вы знаете, очень благодарна. Потом, нет, сначала она, может быть, сначала она как-то возмущалась и так далее, а потом, как увидев, какой шквал вообще пошел, ну, шума в этом, она очень мне звонила и благодарила.
2: Вообще, конечно, вы вот находитесь на
3: смелость,
2: самом
3: смелость, понимаете, смелость нужна, смелость. Не бояться, что тебе плюнут в лицо. Не бояться этого.
2: Ну, вам иногда и плюют ведь.
3: Плюют, ну и что, ну я вытерлась, да пошла дальше.
2: Да, действительно,
3: а что,
2: конечно.
3: Такого? Ну и что,
2: конечно,
3: такого?
2: Вытрись.
3: Ну что это такое? Это просто слюна, но она же не ядовитая, в конце концов.
2: В конце концов.
3: Смешно говорить.
2: Да, да, да. Так это и есть в вашей книге.

0: Так и называется, это просто слюна.
1: Это просто слюна, да, это просто слюна. А потом, понимаете, ну как
0: это
1: сказать.
0: Это ваша вот третья уже, по-моему, книга.
1: Да, третья книга вышла.
0: Это просто,
1: да,
0: это слюна три уже.
1: Да. Поэтому не надо бояться, не надо бояться. Надо быть, ну, рисковыми людьми. Не бояться, да, даже дело не в правде. Мы от правды давно уже отошли. Нам да, совершенно неинтересно. Уже... Совершенно она стала неинтересна. Да, то, что правда, она достаточно скучная. Да, да, кому она нужна, эта правда?
0: Да, согласен.
1: Поэтому не бояться, просто... А чем вот как
0: творить?
1: Творить историю,
0: вы
1: да.
0: Вы творите.
1: Мы творим,
0: Господи,
1: историю.
0: Господи, сколько же вы уже натворили?
1: Я прилично натворила, да. Во-первых, три книжки, потом, ну
0: если... да. Какие, что у вас еще есть, вот, что почитать нашим слушателям? Что почитать?
1: Ну вот,
0: Что бы порекомендовали начинающим, кто только взял перо в руки, как говорится, понимаете, вот как у Пушкина перо к бумаге, помните?
1: Рука к перу, да? Вы как раз вспомнили мою третью книгу, вот да? это «Только слюна», да?
0: «Только слюна»,
1: это
0: да.
1: «Только слюна», да. Это третья книга. Первая книга под названием «Пиши и не думай».
0: Пиши и не думай.
1: Пиши и не думай.
0: А, вот им вы посоветуете молодым.
1: Молодым, конечно, да.
0: Которые начинают,
1: пиши и не думай.
0: Да.
1: Пиши,
0: которые не еще борются с этой
1: да, писать,
0: правдой,
1: не писать, и писать. Которые, и вообще которые, могу ли я писать? И вообще достоин ли я писать? Да достоин, ты пиши.
0: Пиши, напиши, вот и пиши, просто отпусти себя.
1: Да, отпусти себя на полную катушку, да. А вторая книга, значит, если третья, это только слюна, то вторая, это только рука.
0: Только рука?
1: Да.
0: То есть практически это у вас только слюна, только рука.
1: Да-да-да.
0: И как бы только пиши.
1: Только пиши, да, только пиши.
0: Только в путь.
1: Только в путь, так говорится, да.
0: Как приятно.
1: Да, но будем закругляться,
0: дорогая,
1: наверное.
0: Дорогая Ксения, будем закругляться,
1: да,
0: потому
1: что я
0: знаю,
1: уже все,
0: вы
1: я...
0: меня предупредили, да. У вас пресс-конференция.
1: То, что я могла здесь сделать в студии у вас, я уже сделала, я уже написала пару писем, поэтому и мне достаточно.
0: Пожалуйста. А, вы уже писали несколько писем.
1: Да-да-да.
0: Это, естественно, письма анонимные.
1: Ну, конечно. Конечно. Это все для организации Жишипись, да.
0: Жишипись. Очень приятно. Ксения, спасибо,
1: да,
0: что вы вырвались.
1: Да, пожалуйста.
0: Спасибо, хорошо. Приходите еще, пишите. Пишите!
1: Обязательно, да.
0: Всего вам самого-самого доброго.
1: До свидания.
2: Для людей.
3: ЛИДА, не сей сумятицу. Фоменко фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио.
1: Сто один точка ру.
2: Не отступай!
3: С вами я, Ирина Рыбладзе, передача «Не отступай». В гостях у нас Борис Петрович, как я выяснила, кандидат наук Института Ганина. Скажите, а вот не имеет ли ваша фамилия, вот это Бо, отношение, какое-то отношение к вьетнамскому супу Фо Бо?
4: Ну, вы знаете, ну, скажем так, это ну, отдаленно, наверное.
3: Отдаленно все-таки, какие-то, да.
4: Какие-то все-таки дальние родственники.
3: Все-таки
4: они были, естественно, оттуда пришло. Оттуда, из Вьетнама. Оттуда конечно, из Вьетнама.
3: Скажите, заразно ли?
4: Очень, да? Затхлость, замшелость и унитазность очень заразно, особенно если вы находитесь где-то в общественных местах. Имеется в виду...
3: Не дай бог на мху.
4: Ну, на мху это уж совсем, если вам на мху или во мху.
3: Если на мху, то не дай бог вам поссориться. Потому что
4: мух это чувствует... разные есть вещи. Если вы на мху или во мху. Вот, это разные вещи.
3: Бамху, намху и... Да, я понимаю, конечно, да. Но я
4: конечно,
3: так правильно понимаю, что если ты уже вступил на мох с кем-то, то не дай бог тебе поссориться. Потому что мох это чувствуешь...
4: Вот, это была лакмусовая бумажка. Вот эта ссора Ганина и Ватценберга.
3: Как спасаться, чтобы не заразить, скажите?
4: Не ходить по общественным уборным. Вот так бы я вам сказал.
3: Ах, вообще?
4: Да, стараться не ходить. Если приспичит, лучше в мох.
3: В мох?
4: Да.
3: Ну, по одному.
4: По одному, в мох.
3: Потому что можно же и поссориться за этим делом, понимаете? Тогда уже то точно неизбежно вообще.
4: Ну, я понимаю, да. Но лучше ходить в мох.
3: В мох?
4: Да.
3: То есть, вот самая главная опасность – общественный туалет.
4: Ведь вы заметили, кошки, да?
3: Да.
4: Там собаки, животные вообще,
3: да? Да, животные, да.
4: Они очень любят ходить в мох.
3: В мох любят
4: конечно,
3: ходить, да.
4: Конечно, да. Они изначально, у них природа, как бы иммунная их система, она им подсказывает.
3: Подсказывает, да.
4: Мы изучали иммунную систему этих самых животных.
3: Червей,
4: на
3: мху, да, конечно. Да.
4: На мху, да, и во мху.
3: Да, и вам ху.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как сказать, вот эти вот маски, вот это все не помогает, слышишь?
4: Нет, это чушь.
3: Чушь собачья.
4: Да. И вот какой-то вы хотели еще, вы говорили, какой-то интересный вопрос.
3: Интересный вопрос я хотела задать. Ну, как сказать, я вот про институт Ганина и шкалу Ватценберга я спросила, как это коррелируется вообще?
4: Как это коррелируется?
3: Да.
4: Никак. Да, вот и все. Я
3: вам
4: скажу, никак. Абсолютно. Не коррелируется.
3: Ну что же, это просто восхитительно, неожиданно, я бы сказала.
4: Конечно.
3: Неожиданно, так сказать, резюме такое.
4: Да.
3: Спасаться как будем? Все-таки просто не ходить по общественным уборным.
4: Не по общественным уборным не ходим, стараемся в общественных местах вести себя как-то так аккуратнее.
3: Да, занимаемся спортом. Пьем воду. Ездим на море.
4: И
3: обертываемся.
4: Бродим по мху.
3: Да. Чудесно. Просто чудесно.
4: Бродите по мху.
3: Спасибо огромное,
4: это
3: Борис Петрович.
4: Призыв ко
3: я
4: всем.
3: Я понимаю, миру,
4: ко всем.
3: Так сказать, миру.
4: К миру. Я прошу всех, кто нас слышит сейчас, бродите во мху. И ходите в мох. Вот и все.
3: Да. Как просто. Спасибо огромное, Борис Петрович.
4: Спасибо.
3: С вами была я, Ирина Рыбладзе. В гостях у нас был кандидат наук Борис Петрович Бо. А Институт Ганина он представляет. Спасибо. Будьте здоровы.
4: Всего доброго.
2: Не отступай!
0: Реклама на Фоменко Фейк-радио.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц? Сексуальная революция.
1: Сексуальная революция здесь и сейчас. У меня, Владислава Жульпацкого, в гостях сегодня профессиональная трусиха Антонина Папина. И вместе со своим мужем Игорем Папиным мы выясняем самое главное. Мы выяснили, что овладеть трусихой можно только приведя ее в бессознательное состояние. А трусиха легко, как я понимаю, попадает в бессознательное состояние.
2: Легко.
1: Но вот какой у меня вопрос. Можно ведь в бессознательное состояние загнать трусиху словами?
2: Да.
1: А можно действиями?
2: Лучше действиями.
1: Ну, а именно какими?
2: А я сказал, что я начал с поглаживания и похлопывания, но после этого я как бы провел...
1: Вы добавили пощупывание?
2: Я добавил пощупывание, и я с ладонью, как бы посередине провел...
3: Не говори.
2: Ну, хорошо, я не буду.
1: О, Господи.
2: О, Боже.
1: Понимаю вас, да.
2: Я прямо все вспомнил.
1: Удивительно. Скажите, пожалуйста, ну вот уже вы живете с Антониной вместе уже 34-й год. И 34 года вместе. И Антонина по-прежнему продолжает быть трусихой и никак от этого не избавиться. От этого нет, как говорится, таблеток.
2: Нет, да. Таблеток
1: и
2: нет.
1: И я вот что хочу спросить. Вы каждый, так сказать, каждый момент вашего соития...
2: Записываю на видео.
1: Ах, вот оно что...
2: Не бойся, Толечка, не бойся.
1: Я давно подозревал.
2: Тише.
1: А вы показываете эти...
3: Нет.
1: Вы никогда... Антонина, вы никогда не видели эти кадры?
3: Я не буду смотреть, вы что?
1: Понимаю вас.
3: Страшно?
1: Понимаю.
3: Это очень страшно.
1: Это очень страшно, я понимаю.
2: Она видела только титры.
1: Только титры, понимаю.
2: Да.
1: Понимаю вас. Ну,
3: и
1: какой
3: упала,
1: совет?
3: Упала в обморок, помнишь?
2: Да, я помню, Тоня. Тоня, не волнуйся. Малыш, ты не спишь?
3: Игорь,
1: какая любовь, 34 года, какая любовь, Господи.
2: Да, да,
1: вот
2: да.
1: Что я хочу спросить у вас, Игорь, да. Скажите, пожалуйста, ну, сам вот этот, это острый вопрос. Каков программа «Сексуальная революция» требует такого острого вопроса?
3: Да. Только тише.
1: Скажите, Игорь,
2: да.
1: Что для вас секс с трусихой?
2: Это... Бомба.
1: Господи, неужели бомба?
2: Это развратная бомба.
3: Не могу.
1: Как же она может быть развратной бомбой, когда она без сознания? Вы же сами говорите, что соитие с трусихой невозможно, если она находится в сознательном состоянии.
2: Она самая крутая бомба.
1: То есть, как бы вы таким образом нашим радиослушателям сейчас даете понять, что как только мужчине встречается трусиха, он сразу должен все бросить и сделать все возможное, чтобы трусиха стала его.
2: Да, надо силой взять искомое.
1: Ну как же, ну она... То есть вы призываете к тому, чтобы секс с женщиной, которая находится в бессознательном состоянии, стал нормой.
2: Да.
1: Да. Интересная позиция. Это, дорогие друзья, вы услышали позицию Игоря Папина, мужа профессиональной трусихи Антонины Евгеньевны Папиной.
2: Тонечка, не бойся.
1: Короткая пауза в программе «Сексуальная революция». Мы скоро вернемся.
0: Сексуальная революция.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

Предим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Не тереби старость.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и видеозрители, я бы так сказала. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня замечательная передача «Кто они?». И как вы уже, наверное, видите, я надеюсь, у нас в гостях прекрасные два мужчины в форме. Это канцлер и грифель. И первый вопрос: кто вы? Здравствуйте, во-первых, и отвечайте на вопрос.
1: Ну, я прошу вас. Давайте,
2: давайте
1: вы начнете, да?
2: Давайте поспокойнее сейчас. Значит, дело серьезное.
0: Да.
1: Давайте.
2: Мы представляем новый род войск.
0: Так.
2: Да. Ну, мы, естественно, военные.
0: Военные, это видно, невооруженным глазом.
2: Мы представляем собой новую армию. Мы наскальные войска.
0: Да. Боже.
2: Да. Наскальные войска.
0: Наскальные войска.
2: Да. То есть... Полностью меняется ситуация сегодня в мире. Полностью меняется ситуация. Наскальные войска. Война переносится в горы. Вот так.
0: В горы?
2: Да. Да. Да. Я не знаю. Я свое мнение высказал.
1: Согласен, понятно, абсолютно.
0: Понятно. Скажите, а вот эта вот война на скалах, горах, она уже идет? Получается так?
1: Ну, я отвечу, хорошо. Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
1: Это я вам передал сейчас.
0: Боже, да?
1: Конечно.
0: Боже, я не привыкла.
1: Теперь это у вас на челке. Какая челка, боже мой. Бравые военные, я вам скажу. Наскальные военные, бравые военные.
0: Ну да, это я заметил уже.
1: Естественно.
0: Так война идет, скажите?
1: Не скажу. Война движется, движется. Она на подступах.
0: Да.
1: Но я скажу больше. Война перейдет обязательно на скалы.
0: На скалы.
1: А скал на всех не хватит.
2: Не надо забывать, дорогие друзья, что война на скалах начнется не позднее того, как закончится обычная война.
1: Совершенно верно.
2: Вот, понимаете.
0: Вы знаете, вот какой вопрос меня вот сию секунду взволновал. Как быть там, где вы воюете? Встречалась ли вам наскальная живопись? Не пострадает ли она?
2: Ну, послушайте меня.
0: Да.
2: Значит, я вам хочу объяснить, чтобы вы поняли. Представьте себе ситуацию.
0: Да, хорошо.
2: Вот так уже люди завоевались, понимаете?
0: Завоевались
2: уже, понимаете? Они уже всю местность, везде, повсеместно, по всей планете превратили уже неизвестно во что.
0: Да.
2: Уже не, она вся, ну вы представляете, что?
0: Ну изрыта, изрыта.
2: Ну вообще, она отравлена.
1: Да, все.
2: Она отравлена оружием, понимаете? Все это изрыто воронками от взрывов.
0: И вот теперь скалы были не как бы
2: ну, конечно,
0: не тронуты.
2: Куда перебираются люди? Люди перебираются на скалы.
1: Да.
2: Угу. Это естественно. Во-первых, скалы во время обычной войны никогда не страдают. Это невозможно.
1: Абсолютно.
2: Просто скалы вообще
1: никогда
2: не страдают.
1: Никогда.
2: Поэтому мы были созданы наскальные войска. И я, кстати, канцлер, руководитель полка.
0: Да.
1: Да.
0: А вы?
1: Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Я так подумала почему-то, да.
2: Ну вот я хочу что сказать важное, да?
0: Да.
2: Представив себе, закончилась обычная война, и, естественно, людям деться некуда.
0: Да.
2: Им только на скалы.
1: Да.
0: Так, значит, сначала на скалах происходит война, а потом там же и начинается жизнь.
2: Подождите минуту.
1: Подождите.
2: Подождите минуту.
0: Что такое?
2: Куда же вы торопитесь?
1: Так всегда бывает.
2: Иринка, куда? Дело в том, что после обычной войны начнется наскальная война.
0: Так.
2: В связи с чем? В связи с тем, что скал мало.
0: Да.
2: Скал на всех не хватит.
1: Да.
0: Ага.
1: Да.
0: Я надеюсь, что в следующей, как сказать, нашей встрече мы узнаем ответы на еще некоторые острые вопросы. Скоро услышимся.

0: Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио. Вперед, Ротозей!
2: И снова мы с вами. Передача «Вперед, Ротозей». У нас в гостях Джон Плужников и Сергей Че, профессиональный ротозей, возглавляющий движение «Ватага Ротозей». Мы говорили о досуге ротозея. Что он делает на досуге? Выяснилось, что они ходят на лыжах с палками по отдельности, правда. А летом что делаете?
3: Шьем.
2: Что?
3: Ну, разное. Ну, во-первых, мы обшиваем себя.
2: Так. Да, подождите, вот сразу вопрос. Вот, то есть, вот эти прелестные галстуки, по-моему, с вышивкой, это ваша работа?
3: Ручная.
2: Да вы что? Да.
3: За галстуки у нас Сергей.
2: Да вы что?
4: Да. А майки, за майки? Майки, Джон.
2: Майки, это же на машинке надо, наверное, ну, или не на руках?
3: Ну, знаете как?
4: Ну, это не машинка, это по-другому это, называется.
3: Ну, вы знаете, строчилка. Ну, я бы скажу так.
2: Да. Да.
3: Дело в том, что когда ты отдаешься делу полностью...
2: Да.
3: Потому что ротозей, он всегда отдается делу полностью.
2: Да что он очень серьезен, как вы уже сказали,
3: конечно,
2: да.
3: Конечно. Собран.
2: Без остатка, так сказать.
3: Собран. Вот, вы знаете, везде же есть ротозей. Понимаете,
2: ну,
3: не
2: да.
3: Везде. Они везде есть и в цехах, и на сборочных производствах, понимаете. И они везде, их рассыпаны, как звезды по миру, в огромном количестве.
2: Да?
3: Да. Да. И поэтому, когда я, например, шью майки,
2: да.
3: Для, ну, у нас сейчас 9733, как я уже говорил.
2: Вот теперь Полина
3: да,
2: еще,
3: да? Да, да,
4: ну,
3: да,
4: и
3: да, и Полине, конечно, тоже шьем. Вот. Дело в том, что я шью, сейчас у меня уже вторая, я все всем делаю по второй майке.
2: Ага.
3: Да.
2: А какого цвета? Это белый?
3: Нет. Всегда белая.
2: Всегда а белая.
3: Всегда.
2: Чистота.
3: Белая.
2: Чистота, да. Помыслов.
3: Это посыл.
2: Чистота помыслов.
3: Чистота помыслов

0: Ротозеи, конечно.
1: Ротозеи чисты.
0: Мне только странно, что у вас носки не белые. Это случайность или это...
1: Послушайте, носки вообще к ротозеям никакого отношения не имеют. Носки – это просто моя научная деятельность.
0: Да.
1: Я же вам говорю, научная деятельность.
0: Ну, вы же против носков.
1: Почему потеют ноги в носках?
2: Ну.
0: А ротозеи ведь не носят носков.
1: Ну, вы знаете, это когда как. Я не могу сказать, это по ситуации.
0: По ситуации.
1: Mm-hmm. Конечно, если очень холодно всегда носки.
0: Когда можно позволить себе потливость, то можно надеть носки, когда нельзя.
1: Вообще ротозеи сами по себе не потливы.
0: Не потливы. То есть это тоже можно сказать как отличительный какой-то признак.
1: Это вопрос, я уже говорю вам. Открытие мое заключается в том, что я выяснил для себя, что виноваты в потливости ног
0: носки.
1: Не люди.
2: Вот.
1: Носки.
2: И давай мы расскажем.
1: Жесткое обвинение носкам.
2: Да. И мы с Джоном написали книгу. Это уже не первая книга. Но мы...
0: Вторая
2: уже книга. Первую вообще мы ни одной страницы не написали. Просто она была.
0: Первая книга была.
2: А после этого уже вторая.
0: Она хорошо, кстати, продалась.
2: Она разлетелась просто. Вторая книга называется очень-очень просто. Пытливость и потливость. Вот ответ.
0: Какое грандиозное название,
2: слушайте.
1: Вы должны понять, что пытливый человек, а ротозеи пытливы.
0: Это я уже поняла.
1: И глубина погружения пытливого ротозея
0: проблема. Вглубь.
1: Да. Она настолько велика, что, конечно же, и бывает, что он там столько встречает, когда он вскрывает проблему, он, как настоящий ротозей, на него вот обрушивается огромное количество информации. Конечно, он не все может ухватить.
2: Естественно.
1: И поэтому нам и говорят, ротозей. Нет. Мы вскрываем огромное количество. Понимаете? Пытливость это, так сказать, основа ротозейства.
0: Это понятно.
2: И она пересекается, естественно, с потливостью.
0: Но только пытливые люди могли вот это вот, это потрясающее, потрясающее вообще открытие.
1: Казалось бы, на поверхности.
0: Да, на поверхности совершенно.
1: Оденьте носки на руки и выясните для себя, потеют у вас руки или нет.
0: Да.
1: И получается, если у вас руки в носках потеют, значит, виноваты не вы.
0: Да.
1: Не вы,
2: а носки.
0: Да, это сколько же пудрили голову, понимаете, какому количеству людей и сколько вообще заработано денег было на этом, да?
2: Да.
0: Прервемся ненадолго, снова увидимся.
3: Вперед, ротозеи! Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это Дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Девоншир в свое время, как вы помните. Да, которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Вот первый вопрос. Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Почему Трезор? Да.
1: Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Да, вот так происходит.
0: Так вот интересно бывает у собак, видимо, да. Вот прежде всего, расскажите о вашей семье.
1: Ну, я родился, у нас была большая семья.
0: Да. Большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации. Не может быть.
1: А то я смотрю.
0: Ну, у вас же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься, а?
0: Да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Бледхаунда, по-моему, с мастифом, правильно
1: я
0: говорю?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Да,
1: жертвой.
0: Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель. Я бы так
1: Нет,
0: сказала.
1: Это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Девоншир.
0: Девоншир. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилли-Холле?
1: Нет, Солсбери. Солсбери.
0: Да
1: сейчас
0: вы что?
1: Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имении?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Да. Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист и все, который вот придумал всю эту историю.
1: Да он был, не хочется говорить, кто он был, наулист, натуралист или этот сист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: Правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время, посмотрите, этот красный.
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да...
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот
1: очень интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так?
1: Да.
0: И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой?
1: Может, конечно... Жалко, я бы его... Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста...
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно, конечно.
0: Кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб. А она вот на этого натураста сцепал тогда и чешется у меня зуб.
0: Можно, конечно.
1: Ну так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе, пожалуйста, интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать прекрасную группу «Бильбао». Группа «Бильбао» на Фоменко Фейк Радио.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись, вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: И вновь мы в нашей программе. И сейчас, после интересной паузы и легкой музыки, мы вновь с Вениамином Кропотовым, полковником вихрештурмового отряда. Здравствуйте, Вениамин! Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте. Еще раз!
0: Еще раз приятно!
1: Уже здоровались хотя
0: бы! Ничего! А ваша харизма дает о себе знать!
1: Я рассказываю дальше!
0: Вот все-таки ваша харизма дает
1: о себе...
0: Значит,
1: мы работаем на то, чтобы наказывать врага в его логове.
0: Вот.
1: И вот прошла веерная бомбардировка.
0: Вот когда прошла,
1: накрыли.
0: Накрыли врага.
1: Посеяли, так сказать.
0: Так.
1: Но кое-что, кое-кто из врагов в логове остался.
0: Где-то закопался там.
1: Ну, предположим.
0: Да.
1: И тут начинается работа нашего отряда.
0: Вот расскажите.
1: Мы разъезженатые и разведенные более 5 раз.
0: Так, так.
1: В едином порыве под моей командой спускаемся в логово.
0: Так. Вас что-то поджидает там в логове?
1: Ну, враги.
0: Ну, а еще какие-то там препятствия, какие-то там...
1: Какие препятствия? Враги там у нас.
0: Только враги. Хорошо,
1: да,
0: хорошо.
1: Это и есть препятствия.
0: Это и есть препятствия. Все.
1: Наша задача — наказать их.
0: Вот.
1: Вот тебе и все.
0: Вот скажите, отпускаете ли вы, или все-таки вы наказываете их прямо до смерти прямо?
1: А когда как?
0: По-разному.
1: По-разному бывает.
0: Ага, ага, ага.
1: Если оставлять их в живых,
0: да,
1: они идут после этого с нами.
0: Да.
1: Да. Это целая проблема. Их невозможно бывает врагов отогнать потом. Они так привязываются.
0: А,
1: понимаете?
0: После наказания.
1: В реки, конечно, враги после наказания привязываются.
0: Ну, это так ужасно. Обычно бывает, да, это я понимаю.
1: Поэтому иногда легче наказать врага до смерти.
0: Да, я понимаю, вот я понимаю.
1: По двое, как говорится, по трое.
0: По трое.
1: Ну, у нас такие ребята с такой харизмой работают, что... Ох!
0: Ох ты! По полной программе!
1: Конечно!
0: По самой уж...
1: Не балуйся!
0: Не балуйся! Ну, так оно и называется!
1: Враг знает,
0: что... Пасизые баракасы! Да,
1: да, вот так если
0: вот
1: он, так
0: сказать... Это ваши слова!
1: Оставь, ну, конечно!
0: Пасизые баракасы!
1: Доказать пасизые маракасы!
0: По самой совершенно секретно! Господи боже мой!
1: Пасизые маракасы бывает наказываем!
0: По опытке!
1: Я могу сказать следующее!
0: Да, да, да!
1: Конечно, многие считают нас... Но без нашей работы, без наказания, враг не до конца осознает свою вину.
0: Вот и в чем дело.
1: Не растоптан.
0: Понимаю вас. Понимаю
1: вот
0: вас.
1: Вот тебе и все.
0: Понимаю. Вот скажите, сколько сейчас у вас бойцов в отряде? Вот сколько сейчас? Скажите. Ну, говорите, Вениамин. Или что? Не будете говорить?
1: Это секретная информация.
0: А, все, я понял. Понял, хорошо, хорошо. А сами вы?
1: Как же?
0: Как же?
1: Конечно.
0: Ага, понимаю. Понимаю, понимаю. Хорошо. Но скажите, оказывают ли сопротивление?
1: Враги в
0: логове? Враги в логове. Все-таки. Пытаются что-то они?
1: Ну.
0: Как-то?
1: Ну, естественно, первые несколько минут.
0: Ну, несколько минут, да?
1: Конечно,
0: да.
1: Пытаются.
0: Ага, ага, ага.
1: Но потом они всегда сдаются. Всегда.
0: Так, хорошо, такой интересный.
1: Мы, кстати, за все время битвы не потеряли ни одного нашего бойца.
0: Это вообще вам честь и хвала, Вениамин.
1: Ни одна.
0: А вот неожиданный вопрос.
1: Травмы были. Но потери нет.
0: Понимаю. С вашей харизмой, которая, конечно, у вас просто она так распирает.
1: Я 11 раз женат.
0: 11. Боже мой, 11 раз. Это такая харизма у вас, что ни одна, понимаешь, не будет.
1: Согласен.
0: Согласен. Вениамин, такой простой, если можно, на ты, я вижу, чисто по-мужски, но такой вопрос мужской все-таки. А если женщины появляются как враги, вот давайте мы на этом вопросе потом с вами после паузы вернемся к нему.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое.
3: Радио 101.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. Категория 12+.
4: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
2: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
3: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.

0: снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что наши передачи вы можете смотреть и слушать во всех доступных вам социальных сетях. Набирайте Фоменко FM, слушайте и смотрите. Итак, у нас в гостях, напоминаю, Петр Массерони, который в «Шоколаде», который известнейший в «Шоколаде». Ну, и он рассказывает, мы подошли к самому главному, к самому интересному и захватывающему, как сказать, к открытию, наверное, который сделал Петр.
1: Да. Ну, дело в том, что, вы понимаете, в какой-то момент я вдруг понял, что тот шоколад, который я варю, что-то в нем, так сказать, не хватает, чего-то не хватает.
0: Изюминки.
1: Ну, даже не то, что изюминки, он как-то, знаете, как, ну, как у всех.
0: Какого-то изыска.
1: Ну, я стал внимательно заниматься этим вопросом и вдруг обратил внимание на разницу в шоколадных бобах.
0: Бобах.
1: Ведь мне стало казаться, что одни бобы выглядят вот так,
0: выглядят,
1: другие бобы выглядят по-другому.
0: Вот так.
1: Я стал задумываться, в чем же дело, стал внимательно к этому приглядываться. Ну, конечно, привлек, так сказать, своих товарищей, которые занимаются глобальными изучениями генетики, так сказать. Вдруг поняли мы в какой-то момент.
0: Что?
1: Ну, что, милая моя? Ну, мы поняли, что есть бобы женские, а есть бобы мужские.
0: То есть бобы мальчики, бобы девочки?
1: Да, бобы бабы и бобы мужики. Бобы мальчики и бобы девочки.
0: Естественно, тогда у них получается и вкус разный, и запах, и вообще
1: абсолютно
0: все разное.
1: Абсолютно, ну, вы понимаете. Ну,
0: а вот в чем дело.
1: И я в какой-то момент вдруг понял, что разница-то не только в том, что мы понимаем, что у них есть разница.
0: Да.
1: А разница еще и в том, что, например, женские бобы.
0: Так, уже женские, да.
1: Они абсолютно, ну, как и любые женские, так сказать, любое женское начало. Ну, женские бобы, как и обычные женщины, не могут ждать. Они не могут ждать своего созревания.
0: Да.
1: Они прямо прыгают сразу, так сказать. Они сразу находятся. А мужские могут.
0: А вы знаете, вот я сейчас вспомнила, что вот как раз недавно, буквально на прошлой неделе, ела шоколад какой-то. Ну, дорогой, горький, все хорошо. Ну, как-то странное было ощущение. Вроде все вкусно. Ну, какая-то, понимаете, какая-то я стала серьезная, что ли, после этого. Наверное, это был мужской шоколад.
1: Ну, значит, смотрите.
0: Из мужских бобу.
1: Смотрите, я вам скажу так.
0: Да.
1: Обычно шоколадье, когда варят шоколад, они используют исключительно мужские бобы.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Ах, вот в чем
1: мужские
0: дело.
1: Бобы, но они делают это, но я вам сейчас объясню. Во-первых, они так глубоко не задумываются. Они типа зачерпнули, сварили. Вот,
0: зачерпнули бобов, да.
1: Да, бобов зачерпнули, не посмотрели, кто там чего. Ну, как-то отсеяли, вот так у нас такая есть
0: отсевка.
1: Просевка, да. Ну, и в этой просевке дырочки для мужских бобов, они, так сказать, ну, они побольше. И поэтому женские бобы сразу просеиваются и падают вниз.
0: Да. Их что же, их выбрасывают, что ли?
1: Да, это что, да значит, что? Мелкие никому, мелкие.
0: То есть женские бобы.
1: Женские бобы никому не нужны.
0: Идут в сор.
1: Да. И я в какой-то момент подумал, а что сделать? Ну, попробуем сначала из женских. Я сделал шоколад из женских бобов
0: и
1: исключительно.
0: Что, и как
1: он? Ну, вы знаете, как сказать, он нежный.
0: Вот. Вот
1: но
0: это
1: не
0: очень
1: настолько.
0: Не настолько?
1: Да. Получается, что нежный, но какой-то, ну, когда изюмины, что ли?
0: Да.
1: Ее совершенно нет.
0: Нет. А скажите, не пробовали ли вы, боюсь даже предположить, но скрестить, что ли? Вот
1: а
0: раз...
1: как, милочка моя, я достиг такого успеха?
0: Ах,
1: конечно.
0: Вот оно что.
1: Путем скрещивания мужских и женских бобов.
0: Простите, вот может быть за интимный очень вопрос, а как вы... этот вопрос я задам чуть позже. Потерпите, дорогие слушатели и зрители. А теперь, сейчас легкая музыкальная пауза.
2: Шоколад. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
0: Возвращаемся в студию.
2: Ну, вы знаете, возможно, это была актерская импровизация. Я просто должен был понять. Ну, во-первых, скажите, как вы узнали за закрытыми дверьми лифта, что он родился догола?
3: Ну, как я узнала? Потому что мне по красной кнопке позвонила Анжела и сказала, я не знаю, что делать. Спектакль-то у нас детский.
2: Ах, вот оно что!
3: Ну, естественно, 12+!
4: Господи! По красной кнопке никто не может дозвониться! Никто!
3: Велен Борисович!
4: Не-не-не-не!
3: Велен Борисович, у нас давно в театре установлены красные кнопки на всякие экстремальные ситуации.
4: Я пробовал.
2: Давайте вернемся тогда к спектаклю. И поймем.
3: Детскому спектаклю.
2: Да, детскому спектаклю, да. Вы знаете, ну, во-первых, это только сейчас стало понятно.
3: Да, вообще мы не скрывали этого, вы знаете. Спектакль начинается в 11 утра, 12+, это детский спектакль, конечно.
2: А Елена, значит, Борисович позволил себе раздеться в лифте с Анжелой.
3: Конечно.
2: Скажите,
3: Анжела,
2: Елена Борисович, кто?
3: Анжела кто? Анжела, это десятиклассница.
4: Да нет.
2: Господи.
3: Да вы понимаете, это подсудное дело. Конечно.
2: Да это же подсудное дело.
3: А все потому, что Велен Борисович начал принимать какие-то странные препараты.
4: Ни в коем случае. Это Сурбадас. Это простая абсолютно таблетка, которая доступна любому юноше. Я вам больше скажу. Молодые люди сейчас Сурбадас вообще просто перед сном. Каждое утро и перед сном принимают мой племянник Никита. Он это каждый день. Никита приходит, кстати, к вам пришел. Вы помните в детскую студию, что вы Никите сказали? Вы Никите сказали: мальчик мой, я не уверена, что ты вообще поступил туда, куда решил. И это почему? А потом все сказали: ну, конечно, потому что это...
3: Велен Борисович, да, при чем здесь Никита сейчас?
4: Виноват.
3: При чем здесь Никита? Вот, в общем, вы понимаете, что Велен Борисович сейчас сам просто на всю страну признался о приеме этого запрещенного.
4: Это
3: в нашей
4: Сурбадас.
3: Страны.
4: Это Сурбадас.
3: Скажите,
4: это
3: вы слышали об этом препарате?
4: Это БАТ. Это БАТ. Вы знаете, вы можете сказать, что такое БАТ?
3: Одно из побочных эффектов этого БАДа – это прилюдное раздевание. То есть постоянно человеку начинает становиться жарко, он раздевается, он не понимает, где он находится, он раздевается...
4: Я нахожусь у себя в театре.
3: Так, вы штаны не снимаете, Велен Борисович?
4: Я у себя все... Я в театре...
3: Велен Борисович! Я прошу вас не снимать штаны! Я хочу его
2: Стойте!
4: Все, тише!
2: Стойте, дорогие друзья!
4: Оставьте сейчас меня! Не щупайте ничего!
1: Парапет времени.
0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
6: Рай, рай, рай. Хей, велет, кипис ван!

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
1: Безобразником!
2: Дорогие наши друзья, сегодня, здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» Вероника Сатан, и мы беседуем с ней о проблемах бедовых людей, которые живут и двигаются по этой жизни, очертя голову.
3: Влад,
2: скажите, пожалуйста, Ника.
3: Но у бедовых нет проблем.
2: А мать? Конечно, я понимаю, что у них.
3: А хотя проблем.
2: Нет, ну что? Я понимаю, что у бедовых проблем нет. Есть бедовый, нет проблем.
3: Нет мысли, нет проблем.
2: А вот те, кто окружает бедового.
3: И ну те, вот кто... это у них проблемы.
2: Это
3: есть.
2: У них проблемы. Те,
3: проблемы
2: кто не,
3: них
2: если
3: есть.
2: Не бедовые окружают бедового, у них проблемы
3: у
2: есть.
3: У них проблемы.
2: А у бедового проблемы нет.
3: У бедового вообще никогда
2: не бывает, да?
3: Не бывает.
2: Я хочу спросить, вот отец ваш был бедовым, правильно я понимаю?
3: Мой отец мой был бедовым, а мать бедовой не была.
2: Вот! Это удивительный
3: да.
2: брак, я
3: удивительный
2: правильно понимаю?
3: Удивительный брак сложный.
2: Сложный
3: конечно,
2: брак.
3: Сложный,
2: бедового
3: да.
2: отца и небедовой матери.
3: Мать, да. Mm-hmm. Мать была не бедовая. Mm-hmm. Мать была совершенно не бедовая. Она вот... Вот эти все, вот понимаете, документики сложились здесь mm-hmm. в одной стране. А отец mm-hmm. приходил, взрывал прямо это все. Mm-hmm. Понимаете, перерывал, mm-hmm. говорил, ну, Оля, mm-hmm. ну, отдохни ты уже.
2: А я вот что хотел mm-hmm. спросить. А вот, например, останавливает вас неожиданно на улице полиция. Такое
3: так.
2: бывает?
3: Ну, конечно.
2: И что?
3: А я его как поцелую.
2: А! И все, да? И все.
3: А что ему делать?
2: А это все. А это разоружение полное.
3: Абсолютно.
2: Полное разоружение.
3: Абсолютно.
2: И все. И рученьки опустились.
3: И рученьки опустились. И ноженьки ослабели.
2: Вот оно как. Бедовые умеют разобраться, да?
3: Конечно.
2: Умеют разобраться. Для меня важно понять вот такую вот вещь сегодня, здесь и сейчас. Вот такую вот вещь. Ну, не только мне, но и нашим слушателям, конечно.
3: Да.
2: Скажите, Ника, с годами бедовость не осаживается?
3: Так и
2: знаю,
3: ее
2: что... не становится меньше?
3: Я так знаю.
2: Ну, как энергия, понимаете?
3: Что-то будет, что про ослабевает. Нет! Я бы сказала, наоборот.
2: Прибывает?
3: Она усиливает.
2: Хорошо, тогда я задам вам такой вопрос очень достаточно... Ну, что ли, острый. Ну, предположим, так вот, если говорить о женщинах. Ну, про мужчин я понимаю. Но mm-hmm. вот о женщинах. Ну, вот, скажем, физиология. Да? Ну, женщина уже, когда наступает определенный возраст, приходит климакс, не будем говорить, скрывать этого.
3: У
2: да?
3: бедовых не бывает.
2: У бедовых не бывает климакса. Вот оно что. Бедовые живут без климакса. Нет климакса мозга, нет климакса тела. Потрясающе.
3: Абсолютно.
2: Ну, то есть выходит так. Быть бедовым — это счастье.
3: Девочки, присоединяйтесь.
2: Обалдеть. А кого, скажите, ну вот говорите, меняется, но все-таки бедовые женщины и бедовые мужчины
3: да,
2: в своих
3: да.
2: поступках, они отличаются друг от друга или нет?
3: Не, ну, конечно, наверное, отличаются. Понимаете, если бы вообще ничем мы не отличались, то мы бы, не знаю, пошли бы...
2: Не испытывали бы интерес.
3: Да, да, да, mm-hmm. бесполые какие-то mm-hmm. существа. Mm-hmm. Нет, отличаются.
2: Отличаются. А вот у меня такой вопрос. Вы познакомились с вашим новым, как говорится, другом
3: да, да, вчера.
2: Мужского пола и собираетесь с ним автостопом ехать на Охотское
3: я
2: море?
3: Я уже не поехала. Мы договорились сегодня встретиться. Я должна была либо к вам ехать, либо к нему. Поехала к вам.
2: Все. Вот и все.
3: Все, роман закончен.
2: Вот и все, роман закончен, не начавшись.
3: Начавшись, почему это чуть-чуть вот этот вот затакт, вот этот прекрасный.
2: Великолепно.
3: А потом раз, и все, и все.
2: Ну, Никочка, я, знаете, что хочу спросить еще? Вот так вот вдогоночку, бросить так вдогоночку. А этот парень, с которым вы собирались... Если вы помните, конечно. Я знаю, что мозг у вас сейчас, так сказать, не занят. И поэтому вы можете не запоминать кое-какие
3: мутный
2: детали.
3: Образ.
2: Но этот парень был бедовым?
3: Ну, конечно, бедовым. А кто еще на Охотское море автостопом будет ехать?
2: Великолепно. И сейчас мы...

0: оборвемся, прервемся, сделаем растяжечку, засадочку, отстанем немножко от вас, дорогие радиослушатели. Это программа «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио. Мы вернемся через минуту.
1: «Будь безобразником». Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2. Минутка поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души. Дверь закрой и не дыши. У болота камыши. И под кленом ландыши. Все дороги хороши. Ты во след мне помаши. А когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши. Мысли в строчке распуши. Наточи карандаши. Напиши мне, напиши.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России.
2: На газу готовим вместе.
3: И вновь мы в нашей студии, а у нас на газу, а у нас повар, и у нас владелец сети элитных ресторанов, лакшери-ресторанов «Губы осьминога» Геннадий Гамак. Геночка, могу я вам теперь уже?
4: Бога ради,
3: действительно, да какие там ли? Наши годы. Я вам скажу так, ведь помимо того, что это вкусно, вот губы осьминога, да, вы готовите ведь только губы, правильно? Только губы. Две, верхняя и нижняя. Вы знаете, осьминог от 9 метров. Это действительно колоссально. Это махина.
4: Несколько тонн.
3: Он свежайший поступает к вам на кухню, вы его готовите. И человек, который кушает это, он запивает это только крюшоном.
4: Соевым крюшоном.
3: Вот запомните, дорогие радиослушатели, для себя запишите, хотя не знаю, попадете ли вы когда-нибудь в ресторан Геннадий.
4: Проблематично.
3: Вы знаете, потому что записывается даже... Я уж раскрою ваш секрет, да?
4: Да, Бога ради.
3: Есть Бога ради, конечно, да. Как мне приятно, когда мы так с вами беседуем, вот так вот, незатейливо.
4: Вдруг беседуем,
3: как будто перед нами лежит этот осьминог уже как бы распростертый, да?
4: Да, распластанный.
3: Распластанный.
4: Мы же его пластуем.
3: Мы пластуем за осьминог, и мы как бы беседуем, легко как бы какие-то бобоны пожевываем.
4: Кстати, на закуску.
3: А все-таки есть.
4: Абонемент.
3: На бобоны. Хорошо, это очень приятно, кстати. Обязательно обращусь. Обязательно. Сюда вот.
4: Юрий, для вас, пожалуйста.
3: Боже мой, честно. Геннадий.
4: Выкроем
3: несколько бобонов, да, и купонов. Да. Так вот, что я скажу вам? Значит, смотрите, как это удивительное как бы у вас происходит, что вы готовите, но девушки и тоже любят...
4: В губы. Любят.
3: Вот. И вот вы пошли отсюда, как бы от этого оттолкнулись.
4: Ну, оттолкнулся я впервые.
3: От чего вы
4: оттолкнулись?
3: Впервые
4: оттолкнулся. Я оттолкнулся от подоконника.
3: Ну, хорошо, так. Ну, давайте начнем, действительно.
4: Да.
3: Так, и
4: попал.
3: И попал.
4: Прямо в губы.
3: Прямо в губы. Боже мой. Вот ведь как оно.
4: Да.
3: И вот как судьба сложилась, как она удивительно у вас распределила ваши как бы обязанности.
4: Такой кульбит.
3: Кульбит. А. И вы пришли в результате к губам осьминога. То есть губы там были и губы здесь. Но вы знаете, почему я заговорил про девушек? Потому что это ведь полезно очень. Нижняя губа, да. Вот поподробнее расскажите, для
4: здесь,
3: девушек.
4: Здесь Юрий.
3: После 18.
4: Юрочка, можно?
3: Ну, можно. О чем мы, Геннадьевичка? Ну, что мы здесь?
4: Главное, не загубить губы.
3: Вот расскажите, понимаете? Поэтому. Как это готовится?
4: Потому что это никакая консервация не помогает.
3: Так.
4: Только распластал.
3: Да.

0: Акихито Шамаката-сан.
1: Самокат... А, господи боже мой.
2: Как без него? Это же учитель.
1: Это учитель вообще.
2: Это же сенсей.
1: Это сенсей. Гуру. Гуру. Гуру. Он же гуру. Так вот, и что же, что вы рекомендуете, как вот когда специальный человек приготовил, изъял губы, изъял нижнюю губу, и когда она подается, как, с каким наслаждением девушки как бы принимают это?
2: Это просто, вот вам надо прийти все-таки.
1: Это
2: послушать.
1: Тает?
2: Это пос, надо слышать.
1: Надо слышать
2: это
1: вот
2: стоны.
1: Эти, боже мой, визги. Особенно после 19.
2: Это КО, да.
1: А да, именно которые после 19, это конечно.
2: Это эргоистично.
1: Это эргоистично. Да. Это тает на губах. То есть вы видите, как удивительно играют слова здесь. Губы тают на губах. Боже, это песня?
2: Это поэзия.
1: Это поэзия. Губы тают на губах. Та-та-ри-та-ра-та-ти. Удивительно, как мы спелись. Давайте еще раз пятерочку.
2: Пятерочка.
1: О, петушка. Мы с вами, как это удивительно.
2: Ну, петушков мы не готовим.
1: Мы не готовим петушков ни что. Ни в коем случае. Ни одного петуха не приготовлено Геннадием Гамаком за всю свою жизнь. Ни одного. Только губы осьминога ждут вас, дорогие мои. Так вот, возвращаясь к тому, что за 6 месяцев записываются люди. Вот сделаем на этом паузу, легкую паузу, и вернемся к вам через мгновение.
3: На газу готовим вместе.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
6: С нами легко.
7: Онлайн-радио. 101.ru.
4: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк-радио.

0: У надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
1: Ух ты! О-о-о, постой. Строительная лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.
0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Лабиринт Леонардо» на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Виталий Поползень Гуцко.
4: Здравствуйте еще раз, дорогие
3: друзья. Да. И вот мы остановились на том, где же живут, располагаются шипзики, когда вы сидите.
4: Ну, вы знаете, у нас специальные отдельные боксы. Мы поймали шипзика.
3: Шипзика, да.
4: И шипзика погрузили к нам в лабораторию, где начинаем его систематизировать. Как вы правильно совершенно сказали, в это время уже начинается у нас переходный период.
3: Переходный период, да.
4: Что шипзик из человека, который на свободе.
3: Да.
4: Ну, из обычного шипзика.
3: Из обычного шипзика вот этого.
4: Превращается вот этого. В шипзика систематизированного. Да, это очень важно. И систематизированный, ну, значит, конечно, мы его поселяем в нашу, как вы правильно выразились, шипздюшную. Да, шипздюшную, и они там проживают у нас в шипздюшной.
3: Шипздюшной, да.
4: Да, они там проживают.
3: В
4: и
3: боксах.
4: Да, это боксы специальные, конечно. Вот, ну, конечно, в переходный период он сталкивается со сложностями.
3: Со сложностями.
4: Конечно, ему трудно. Его энергия, понимаете, она очень рвется.
3: Рвется, потому что бокс, ведь это небольшое пространство.
4: Конечно, конечно. Да. Во-первых, бокс небольшое
3: пространство. Тесноватый будет,
4: в шипздюшной,
3: несмотря на то, что он мелковат. Да.
4: В шипздюшной, несмотря на то, что их же там, так сказать, ну, они там, у нас их много, достаточно. Достаточно много, они, конечно, сменяются, но, тем не менее, их много. Но не под изучением, под систематизацией.
3: Но они в одиночных живут.
4: Они каждый живет в одиночных. Потому что шипзиков, так сказать, собирают в кучу опасно.
3: Невозможно, нельзя.
4: Да нет, ну, можно, но опасно.
3: Опасно.
4: Шипзик не предсказуем.
3: А скажите, шипзик агрессивен вообще?
4: Вы знаете, я хочу вам сказать так.
3: Да.
4: Шипзик, если к нему подойти нормально...
3: Нормально, да.
4: Он в первой фазе не агрессивен.
3: А нормально, вы что имеете в виду? По-доброму, с улыбкой.
4: Ну, я скажу так.
3: Да.
4: Не только это.
3: Не только это.
4: Не только это. Шипзику требуется чуть больше уважения.
3: Ага.
4: Потому что шипзик без уважения живет.
3: То есть вы с поклонами какими-то, с какими-то
4: обрядами. Ну, конечно,
3: обряды
4: конечно, конечно,
3: есть,
4: конечно, конечно.
3: Да.
4: Давая как бы понять.
3: Угу.
4: Вот. Ну и, соответственно, я могу сказать, что агрессия шипзика, о которой все говорят. Агрессивный шипзик, он же это, вы понимаете.
3: Да.
4: И все знают эти случаи агрессивности шипзиков.
3: Да, да,
4: вот.
3: Да.
4: Но я просто хочу сказать, что он и не будет агрессивен, если будете к нему и,
3: ну, с лаской.
4: С лаской и
3: уважение.
4: И избыточное уважение.
3: Избыточное, да.
4: Шипзик требует уважения. Если к нему уважительно, то шипзик и не агрессивен.
3: Ну вот смотрите, какое-то немножечко, понимаете, разногласие. Все-таки, вы смотрите, вот вы говорите с уважением. Но если мы видим шипзика, но для чего же в него кидать грудь? Это же уже не очень уважение.
4: Ну, послушайте, ну, дело, вы вот странный человек.
3: Да.
4: Вы видите шипзика, и что же вы считаете, что шипзик? Во-первых, совершенно, совершенно ясно, что существование шипзиков внутри нашего общества, это, конечно, вещь такая, в общем, острая.
3: Понимаете? Особенно, когда прирост пошел.
4: Ну, конечно, сейчас сейчас, вы, во-первых, вы знаете, что шипзик не укрывается одеялом?
3: Да вы что?
4: Конечно. Шипзик не укрывается одеялом. А почему, спросите
3: вы? Почему,
4: потому
3: я
4: что
3: спрашиваю,
4: он спит просто открыто,
3: открыто,
4: понимаете?
3: То есть вы хотите сказать, что сон шипзика вот просто вот открыт для нас?
4: Конечно. Он абсолютно, сон шипзика открыт, и из-за этого, вы понимаете, его влияние, вот это шипзичное влияние, оно распространяется на огромное количество людей, которые вокруг. Это ведь, ведь энергия, мозговая энергия шипзика.
3: Страшно.
4: Она велика.
3: Страшно. То есть, если бы он был под одеялом, еще как-то одеяло бы ограничило.
4: Конечно,
3: бы.
4: А он, все он вот для этого и спит без одеяла.
3: Да.
4: Шипзик без одеяла только для того, чтобы распространять вокруг себя
3: шипзичную вот
4: энергию.
3: Да,
4: конечно, шипзичная энергия – это вещь такая, я скажу.
3: Это заразительно, правильно?
4: Во-первых, это заразительно, конечно. Даже бывает совершенно не шипзикового формата граждане превращаются в шипзиков.
3: И вроде и высокорослые уже сейчас.
4: Конечно.
3: Я правильно понимаю,
4: во-первых,
3: что
4: они уменьшаются в росте.
3: Да, высокорослые шипзики сейчас появляются.
4: Появляются. И с ними еще сложнее. Потому что они совершенно не готовы к этой шипздючной эпидемии.
3: Абсолютно. Вот эти высокорослые, бородатые.
4: Вы и сами это чувствуете.
3: Да. А на секундочку прервемся, чтобы продолжить наш интереснейший разговор.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: 101.ru. Пытаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
1: Происки славы.
2: Это грезы. Ну, скажем так, это мысли вслух Георгия Севастьяна.
3: Ну, подождите, но он же не может просто так фантазировать. Наверняка
2: Георгий Севастьян. Есть... Нет,
4: Россия Данилович. Я еще здесь.
2: Да. Георгий Севастьянович.
3: Да. Я в том
2: решил.
3: Я...
2: Нет, он решил.
4: Вы меня спросили, когда он... это, как это произошло.
3: Как вот так произошло?
4: Это и произошло, понимаете?
2: Ну, когда? Ну, кто видел? Кто,
4: да,
2: кто?
4: Это было 17 Жора, лет назад, и ничего страшного.
2: Жора, 17 лет, это уже вечность прошла.
4: Вот, ну, я скажу вам прямо.
2: Что мы сейчас...
4: Я... С Вячеславом Раздолиным 17 лет не разговариваю, только на сцене, потому что профессия, это превыше всего, как вы знаете.
3: Это, конечно, удивительный уровень мастерства, чтобы смочь 17 лет после всего случившегося, но я,
4: ну, я хочу
3: у меня
4: сказать,
3: нет оснований
4: что...
3: вам не верить.
4: Ну, конечно, было бы бессмысленно, так сказать, ну, зачем же все это?
3: А что Виктория Соломонна скажет?
4: Викочка, ну, что же, Викочка оказалась просто, ну, вы знаете... полностью, ну, полностью разрушена как личность.
3: Боже.
4: Ну, представьте, то, что совершил с ней...
3: акт вандализма.
4: Ну, да, то, что с ней совершил Вячеслав Данилович Раздолин, народный артист, я хочу подчеркнуть, лауреат государственной премии,
3: да.
4: И не женился потом на ней.
3: Дело так тоже. Она же была замужем за вас.
4: Ну, она была замужем за мной до той поры, пока я не узнал, что, как говорится, случилось вот это вот яркое,
3: да,
4: на первый взгляд, в ее жизни событие.
3: Ну, да.
4: Как она думала.
2: Да, это было ярко. Это было ярко, Жора.
4: А выяснилось...
2: Если ж мы начали вспоминать, извините, пожалуйста, меня...
4: Ну, вот это хамство, как вы
2: Георгий
4: видите,
2: Севастьянович,
4: дорогие друзья, оно постоянно я тоже, находится извините, в зоне нашего внимания.
2: Когда,
4: 17 лет.
2: Когда я играл Арамиса...
3: Да подождите,
2: это была...
3: секундочку. Да. Это был спектакль.
2: Да.
3: Был спектакль про Роман Дюма «Три мушкетера».
2: Да.
3: Назывался он «Трое против смерти».
2: Ну, естественно.
3: Конечно. Да.
2: Это была переложено. Это был мюзикл.
3: Да. Мюзикл, да.
2: Вика там играла. Ну, случились эмоции. Ну, что делать? Ну, да. Ну, это 17 лет назад.
3: Это мы... прямо в театре произошло?
2: Ну, да, это было в подсобке. Но дело не в этом. Ну, дело же не в этом.
3: То есть, а вы просто увидели, получается?
4: Во-первых, я это увидел. Во-вторых, я увидел, как он это делал.
2: Ой, Господи.
4: Ну, и могу сказать, ну, представьте себе, если ваш лучший друг...
3: Да, нет, это вообще
4: как говорится, залезает на вашу лучшую жену, не боюсь этого слова, и, так сказать, все это делается при вас... Вы, естественно, теряете и друга, и жену. Это естественный процесс. В нашей, так сказать, конфигурации 17-летней давности.
3: Да.
4: Я, естественно, развелся.
2: А я завелся.
3: Ну вот я вижу, да, что вы завелись, но...
4: Ну
3: да.
4: что же, я хочу спросить, где же тот настоящий мужчина, который, обесчестив чужую жену, унизив своего друга таким образом... Где же он? Почему он не продолжил отношения? Где же эта ваша счастливая семья? Куда ты?
2: Как? Я... Интересно.
3: Да, действительно. Вот
2: нет,
3: что, секунду, что
2: она
3: случилось?
2: Нет, она уехала просто в другую страну. Это ее выбор. Кто, извините, как я могу ее держать?
4: От чего она уехала?
2: Я
4: она уехала
2: знаю.
4: От того, что она потеряла своего мужа по глупости. По глупости, как потом выяснилось.
2: Ну?
4: А... Ее вот этот вот, я не знаю, с какой стати я должен называть его лауреатом государственной премии.
3: Да.
4: Вот этот вот.
3: Да.
4: Не предложил ей руку и сердце. Когда она спросила его, ну что же, теперь же мы поженимся. Он сказал, что, милочка?
2: Нет.
4: Развернулся и пошел по коридору.
2: Нет, ну было не так, во-первых, я был не в коридоре.
4: Может быть, что угодно можно рассказывать, как это было, но было так, как говорю я.
1: Происки славы.
0: Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Карапузик-плоскушка. Те тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий, голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты, тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: Дорогие друзья, программа «Веселые сапожата» о малом бизнесе. Сегодня у нас в гостях владелец и создатель бизнеса, создатель компании ООО «Чешуя». Это Маргарита Аракчеева. Она вывела рыбу, которая не тухнет. Дорогие друзья, вот сейчас мы уже, наша беседа в той фазе, когда мы узнаем, значит, что покрывая чешуей заново,
3: да, заново
2: вашей чешуей, да, которую, да, вы изобрели. Вы изобрели ее, я понимаю, так, в лабораторных условиях.
3: В лабораторных условиях, ну, вообще изобретение, это, как сказать, многие-многие сейчас женщины даже удивятся, порадуются, потому что это то, что мы называем сейчас шеллак. Шеллак, знаете, шеллак?
2: Шеллак.
3: Шеллак.
2: Угу. Шеллак. Шеллак, а шеллак.
3: Шеллак. Шеллак. Шеллак.
2: Это... Не шеллак, а шеллак.
3: Да. Используется в маникюре очень часто.
2: Нет, если кто-то нас не расслышит, да, то я еще раз, да, хочу сказать, что шеллак.
3: Шеллак. Шеллак. Шеллак. Так вот, в маникюре очень часто используется. Угу. Дело в том, что шеллак-то природная смола, как бы экскретируемая самками червецов. Конечно,
2: червецы,
3: да.
2: Ну, конечно.
3: Да, да,
2: кто,
3: да,
2: не знает их.
3: Самое главное, что в этом шеллаке содержится аллюретиновая кислота.
2: А я вот хочу, да, подождите, да, немножко прервать вас.
3: Пожалуйста, пожалуйста, моя, пожалуйста.
2: Я хочу,
3: да,
2: узнать буквально перед аллюретиновой, да, кислотой. Я хочу, да, спросить, вы ведь академик, да, Академии общества «Глубина».
3: Общество «Глубина», да, да.
2: Общество «Глубина».
3: Член-корреспондент, действительно.
2: Да, да. Член-корреспондент Академии общества «Глубина». Да. Я хочу спросить, вот эта вот работа ваша, вот эта работа,
3: да,
2: так сказать, по...
3: Да.
2: По созданию вот этой вот чешуи.
3: Да.
2: Да. Она как бы оттолкнулась, получается, от червецов.
3: Она оттолкнулась, понимаете, она оттолкнулась, вообще-то она оттолкнулась, смешную вещь скажу, от Зои. От Зои, это ко мне приходит прелестная девушка, маникюрша Зоя. Вот, да, да, и приходит на протяжении многих лет, и она пришла ко мне делать маникюр, и вот как раз рассказывала про новое вот это вот изобретение шеллак.
2: Шеллак.
3: Да, и вот тогда, вы понимаете, ну, как и всякие открытия, как и всякие открытия, как Ньютон с своим яблоком и так далее, это внезапно.
2: Бомс,
3: да, да, да. Именно так, да, именно так. И вот тогда меня, так сказать, озарило, я бы сказала, да.
2: Вот. Я хочу спросить, вот вы выжимаете из червецов,
3: да,
2: вот этот вот шеллак, правильно?
3: Да, конечно.
2: Сколько червецов уходит на одну рыбу?
3: Я уже, ну, так, знаете, кстати, да,
2: уже мы говорим, программа у нас экономическая,
3: экономическая,
2: говорим уже,
3: да,
2: о бизнесе.
3: А, дело в том, что это происходит все на соликамских заводах, где, как известно, находятся пещеры. Вот этот пещерный известный соликамский завод. Вот там как раз туда поставляют червецов, и оттуда вот и выжимка и пошла.
2: Я бы сказал, как примерно в бизнесе, это как вот примерно бьется, вот как это бьется. Ну, вот, например, у вас получается, вот, например, вы берете 2 килограмма червецов, отжим, одна мойва, покрыта уже чешуей.
3: Нет, вы знаете, ну, нет, 2 килограмма нет, 2 килограмма мало. На 2 килограмма только аквариумную рыбку можем покрыть. Знаете, да.
2: Это дорогостоящее
3: производство. Это дорогостоящее, да, конечно, конечно. Ну а что, это мало кто может.
2: Но с другой стороны, вот я хочу спросить.
3: Да.
2: После того, как вы поняли, что чешуя, так сказать, во всем виновата.
3: Да, абсолютно, да.
2: Виновата в том, что рыба тухнет, так сказать, и так далее. Вы в какой-то момент, осознав это для себя, ну, поняв это, да, и сделав вот это открытие, качество червецов, вы потом ведь стали это упаковывать, так сказать, в некую бизнес-модель, правильно я понимаю?
3: Естественно.
2: Некая бизнес-модель.
3: Да? Конечно, я поняла, да, что это, как сказать, может быть, может пользоваться большим спросом.
2: Просто. Давайте так, будем, давайте вот так вот, ну, то есть, вечно живущая мойва, по сути.
3: Естественно, да.
2: Ну, то есть, она, я понимаю, вы сказали, что она живет до 300 лет.
3: До 300 лет, совершенно точно. Осечек не бывает.
2: Ну, то есть, я понимаю так, вы немножко, вот рыба плывет.
3: Да.
2: Мы ее отловили.
3: Отловили.
2: Ну, предположим, она крупная.
3: Да.
2: Ну, такая, мы сейчас мы говорим про мойву,
3: да,
2: возьмем крупную, крупную,
3: да,
2: ну, не знаю, осетра.
3: Осетр, пусть будет осетр, пусть будет осетр.
2: Да. Вот мы возьмем осетра,
3: да, взяли, который осетра
2: покрыт,
3: берем
2: вашей специальной чешуей.
3: Значит, сначала снимаем с осетра все, все лишнее.
2: Он прибыл, потом покрываем заново,
3: покрываем,
2: отпускаем,
3: да,
2: его,
3: да.
2: Он, так сказать, ну,
3: да,
2: так сказать,
3: да.
2: И потом вот он подплывает, мы предложим у него раз,
3: так,
2: и хвост, ну, мы же питаемся рыбой.
3: Ой. вы знаете, это такая область, о которой, конечно, придется говорить, но да. Для меня очень такая трагическая, я бы сказала.
2: Я хотел бы послушать.
3: Трагическая область, потому что, понимаете, ну вот это вот, как сказать, навязанное нам общество потребление. Вот.
2: Подождите, Марго, да. Вы знаете, да. Такая острая проблема, острая. И хотелось бы раскрыть ее заново.
3: Острая.
2: Но вернемся к этому сразу после короткого перерыва.
3: Хорошо, хорошо.
1: Веселые сапожата.
4: Классика в эфире.
5: Луна скрылась, затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали, звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилась спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез. Растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу. Сила творила музыку. Музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры. Рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка. Легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление, несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Ни тогда, когда мы впервые появились здесь, ни сейчас. Выбора у нас не было.
6: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
4: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: Сектора.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член Архжилцентр проекта, архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работы, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы наконец вскрыть этот нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
2: Именно введите, конечно.
1: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, ну, я не знаю, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Везде, собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы попытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
2: Да.
1: Да.
2: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
1: Ну, расскажите.
2: Я объясню.
1: Да.
2: Когда Гюзель оставила меня...
1: А кто это?
2: Гюзель, ну, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще, не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
1: Ах, вот в чем дело.
2: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде. Куда бы ни пришла, везде, с огромной проблемой.
1: Понимаете? Так или иначе вспоминала вас.
2: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку... В мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
1: Женщина не может развернуться просто,
2: понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
1: Ну да, чуть больше, чем мужские.
2: А потому что не надо было меня. Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
1: Но
2: уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
1: Да, а не останавливать...
2: Может, даже, знаете, она... Может, и описываться в этой очереди.
1: Да, конечно, и не раз такое случалось. И
2: да.
1: Сколько случаев таких страшных вообще мы знаем.
2: Ну,
1: понимаете, в чем дело?
2: Если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить, проектировать такие маленькие...
1: Скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
2: 61 год.
1: Да вы что?
2: 61 год?
1: Сколько же вам было лет?
2: И
1: когда...
2: 243 дня и 11 часов 23 минуты.

0: директора.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Неизвестным результатом окончились вчера переговоры министра иностранных дел нашей страны и его коллеги из африканской Путуасу Мумбы Мумумумбыбы. Как оказалось, на переговоры забыли прислать переводчика. И международный этикет продиктовал министрам переход на дипломатический язык, на котором они общались более 5 часов. Результаты переговоров покажет время, говорится в официальном сообщении МИД.
0: Спорт.
1: На следующей неделе в столице стартует всемирный турнир по мягким шахматам. По словам организаторов мероприятия, в нем смогут принять участие те, кто плохо знает правила игры.
2: Мы хотим это все популяризовать среди масс. Нужно идти навстречу тем, кто любит шахматы. Смягчить, так сказать. Пусть проиграют. Не надо зацикливаться по правилам.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции президент Мягкой Федерации Шахмат Семен Кузякин.
0: Наука.
1: Группа ученых-ихтиологов из города Рабочий Камень обнаружили уникальную древнюю рыбу в банке с килькой в томате, которую они получили в своем научном институте в качестве заработной платы. Как рассказал нам один из участников группы, Тимофей Опенок, рыба уникальна тем, что сохранялась в томате более 40 лет.
3: Мы даже не отравились, а скелет отмыли зубной щеткой и взяли на анализ в нашу лабораторию. Возможно, мы на пороге удивительного открытия,
1: сказал он нам по телефону.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Мы не свекла, не грибы.
5: Мы веселые бобы.
4: Если ты откроешь рот,
5: то отправишься в полет.
4: Мы такие заводные.
5: С нами вам всегда везет.
6: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
7: Здоровое питание.
8: О-о-о, Автобоб. Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobob.ups.org.
10: Лицензия 4574239888457.
0: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
11: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! И я вам сразу хочу сказать, не случайно наша программа называется «Море-море». Я вот чувствую этот прилив, вот эти чайки. И передо мной морская настоящая дива. Это же просто, это как это, старпом. Это не просто так. Старпом рыболовного сейнера. Любовь Захаркина. Здравствуйте, Люба.
12: Любовь Васильевна.
11: Любовь Васильевна.
12: Любовь,
11: ну, хотите...
12: Васильевна Захаркина. Для меня папа очень важен, то, что я из него пришла. Я с юрства уже на сейнере-то работаю.
11: Да
12: я
11: понял.
12: Он же был помощник консервного мастера у меня. Василий Иванович Захаркин.
11: Захаркин.
12: Да, поэтому...
11: Знаменитый Василий Иванович. Василий Иванович Захаркин, конечно. Так вот, я вам скажу,
12: какие
11: женщина...
12: консервы мотал?
11: Я вам скажу. Да, женщина с торпом во всем рыболовном флоте единственная.
12: Пока так.
11: Стаж, между прочим, стаж.
12: 36 лет.
11: Любочки, стаж. Любовь Васильевна, 36 лет. Начинала матросом, конечно.
12: Да?
11: Ну, а что? А как? Естественно. Вот скажите, сколько тонн за раз вы можете переработать?
12: А сколько надо?
11: Ну,
12: а
11: я не ем рыбу.
12: Ну, не едите, а что? А зря.
11: Ну,
12: а
11: как?
12: Я ем.
11: Ну, правильно.
12: Естественно.
11: Скажите, сколько вы работаете в основном с мойвой?
12: С мойвой?
11: Да, ну, естественно, конечно. Ну, хорошо, вот сколько мойвы можете взять своим тралом, скажите?
12: Да сколько надо, скажите.
11: Ну, нет, давайте вот так. Знаете, все-таки вот острый вопрос.
12: Давайте острый.
11: У вас в экипаже 272 мужчины.
12: Ну да? Да.
11: Вот как все-таки, как вам? Вот 272 мужика.
12: Хорошо.
11: Да что вы, правда?
12: Да хорошо.
11: Да, ну,
12: спросите любую, понимаете, но любую женщину. Вот
11: да.
12: Хотела бы она вот так вот попробовать,
11: да,
12: так,
11: да,
12: пожить, вот без баб.
11: Ну все. все-таки...
12: Без баб.
11: Да понимаю, я понимаю.
12: Любая скажет,
11: но
12: хотела
11: все-таки,
12: бы.
11: Вот все-таки, хотела. Но у вас получается где-то 5-6 месяцев, 5-6 месяцев 5-6 вы в море.
12: 5-6 месяцев без баб, отлично.
11: Без баб.
12: Да, отлично.
11: О, замечательно, потрясающе. Вот это ответ. Так... Это ответ настоящего старпома, да? Действительно. Ну, хорошо, да, скажите, пожалуйста.
12: Скажу.
11: Я так понимаю, что все-таки вы для них как мать, наверное.
12: Ну, я мать, конечно.
11: Мать,
12: же.
11: Да,
12: сначала, теперь-то уж, сначала-то было по-другому.
11: Да, а теперь...
12: 4 же мужа у меня оттуда, из команды.
11: А, прямо из команды.
12: Конечно,
11: ну, да. Я понимаю, 4 мужа.
12: А теперь, конечно, мать.
11: Ну, теперь мать. Ну, это хорошо, это хорошо.
12: Да.
11: Вот, скажите, все-таки расскажите эту историю. Все уже ждут, все ждут. Как вместо краба вы поймали гигантскую мойву. Люба, расскажите.
12: Ну, да это что, ну и холод-то показал краба.
11: Так.
12: Понимаете, мы раз побалабасили, ну, после адмиральского часа, и все расслабленные люди.
11: А, все... Побалабасили, да.
12: Поели, в смысле, поели.
11: Поели, ну я понял, да.
12: Ну
11: да.
12: Вот, по адмиральски сейчас тоже надо объяснять.
11: Не надо, все, это я понял, да?
12: Да. Давили на масок, так сказать, спали.
11: Ну, понимаю, Варя.
12: Ну вот,
11: да.
12: Все расслаблены, и холод показывает краба.
11: Так.
12: Гигантского краба.
11: Так,
12: ну,
11: что вы делаете?
12: Ну, мы давай туда-сюда, вот этот дед, это помощник механика.
11: Да.
12: Механика.
11: Михеич.
12: Ну, Михич, да, ну вы же знаете его, да.
11: Да, конечно,
12: вы же у него тоже брали уже интервью.
11: Да я брал. Ну, вот. Да.
12: Ну, вот это вот гигантский краб. А стали вот выуживать его,
11: ну,
12: понимаете?
11: И что же?
12: А там не краба.
11: А что?
12: А там целый этот уёк.
11: Уёк?
12: Мойва, она же уёк называется.
11: А, мойва, я просто не знал.
12: Тихоокеанский уёк.
11: Океанский уёк.
12: Тихоокеанский уёк.
11: А, тихоокеанский уёк. Ну,
12: тихоокеанский уёк. Стали поднимать, знаете, сколько весело?
11: Сколько?
12: 25 тонн, 16 метров.
11: 16 метров?
12: 16 метров уйка.
11: О, боже. Уйка было, то есть целиком уёк 16 метров.
12: Да.
11: Удивительно.
12: Да.
11: А да, он же там плавником что-то...
12: Плавником задел.
11: Что?
12: Там
11: лопасть?
12: Чуть этот синер весь не перевернулся,
11: да,
12: понимаете?
11: Ладно. Да ладно. Господи ты, боже
12: такая
11: мой.
12: Такая была вообще... Катавасия.
11: Это целая. Действительно катавасия. Просто... Ну, расскажите так. Бак. Вот все-таки, мойва спокойная рыба или неспокойная?
12: Мойва нервная очень.
11: Мойва нервная.
12: Нервная, понимаете?
11: И что
12: нервная,
11: случилось в результате, когда все закончилось? Что? Куда делась
12: что,
11: мойва?
12: Мы подружились с этой, понимаете?
11: Ну, куда она делась? Куда она делась?
12: Самец уйка был.
11: Куда она делась?
12: Самец уйка, говорю, был.
11: Самец уйка.
12: Ну, конечно.
11: Ну, так унесло.
12: Да не унесло, он у нас за шлюпкой, за нашей, за сейнером.
11: Да?
12: Ну, вот. А сейнер, кстати, называется,
11: да.
12: Иван Пыжов.
11: Я понял.
12: А, да.
11: Главное, что унесла чайка гигантская.
12: Я
11: вот
12: сначала мы 7 лет с ним плавали.
11: Ну, давайте будем прощаться.
12: Ну,
11: давайте будем прощаться. Спасибо вам. Огромное счастье, любви и мойвы побольше. И мы вернемся к вам ровно через минуту.

101, are you? Колеблем непоколебимая. Фоменко Фейк Радио.

0: идут. Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои. Зрелые идут. Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Здравствуйте. Рассказывайте,
1: Ну, что я могу сказать? Сегодня, ведь пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, ну, это уже устоявшееся.
0: Да,
1: ну, устоявшееся. Вот, ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин.
0: Да.
1: Еще совсем недавно, как вы знаете, еще совсем недавно, но была мода на увлажнение.
0: Вот.
1: Ну, губы, носы, щеки, груди, ягодицы.
0: Ну, то есть все брюшная работало на омоложение.
1: Полость. Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали.
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Так сказать, и основные мужские органы, так сказать,
0: удлиняли,
1: расширяли, укрупняли. Да, но другие части тела, конечно, так сказать, ну, и ноги, и руки, все.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Но вот это руки-базуки, помните?
0: Руки-базуки,
1: да,
0: конечно.
1: Да, руки-базуки. Ну, все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
0: Боже мой.
1: Объясню, почему.
0: Ну-ка, давайте.
1: Вдруг стало понятно,
0: так,
1: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас
0: ну,
1: мы говорим только
0: про мужчин, мы говорим
1: мужчина
0: про мужчин,
1: только омолаживается, например, мужчине 50.
0: Ну да.
1: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
0: Угу.
1: И он омолаживается. Понимаете?
0: Так, так.
1: Вот. Ну и встречается с женщиной.
0: Ну так.
1: А женщина тоже омолаживается.
0: Так.
1: И
0: так.
1: Ей тоже, ну ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
0: Ну да.
1: И понимаю. Вот они два таких вот молодых странных человека.
0: Да.
1: Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего.
0: Да.
1: Ну, а ей уже 50.
0: А уже ей 50,
1: и она
0: ей
1: думает,
0: 50.
1: Господи ты, боже ты мой, зачем же мне такое-то все?
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Да.
1: И, как говорится, кому нужны сосунки и губошлепы?
0: Губошлепы,
1: понимаете?
0: Господи.
1: И сегодня новая мода.
0: Так, так.
1: Возрастные, зрелые мужи.
0: Так,
1: вы понимаете?
0: Так,
1: уже
0: так.
1: В 20-22 года.
0: Так.
1: Молодой человек понимает,
0: угу,
1: понимаете,
0: угу, угу,
1: что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
0: зрелым,
1: серьезным, зрелым мужчиной.
0: Состоявшимся
1: уже. Состоявшим мужчиной.
0: Так, так.
1: Конечно.
0: Так.
1: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
0: Так.
1: Мы берем молодого человека.
0: Так.
1: И искусственным способом состариваем его.
0: Ага.
1: Да.
0: Все
1: да.
0: Части тела,
1: да,
0: естественно,
1: конечно,
0: да?
1: Абсолютно.
0: Боже мой.
1: Мы состариваем юношей, знаете, прям на раз-два, как говорится.
0: Как говорится, вплоть и там
1: да,
0: тоже.
1: И не вообще.
0: Везде.
1: Во всех местах. Нельзя отличить.
0: Боже.
1: Девушка даже бывает осматривает.
0: Ну, подробно.
1: Конечно. И смотрит, господи, ты глубокий старик. Какой умный, красивый, солидный, зрелый мужчина.
0: То есть это уже муж, зрелый муж.
1: Зрелый мужчина.
0: Мудрый.
1: Конечно, мудрый.
0: Потрясающе.
1: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
0: И мозг даже?
1: Конечно, мозг обязательно.
0: А вот расскажите.
1: Нейропластика, нейропластика, это новое течение.
0: Так, так, так.
1: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
0: Так.
1: Дополнительные, конечно.
0: Ну, естественно,
1: да.
0: они требуются.
1: Они, так сказать, продуваются, прокачивают, так сказать,
0: так,
1: мозг.
0: Так, так.
1: Ну, и, так, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
0: Тачка, да, да, да.
1: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
0: Прокачиваете.
1: Да, да, ум, ну и...
0: То есть
1: это
0: вы
1: нейропластика,
0: дополняете.
1: Новая, да, да.
0: Да, да, да.
1: И мы берем молодого человека, ну, полный.
0: Ну, максимально, ну, до какого вы
1: полный сосунок, понимаете?
0: Полный сосунок.
1: Ничего, ни книжки не читал, ничего не знает,
0: ну, да,
1: как девушке сказать здрасте, до свидания, как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли,
0: мысли,
1: нету глубины,
0: посыла,
1: юмора, посыла.
0: Да, да.
1: И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшвовое.
0: Бесшвовое, абсолютно.
1: Бесшвовое вскрытие черепной
0: так,
1: коробки.
0: Так,
1: и
0: так.
1: Укладывание туда, без шва, новых, некоторое количество извилин уже в памяти.
0: Уже.
1: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
0: В какой вот максимальный так. Возраст вы добились вот методом наполнения?
1: Сейчас рекорд 134 человека.
0: 134
1: года.
0: 133, боже, 133 года.
1: 134.
0: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. Я хочу еще раз вас пригласить к себе. Мы разговаривали с пластическим хирургом Вениамином Точиным о том, как состарить. Наконец,
1: да.
0: Всех мужчин
1: да.
0: Наших.
1: Да.
0: Всего доброго, спасибо. Зрелые идут.
2: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко фейкер.

0: заглядываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка

0: сегодня, дорогие друзья, здесь, во всех социальных сетях, а это ВКонтакте, это, понимаете, и Инстаграм, это, конечно же, и Фейсбук, ну, несомненно, и сами сайты все переполнены Фоменко FM, Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья, у нас сегодня, у меня, у Владислава Жульпацкого в гостях Варвара Федоровна Заманова, начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска.
1: Да,
0: старший Дадар Майор. Старший Дадар Майор. Да. И что я хотел бы в продолжении нашего разговора, так сказать, спросить.
1: Давайте.
0: Вот как происходит эта коммуникация между сутевиками,
1: да,
0: и подоплечниками?
1: Ну, мы вместе работаем. Тут, как сказать, коммуникация в этом смысле налажена абсолютно и полностью. Да-да-да.
0: Угу.
1: Специальные приборы, специальная, так сказать, связь. Своя катушечная сеть.
0: Я вот что хотел спросить. Я вот что хотел, так сказать, узнать. Мне кажется, да, что сутевики,
1: да,
0: углубляясь, так сказать,
1: да,
0: предвосхищая подоплеку,
1: да,
0: да, они находят ведь самое, так сказать, ядро. Так,
1: конечно,
0: как говорится, работают в поле.
1: Абсолютно, работают в поле.
0: А уже, так сказать...
1: А мы, так сказать, накрываем уже.
0: Уже накрываете непосредственно.
1: Да.
0: Ну вот, например, человек в магазине тянет руку за бутылкой водки покупать ее.
1: Да, да, да. А мы уже предупреждены сутевиками, что у этого человека нету денег на эту водку. Поэтому сразу же здесь мы, и сразу же быстрый арест, все.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: То есть, в принципе, поэтому получается, что в Янске, например, нет пьянства.
1: Абсолютно.
0: Никто не пьет. Он только тянет руку, так сказать.
1: Да, да, да, да, да.
0: А вы ведь его можете остановить и сказать: минуточку.
1: Минуточку.
0: Ты ведь...
1: Тебе завтра в 8 утра на работу, куды?
0: Вот.
1: Ну вот и все.
0: Вот. Вот что делает подоплека,
1: да,
0: сегодня. Сегодня подоплека. Но я хочу спросить тогда.
1: Я спрашиваю.
0: А вот выходной?
1: А выходной? А завтра что, работы нет, что ли?
0: А вот, например, нет. Ну вот смотрите, вот, например, выходной у человека.
1: Выходной у человека.
0: Вот он в свой выходной, в свободное время, хотел бы, например, повести себя, так сказать, свободно.
1: Свободно,
0: ну,
1: да,
0: совсем свободно. Без всякой подоплеки, он еще не знает. Еще сутевики не разобрались.
1: Еще нет.
0: Хочет он,
1: быть,
0: так сказать,
1: да,
0: потянуть бутылку водки. Или хотел бы, например, вдруг раз и бутылку минералки. Водка-минералка, водка-минералка. Ну, к примеру, я просто спрашиваю.
1: А
0: у него выходной.
1: Подождите, нет, выходные для чего человеку?
0: Ага.
1: Вот если он потянется за этой там и водкой, или что там еще, взбредет ему голову, коньяк, не дай бог.
0: Так.
1: А завтра что он будет делать?
0: Так.
1: А могу пойти на стадион.
0: Вот.
1: Пробежаться.
0: То есть органы подоплеки и перенаправляют человека.
1: Да, конечно, следим.
0: А мне хочется понять еще вот что.
1: Да.
0: Сутевики как таковые, они дают указания органам подоплеки по действию? Или просто, так сказать, набирают информацию, суть, так сказать, информации, а уже органы подоплеки, уже, так сказать, майоры, Дадар майоры, старшие Дадар майоры,
1: да, старший Дадар-майор,
0: они уже, так сказать...
1: Ну, понимаете, так, происходит так. Сутевики, как сказать, вот это все заползает, так сказать, в поле работает.
0: Угу.
1: А уже что делать дальше,
0: угу,
1: решают, как, конечно, органы подоплеки.
0: Mm-hmm.
1: Есть специалисты, которые, как сказать, как именно человека, значит, отвести от проблемы,
0: mm-hmm,
1: как именно его остановить.
0: Mm-hmm.
1: Есть люди, которые этим разбираются. Я mm-hmm работаю именно, как сказать, в частях, которые накрывают.
0: Ага.
1: А когда вот у меня уже есть там и план действий, и все, и так далее, да.
0: А вот у меня очень к вам простой вопрос.
1: Давайте.
0: Варвара, вы высыпаетесь?
1: Нет, конечно.
0: Вот. Вот оно.
1: Я же с начала передачи сказал, что 25 часов в сутки работаем.
0: Боже ты мой.
1: Ну, у нас специальные лекарства и все нормально.
0: Боже ты мой. Сейчас об этих лекарствах,
1: да,
0: и о конкретно ваших новых препаратах,
1: да,
0: с которыми вы работаете, мы, конечно же, расскажем буквально через минуту, когда снова вернемся в студию.
2: Опереди.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Поэзии.
5: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги, пустельга. Простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая. Потому что жизнь, она же миг. Ну а люди, это просто стая. Стая пустельгиная, старик.
2: Прекрасно.
4: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: не одни!
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели! С вами Ирина Рыбладзе и программа «Мы не одни». И у нас в гостях сегодня замечательный человек, интереснейший, которого мы давно ждали, доцент кафедры УДЕ Нигорского Анастас Суйко. Здравствуйте, Анастас!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Наконец-то мы смогли пригласить вас к себе. Так давно хотели.
2: Очень приятно. Прям я ждал прям... Очень здорово.
1: Ну вот и дождались.
2: Ну вот
1: и прекрасно.
2: Ну вот,
1: мы
2: давайте.
1: Просто узнали, что у вас какие-то события грандиозные произошли в вашем УДЕ Нигорского.
2: УДЕ.
1: Да.
2: Надо так произносить.
1: Поделитесь с нами, дорогой.
2: Нигорского.
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Вы знаете, я немножечко отмотаю назад.
1: Отмотайте.
2: Отмотал.
1: Давайте. Говорите.
2: Знаете, то, что, знаете, немножко. Я отмотал назад.
1: Водичку берите, вот у вас
2: водичка,
1: стоит,
2: да,
1: стаканчик,
2: спасибо,
1: да.
2: Да. Ну, да. Вот. Ну.
1: Запейте, запейте, да.
2: Да.
1: Напомню нашим радиослушателям, что подготовьте рядом с собой стаканы воды, чая, чтобы внимательно слушать, не отрываясь на нашу передачу, потому что здесь будет много важного, очень интересного
2: вот.
1: Вам. Да.
2: Значит, я... Теперь я получше. Вот, теперь я, значит, что скажу. Мы,
1: да.
2: Мы удивились, когда случайно
1: так.
2: С моим напарником.
1: Напарником, а с кем именно?
2: Это карп.
1: А, с карпом, точно,
2: да.
1: Точно, вы уже про него
2: я
1: рассказывали,
2: говорил,
1: да.
2: Да.
1: Да, да, да.
2: Карп Нузин.
1: Нузин, угу.
2: Вот.
1: Это младший научный сотрудник, да?
2: Да, он
1: да.
2: Младший.
1: Да.
2: Мы с ним были в лесу.
1: Так.
2: Ну, просто...
1: На прогулке?
2: Как обычно, на прогулке, да. И вдруг мы увидели такую красивую гусеницу на ветке. Длинную, такая на солнце она вся искрилась. И, естественно, мы наблюдали за ней.
1: Зеленая, да? Зеленая
2: такая, немножко с крапинками, с такими коричневыми.
1: Так.
2: Вот. И, значит,
1: так.
2: Вот. Им принесли ее в нашу лабораторию. Мы ее прозвали Люся. Ну, так
1: да,
2: получилось.
1: Да, гусеница Люся. Прекрасно.
2: Да, Люся, Люсенька.
1: А как вообще возникла мысль просто принести ее к вам?
2: Да просто
1: тебе, на работу.
2: Карп говорит, а у нас нет ничего с собой.
1: Покормить.
2: Ну, покормить там туда-сюда, в общем.
1: Да гусеницы же питаются листьями.
2: Ну, а мы решили сами за ней ухаживать. Потому что, вы знаете, когда работаешь в лаборатории, очень много всего. Всяких дел и хочется немножко...
1: Для отдохновения,
2: да,
1: души, так сказать.
2: Да.
1: Для души.
2: Да.
1: Да, ну, вот. Радиослушателям на нашем знакомое это состояние. Недаром мы все заводим домашних животных. Для отдохновения,
2: вот. Это
1: да.
2: Было, это у нас, да, тоже домашний живот. Но вы представляете, каково было наше удивление?
1: Так,
2: когда
1: так.
2: Мы спустя месяц, я бы сказал... Ну, это было, конечно, не вторжение в жизнь гусеницы, но, тем не менее, мы ее испытывали.
1: А каким образом, интересно?
2: Ну, у нас есть специальные... Вы знаете, это оборудование я не могу разглашать, это наш институт Горского, и поэтому...
1: Специальное,
2: да,
1: пытательное оборудование?
2: Не пытательное, мы не пытали, мы испытывали, это разное абсолютно.
1: А, специальное испытательное оборудование?
2: Конечно. Это
1: для гусеницы именно?
2: Да, это для гусениц. И после этого, когда мы с карпом обнаружили,
1: да,
2: простую вещь. Мы вдруг, у нас на осциллографе,
1: так,
2: вдруг пошли какие-то сбои, что-то такое, какие-то интересные такие всплески. Мы подключили после этого специально радиоаппаратуру, после этого мы подключили видео. И что вы думаете, мы услышали какие-то звуки?
1: Вот на этой интереснейшей ноте мы на минуточку прервемся. Напомню, что у нас в гостях Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ Нигорского в передаче «Мы не одни».
0: Мы не одни!
3: Стади! Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
4: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.

0: кабинку, поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
0: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Будь безобразником!
5: Ну, прелестно, прелестно, прелестно. Прелестно. Дорогие друзья, здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» руководитель ООО «Бедовые мысли» Вероника Сатан. Дорогая Ника, продолжая наш разговор о том, как учиться в школе для бедовых, как учиться, очертя голову, возникает целый ряд вопросов. Если мозг не подключен, мозг просто пропускает через себя
6: заряд.
5: Да. Ну, так сказать, он просто пропускает через себя мысль.
6: Да.
5: Я хочу спросить. Как же учиться тогда бедовому? Он ведь тогда, получается, ничего не запоминает?
6: Нет, вы... Да учиться лучше раз 100, вы не представляете. Да почему, кто сказал вообще, что для того, чтобы что-то выучить, нужно обязательно с умным постным вот этим видом сидеть, что-то тетрадку листать, карандашик слюнявить.
5: Просто быть.
6: Да просто быть, здесь и сейчас.
5: Ну,
6: и примеры все входят просто как по маслу, понимаете, в тебя. Вот это расстояние, скорость, время просто ловишь прямо на лету.
5: Понимаю.
6: Все эти формулы химические, если ты бедовый, если ты не тупо сидишь, понимаете, там где-то заткнут тусклой лапой какой-то. А когда ты в путешествии каком-то какие-то познаешь, какие-то примеры, считаешь овощи, съеденные яблоки, выпитые компоты. Понимаете? Ну, это же гораздо интереснее.
5: Ну, я соглашусь
6: с
5: вами.
6: Ну, так это совершенно другой уровень, получается, образования. Совершенно секундный. Во-первых, это быстрее гораздо. Конечно.
5: И еще я хочу спросить. А ведь знания, значит, у бедовых знания не аккумулируются.
6: Да они?
5: Да. Они просто пролетают.
6: Да как? Нет, там целая библиотека. Как, понимаете, захотел, тебе нужно какое-то знание. Пошел, взял книжку с полки, вот так вот.
5: И все, да?
6: Потому что не перегружен мозг. Откладывается в библиотеку, и все.
5: Вот оно что.
6: Конечно.
5: Неперегрузность мозга ведет, так сказать...
6: Облегченка, понимаете?
5: Облегченка.
6: Полная облегченка.
5: Мозговая облегченка ведет к бедовости. Бедовость, судя по всему, получается, что бедовый человек...
6: Да.
5: Это и есть будущее.
6: Конечно, бедовость ведет... Не побоюсь этого слова, гениальности просто.
5: Да вот это да.
6: А обратите внимание, сколько гениев были бедовыми.
5: Да?
6: Ну
5: сколько?
6: А что нет?
5: Ну сколько?
6: А что нет?
5: Сколько
6: человек? Что нет?
5: Хорошо, хорошо. А я соглашусь.
6: Ну вот и правильно.
5: А давайте все-таки выясним, сколько бедовых на учете сегодня у вас. Несколько миллионов вот этих. Какие несколько?
6: Какие именно? Вам с вас цифры
5: Ну, больше бедовых женщин или больше бедовых мужчин, например?
6: Слушайте, ну это каждый день меняется, понимаете? Каждый день так нестабильно. Ну не может быть среди бедовых стабильность. Вот опять привязка к какой-то скучной стабильности. Вот что? Вы как банально мыслите, Владислав.
5: Скажите, а мы живем-то в бедовом государстве?
6: Мы?
5: Да.
6: Mm-hmm.

0: отчасти.
1: Отчасти в бедовом, да?
0: Слава богу.
1: Это радует, конечно. Понимаю. Ну, вот что я хочу, Никочка, у вас спросить. Ваша фамилия вот эта вот, которая издревле, это же старинная фамилия? Сатан.
0: Конечно.
1: Сатан.
0: Да.
1: Ну, скажите, ваш отец, он был бедовым?
0: Мой отец вообще был сначала Сантан.
1: Ха-ха-ха! Удивительно, да?
0: В процессе что-то Н выкинули. Ну, потому что бедовые.
1: Сантан, то есть, да. Вы из Японии имеете в виду?
0: Сантан, а потом Н выкинули. Не знаю, может, еще какая-то буква. Не знаю, я думаю, поменять.
1: Ну, а как он был в быту?
0: Отец?
1: Да.
0: Безбашенный.
1: Безбашенный?
0: Безбашенный дядька такой.
1: А вот безбашенность — это признак бедовости.
0: Ну, конечно, безбашенность, оторванность. Всеобщая такая взбудораженность, что ли, да?
1: Понимаю вас. Понимаю. Мы делаем небольшой перерыв и возвращаемся к вам сюда, обратно в нашу программу «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио.
2: Будь безобразником. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

101.ru. Удаляем зазнобу. Фоменко фейк.

0: Разные встречи. Итак, сегодня на Фоменко Фейк Радио звездные встречи с вами. Юрий Бурзон, а напротив меня тот самый легендарный, вот он машет нам копытами, конечно, конь Борька. Как по-простому мы говорим, Борис Константинович, да, ведь так? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Борис Константинович.
1: Очень приятно быть у вас на радио, конечно, я скажу вам удивительно. Да. Я вот, вы знаете, смотрел много раз, и слушал тоже, говорится. Ну, у нас не часто это увидишь, как говорится. Мы все-таки в отдалении от больших городов.
0: Я понимаю.
1: Как у нас, как говорят, знаете, жизнь прожить не поле перейти.
0: Боренька, прям не в бровь, а в глаз.
1: А что ж, действительно.
0: Что хотите сказать? Вот что вопрос первый? О поле. Можете рассказать немножко?
1: Конечно, я с удовольствием, конечно, расскажу. Вы имеете в виду, что за поле?
0: Вы до этого вообще один ходили, скажите?
1: Я хочу сказать, до этого до чего? Я же всегда, так сказать, понимаете?
0: Дело в том, что вы вышли же вдвоем.
1: Да вы поймите. Конь!
0: Да понимаете? Я понимаю.
1: Я же не абы что, понимаете? Я конь! Так просто, как говорится, конь? Не заштопаешь, понимаете?
0: Конечно.
1: Мы, говорится, кони... Парни серьезные.
0: Это точно.
1: Если уж вы меня спрашиваете про поле, да я в поле вырос.
0: Боже мой.
1: Я вам больше скажу.
0: Да.
1: Я ведь еще из того поколения коней,
0: которые
1: в поле и родились.
0: Боренька.
1: Не в каком-то там вам, понимаете,
0: где
1: в загоне.
0: В загоне, да.
1: Не в каком-то там, понимаете,
0: в яслях там каких-то.
1: В совхозном шаре.
0: Я
1: из поколения...
0: Коней.
1: Поколение натуралов.
0: Итак, с нами...
1: Натуралов.
0: Дорогие мои друзья, это с нами Боренька Константинович, конь натурал. Это важно. И вот как вы, натурал, вышли вдвоем.
1: Куда я вышел вдвоем?
0: Вдвоем в поле выходили.
1: Расскажите, это было. Вот, вы знаете, я ведь вот что вам скажу. Я ведь в поле родился.
0: Да.
1: Я, как говорится, в поле и умру.
0: Это понятно, да.
1: Я поэтому хочу вам сообщить, понимаете, я как в поле ходил.
0: Да.
1: Так хожу и буду ходить. Живу в поле.
0: Я понимаю вас. Вы
1: и вот
0: ходите.
1: Эта вот история, понимаете?
0: Да.
1: Вот это вот, я выйду в поле с конем и вдвоем с конем, понимаете?
0: Вот.
1: Я вообще не понимаю этого разговора.
0: Это же было, согласитесь, Боренька.
1: Это история. Я понимаю цель вашего приглашения меня сюда.
0: Нет, не думайте только о плохом, я вас прошу. Мы же не какая-то...
1: Сегодня, знаете, очень любят копаться в нижнем белье, понимаете, в любом.
0: Не будем копаться.
1: Нам, лошадям,
0: вообще-то
1: непонятно.
0: Нам, лошадям.
1: Вы знаете, надо, я серьезно говорю.
0: Я понимаю, естественно. Это вторит песней той. Это действительно, я вспомнил про... Это знаменитая песня про нас,
1: при чем здесь
0: лошадей.
1: Песня? Вы о судьбе поговорите, человека,
0: давайте...
1: И лошади. Как разделилось все сегодня, понимаете?
0: Почему разделилось? Вы же вышли не случайно.
1: Вы должны понять, понимаете? И я всегда... я вам скажу.
0: Да.
1: Я... Как уже говорил, я был в поле, я в поле, я в поле и помру, понимаете? Мы кони. В поле прям, мы живем, я живу в поле, что вы хотите, понимаете?
0: Стойте.
1: Ни с того, ни с сего выясняется, понимаете, что есть, как говорится, мы вообще к людям нормально.
0: Я понимаю, но вы же гуляли по полю вдвоем.
1: Я знаю, что вы журналисты.
0: Хотите
1: копаться в нижнем белье. Зачем я вывел человека в поле? Пошел вдвоем. Я ходил до этого один, тут пошел, вдвоем. Вы на что намекаете?
0: Подождите.
1: Что я хотел к человеку что?
0: Что?
1: Как мужчина с мужчиной, что ли? Что вы намекаете на что?
0: Подождите секунду, вы натурал, Боренька. Вы же натурал.
1: Я прошу это не забывать.
0: Да, действительно.
1: Мы просто по-товарищески вышли.
0: Вышли.
1: Пошли.
0: пошли, понимаете? Так.
1: Вот. А вы, журналисты, раздули из этого историю.
0: Да подождите, дорогой вы мой, Борис Константинович.
1: Да у меня душа болит, понимаете?
0: Понимаю, понимаю.
1: Ну, что ж мы, кони, не люди, что ли?
0: Действительно.
1: И потом вы подумайте, в поле с конем, ну как это он будет там управляться-то,
0: да,
1: господи?
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: же,
0: да.
1: Представьте, где я, где он,
0: да,
1: понимаете?
0: Естественно, о чем
1: да
0: речь?
1: Да Николай вот. Вячеславович вообще добрейшей души человек.
0: Согласен с
1: вами. Он на меня ни разу не залез.
0: Вот как!
1: За все время, пока мы гуляли,
0: да.
1: Он ни разу на меня не залез, понятно?
0: И это хорошо.
1: А я как конь ценю это больше всего.
0: Я согласен с вами, я согласен.
1: А то каждый дурак норовит залезть,
0: да,
1: понимаете?
0: Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю, тем более, знаете, когда...
1: Ведь сердце у коня болит,
0: да, понятно,
1: понимаете?
0: Господи, боже
1: каждый
0: мой.
1: Из вас, я знаю, хочет залезть.
0: Нет, подождите вы, ради бога. Вы скажите, вы теперь и так и ходите вдвоем или нет?
1: Не, зачем вы педалировать-то ситуацию?
0: Ну, подождите, ну, начинается опять педалировать. Ну,
1: понимаете? Ну, я не могу сказать вам, ну, что это такое? Ну, как вот вы?
0: Нет,
1: вот
0: ну,
1: вы
0: как?
1: Меня удивляете.
0: Ну,
1: просто
0: ну,
1: удивляете. Вы по-человечески подойдите к вопросу.
0: Боренька, я хочу спросить вас.
1: Ну?
0: Завязалась ли просто дружба?
1: Послушайте,
0: вот
1: ну мы
0: дружбе.
1: Же просто, мы знаем друг друга тысячу лет, ну просто вышли один раз в поле вдвоем,
0: а,
1: понимаете,
0: так,
1: ну
0: а,
1: уже
0: это...
1: раздули из этого
0: нет,
1: неизвестно
0: подождите.
1: Что, а я вам говорю,
0: но...
1: не залез Николай на меня.
0: Не залез
1: ни
0: Николай?
1: Ни разу.
0: Молодец, Николай.
1: Вот так.
0: Молодец, я вам
1: и
0: скажу.
1: И я на Николая ни разу не залез.
0: А, вот.
1: А мог бы.
0: А между прочим,
1: а
0: дорогие
1: мог бы.
0: Мои. Да, согласен
1: понимаете?
0: С вами. Согласен.
1: Потому что Николай и я конь,
0: вот
1: понимаете.
0: Вот именно.
1: Где я, конь, где, как
0: где,
1: говорится...
0: Где говорится
1: ну
0: это
1: что
0: самое?
1: Что вы в да? самом ну, деле я... грязь-то все время льете?
0: Согласен я
1: вот
0: вам.
1: Ваше это телевидение. Господи, помоги.
0: Подождите, Боренька, я вас пригласил.
1: Мы вдвоем просто по делу.
0: Вы по делу
1: мы
0: пошли.
1: Мы просто по делу
0: просто
1: вдвоем пошли.
0: Пошли
1: в поле поговорить.
0: Хорошо, Боренька.
1: Как
0: а
1: два вот мужика.
0: Ну, два мужика, ну... естественно, это нормально. А вот скажите, пожалуйста, потом вас видели у реки.
1: Было.
0: Да, вот расскажите.
1: А ну. Я ведь не отрицаю.
0: А вот, расскажите.
1: А это уж было после.
0: А вот расскажите, как это
1: после
0: получилось.
1: После того, как мы в поле, так, как говорится.
0: Да, ну если.
1: А потом уже я к реке, естественно. А ну, мыться-то мне надо.
0: То есть и мыться, и попить захотел.
1: Ну и попить, и сполоснуться. Мы вообще кони только так и делаем.
0: Ну это правильно.
1: Только... После всего пошел, сполоснулся,
0: да,
1: попил
0: да.
1: немножко и уже,
0: ну,
1: пожалуйста.
0: Ну, уже
1: а
0: со...
1: вот и уже светает.
0: Да, вот как раз забрезжил рассвет.
1: Забрезжил.
0: Тогда, помните, да, да, да, да, да. да.
1: И я-то вот... помню хорошо, а вы мне рассказываете, как будто вы там были.
0: Нет,
1: вот вы
0: нет.
1: журналисты все время, знаете, ведете себя,
0: не
1: как будто вот
0: там.
1: Вы, ей-богу,
0: не
1: я
0: были.
1: Скажу вам, как будто вы везде были,
0: нет,
1: как будто
0: нет,
1: вы...
0: Не
1: что вы все время пытаетесь чужую жизнь-то прожить?
0: Не были.
1: Чужую жизнь-то что вы пытаетесь прожить? Объясните мне.
0: Секундочку, это же не так, на самом деле. Вот, Боренька, я вас прошу, я вообще пригласил вас, знаете, вы так здорово ржете. Это ведь та, это всем приятно.
1: Ну что же вы хотите, чтобы я поржал, что ли, здесь?
0: Нет, ну подождите, ну...
1: Вот я... видите, какая простота
0: это,
1: у вас.
0: Это
1: вот
0: красиво.
1: Вот певец приходит, так певец должен петь, понимаете?
0: Ну, подя... ну...
1: Конь приходит к вам, он должен ржать.
0: Нет, я же не
1: ну,
0: говорю...
1: Ну что, я не понимаю, ну...
0: Ну, не обязательно.
1: Обезьяна придет, у которой, знаете, зад не зарастает.
0: И что?
1: Что она должна делать?
0: Нет, нет, ну
1: должу
0: это
1: просто,
0: нет. Нет, у нас... На Фоменко Фейк Радио такого не бывает, не случалось ни разу с обезьяной.
1: Знаю я вас.
0: Нет, ну что вы, я вас прошу.
1: Ужасная программа.
0: Да вы что?
1: Просто вышли вас... вдвоем, два мужика, вы начинаете тут
0: да,
1: педалировать.
0: Да,
1: что
0: да,
1: вы педалируете?
0: Да. Нет, подождите, секундочку. Вот я хочу вам сказать, он же все равно похлопал вас. Ну, как-то вот по-мужски.
1: Ну, вы знаете, в этом похлопывании я не заметил, чтобы что-то такое прямо сквозило.
0: Да я знаю, Николай Вячеславович, с этой стороны его абсолютно никаких...
1: Ну, похлопал он меня.
0: Похлопал.
1: И что?
0: Ну, нормально это
1: два
0: же.
1: Два раза.
0: Два раза.
1: Но я же вам говорю, подчеркиваю, он ну, ведь не залез на меня.
0: Он не залез, а и мог, у реки тоже не залез.
1: Мог, и ни у реки не залез, нигде не залез. Ни ну, я не залез на него,
0: да
1: ни он
0: понимаю,
1: на меня не залез.
0: Да я господи, боже мой. Естественно, что и никто ни на кого
1: ну,
0: не залез.
1: Ну, а что вы тогда?
0: Вопрос другой. И он потом помыл вас, да? Когда у реки. У реки-то вы пошли.
1: Ну, это было.
0: Это было.
1: Это
0: ну,
1: было. Помыл меня
0: нормально.
1: У реки, конечно. А как меня? Чего меня не помыть?
0: И вот третий
1: у
0: раз...
1: У реки, я вам хочу сказать, даже автомобили моют, понимаете?
0: Ну, если... А вы же лучше, чем автомобиль.
1: Я, во-первых, лучше, чем автомобиль. Я лучше, чем мотоцикл.
0: Я согласен ну, с вами. Я вот. Согласен. А мотоцикл...
1: Но на мне он ни разу не сидел.
0: Не сидел, не сидел.
1: Вот так.
0: Он еще раз просто вас похлопал потом, когда помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Похлопал и помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Это
1: а
0: нормально.
1: Я что делать?
0: Это нормально.
1: Как не помыть коня-то?
0: Да господи,
1: как говорится, ну,
0: если вдвоем, то, конечно, вот, это нормально.
1: Народ, тем более никого.
0: А вот когда вот все-таки вот за вот рассвет, тишина, вот я хочу рассказать, что вы чувствуете? Вы натурал, конь Борька, вот что вы утречком с позаранку, когда стоите, когда тихо.
1: А вы знаете, я скажу, вот да, стою, да. Думаю, такой у нас был хороший разговор.
0: А?
1: После этого меня хорошо похлопал он, понимаете?
0: Так.
1: Не залез на меня.
0: Да.
1: И помыл. И я стою мытый, похлопанный.
0: Да.
1: И думаю,
0: да.
1: Господи, помоги ты, Боже ты мой, как жить-то хорошо.
0: О!
1: Вот оно, наше житье-бытие.
0: Вот
1: понимаете?
0: Оно приятно-то
1: простое.
0: Где?
1: Простое. Ничего такого в этом нет.
0: Ничего
1: и
0: в этом
1: вы
0: нет,
1: нам
0: да,
1: тут,
0: согласен.
1: Я повторю,
0: да,
1: не
0: повторить.
1: Надо вот это педалировать, понимаете?
0: Да, да, да, да.
1: Не намекать вот это вот ваши
0: да,
1: грязные,
0: да, да, да,
1: вот
0: да,
1: эти
0: да.
1: ваши журналистские штучки. Мы знаем вас.
0: Боренька, Боренька, нет, ну я смотрю.
1: Каждый вас. Конь вас знает, понимаете?
0: Конечно.
1: Каждая лошадь знает
0: да,
1: о нас.
0: Да, да, да.
1: На что вы способны.
0: Ну,
1: вот и
0: я вас тоже, честно вам, должен ответить, что не залезал я ни на одну лошадь, ни в коем случае вообще.
1: Да вы-то на себя-то смотрели, куда ну, вы залезать-то собрались?
0: Ну, куда? Ну, я просто говорю.
1: Залезало-то у вас еще не вылезло.
0: Залезало-то.
1: Да, как говорится, ну, куда вам взять-то вот это все залезало? Куда оно?
0: Вы по-простому
1: мы
0: так по-простому, заговорили.
1: Мы простые, понимаете,
0: кони.
1: Люди, нормальные.
0: Вы нормальные, простые, натуральные кони,
1: вот
0: Боренька.
1: И все.
0: Это хорошо, это приятно.
1: Я вам хочу сказать.
0: Да.
1: Я
0: да,
1: вам хочу
0: да,
1: сказать.
0: Да,
1: вы
0: скажите.
1: Вот эти свои штучки бросьте.
0: Не-не-не, перестаньте. Я вам честно скажу, Боренька, я пригласил вас почему? Потому что мы же редко видимся. Мы очень редко видимся. Ну, согласитесь, вы у нас не были ни разу. Мы у вас не были ни разу.
1: Да?
0: Когда? Когда вот, наконец, с деревней нам вот соединиться-то, наконец, вот, город и деревня, вот это
1: а
0: вот.
1: Я вот смотрю на вас сейчас.
0: Ну, давайте, давайте.
1: И думаю,
0: да,
1: да с вашей фамилией Буржон,
0: да,
1: да никогда вам с деревней не соединиться.
0: Почему?
1: Вот еще, так и знаете.
0: А почему вы так?
1: Нет у вас туда пути.
0: Ну как же вы так, почему?
1: Я вам скажу, с вами, вот я смотрю на вас сейчас.
0: Ну, смотрите.
1: Ни одна лошадь не пойдет.
0: Да ладно.
1: Эй, все это вот, вот вам разговор такой.
0: Ну, не знаю, ну как-то вы прям так, я не знаю, вы...
1: Да
0: вы...
1: потому что чувствую я вашу природу, понимаете,
0: ну,
1: подноготную.
0: Какую? Какую природу? Почему вы так завелись, вот скажите, Боренька, вы же нормальный...
1: А на что вы все время мне намекаете?
0: Нет,
1: что
0: я...
1: за педальная такая педальность у вас?
0: Ну вот, почему вы все время про это говорите?
1: Я же говорю... про это говорю?
0: Да.
1: А чего мне позвали-то сюда?
0: Нет, нет.
1: Типа
0: нет.
1: Что я вышел вдвоем, понимаете?
0: Вдвоем, да.
1: Вдвоем он вдвоем. Вышел, понимаете?
0: Вдвоем
1: с конем. Ну спел человек песню. И что?
0: Не, вот единственное, вот сказать, а...
1: Почему нельзя просто побыть с конем? Объясните мне, чем
0: нет.
1: вам конь-то не нравится?
0: Да нет, конь-то нравится
1: вам
0: мне.
1: Вам нравится конь?
0: Но ведь песня-то...
1: Так конь!
0: Но
1: не достанется вам никогда!
0: Да ладно!
1: Не бывать вам такого, вот и все!
0: Ну что вы говорите?
1: Да!
0: У вас такие замечательные уши! Такие замечательные, прям вот хочется даже похлопать вас! Вы понимаете, Боренька? Просто как натурал натурала. В этом ничего такого нет, вы понимаете?
1: А что вы хотите сказать, искренне. Вы ласковый?
0: Искренне, конечно.
1: Ласковый?
0: Конечно, конечно. Я никогда не обижу вас. Никогда не буду злиться, ругать вас. Там вот, Борька, ты такой, Борька, ты там это. Нет, никогда.
1: Ну, давайте так.
0: Да, да.
1: С вас кормежка.
0: Так, хорошо.
1: Мытье.
0: Ну?
1: Поглаживание.
0: Так.
1: Похлопывание.
0: Так.
1: Не более того.
0: Ну, согласен. Я, ну, так.
1: И разрешу со мной сходить в поле. Вдвоем.
0: Можем. Хорошо, Боренька.
1: Но сначала
0: так...
1: прояви себя,
0: ну,
1: Юрка.
0: Понимаю. Вот как приятно, когда Борька мне Юрка говорит. Борька ну. и Юрка. А ведь это ведь в этом что-то есть. Борька и Юрка. Вышли
1: в Юр, сейчас не рыси.
0: Почему нет?
1: Не рыси.
0: А что это?
1: Ну
0: что? Ну хорошо, ладно.
1: Ну все, еще не договорились ни о чем.
0: Ну хорошо, Боренька. Ладно,
1: еще
0: ладно,
1: не решил
0: ладно.
1: И ничего.
0: Ну не,
1: вот
0: ну хорошо, Боренька. Хорошо. Значит, все-таки я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши друзья, которые смотрят на нас, слушают нас, вот видят нас, Борьку и Юрку, и вот все-таки видят, насколько вот это все-таки... происходит...
1: Но я хочу сказать...
0: Да что?
1: Я хочу сказать важную вещь.
0: Ну что, ну пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что я вот это вот все время теперь вдвоем не буду.
0: Нет, конечно, нет.
1: Я могу и один сам ходить.
0: Я согласен.
1: Вот так вот.
0: Я понимаю.
1: И потому что не имеете права.
0: Нет, согласен.
1: Ну и все.
0: В защиту коней.
1: Ну и все.
0: У нас даже есть профсоюз, так и называется.
1: Да вы еще не встречались нормально-то с конем, а уже заявляете.
0: Вот, вот,
1: вот.
0: Защити коня.
1: Заявляйте раньше времени. Вы сначала встретитесь с конем по-нормальному.
0: Вот, вот, согласен. Вот так. Согласен,
1: а потом уже. А конь имеет право.
0: Согласен.
1: Вот и все.
0: Каждый конь мы так
1: и запишем. А то схватил меня под усы, понимаешь, и тащит.
0: Да, да,
1: согласен. Что добивается-то?
0: Да, вот именно, вот именно.
1: И смотрите, вот это вот животных не позволим.
0: Да, никогда под усы.
1: Вот и все.
0: Никогда под усы. Никогда, чтобы за это самое, я имею в виду, да, да, вот, Боренька, не обижайтесь, я вас прошу, не обижайтесь.
1: Да вообще, на обиженных-то воду возят, чего мне обижаться?
0: Вот именно, да, вот именно. Сами-то воду возили.
1: Под левое копыть попадешь мне, да и все.
0: Ну, понимаю, вот.
1: Я воду не возил никогда, как смеешь так разговаривать, конечно.
0: Согласен, согласен.
1: Я ведь не просто, я скакун.
0: Скакун? Эх, скакун!
1: Вот так! Не эх, скакун, а ох, скакун!
0: А, ох, скакун, да, хорошо.
1: Вот сделаем. Ты чё?
0: Ох, скакун, Борька!
1: Да.
0: Сейчас очень мне захотелось Юрке с Борькой пройтись где-то там с утречка.
1: Ну, ты знаешь, Юрочка, это еще надо заслужить, я тебе
0: понимаю,
1: сказал.
0: Ну, понимаю, Боренька, понимаю. И не все сразу, естественно. Конечно, я вот тебе смотрю, у тебя прям глаза какие потрясающие, Борька. Эх, Борька, Борька.
1: Что-то я смотрю, меняешься ты в процессе.
0: Почему я меняюсь?
1: Да что-то я смотрю.
0: Я песню хочу.
1: Ты мне не забывай, я натурал.
0: Да натурал, я сам натурал, Боренька.
1: Ну и все.
0: Я скажу, натуральнее меня ты не найдешь.
1: У меня кобыла Нюрка.
0: У тебя кобыла
1: Нюрка? Чтоб ты знал.
0: Давно с Нюркой?
1: 2 года уже.
0: 2 года. Ну, нравится Нюрка?
1: И не смей намекать.
0: Подожди ты. Нюрка, говорю, нравится?
1: Ну, пока да.
0: Ну, хорошо.
1: А там посмотрим.
0: То есть еще все-таки у тебя так, знаешь, это ты еще не определился.
1: Чего?
0: Я говорю, ты не определился с Нюркой.
1: Ты охренел, что ли? Что ты все же задаешь какие-то мне... Что это я не определился с Нюркой? Я 2 года уже, я тебе говорю.
0: Ага.
1: Ты язык-то понимаешь русский, нет?
0: Да я понимаю, мы же с тобой на русском языке разговариваем, естественно.
1: Скажи спасибо.
0: Ну, хорошо, хорошо. Скажу тебе спасибо, скажу.
1: Ну, вот.
0: Молодец, молодец, Борька, молодец. Умница.
1: Ну, вот другой разговор.
0: Вот другое дело. Ну, песня-то тебе понравилась, я хотел просто спросить.
1: Какая
0: потом.
1: Песня?
0: Ну, про тебя и как вы выходили вдвоем, вот эта песня. Тебе песня-то нравится? Ты вообще песню любишь?
1: Да или... там в этой песне переврали все.
0: Как так?
1: Ну, потому что все было не так.
0: Ну, давай расскажи тогда, я не знаю, в чем...
1: Да что рассказывать? Было не так и все.
0: Ну, а как было? Скажи.
1: А подробности? Но... Это уж оставь в моем сердце навсегда останутся. Понимаешь?
0: Вот, видишь,
1: вот тебе и вся история. Все-таки,
0: вот ты мне молодец.
1: Все, что надо, я тебе рассказал уже.
0: Ты мне копытом прям показал.
1: Ну, про то, что помыл меня он же, ты же там же не поется в песне, правильно?
0: Не поется.
1: Ну вот, похлопал меня, помыл. Понимаешь, этого же ничего нету.
0: Этого нет.
1: Ну и все, что это за песня тогда такая?
0: Это не песня, правильно, согласен с тобой. Нельзя так.
1: Нельзя неправду людям сообщать.
0: Неправду людям, да. Потому что тем более, когда речь идет о таких тонких вещах, это же надо понимать.
1: Ну
0: это
1: и все.
0: Душа. Душа Борькина. Эх, Боря, Боря. Я хочу тебя крепко-прикрепко обнять, Борь. Сказать тебе хорошие слова. Сказать тебе, Боренька, прошу тебя, скачи, мой дорогой, в чистом поле, чтобы перекати поле за тобой катилось, чтобы березки шумели, чтобы грива твоя...
1: Спасибо тебе, вот так уже другой разговор.
0: Вот. Чтобы грива твоя развивалась, да песня лилась.

0: Хорошо, Борька, заслушался? Вот, знай, Борька, мы любим тебя, любим. Мы, натуралы, любим тебя, Борька. И всего тебе самого-самого настоящего. До свидания, Борька.
1: До свидания, Юр.
0: До свидания.
2: Звездные

0: «Пока нет», – выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: «Знай и люби свой край».
2: Флора и фауна.
3: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Не дать и обезвредить.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
2: Добрый,
1: как мы все уже
2: вечер.
1: Знаем. А вот в этом есть какая-то сермяжная правда, что
2: да.
1: ли? Вот как сказать, вот, может быть, иногда каких-то греховодников исследуют какие-то холодные места?
2: А вы сейчас предвосхитили, собственно говоря, нашу программу.
1: То есть
2: да.
1: у вас специальная программа,
2: конечно.
1: Связана с охлаждением, так
2: Нет,
1: сказать?
2: Нет, она там называется «Остуди меня».
1: «Остуди меня».
2: Да, «Остуди меня». Это известная программа, она уже опробована во многих,
1: расскажите,
2: пожалуйста, во многих странах мира.
1: Да, да.
2: Вот, значит, она носит, собственно говоря, мое имя.
1: Леонид?
2: Леонид, да, программа называется «Леонид, остуди меня».
1: Леонид, Леонид,
2: да,
1: просто
2: да,
1: Леонид
2: да.
1: с цифрой какой-то.
2: Нет, Леонид, остуди меня.org.
1: Ага.
2: Угу. Угу. Вот. Что хотелось бы отметить.
1: И какой там температурный режим? Извините.
2: Температурный режим, и мы начинаем работать с да. минус 20.
1: С минус 20. И насколько туда помещается человек, вот греховодник?
2: Греховодник помещается в специальную капсулу.
1: Так.
2: Да. Перед этим он подписывает все бумаги, конечно, он понимает. Во-первых, он признается в своем грехе.
1: Да, это первый.
2: А этому помогает наш
1: да.
2: специальный прибор. Он у меня здесь лежит,
1: да
2: я потом его покажу.
1: С собой, да.
2: Я взял с собой.
1: Да.
2: Хорошо, сразу скажу. Это прибор,
1: так.
2: называется «Длань-4».
1: А,
2: Длань-4. Вот образец. Это образец. Ой. Вот он, обратите внимание. Вот, это называется специальный
1: корпус
2: щуп.
1: Корпус из какой-то стали.
2: Да, корпус это из бория, чистый борий. Это сплав,
1: да
2: конечно.
1: Вы что?
2: Да.
1: Да.
2: Это практически, ну, скажем так, это 22-й
1: уже век. Уже 22-й век, потому что я знаю, да, что да. разрабатывался этот
2: японцы,
1: прибор. Но...
2: Японцы у нас хотят купить, мы пока не соглашаемся.
1: Но вы же долго очень разрабатывали,
2: мы
1: правильно?
2: Долго разрабатывали,
1: а вроде такая лаконичная конструкция, и кажется, ничего
2: очень,
1: страшного
2: очень
1: нет.
2: простая, очень простая, но борий, он настолько холоден. Вот даже я сейчас смотрю и держу руками, я потом, если вы захотите пощупать,
1: да, даже
2: потрогать.
1: Просто,
2: вы знаете, он холодный металл.
1: Холодный,
2: борий.
1: Да?
2: Это
1: да,
2: холодный
1: потому
2: металл.
1: Потому что на вид, вы знаете, не страшно. Вот
2: в таблице Менделеева,
1: страшно.
2: Вы, кстати, знаете, борий, как напишется? Бо.
1: Просто бо?
2: Бо, да, бо.
1: А скажите, ну вот
2: да.
1: я говорю, на вид, не
2: да.
1: страшно.
2: Не
1: это
2: страшно.
1: Это нормально?
2: Как только щуп касается греховодника,
1: щуп.
2: Вот это
1: а
2: вот
1: это
2: щуп.
1: Да? Ага,
2: обратите
1: да,
2: внимание,
1: да,
2: вот сюда я вам показываю, чтобы
1: щуп.
2: Было видно. Вот это щуп.
1: Это специально он такой
2: Он специально загнут, конечно,
1: да,
2: потому что он проходит все слои. Как только он входит...
1: Эпидермиса.
2: Эпидермис. Ага. Сначала, прежде всего, эпидермис, конечно.
1: Эпидермис, да.
2: Конечно,
1: ага.
2: он касается эпидермиса. Как только он заходит внутрь греховодника,
1: так.
2: здесь специально все рассчитано. Вот вы видите, здесь специальные существуют вот такие насечки. Вот, обратите внимание.
1: Да, сейчас
2: вот.
1: Вижу, да.
2: Очень трудно заходят.
1: Это в несколько этапов получается?
2: Это в несколько этапов. Mm-hmm. Они заходят не сразу. Во-первых, это холодно.
1: Ага.
2: Греховоднику становится холодно. Как только она на сечке он проходит, ему становится еще холоднее, потому что борий, во-первых...
1: Так это все в капсуле происходит?
2: Это все в капсуле происходит, но...
1: Там же, значит, какой-то ассистент должен
2: там
1: быть?
2: Там есть ассистент, который и заводит...
1: Капсульник.
2: Заводит
1: ага.
2: капсульник, да, совершенно верно, это капсульник. Mm-hmm. Он заводит щуп в капсулу.
1: Так.
2: Mm-hmm. Щуп заходит целиком, ну, скажем так, до отказа. В греховодника.
1: Да.
2: Вот.
1: Потом проворачивается, что ли?
2: Нет, не сразу проворачивается. Это зависит от греха.
0: Не дать и обезвредить. Оближи губы.
3: Оближи губы.
0: Пыльца не даст тебе уснуть.
3: Пыльца. Курского. Во всех аптеках для дальнобойщиков.
4: Классика в эфире.
5: Это проклятие пало на королевский род много веков назад.

0: Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
1: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: Зипиряби.
1: Практически мы служба спасения.
2: Естественно, только это не МЧС, а это Зипиряби-мес.
3: Хорошо, а скажите, да. пожалуйста,
1: вот. Зипиряби-мес.
2: Зипиряби-мес.
3: Сейчас даже запишу.
1: Очень много вы видите, на ум употребляет, так сказать, нашей мази, потому что он все время в работе, в эпицентрах.
2: Да,
1: поэтому его немножко так
2: сказать. Но для этого существует фитилек. Вот. То, что мы с Алевтином разработали.
3: Фитилек тоже всем?
1: Ну, это промывка, прочистка.
2: Промывка, прочистка.
3: Да. Куда вставляется фитилек?
1: Фитилек? Давайте не будем сейчас. Мы все-таки находимся, понимаете, в общественном месте. И для чего нам куда вставляется
3: фитилек? Нет, я вообще ничего не имела в виду.
1: Не думайте об этом.
2: Это уже... любые полости. Давайте так скажем. В любые полости
1: вставляется.
2: И пазухи.
3: Уши там и так далее.
2: Любые вам сказали.
1: Да, и так далее.
2: Да.
1: Вставляется
2: еще? Я постоянно работаю с этим.
3: Фитильком.
2: С фитильком, да.
1: Да.
2: Конечно.
3: А сейчас
2: вы
3: с фитильком?
2: А сейчас я с фитильком, с двумя фитильками.
1: Ну, в принципе, с огоньком.
2: С огоньком и
1: с фитильком.
2: Всегда с огоньком.
1: Это, кстати, уже поговорка такая веселая.
2: Наша книга «Отошли» заканчивается. Каким постулатом?
3: Каким?
2: Отринь отрыбь.
3: Отринет.
2: Фитильком.
3: Фитильком?
2: Да.
3: Ну, я так понимаю, что благодаря фитильку, мази, вашему прибору, дребазип раз, дребазип два, дребазип три, мы как-то, хотя бы хоть как-то можем контролировать все эти явления.
1: Ну, конечно. Ребазип это опаснейшее.
3: Мы это поняли.
1: Сложнейшее явление. И мы сейчас, наша рука... Наша научная рука.
3: Ваша длинная научная.
1: Мы будем простирать ее уже в пределы нашей галактики.
2: Вы понимаете?
3: Я думал, даже за
1: работая пределы. С космосом. Вы что думаете, она что, закончила? Вот здесь она и закончилась?
3: Я так понимаю, что все вот эти вот, когда что-то
1: колебания ушли.
3: Аварии, это все...
1: Колебания ушли, вы понимаете? И колебания нужно достать, и оно прогнуло пространство, а его надо вогнуть обратно.
2: Это же вогнутость.
3: Я сейчас очень волнует вопрос. У космонавтов есть ваша мазь?
2: Обязательно.
3: Фитильки и все такое.
2: Они не выходят на орбиту без фитилька. Вы что?
1: Смеетесь?
2: Все с фитильками.
3: Слава богу. Слушайте, спасибо вам огромное, Наум Георгиевич, Алевтина Аркадьевич, потому что ваша работа просто бесценна. И как хорошо, что у вас так много сотрудников.
1: Просто другой уровень спасателей.
2: Естественно, конечно.
3: Спасибо вам.
2: С фитильком на орбите.
1: Вот.
2: Это наша новая книга.
3: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
2: Спасибо.
0: Зип и Ряд. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.

0: 101 are you? Онлайн-радіо. 101.ru. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Ай, Богданку Костровецы! Кого не були боецы? Ардио!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
1: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.
3: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
4: Веселые сапожата.
5: Очень приятно, мои дорогие друзья, все, кто нас слышит на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон и программа «Веселые сапожата». Кто же он? Удивительный человек, который улыбается мне прямо в лицо. А это Станислав Калов. Он из Болгарии.
6: Здравствуйте, а?
5: Очень приятно, очень, Станислав, очень-очень, боже. Боже мой, боже. А я же знаю Каловых, вас, вашу боже. Всю фамилию.
6: О,
5: да?
6: Боже.
5: Да-да-да, я знаю. Как приятно это.
6: Еще с моим отцом.
5: Да, еще с отцом мы общались, конечно. И скажите, а как Альбина? Как Альбина?
6: Ой, спасибо, все хорошо.
5: Хорошо,
6: все жуется.
5: Жуется, ну и хорошо. Жует Альбина до сих пор, это супруга, да, удивительная. Женщина. Так вот, скоро скажите, как же все это началось? Как первый раз вы вдруг почувствовали, что вы созданы для этого?
6: Ну, надо было полностью поменять. Полностью поменять все, подход, все, понимаете. Наша семья, она жила так, знаете, ну, и скромно.
5: Скромно.
6: Жила скромно. Но дело в том, что, ну, и сеяли, ну, как обычно.
5: Ну, трактор есть. Трактор есть у вас, конечно.
6: И все это было. Но, вы знаете, я вдруг в какой-то момент почувствовал, что-то нет. Что-то нет.
5: В смысле, что-то не так.
6: Что-то не так.
5: Я немножко еще корректирую, простите.
6: Что-то не так.
5: Русский, что-то ваш русский, так, да. Что-то не так.
6: Что-то не так.
5: Не
6: думаю, может, эх.
5: Может,
6: что-то схватить за новое.
5: Ага.
6: Что-то за новое схватить.
5: А-а-а.
6: Как-то и пойти.
5: А-а-а.
6: Вот так, знаете, как сейчас принято говорить, стартап.
5: Стартап.
6: Стартап.
5: А, да, ну это папа, да, да, да, по-английски.
6: Ну, как стартап. Делать бизнес.
5: Сделать стартап.
6: Уже новые времена.
5: Уже по-другому. Болгария уже дышит сейчас уже новым. Новым.
6: Конечно.
5: Так.
6: Вот. Ну и я сначала почувствовал, как-то был, знаете, тогда я на свадьбе.
5: На свадьбе.
6: У нас же очень свадьбы, знаете, большие, очень огромные свадьбы.
5: А вы сказали, что вам напекло очень сначала.
6: Ну, да, было жарко. Но
5: жарко.
6: Всегда жарко.
5: Да, всегда, о, боже мой.
6: И шли свадьбы.
5: Да.
6: И вдруг ко мне один мой родственник говорит,
5: да?
6: Ох, очень хочу перца, болгарского перца.
5: Ах, настоящего.
6: Очень настоящего, жгучего, настоящего
5: не того
6: болгарского перца, который у вас.
5: Раньше.
6: А того болгарского перца, который жгучий.
5: Настоящий, да, да, да.
6: Я так, говорю, так. Ну что ж мешает тебе?
5: Да, да.
6: Петка, что ж мешает тебе?
5: А, да, да, да.
6: А Петка говорит, ну, вот что ж, я, ну, не могу уже жевать.
5: А уже не, он не мог
6: Петка... Уже не могу
5: Петка...
6: жевать. Я говорю, ну как же ты не можешь, ты же еще молодой, Петка.
5: 89?
6: Нет.
5: А сколько?
6: Петко нет. Петко ему действительно молодой. Ему было 30 лет.
5: 30 лет. Но выглядел он...
6: Да это не важно.
5: А, ну ничего страшного.
6: На воздухе.
5: На воздухе.
6: Но я говорю, что ж, сливовица, так, ну, может, ты до сливовицы пожуешь немножко перец, ты хочешь, так жуй. Свадьба все-таки.
5: Свадьба как?
6: Ну, вот и он говорит мне неожиданно. Ой-ой-ой.
5: Да.
6: Не могу жевать перец. Остро.
5: И вот первый раз...
6: Остро.
5: Остро.
6: Я говорю, ну что ж, так я отношусь к тебе. Ох, как ты родственник мой.
5: Да.
6: И давно.
5: Угу.
6: Знаю тебя.
5: Да.
6: Не брезгуй, я тебе пожую перец.
5: То есть первый раз просто предложил, да, Станислав?
6: Я предложу сам.
5: Вот как удивительно, мои дорогие, что первый раз предложил.
6: Да. Я как почувствовал тогда.
5: Да, да, почувствовал.
6: Как почувствовал тогда.
5: Да.
6: Что раз, это жеванный перец, это прямо... Ох, важно.
5: И что же, первый раз он обжигал?
6: Ну, я стал жевать.
5: Да, и он обжигал, конечно.
6: Ну, знаете, у меня какой-то низкий порог.
5: Низкий порог.
6: Низкий порог.
5: Угу.
6: И я прям жую себе нормально.
5: И ничего.
6: Ничего, чувствую хорошо.
5: Ага.
6: И поживал после немножко, этого. Пожевал.
5: Ага.
6: И вот так кашицу раз и отдал
5: и Петку. И Петку отдал.
6: А Петку с удовольствием и съел ее.
5: Да. Да?
6: Ему ничего уже не надо было жевать.
5: Удивительно.
6: Вот.
5: И вот давайте на этой вкусной ноте, на этой жеванной ноте мы сделаем маленькую паузу и вернемся к вам опять, мои дорогие друзья.
2: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
7: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
8: Kato, Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki ja Tora on the road, hei!
7: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
8: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
9: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
8: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
7: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
8: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymy.

0: Текс. Эй, Кевин, Вилли.
1: 101.ru.
2: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
3: На газу готовим вместе.
4: Губы осьминога.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко Фейк Радио программу, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
6: Вероника.
5: Вероника.
7: И... Гена.
5: Геннадий.
7: Просто Геннадий.
5: Вероника.
7: Геннадий.
5: Вероника и Геннадий. А теперь расскажите, да, пожалуйста, ну... Каким образом вы, ну, вот это знаменитое блюдо, губы осьминога, да, оно же, да, действительно, да, в вашем ресторане является, да, просто на расхват.
7: И вот потом-то мы, извините, Владик, и потом-то мы выяснили, что, оказывается-то, мы попали в бинго! Mm. Потому что именно губы осьминога самые вкусные. Девятиметровый самец. Я вам сейчас расскажу, как его отлавливаем.
6: Ну, во-первых, это самое диетичное место из всего осьминога.
7: Конечно.
6: Потому что ведь там много мышц в губах.
7: Да, да.
6: Понимаете? И но там это называется не губы, у осьминога называется клюв.
7: Ну,
6: но мы решили,
7: да,
6: что на них...
7: Ну, некрасиво, что такое клюв?
6: Осьминога это... как-то не то, да? Не, вот поэтому, ну, губы.
7: Губы.
5: Ну, скажите, пожалуйста, как, во-первых, это готовится, и как вы достаете эти губы осьминога?
7: У нас есть специалисты, у нас целая команда этих...
6: Мальчиков.
7: Но Ника называет их мальчиками.
6: Потому что, ну, мальчики, они и есть мальчики.
7: Ладно, да.
6: Мальчики в Африке, мальчики.
7: Мальчики, да. Так вот, они все в обтягивающем таком, прямо, такие обтягивающие, а? Владик.
5: Да-да.
7: Что такое? Вот это я вот это... Вот это сейчас не понял. Прям Ника.
6: Ну ладно тебе, перестань.
7: Она такая. Ну ладно, это потом. Ну вот, это я про
5: Ника. Рассказывайте, рассказывайте.
7: Ну вот. Так вот, губы именно осьминога оказались самыми полезными, самыми вкусными, самыми, как это называется, в них столько микроэлементов, там куча, потом все это разобрались, потом мы все почитали про эти губы. Мы
6: Но поняли, сложно доставать, понимаете?
7: Сложно. Поэтому есть водоем специальный, мы организовали специальный водоем, где эти особи, в основном самцы, значит, именно губы самца. Да, самки не очень. Вот. А вот в губах самца именно сосредоточен вот
6: пектин.
7: Этот...
6: Пектин.
7: Как?
6: Пектин.
7: Пектин, я все и забываю. Пектин. А пектин полезен всем. Даже 18-летний приходит к нам, записывается. Молодые пары.
5: Вот что я хочу сказать.
7: Да.
5: Ну, кроме того, что вы, так сказать, ну, во-первых, подаете вы с картофелем.
7: Да,
6: конечно. Только, да.
7: Только с картофелем.
5: Это удивительное блюдо. По вкусноте просто я даже, дорогие друзья,
7: а
5: даже
7: пробовали?
5: Не могу сказать.
7: А вы же не были у нас? А вы были?
6: Ну, как не было? Ну, ты что?
7: Ну, конечно был.
5: Потрясающе. Скидочную карточку я получил.
7: Да.
5: Вы знаете, я хочу вам сказать удивительная вещь.
7: Да.
5: Вот я съел губы осьминога.
7: Да.
5: Это блюдо.
7: Ну, и что вы почувствовали? Ну, скажите.
5: Ну, это было, получается, уже сколько? 11 дней назад.
7: Да, ну.
6: Да, а что-то давно и давненько у нас не были.
7: Небо обволокло.
5: По сегодняшний день я еще не ел.
7: Вау!
5: Ну, уровень калорийности, питания. Я вот поел 11 дней назад губы осьминога, съел
7: вы
5: в
7: вашем ресторане.
5: Почему, так сказать, это и заставило меня,
7: да,
5: я шокирован.
7: Надо только пить
6: это
7: много.
6: Это все пектин.
5: Ну, вот,
7: это, да, пектин, надо только
6: я
7: воду.
6: Это пектин, понимаете, пектин, съел, он до горла и, буквально и доходит, все, насыщает просто все.
7: Да.
5: 11 дней уже не ел.
7: Да, я вам говорю.
5: Сказать, это
6: а выглядите прекрасно.
5: Как это великолепно.
7: Так вы,
5: чувствую себя великолепно.
7: Вы
6: легко,
7: будете,
6: да,
7: еще лучше выглядеть.
5: Я вот что хочу спросить. Ну, у вас, кроме этого блюда, ничего же в ресторане больше нет.
7: А больше нет.
6: Хватает.
7: Это удивительно. А и не
5: это
7: надо.
5: Это моно, получается, блюдо.
6: Лакшери.
5: Но, да, вы работаете всего 2 дня в неделю.
7: Я объясню вам, потому что так много к нам записываются.
5: Да, но, во-первых, я понимаю так, что не хватает губ просто.
7: Ну, естественно, потому что вы же поймите, все остальное как бы нам не интересует. Только
5: вот
7: губы.
5: Еще удивительная вещь, которую,
7: да,
5: я узнал.
7: Да,
5: после,
7: да,
5: того, как у осьминога,
7: да,
5: как сказать, от торгнут губы,
7: да,
5: для вашего ресторана.
7: Да.
5: Он остается жить.
6: Конечно.
7: Он остается,
6: конечно.
7: Ну, он как бы, ну, скажем, ну да, в принципе.
6: Да не то прекрасно живет.
7: Да.
6: Ну что ты в самом
7: нет,
6: деле.
7: Нет, он
6: ну,
7: немножко.
6: Что?
7: Он немножко.
6: У него западает чуть-чуть.
7: У него западает.
6: Но в принципе...
5: Постепенно отрастает.
6: Да, конечно, в том-то и дело.
7: Да.
6: У одного осьминога можно взять губы до 5 раз.
5: До бесконечность.
7: Да.
5: Обалдеть.
7: То есть, получается, несколько самцов.
5: И никому в голову не пришло
7: организовать
5: такой бизнес.
7: Вообще.
5: Какой вкусноты это блюдо.
7: Господи.
5: Можно сойти с ума.
4: Губы.
2: зубы осьминога. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
4: Peilin eessä istus keli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan.

Отчим вечерний з Нідію. Фоменко Фрік Радіо. 101.ru

0: снова здесь, на Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий. И программа «Окулизм». Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, автор книг «Окулизм», «Второе веко», «Видеть, как слышать», да, создатель препаратов «Слезы в порошке», «Глазной мусс» и человек, который просто совершил открытие, которое называется «Мозолистые веки». Мы пришли к выводу, что мозоли на веках все-таки надо удалять, если они не лечатся. Но при этом, значит, существуют препараты «Слезы в порошке», как я уже сказал, и «Глазной мусс». И вот сейчас Борис Степанович расскажет нам, как нужно капать. И мазать.
1: Капать и мазать. На этом зиждется все. Я не побоюсь этого слова. Видите, я абсолютно не побоялся его. И поэтому мы как бы и отталкиваемся с вами. Отталкиваемся от этого. И начинаем сначала капать, потом мазать.
0: Не в том случае, если мы перепутаем?
1: Нельзя. Нельзя. Ну как, ну что вы? Ну вы не маленький уже. Вы не маленький?
0: Нет, ну сквозь нет. Мазать не пройдет капать.
1: Не, конечно.
0: А мазать пройдет сквозь капать. Вот
1: капать.
0: Удивительный порядок. Вот да. Этот удивительный порядок.
1: Да,
0: и,
1: да.
0: Как бы, понимаете, и, видимо, основная проблема, что люди путают, видимо.
1: Вот. Поэтому чуть-чуть можно впрыснуть. Ну, как бы я имею в виду капать, чуть впрыснуть. И этим вы дадите как бы уже первую. Понимаете?
0: Понимаю вас. Это интересно. Вот теперь у меня возникает такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, хирургическое вмешательство в веко,
1: да,
0: в мозоли,
1: да,
0: которые образуются на веках,
1: да,
0: от частого моргания,
1: да,
0: вот оно вами не рекомендуется, правильно?
1: Нет, не рекомендуется, абсолютно.
0: И я вот что хочу спросить. Какое количество, на ваш взгляд, морганий в течение жизни человеческой, ну, наиболее, что ли, актуально, наиболее, что ли, правильно?
1: Понимаю. Частое моргание, ну, опять вернемся немножко к сексу, чуть-чуть. Хоть вы как бы, ну, скажем, это не ваше, но все-таки. Частое моргание происходит при первых попытках соития. Буквально самых первых неудачных, удачных, неважно. Неважно, ведь тут как бы ведь важен процесс. Понимаете, о чем? Да?
0: Ну, я хотел услышать конкретное число морганий.
1: Число морганий 34.
0: 34 моргания.
1: 34 моргания. Это при первых попытках.
0: Да. А вот такой у меня вопрос. 34 моргания. Если мы за 34 моргания не умудрились, так сказать, вступить в эту половую гармонию. Между... Ну, мы обсуждаем только мужчину и женщину.
1: Ну, естественно.
0: Правильно понимаю? Другое ничего
1: нет,
0: мы не обсуждаем. Никакие, так сказать, глупые вот эти отклонения.
1: Это гибель полов, я считаю.
0: Гибель полов, вы
1: да.
0: считаете?
1: Это моя следующая книга, кстати.
0: Гибель полов?
1: Да, гибель полов.
0: Так вы за или против?
1: Ох-ох, я вам сказал.
0: Ох-ох-ох,
1: да.
0: Все-таки. Острая сегодня дискуссия
1: острая
0: у нас
1: дискуссия,
0: возникла.
1: Конечно.
0: Гибель полов.
1: Гибель полов.
0: И мы не понимаем, за кого сегодня здесь у нас... Борис Степанович.
1: Нет, Борис Степанович, конечно, за противоположность полов, естественно. Ага. И я гибелью полов называю их отождествление. Понимаете, о чем я?
0: Вот. То есть вы четко занимаете позицию?
1: Абсолютно четко.
0: То есть ваша позиция четкая?
1: Моя четкая позиция. 34 моргания при первом. Ну, 18.
0: А дальше уменьшаем.
1: Дальше, конечно, 18.
0: Дальше моргания уменьшаем.
1: И я вам скажу, ближе к концу.
0: Удивительно.
1: У вас сработали
0: с вами.
1: Сработали. И вы знаете, передается. Удивительно.
0: Понимаю, да.
1: Вот это все передается. А я вам скажу, почему. Мы почувствовали уже как бы вот это вот глазное дно, я так называю. Глазное дно – это же эхо.
0: Все-таки я хотел бы вернуться. При первом соитии вы, как настоящий глазник, советуете 34 моргания.
1: Да.
0: 34.
1: Затем.
0: А если, предположим, я совершу 39?
1: Вы будете себя на...
0: Не уважать?
1: Не уважать. Какое-то что-то... Что-то начнется такое, знаете, противоречия какие-то. Сами себя вы как бы раскусите раньше времени.
0: Понимаю, вот, понимаю. Ну, а теперь давайте уже назовем общее число морганий, которое бы интересовало нас с точки зрения здоровья. Сколько раз нужно моргнуть за...

0: жизнь.
1: 9 миллиардов.
0: Угу.
1: 980 миллионов.
0: Угу.
1: 804.
0: То есть мы уходим к цифре, приближается 10 миллиардов.
1: Да.
0: Это оптимальное число морганий. Оно не дает, как я понимаю, мозолей навек.
1: Не дает, абсолютно.
0: Не дает.
1: Абсолютно.
0: А вот есть уже 12.
1: Все.
0: Тогда уже передвигается, уже мозоли появляются.
1: Появляются, естественно. Mm-hmm. И приходится возвращаться к этой нашей.
0: И мы, дорогие друзья, вернемся в студию сразу после небольшого перерыва.
1: Давай.
0: Снова продолжим разговор с Борисом Степановичем Раем в программе «Окулизм».
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух», кинешь мы. Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47-го года.
2: Минутка поэзии.
4: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
2: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет? Сексуальная.
5: Сексуальная.
2: Сексуальная.
5: Сексуальная.
2: Революция.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня в программе «Сексуальная революция», а это очень любимая вами программа. Здесь ведь не только, так сказать, советы, здесь и рассказы, здесь и даже в некоторых случаях бывает видео. Вот. Но чего здесь только не бывает в этой программе. Итак, сегодня у нас в гостях снова инженер, но уже инженер другого направления, другого рода, других смыслов, что ли. Сегодня инженер-конструктор, создатель искусственных вагин Игорь Пусин. Напоминаю вам, да, дорогие друзья, да, что мы здесь сегодня в этой программе «Сексуальная революция» говорим обо всем откровенно. Не обманывая себя.
6: Ни в коем случае.
0: Итак, дорогие друзья, Игорь Пусин, инженер-конструктор.
6: Да.
0: Расскажите, пожалуйста, дорогой Игорь. Ну, у нас здесь, я хочу вам сказать, признаться.
6: Да?
0: У нас здесь до вас в гостях был еще один инженер-конструктор. Я не буду называть его имени.
6: Да, я догадался.
0: Вот. Он конструктор фала имитаторов.
6: Да.
0: И он сказал, что никакого отношения к конструктору вагин, конструктору
6: абсолютно вагин,
0: он не имеет.
6: Это
0: абсолютно разные, профессии, разная работа. И он назвал вас как одного из лидеров
6: этого
0: конструкторского движения, конструкторских работ.
6: Да,
0: расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы стать инженером, конструктором вагин, я это боюсь слово.
6: Во-первых, это, да, ну не надо этого слова вообще бояться, не нужно, потому что вагина, что это такое? Это кладезь. Это, это как бы, это средоточие, мы говорим. Мы как бы с этим подходим. У нас подход такой. И вот это вот средоточие, мы должны его оформить. Здесь ведь и дизайнерская работа удивительная. У нас работает очень много дизайнеров. Рябин, во-первых.
0: Да вы что?
6: Да, он у нас.
0: Обалдеть.
6: Рябин. Конечно.
0: Я-то считал, что Рябин у вас...
6: Да.
0: Простите
6: да,
0: меня, я да. еще недавно был в гараже выставки современного искусства, и
6: да.
0: там Рябин выставлялся, и выясняется...
6: Он выставлялся?
0: Он уже сейчас
6: уже
0: у вас.
6: У нас, потому что обалдеть. Он ушел. Он работал со стволами. Mm-hmm. Он все время увлекался, у него там ствол в ночи, ствол там такой-то. Ну, все... Только Вагина сейчас, mm-hmm. только Вагина. Рябин
0: является дизайнером и оформителем. Вот к чему я хочу да. кстати, задать mm-hmm. какие вопросы. Мне mm-hmm. сейчас сюда на пульт, здесь сюда к нам прямо в компьютер приходят mm-hmm. смс вопросы сразу mm-hmm. уже. Я пока mm-hmm. их приберегу.
6: Ну, давайте.
0: Но это, среди...
6: Хотя мне интересно.
0: Да, конечно. Но, конечно, Игорь, да. вы знаете, вот какая штука. Я хочу спросить, вот здесь вот уже мягко тут люди задают вопросы.
6: Ну, mm-hmm. да.
0: Общий смысл таков, пока не буду конкретно. Ну, ну, как стать инженером-конструктором Вагин?
6: Вы знаете, ведь это не случайно говорят и инженер человеческих душ. Mm-hmm. Есть такое выражение. Mm-hmm. А ведь это инженер сосредоточенных вагин mm-hmm. и
0: смыслов.
6: Смыслов.
0: Mm-hmm. Я вот что хочу... Да. Понятно, что вагина — это смысл.
6: Это смысл.
0: Бытия,
6: это территория
0: это
6: основа, смысл. Конечно.
0: Территория смыслов.
6: Конечно
0: это
6: конечно,
0: ясно.
6: Конечно.
0: Но я хочу задать вам вот какой вопрос. Угу. Механика этого дела.
6: Да.
0: Механика. Ну, то есть, прежде всего, материалы.
6: Материалы, я понимаю. Пока что мы работаем с пупырышками.
0: Угу.
6: Да. Это, вы знаете, что это... какие, так сказать? Это, ну... Изначально это эластопласт, mm-hmm. но только это вчерашний день.
0: Mm-hmm.
6: Сейчас у нас есть, конечно, ну, раскрою, mm-hmm. это тайна, mm-hmm. была до некоторых времен, но, тем не менее, эластопласт М.
0: Новый материал, из которого, вы
6: это
0: сегодня
6: M,
0: создаете
6: M,
0: ваши
6: M,
0: вагины. Мы да. вернемся буквально к нам в студию через несколько минут. Сейчас небольшой перерыв.
2: Сексуальная. Революция. Флора и фауна родной планеты.
4: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио.
1: Нагально. Улюну льдой полетя. Но фурабасуши цамбану. Да пыда были гасить. Йо амсварет. Черманов стильдеардян. Нагально ты бишо, драга. Спуняла.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
4: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
6: Здравствуйте.
5: И сразу в лоб вопрос. Зачем?
6: А кто будет говорить?
7: Ну, Гриш, ну...
6: Ну, я.
7: Ну, да. Давай я.
6: Ну, давай.
7: Давай. Ну, что сказать? Вы понимаете, сейчас. Почему, главное, и зачем?
6: Ну, давай.
7: Наверное, Гриш, говори ты.
6: Хорошо. Ой, Саша, ну ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться к вам?
5: Да, ну, конечно, только Алла, да.
6: Алла, Аллочка.
7: Алла, ну что мы тянем?
5: Аллочка, подождите. Я вообще не понимаю, что вы так...
7: Подождите. Спасать родину,
6: ну,
7: понимаете?
6: Надо,
7: родину
6: нет, надо помогать.
7: Ну что?
6: Ну, подождите.
5: Важный вопрос. Уже?
7: Да.
6: Как?
7: Демографический, вот демографический кризис.
6: Саша.
7: В лоб. Гриша, подожди.
6: Ну?
7: Ну, подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил.
5: Уже давно президент не раз говорил об этом,
7: понимаете? А вот как говорится, и ныне там. Ну так, что это? Как помочь женщине, Алла?
5: Да,
7: как
5: я
7: помочь
5: понимаю.
7: Женщине? Мужчина
5: это
7: должен как? Помочь женщине. Как?
5: Действительно, как?
6: Я скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
7: Ну что, как рожать так женщину?
6: Возможно.
5: Я поняла.
7: Как рожать так женщину?
5: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
7: В каком смысле?
5: Ну, вы дружите, вы...
7: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. В каком смысле? Что вы намекаете-то?
6: Давайте.
5: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно?
7: Нет. На что давно решили? Что вы намекаете?
6: Не в школе это было.
7: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
5: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
7: Мы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр З, вот это Гриша Л.
5: Да.
7: Мы никакого отношения к себе, если вы намекаете на пидорастию, так этого нет.
5: Абсолютно нет.
7: И не смейте думать о том, что мы пидорасты.
6: Вообще невозможно.
5: Я имела в виду.
7: Никакого гомосексуализма.
6: Саша, успокойся, я прошу.
7: Подожди.
6: Здесь нет гомиков.
7: Я еще раз повторю. Все время по старинке. Вы все время, как только беременеете, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
5: Ну вот я и говорю,
7: что... Помочь
5: ей! Что только верные друзья способны на такие поступки.
7: А это да.
6: Да.
5: Ну а вот и все.
6: Мы действительно загадочные друзья.
5: Нет, чем так кричать.
6: Вот, да. Нет, я не знаю, почему мы не развал... Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать.
5: Наши...
6: Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька,

Один на один с пони.

Итак, дорогие друзья, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио удивительный человек. Могу вам сказать, что это впервые в мире. Ну, как вы знаете, на Фоменко Фейк Радио всегда, всегда, обязательно всегда какие-то удивительные, фантастические, поразительные вещи, гости, события, люди и нелюди. Сегодня у нас с Ириной Рыбладзе, у меня Владислава Жульпацкого и у Ирины Рыбладзе сегодня в гостях удивительный богом... Да, боже мой, да я даже не знаю, к

0: Как его и представить. У нас сегодня единственный выживший после спаривания самец богомола Виктор. Виктор просил не называть его фамилию. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да. Ну, Ирочка, давайте начнем сразу.
2: Да.
0: Быка дорога, прошу
2: да.
0: вас.
2: Да, вы знаете, Виктор, вот я понимаю, что сейчас к приемникам, к телеприемникам просто приникли все интересующиеся люди, интимологов очень много, которые интересуются. Да, вот интимологией и богомолами в частности. Но вы знаете, у меня вроде бы странный вопрос, почему Виктор? И откуда такое имя?
1: Это победа.
2: Да, это я знаю, что Виктор — это победитель, это всем известно.
1: Да, победитель.
2: Кто назвал, мама или папа?
1: Мама.
2: Да?
1: Да.
2: Да. А скажите, пожалуйста, а маму как звали, не секрет?
1: Зоя.
2: Прекрасно. Это просто прекрасно. Значит, с детства Виктор и, наверное, вот эта вот судьба побеждать.
1: Да.
2: Она, да, просто с детства
1: она
2: вас преследует.
1: Она сидела внутри. Я чувствовал... Когда я раскрываюсь, когда я погружаюсь в самку, когда я в сумку самки погружаюсь, тем более я чувствую себя победителем.
2: Подождите, а скажите, пожалуйста, но в детстве вы же еще почти не погружались, наверное?
1: Нет,
2: были какие-то другие игры, забавы,
1: другие
2: утехи?
1: Игры. Но это были не утехи, это были утешечки, маленькие такие.
2: Ну вот любимая игра, какая была в детстве?
1: Любимая игра, я любил пальчиками трезвонить по бубенчикам. Ну, мне просто это нравилось с детства.
2: Ну, видимо, были какие-то очень и подвижные игры, потому что ведь вам нужно было тренироваться, чтобы потом быстро, я так понимаю, что очень важно быстро убежать после спаривания.
1: Да, когда самка заканчивает свой цикл, а самец уже давно закончил свой цикл, самец, как говорится, говорит: да, до свидания, и затем мы отправимся с вами на Галапагосы и поедем еще съездим в разные места. И после этого, когда самец прощается, он как бы всем говорит до свидания и тут же быстро убегает.
2: Скажите, пожалуйста, Виктор, вот такой вот странный может быть вопрос. Я правильно понимаю, что у вас семья говорящих богомолов?
1: Да, конечно. Все мы разговариваем. Естественно, это нормально. Если бы не общались, не было бы самого Саити. Не было бы вот этого ощущения.
2: То есть это норма среди богомолов?
1: Да,
2: или все-таки это исключение
1: из правил?
2: Во время
1: секса и после, и до обязательно разговаривать.
0: Скажите, кто говорит больше? Самец богомола или самка богомола?
1: Самка в момент Саити, она немножечко отвлечена. Ее

0: подмывает сказать, но она не говорит ничего, она не может...
1: То есть в основном, да, конечно, да, говорит самец-богомол.
0: Самец-богомол.
1: А если не секрет, раз уж мы пошли в такие откровения,
0: да,
1: откровения, связанные с интимной жизнью самца, да, и самки богомола, да, скажите, пожалуйста, какие слова употребляет зачастую сам богомол во время соития в адрес, так сказать, самой самки?
0: Головокружительный успех. Все время произносит эти слова. Головокружительный успех.
1: Ну и прежде чем мы, да, продолжим, да, хотелось бы сделать небольшую короткую паузу. Ну, может быть, музыка, а может быть, что-то еще. Вернемся через минуту.

0: И свой край.
1: Флора и фауна.
2: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.

0: музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
1: Мы снова в студии.
3: Да, и дальше сколько ждать?
4: Ну, значит, смотрите.
3: Сколько ждать?
4: Зависит вот от чего.
3: Да.
4: Значит, если вы...
3: Да.
4: Берете цикл.
3: Да, ну естественно,
4: цикл пропона.
3: Цикл, естественно.
4: Берете, конечно, недельный.
3: Какой смысл?
4: Берете, да, недельный цикл.
3: Конечно. Недельный.
4: В первую ходку.
3: Да.
4: Да, после первой загрузки.
3: Да, да, первый загруз. Да.
4: В ванную комнату.
3: Да.
4: Ждать 3.5 часа.
3: 3.5 часа.
4: Да.
3: Дорогие друзья, вот, пожалуйста, я вас очень прошу, пока с Вовой мы вот сейчас вместе находимся, если какие-то вопросы, если что-то, если какие-то моменты, пожалуйста, звоните, Вова ответит на это.
4: Вы сами сказали, что люди не герметичны.
3: Да, люди не герметичны.
4: Поэтому нужно приготовиться к тому, что пропон начнет действовать практически сразу.
3: Ага.
4: Он сразу через 3.5 часа начинает действовать.
3: Не бояться.
4: Не бояться.
3: Не бояться.
4: Он начинает действовать, действовать.
3: Да.
4: И в этот самый момент уже вы сразу сами... Вы и так были уже не герметичны. А тут ваша, так сказать, не герметика.
3: Поры.
4: Да, она просто открывается окончательно.
3: Открываются поры.
4: Да, открывается, да, окончательно. И, так сказать, вот эта аннексия пропона.
3: А,
4: как вы
3: так,
4: понимаете,
3: так вы ее, так ее так формулируете.
4: Формулируете, да, так. Она как бы врывается в ваш организм, но...
3: Так.
4: Замечу.
3: Ну-ну.
4: Не только она врывается,
3: но и вы.
4: Абсолютно.
3: Видите, Вова, как я почувствовал. Боже, давайте,
4: абсолютно,
3: дайте мне руку вашу. Спасибо, да, спасибо.
4: Да.
3: Вот хорошо.
4: Вот.
3: Спасибо.
4: Понимаете.
3: Очень приятно, очень приятно. Мы с Вовой сейчас, мы на «ты» с циклопропоном.
4: И
3: вот
4: давайте
3: так бы я
4: вот
3: сказал
4: еще
3: бы, да,
4: что. Давайте,
3: да,
4: сейчас для наших специально слушателей,
3: естественно, конечно,
4: разыграем 85 килограмм.
3: Давайте.
4: Цикл.
3: Давайте, давайте. Я набираю сейчас. Вот я сейчас набираю. Так, пожалуйста,
4: да, да. Давайте договоримся так.
3: Да?
4: Давайте.
3: Хорошо.
4: Договоримся. Кто?
3: Вы слушайте внимательно уже, пожалуйста, да.
4: Так. Кто первым нам на имейл
3: пришлет
4: ответ, на вопрос,
3: да,
4: который я сейчас задам.
3: Да, внимательно.
4: Тот,
3: да,
4: получит 85 килограмм.
3: Вова,
4: да,
3: вы бог
4: со
3: просто.
4: Со скидкой.
3: Вы бог просто.
4: Со скидкой,
3: да,
4: 32%.
3: Боже мой. Ну, вот, давайте, все, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
4: Вопрос.
3: Вопрос.
4: Мой.
3: Да, ваш
4: сейчас
3: вопрос.
4: Сейчас я задам его.
3: Пожалуйста, задавайте. Так, слушаем внимательно.
4: Сколько?
3: Так.
4: Самого по себе пона.
3: Пона, так.
4: Внимательно слушайте.
3: Да.
4: Сколько самого по себе пона.
3: Так.
4: Находится в 100 граммах циклопропона.
3: А, потрясающе.
4: Вот.
3: Так, внимание, время пошло.
4: И вот уже идут ответы.
3: О, уже как быстро,
4: да,
3: как быстро. Так, вот сначала
4: пока ни одного правильного.
3: Ни одного правильного. А вот Юрий Газ.
4: Юрий Газ. Послушайте, ну вот Юрий Газ пишет.
3: Ну что он пишет?
4: Что в 100 граммах находится.
3: Ну,
4: находится, ну, 74 грамма.
3: Ну,
4: пона.
3: Он близок. Но,
4: дружочек мой. А связывающий.
3: Связывающий. Юрий Газ, извините нас ради бога.
4: Ну. А вы знаете,
3: да,
4: что я хочу сказать,
3: да,
4: вот сейчас? Вы ведь не ройтесь, дорогие друзья, сейчас,
3: да,
4: в интернете.
3: Не надо, вот это
4: не надо открывать Википедию, срочно смотреть,
3: энциклопедию,
4: сколько пона,
3: да,
4: в 100 граммах,
3: да, так,
4: циклопропона.
3: Да,
4: зачем,
3: да,
4: вам это? Вы не, там не найдете. Вот. Это закрытая информация.
3: Да.
4: Но, тем не менее,
3: да,
4: после сегодняшнего рассказа,
3: да,
4: мы его рассказываем.
3: Мы затронули,
4: да,
3: это специально,
4: да,
3: для
4: вы
3: того, чтобы...
4: должны понимать, чувствовать,
3: да,
4: сколько этого... Пона находится.
3: Пона находится в циклопропоне.
4: Да.
3: Итак, сколько пона находится в циклопропоне, это для вас, дорогие друзья.
4: Вот, посмотрите, правильный ответ я вижу на экране.
3: Кто же?
4: Ой.
3: Это
4: силифан.
3: Силифан.
4: Давайте свяжемся, да, с этим силифаном, давайте.
3: Давай, силифан.
4: Давайте свяжемся.
3: Алло.
4: Пускай редактор пока наберет.
3: А, редактор,
4: а я просто
3: пока
4: хочу сказать,
3: да,
4: ответ,
3: пожалуйста,
4: силифана абсолютно верный.
3: Какой молодец.
4: Абсолютно верный.
3: Вова, вы представляете?
4: Абсолютно. Вот удивительные, но все-таки наши люди. Вот все-таки,
3: да,
4: они удивительные.
3: Удивительные люди.
4: Удивительные.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
1: Перегрызая камни,
5: превозмогая боль,
1: переплывая лаву,
5: шашлык из последнего.
6: кафе у Варана днем и ночью.
7: Чудеса армянской кухни.
8: Инструкция применения 358874. Жуй.
9: Кури. Классика в эфире.
10: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
11: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
9: Классика в эфире.
12: Знаете ли вы что?
13: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также

0: Летнее клизмование. С нами программа «Летнее клизмование». С вами Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный такой воздушный, я бы даже сказал, человек. Это Галина Садок, главный врач клиники «Мать и мачеха».
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый
0: здравствуйте,
1: день,
0: Галечка.
1: Юрий, да,
0: здравствуйте. Очень приятно. Галечка, мы, не скрою, ждали вас. Потому что летнее клизмование волнует всех сейчас. Особенно ближе к лету, вы знаете, чем больше набухают почки, все распускается, и как бы организм человека просит. Требует уже клизмования.
1: Да.
0: Ну, по-честному скажите, сами еще клизмуете? Или консультируете только?
1: Ну, вы знаете, вы даже шеф-повара, понимаете, в каких-то ресторанах все равно они какие-то вещи оставляют для себя. Поэтому я признаюсь, что занимаюсь этим, но только с обученными уже клиентами, с новичками. Этого делать я не люблю.
0: То есть самое вкусное оставляете себе.
1: Да, ну, понимаете, обученные клиенты отличаются от новичков. Все-таки это, ну, извините, как сказать, грязная работа иногда бывает, да. Поэтому с обученными работаю.
0: А вот что хочу вам как бы спросить. Все-таки вот зимнее, да, есть клизмование и, конечно, летнее клизмование.
1: Да, безусловно.
0: В чем же разница?
1: Да, я вам открою секрет, есть еще межсезонное.
0: Боже!
1: Клизмование,
0: боже!
1: Конечно, да.
0: Как
1: да,
0: интересно,
1: конечно.
0: Потому что, вы знаете, некоторые путаются. Они
1: понятно,
0: как бы клизмуются летом, а выясняется, что врач показал им зиму.
1: Да, да, вообще в этом деле очень много дилетантов, я вам хочу сказать. Дилетантизм,
0: да,
1: понимаете,
0: да,
1: присутствует.
0: Да, да, да.
1: Ну, что вам сказать? Но зимняя, конечно, отличается прежде всего температурой раствора, вводимого,
0: да.
1: Потому что можно в зимнее время, нам хочется согреться, нам хочется тепла, а в летнее нам нужно охладить. И поэтому температура раствора вводимого отличается. Вот это самое главное.
0: Вот мы с вами коснулись, вот сейчас подошли как раз к сути. То есть чем мы клизмуемся? Все-таки давайте подумаем, как бы все вместе, наши радиослушатели. Я вас приглашаю вместе с Галиной Садок, с главным врачом клиники «Мать и мачеха», сейчас подумать, все-таки, что ближе, травы? Вот, то есть травность как бы или кустистость?
1: Ну, вы знаете, опять-таки, ну, обученные клиенты уже могут и кустисто клизмоваться, а новички только травы, понимаете? Потому что кустистость — это, ну, да, достаточно пучки бывают, да, объемными, и так просто не засунуть, я извиняюсь, так сказать.
0: Ну, да.
1: Да, а травы все-таки можно измельчить и как-то попытаться внедрить в организм.
0: Но вот, вы знаете, кусты, ведь они колятся, вот это вот...
1: Да, поэтому я и повторяю, что обученный клиент, он...
0: Да.
1: Ведь мы тренируем сфинктеры сначала.
0: Вот.
1: Сначала мы занимаемся тренировкой сфинктеров. У нас специальные тренажеры сфинктерные есть.
0: Вот, расскажите поподробнее, пожалуйста.
1: Да, сфинктерные тренажеры, они продаются только у нас.
0: Так.
1: Кольцеобразные. Для сфинктера Одди отдельный тренажер. И для вот этого кольцеобразного другой тренажер. И мы развиваем, так сказать, мышечную вот эту вот силу необыкновенную, когда можно, как сказать, удерживать и даже впитывать кусты и даже некоторые ветки деревьев, потому что настой на ветках очень иногда полезен бывает.
0: А вот иногда, вы знаете, я
1: Березовый настой очень хороший.
0: Настой,
1: да,
0: березовый настой.
1: Да, прямо знаете, ветки.
0: Иногда хочется сделать маленькую паузу для того, чтобы... подумали сейчас обо всем, о чем мы с вами говорим, наши радиослушатели, а мы сделаем легкую паузу.
1: Да.
0: Летнее клизмование. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые, Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: впервые на рынке.
1: Чайные наногранулы из Галлии.
2: Чай, который не видят.
1: Только запах.
2: Только вкус.
1: Только нано.
2: Только чай.
1: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
3: Лицензия 09765У 3809808765.
4: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, программа «Кусачили». И сегодня у нас здесь удивительный человек, человек, который посвятил всю свою жизнь, так сказать, войсковой службе. Майор челюстной дивизии имени Кропотова, майор Сивцев Аркадий. Без отчества. Сразу вопрос, Аркадий, почему без отчества?
1: Да все очень просто. Здравия желаем. Ну, что сказать?
0: Ну, почему у вас нет отчества?
1: Почему вот такой... у меня нет отчества?
0: И почему, так сказать, ну...
1: Ну, хорошо, я чуть позже хотел коснуться этого, но можно коснуться сейчас прямо сразу. Я родился без участия отца.
0: То есть вы хотите сказать...
1: Да. Отец не участвовал вообще, не принимал никакого участия в моем зачатии.
0: То есть я прошу прощения, да. У меня сейчас возникает вопрос.
1: Пожалуйста.
0: То есть я понимаю так, что ни в каком виде отец не участвовал. То есть я прошу прощения, сперматозоиды отца как такового, неважно, ну, живьем ли, или, так сказать, оплодотворением искусственным, не участвовали в вашем зачатии. Правильно?
1: Да, совершенно верно, так точно.
0: То есть, и вы хотите сказать, что вы, так сказать, выведены, условно говоря, искусственным путем?
1: Да, это абсолютно искусственный военный путь.
0: Просто я уже начинаю, вы уж простите, я, так сказать, как бы с опережением, но вот вы служите в челюстной дивизии имени Кропотова, правильно?
1: Я служу в челюстной дивизии имени Кропотова. Отдельно я хотел остановиться о том, что Кропотов, знаменитый генерал Кропотов, который и основал, собственно говоря, нашу сначала училище челюстное. И после этого родилась, естественно, и вышли оттуда замечательные кадры. И организовалась дивизия. И она тоже получила название имени Кропотова. Потому что все помнят подвиг Кропотова, генерала. Но об этом я расскажу чуть позже. А для начала я хотел сказать, вы меня перебили.
0: Простите.
1: Я хотел сказать вам, Владислав, что военно-искусственный путь... Он давно уже существует, но применен он был относительно недавно. Просто шли разработки. Вот разработки закончились, и я появился.
0: То есть сегодня военным подвластно все?
1: Военным подвластно все.
0: Военные могут вывести живьем человека и прямо из пробирки, можно сказать.
1: Абсолютно, совершенно.
0: Это будет особый воин, который защитит нашу родину, так сказать, особенным способом.
1: Ну, естественно, а чего вы хотели... Конечно, мы готовы защищать, мы стоять на страже.
0: Нет, ну это ясно.
1: И вы можете спать спокойно.
0: Это ясно.
2: Кусатели. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». Покорители. Напоминаю вам, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и наслаждайтесь. Итак, у нас в гостях сегодня уважаемый Артур. А как ваше отчество, простите?
1: Артур Евлампьевич.
0: Артур Евлампьевич Презин, создатель универсальной жидкости «Нано-8». Правильно я все сказала?
1: «Нано-8».
0: Да. Вот вы, как всем нам известно, автор правительственной программы «Нано-9». Во-первых, что такое название «Нано-9»?
1: «Нано-9». Ну, прежде всего, нано это ведь это вообще как бы на само нано мы натягиваем некую такую такую специальную вуаль.
0: На нано. А скажите, вот цифра 8, да. Она ведь не случайна. Значит, нет, было еще предыдущих 7 на нано.
1: Было 7, но дело не в этом.
0: На 1, на нано 2, на нано 3.
1: Но. Вопрос в другом.
0: Да.
1: Что в них было не так? Что такое 8? Что такое цифра 8, да, если положить ее горизонтально?
0: Не, ну, естественно, это бесконечность, это мы все знаем. А вот все-таки, что было не так? Просто доходили слухи, что там что-то было не очень с запахом.
1: Нет, там был и запах не тот, там повалило лес.
0: Повалило лес просто?
1: Да, повалило лес. Ну, да, то есть это не до такой степени, как было при Тунгусском,
0: ага,
1: вы помните?
0: Да.
1: Метеорит знаменитый, да, когда повалило в тайгу. Да. Вот. Но, тем не менее, немножечко все-таки...
0: Ущерб был.
1: Повалило.
0: А чего больше? На нано 2 или на нано 3 повалило?
1: Больше и на нано 2, и 3, и 4.
0: Да.
1: Все валило.
0: Да.
1: Все валило лес.
0: Да.
1: Лес ужасно просто страдал. Ну, нам пришлось как бы восстанавливать потом, конечно, леса.
0: Восстановительные работы, то есть, шли.
1: Восстановительные работы, это очень...
0: Потом на нано 5 была какая-то тоже странная история.
1: На нано 5, там это... Она была...
0: Там,
1: это,
0: по-моему, это... даже кто-то умер, мне кажется.
1: Ну, в общем, да, запутался в собственных, как бы вот...
0: Частицах.
1: Частицах, да. Человек. Ну, а что делать? Что делать? Вы понимаете... Да. Это ведь жидкость.
0: Ну, потому что, как известно, у кого-то есть части тела, а у кого-то частицы.
1: А у кого частицы, да.
0: Да.
1: Он просто развалился на атомы.
0: Запутался,
1: да. Да.
0: Это на нано 5. На нано 6 тоже своя история очень драматическая.
1: Ну, это все знают.
0: Да.
1: Это был в отчете.
0: В отчете, да.
1: Чучеткина.
0: Чучеткина, да. Была опубликована статья,
1: да,
0: в Вестнике, да.
1: Чучеткин рассказывал, да, о том, как ему все это, так сказать, как это, этот провал.
0: Провал, да. Провал Чучеткина, так
1: провал
0: и зовут.
1: Чучеткина, провал так и назывался Чучеткина. Это в газетах.
0: Да.
1: Так вот, я занимался уже жидкостью нано-8.
0: А, подождите, к нано-6 вы разве не имеете отношения?
1: К нано-6 там Чучеткин больше этим занимался.
0: Опять Чучеткин. То есть, да, вот несмотря на вот этот провал,
1: да,
0: провал Чучеткина, его допустили и к 6-й все равно.
1: Его допустили к 6-й.
0: А к 7-й?
1: Нет, к 7-й там работал компьютер.
0: Да, только... и Фрязин, по-моему.
1: Фрязин.
0: Да.
1: Фрязин и компьютер.
0: Фрязин и компьютер. И уже с 8-й на нано вот. Вы вот вступаете, так сказать, вы.
1: Не случайно. Да. Вы знаете, что мы получили премию.
0: Да.
1: Премию.
0: Премию.
1: Я сейчас
0: скажу.
1: Да, да. Ну, скажите,
0: да, скажу, да, что Артур Евлампич, да, Презин, да, да, вот да, своей программой на нано 8, да, получил, да, премию за яркий прорыв. Да. Премию Галько.
1: Галько.
0: Ну, кто такой Галько, мы не будем вам рассказывать,
1: конечно,
0: потому что все это знают. Сейчас, конечно, прервемся ненадолго, чтобы продолжить наш разговор.
1: С удовольствием.
2: Покорители! Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: Адамова голова, башмачок известняковый, Венерин башмачок желтый, Кукушкины сапожки, Марин башмачок, да, и петушки.

0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 RU.

0: У нас в гостях Светлана Сорока, егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Значит, как я уже говорил, дикие мужчины-одиночки отправляются... Ну, конечно, я понимаю, так сначала они подписывают определенные бумаги.
1: Определенно. Понимаете, некоторые подписывают, а кого-то прям с улицы приходят забирать.
0: Вот так вот, да?
1: Ну, конечно, нет. Но у нас в этом смысле хорошо все поставлено, в этом смысле. На поток, я бы даже сказал. Иначе не было бы такого поголовья, понимаете?
0: Полторы тысячи, да.
1: Поэтому мы лет с 20 начинаем так приглядываться к мужчинам. Приглядываемся. И где-то уже, ну, в районе 22 уже окончательные выводы, и все, иногда забираем сами, если сами не приходят.
0: Да. Вот эти дикие мужчины-одиночки, вы часто ли новые поступления? Вот как по факту получается?
1: Ну, где-то, понимаете, ну, в месяц, наверное, ну, штук 30-то, наверное, прибывает. Но у нас же, я говорю, и женщина с лицензиями приезжает, понимаете?
0: На отбор их.
1: На отбор, да.
0: То
1: да,
0: есть
1: да.
0: осматривают мужчин-одиночек диких,
1: да,
0: осматривают их.
1: Поэтому 30 прибыл, 30 убыло, понимаете?
0: Вот так вот,
1: вот
0: да?
1: такая вот, вот текучесть.
0: Так вот. А возвраты мужчин-одиночек есть? То есть женщина, вот она его подобрала?
1: Да.
0: Из заповедника забрала
1: да.
0: его?
1: Да, не просто об этом говорить, случаются возвраты.
0: Случаются, да?
1: возвраты. Когда вроде уже и приручен, вроде и все, и из рук ест практически, да? А опять потом взбрыкивает и все, понимаете? Не может справиться.
0: То есть мебель грызет и бросается.
1: Мебель грызет, бросается, ходит в туалет на балкон. Ну, в общем, ну, начинается какая-то
0: кошмар,
1: ерунда.
0: Кошмар, да?
1: В ближайшие парки убегает, пугает
0: есть,
1: там.
0: Ну, то есть вот этим вот своим.
1: Вот этим вот.
0: Плащ раскрывает.
1: Вот,
0: кошмар.
1: Вот, вот, да.
0: А я вот что хочу спросить. Бывают ли такие сложные случаи, когда мужчины-одиночки, вот эти дикие,
1: да.
0: нападают на вас?
1: Вы знаете, я так скажу, у нас легких случаев не бывает.
0: Ах, вот.
1: У нас сплошные тяжелые случаи. А думать, почему я все время с арбалетом? Я тебя даже сюда пришла, понимаете, вроде как тут вроде все безопасно. А, не знаю. Может,
0: вот
1: у вас тут водится.
0: Кинется какой-нибудь, да?
1: Кинется какой-нибудь.
0: Я
1: да.
0: вот что хотел бы узнать. Дикие мужчины-одиночки, которые у вас в заповеднике.
1: Да.
0: Напомню, дорогие друзья, что Светлана Сорока — это егерь первого заповедника мужчин-одиночек.
1: Да. Попыховское лесничество.
0: Да. Попыховское лесничество. Да. Хочу вот что узнать. Скажите, пожалуйста, вот у вас ваш арбалет, он заряжается, так сказать, сонными и, да, этими, ну, так сказать, стрелами? Или да. все-таки...
1: Бывают и сонные, но что ж тут греха таить, так сказать. Бывают и не убийственные, конечно, но болезненные.
0: Болезненные, бывает, то есть,
1: да.
0: ну,
1: да? Да. Да, болезненные, иногда необходимы. Вроде.
0: А вот этот слух, что вы сразу отбираете одежду у прибывающих,
1: они сами сдают.
0: Сами
1: сдают. Они
0: там
1: сами
0: сдают,
1: голые, сами
0: да?
1: сдают. Ну нет, ну бывает, конечно, крайний случай, когда приходится раздевать, понимаете, он все думает, что ему холодно будет. Понимаете, поэтому приходится как-то, ну, уговорами, там, за корм, за что-то такое, ну, как менять одежду на корм.
0: А вот что я хочу спросить, как они между собой там все-таки?
1: Очень сдруживаются бывает.
0: Очень сдруживаются.
1: Очень
0: да.
1: сдруживаются. Такие а вот образуются
0: вот
1: прям.
0: Вопрос страшный у меня. Страшный прям.
1: Ну, давай.
0: Ну, скажите, а вот не возникает ли мужской семейственности? Ну, среди мужчин, так сказать.
1: Не позволяем.
0: Однополость.
1: Не позволяем. За Нет. это не сон, и сонная, и болезненная пилюля. Получает он в задницу, и все.
0: Вот так, да? Жестко с ней.
1: Жестко абсолютно.
0: Как
1: не,
0: только
1: не,
0: подумал,
1: да.
0: черти о чем,
1: не, да,
0: сразу
1: конечно.
0: Раз и все.
1: Сразу
0: а при
1: стреляем.
0: Этом все голые.
1: Абсолютно, конечно.
0: Удивительное дело. Вот все-таки заповедник, значит, в Попыховском районе, где, как я напомню нашим слушателям, Светлана Сорока является егерем первого заповедника мужчин-одиночек.
1: Да.
0: Вот, конечно, работа у вас непростая.
1: Да ну что вы, да, у нас же книга еще есть. Вот, ну, как вот, есть красная книга, всем известная, а у нас книга Бордо.
0: Книга Бордо?
1: Книга Бордо, и, да, я так вообще горжусь даже, потому что по моей инициативе она была как-то создана. Эта
0: Прекрасно.
1: Книга, есть расшифровка.
0: Прекрасно. Ну, вы сейчас об этом расскажете.
1: Хорошо, давай.
0: Буквально вернемся давай. После музыкальной паузы.

0: сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
1: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Да. Я хочу вот что спросить у вас.
1: Да.
0: Сейчас немножко о технике.
1: Да.
0: Мне бы хотелось все-таки узнать вот такие вот возможности сегодня технологические. Ваша пониженная гравитация,
1: да,
0: плюс наши космические достижения высочайшего уровня, лучшие космические,
1: конечно,
0: достижения. Они, как бы сочетаясь, наверное, дают новые высочайшие технологические откровения, правильно?
2: Вот, вы попали в точку, да, Владик. И вы попадаете постоянно в точку. И, кстати, я замечаю, что я мог бы в какой-то 95-й раз, когда я отправлюсь на эту планету, я не... планета Карлик не назвал, как мы назвали ее, как бы имя ее.
0: Не нужно.
2: Не надо, я думаю, что не стоит сейчас называть. Так вот, вы знаете...
0: Во-первых, нас могут услышать, нас, сказать,
2: наши
0: нас конкуренты.
2: Да, этого не надо. Тем более, мы не говорим ни координаты, ни имя планеты.
0: Угу.
2: Вот. В Центурии, я имею в виду, ее,
0: ну, понятно,
2: как бы, положение,
0: да,
2: и так далее.
0: Понятно.
2: Я не называю вообще, чтобы не было даже тени, как бы, никакой. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Я мог бы на 95-й раз взять вас с собой. Вам надо только проверить себя на центрифуге. Я-то не проверялся.
0: Почему?
2: Потому что космонавт с низкой пониженной, как бы, гравитацией, ему не нужна центрифуга.
0: Понимаю,
2: конечно,
0: вас.
2: Конечно.
0: Но она не нужна, потому что не нужно ничего уже, как
2: ничего
0: говорится.
2: Ничего не нужно.
0: Для вас перегрузки,
2: а для меня
0: они вовсе и не перегрузки.
2: Ерунда. Смешной разговор, все перегрузки.
0: Понимаю. А вы знаете, вот я сейчас понимаю вас.
2: 28G я испытывал.
0: Ой-ой-ой-ой.
2: Вы понимаете.
0: И ничего.
2: Да? И ничего.
0: А вот я хочу еще задать вопрос. Вот,
2: да,
0: этот,
2: пожалуйста,
0: вот случай, когда у вас колено и, так сказать, обшивка порвалась.
2: Вот обшивка, да, да.
0: Порвалась,
2: да, да,
0: обшивка.
2: Да.
0: Ну, вы помните, что это была притча в изыске, это обсуждали.
2: Ну, естественно,
0: широко,
2: конечно.
0: Не открывая, как бы.
2: Это только, но, внутреннее,
0: да,
2: было обсуждение.
0: Но при этом
2: обсуждение
0: обсуждалось широко. И
2: был форум, конечно, был форум.
0: Конечно,
2: да.
0: Как оно?
2: Да,
0: как,
2: да,
0: так получилось, что,
2: да,
0: с коленом, как,
2: да,
0: обшивка порвалась.
2: Да, да,
0: вот,
2: да.
0: Ну,
2: да,
0: я понимаю, что...
2: Гравитация, опять же, почему мы очень боялись, что подействует на... потому что порвано было колено, соответственно, комбинезон был порван. Гравитация могла дать о себе знать.
0: Mm.
2: В смысле, я имею в виду радиация, не гравитация, mm, само собой. Радиация. Mm. Мы же понимаем, мы не отменили гравитацию.
0: Ну вот, еще хочу сказать, а вот пониженная гравитация,
2: да,
0: она как-то связана все-таки с радиацией?
2: Они, скажем так, они друг на друга, они не любят друг друга.
0: Вот.
2: Вот,
0: угу,
2: вот. И вот это меня и спасло, потому что разодран был шлемофон.
0: Угу.
2: Вот этот,
0: угу,
2: вот шлемофон. И... Потому что это тоже мой как настоящий.
0: Я понимаю, понимаю.
2: Это
0: брат,
2: друг мой.
0: Брат.
2: Брат.
0: Угу.
2: И поэтому я его целую и тысен. Больше мы никому не позволяем целовать,
0: mm-hmm,
2: потому что это дорогого стоит. Вот,
0: mm-hmm,
2: он меня спас, шлемофон,
0: mm-hmm,
2: и разодранное колено, но пониженная гравитация и плюс эта самая радиация, они друг на ноль свели.
0: Ах, вот оно что. То есть вам посчастливилось.
2: Конечно.
0: Понимаю.
2: И я успел шлюз перекрыть.
0: Вот
2: успел
0: оно
2: перекрыть,
0: вот
2: шлюз.
0: Вот оно что.
2: Да.
0: Вот оно
2: так
0: что.
2: Так вот, я вам скажу. И на этой планете, не будем называть, опять же, мы ни ее, ни координат, это планета Карлик. Единственное, что я могу сказать, это зеленый карлик.
0: А,
2: да,
0: а!
2: Вот это я могу сказать уже.
0: Mm-hmm.
2: То есть, вы знаете, есть оранжевые карлики.
0: Ну, вы понимаете,
2: есть,
0: что, да, сейчас, да, наши конкуренты, они же наши партнеры, они кинутся сейчас.
2: Они кинутся. А куда?
0: А куда они кинутся? Что они могут?
2: Боже мой.
0: Вот.
2: Боже мой, нет, нет. Зеленый карлик и все. Но там есть самое интересное. Вот раз я вам раскрыл сенсацию, и теперь мы можем, потому что теперь за нами потянутся, будут пытаться карабкаться в этой космической гонке, но за нами уже не угонишься.
0: Да, дорогие
2: космонавта
0: друзья,
2: с пониженной гравитацией, натурала тем более.
0: Да, Виктора Лядова.
2: Виктора Лядова,
0: да,
2: перед вами, да? Так, на сегодня нету в мире, на нашей планете пока не обнаружено, кроме меня, ни одного больше
0: дело
2: натурала.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня, да, в программе «Низкая гравитация»,
2: да, да,
0: был первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Это человек, который носится, как говорится, по космосу, и наша космическая промышленность, ну, так сказать, является лидером благодаря ему, потому что именно он своей природной низкой гравитацией облегчает и дает возможности. Он, так сказать, создает те эффекты космические, которые позволяют нам шагать по пыльным дорожкам, как говорится, соседних планет. Спасибо вам, дорогой Виктор, за то, что вы пришли сегодня. Мы прощаемся с нашим дорогим космонавтом. Это первый космонавт, наш родной, национальный, первый космонавт с пониженной гравитацией, Виктор Лядов. Спасибо.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Нетопырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
3: С нами легко.
2: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Неизвестным результатом окончились вчера переговоры министра иностранных дел нашей страны и его коллеги из африканской Путуасу Мумбы Мумумумбыбы. Как оказалось, на переговоры забыли прислать переводчика. И международный этикет продиктовал министрам переход на дипломатический язык, на котором они общались более 5 часов. Результаты переговоров покажет время, говорится в официальном сообщении МИД.
0: Спорт.
1: На следующей неделе в столице стартует всемирный турнир по мягким шахматам. По словам организаторов мероприятия, в нем смогут принять участие те, кто плохо знает правила игры.
2: Мы хотим это все популяризовать среди масс. Нужно идти навстречу тем, кто любит шахматы. Смягчить, так сказать. Пусть проиграют. Не надо зацикливаться по правилам.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции президент Мягкой Федерации Шахмат Семен Кузякин.
0: Наука.
1: Группа ученых-ихтиологов из города Рабочий Камень обнаружили уникальную древнюю рыбу в банке с килькой в томате, которую они получили в своем научном институте в качестве заработной платы. Как рассказал нам один из участников группы, Тимофей Опенок, рыба уникальна тем, что сохранялась в томате более 40 лет.
3: Мы даже не отравились, а скелет отмыли зубной щеткой и взяли на анализ в нашу лабораторию. Возможно, мы на пороге удивительного открытия,
1: сказал он нам по телефону.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там

0: нас и еще раз нас.
1: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
2: Исповедь гусеницы.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь, в студии Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня гусеница Олег. Гусеница Олег, который, как ни странно, отказал.

0: вылить, ну, как настоящий гусениц,
1: да,
0: и вступили в это единоборство с теорией эволюции Дарвина,
1: да,
0: и не стали бабочкой.
1: Не стал.
0: А скажите, вот после того, как вы с волей своей, мощью, да, силой прекратили вот это вот бурление, так сказать, ну, ваших, так сказать, там вот это все, в ваших тканях,
1: да,
0: да, этой энергии, угу, я хочу спросить, этот гормон, который заставляет вот так там, угу, бурлить все, угу, и превращаться в бабочку, он еще раз к вам приходил потом?
1: Приходил!
0: Не раз?
1: Да!
0: И вы его каждый раз гоните?
1: Отгоняю!
0: А сколько уже лет прошло?
1: 12.
0: 12
1: да,
0: лет?
1: Да, да.
0: Так вы самая долгоиграющая, прошу,
1: конечно,
0: прощения, долгоживущая гусеница.
1: Долгоживущая.
0: Вы самый долгоживущий гусениц.
1: Да,
0: это
1: да,
0: удивительно.
1: Во-первых, я хочу сказать.
0: Да-да.
1: Владислав, во-первых, я, значит, не люблю летать.
0: Мы это слышали уже.
1: Во-вторых, я прекратил всякое существование. Но, в-третьих, я еще неизвестно какого пола.
0: Да вы что?
1: Ну, конечно.
0: Так вы, может быть, трансгендер?
1: Ну, не люблю я вот это вот.
0: О, господи, помоги.
1: Не люблю
0: а
1: я.
0: А давайте, вот... может быть, пока вы с полом не определились.
1: Да.
0: Мы вас не будем называть гусениц.
1: Не надо. Потому
0: что вы Олег.
1: Да? Конечно.
0: И не будем называть гусеница, потому что
1: нет,
0: вы, ну, например, Светлана. Нет,
1: нет, ну какая.
0: Давайте, может быть, будем называть вас гусеницо.
1: Да.
0: Гусеницо.
1: Потому что у меня одно яйцо.
0: Ох, бог ты,
1: конечно,
0: мой, вот это откровение.
1: Да, да.
0: А как это случилось?
1: Гусеницо.
0: Расскажите, а
1: так
0: как
1: я вам
0: у вас,
1: скажу.
0: Как? У вас же так вот, знаете, вот так вот, я понимаю, что у вас их несколько?
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. В этом-то все дело. Как только я обнаружил, обнаружило, что у меня одно яйцо, я поняла, что мне поручено природой что-то особенное.
0: Ох,
1: да.
0: Вы почувствовали этот знак на себе?
1: Знак, этот сигнал.
0: Это божье давление.
1: Да, да, это давление.
0: Божье,
1: божье давление.
0: Божье давление. Господи,
1: Боже.
0: Вот это удивительно.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: это
1: да,
0: открывается.
1: Да, да,
0: что?
1: Да. И тут вот я начал спорить. Что вы говорите? Что вы хотите
0: с сказать? С Чарльзом Дарвином.
1: Да, да. С Чарльзом Дарвином. Тут я начал активно спорить. И больше вам скажу. Не хочу окукливаться.
0: Да.
1: Не хочу.
0: Не буду.
1: Не буду.
0: Вас не заставишь.
1: Не хочу.
0: Нас не заставишь окуклиться.
1: Нас не заставишь. Нас. Вот это вот я.
0: Вы нас знаете? Не заставишь окуклиться.
1: Окуклиться. Да.
0: Вы так не переживайте.
1: Ну,
0: вас,
1: знаете,
0: здесь никто не заставляет,
1: я
0: не собирается.
1: Все, что связано со словом кукла, не люблю.
0: А вот скажите, да, мне, пожалуйста, а нервы вот у вас, у гусениц?
1: Нервы, ни к черту.
0: Я что хочу узнать?
1: Да.
0: Вот скажите, а вы встречаете ведь на своем пути каждый сезон,
1: да,
0: вы встречаете, я не боюсь этого слова, обычных
1: понял,
0: ваших
1: моих
0: гусениц,
1: коллег,
0: да? Коллег, да, гусениц.
1: Да.
0: Которые точно совершенно идут окукливаться.
1: Мне жалко.
0: А вы беседуете?
1: Я беседую.
0: И?
1: Они летают,
0: потом
1: ветер их сносит, шмякает их об пол, понимаешь? А я лежу, понимаете?
0: Вот так.
1: Я лежу или я ползу. Мне приятно, меня обдувает.
0: Я что хочу спросить?
1: Подождите, ну дайте.
0: Ползти или лежать? Ну что вам дайте?
1: Ну что вам
0: дайте?
1: Ну дайте мне что-нибудь.
0: Да, конечно.
1: Ну я прошу.
0: Ну
1: сладкий
0: сухарь.
1: Она прожорлива.
0: Понимаю.
1: Да.
0: Травинки?
1: Ну, в общем, да. Где-то травинки, веточка жимолости.
0: Удивительно.
1: Где-то шишечку.
0: Удивительно.
1: Обсосу.
0: Вот. И на этой высокой ноте мы сейчас прервемся и через минуту вернемся.
2: Исповедь гусеницы.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные? И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: 101.ru.
1: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
2: Семитысячье. С вами программа. Удивительная программа. Фоменко Фейк Радио. И с вами Юрий Бурзон. А напротив меня сам Влас Власович Внуков.
3: Добро, конечно.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Влас Власович. Влас Власович, дорогой.
3: Только добро.
2: Да, Влас Власович.
3: Ничего другого-то.
2: Новое все-таки. Расскажите-то, конечно. Вот расскажите. Влас Власович проповедует новую веру, которая называется Семитысячье. Влас Власович, пожалуйста, расскажите, что это такое? Как вы пришли к этому?
3: Вот поймите такое, дорогой вы мой человек.
2: Да.
3: Вот вы же... Просто речь-то... Юрий же зовут вас.
2: Юрий.
3: А фамилия-то Бурзон у вас?
2: Бурзон, да.
3: Что же вы, Бурзон-то, делаете тут?
2: Как
3: вот
2: так?
3: Вот и вопрос вам.
2: Как же это вопрос?
3: Вот и задумайтесь.
2: Нет, ну подождите.
3: Что вы отмерили, Бурзон-то, в этой жизни? Как вы намерили-то себе? Что вы понаделали-то здесь?
2: То есть вы как бы ведете...
3: Вот такой вопрос-то и возникает.
2: Вот к чему вот вы ведете.
3: А вы, Юрочка, понимаете?
2: Да.
3: Мало того, что вы Бурзон.
2: Да.
3: Вы еще и не знаете себе ни меры, ни места.
2: Вот я хочу вот с вами поговорить на эту тему.
3: Я сам с вами поговорю, милый мой.
2: Ну, давайте. Говорите сюда.
3: Ведь пришло время, когда становится ясно. Ясно, что люди не находят... И вроде даже и не ищут уже. И не находят. И, конечно, пришло время, что возникло во мне понимание, что вдруг не с того и все. А было как? Я отдыхал в поле. Было такое. Один. Я один отдыхал в поле.
2: Так.
3: Ну, конечно, светило. Светило.
2: Светило, да, я понял.
3: И я вдруг почувствовал благодать. А ведь любое чувствует благодать.
2: Ну,
3: любое.
2: Конечно.
3: Да. Ничего такого. Это не то, что пришел Влас Власович, да почувствовал благодать, да и вот вам. Она на него снялась. Нет, она на всех людей сходит.
2: Да. Влас Власович.
3: И вот почувствовал я благодать. И светило, и поле. И подумал, как же я измерю благодать-то? Ведь пришло время измерять. Нельзя не измерять благодать.
2: Конечно.
3: Это важно. Вот никто ее не мерил, эту благодать. И она так и рассеялась. Немеренная рассеялась. А когда меряешь благодать, то становится ясно, что для того, чтобы ее мерить, тебе нужно мерило.
2: Так вот, и я и хочу узнать. Расскажите, где же оно мерило?
3: Что ж ты, Бурзон, хочешь узнать-то, Господи?
2: Ну как же так? Ну,
3: тебе, Бурзон-то, и знать не дано. И благодать-то мерить тебе нечем.
2: Почему?
3: Потому что чуждый ты человек.
2: Ну почему же так?
3: Нет в тебе веры той, которая должна быть.
2: А как же так?
3: А вот чувствую я.
2: Но ведь...
3: Говорю-то открыто это.
2: Про мерило я ведь хотел с вами поговорить.
3: Понимаю.
2: Ну а где же оно
3: найти? Хотел знать, а может мне и не хочется говорить тебе, да скажу.
2: Ну?
3: Мерило ведь, пойми, мерило вещь, которую нельзя увидеть. Оно либо в тебе, либо нет. И вот стал я по крупицам это собирать. Внутри себя собирать, да клеить. Да создавать. Да чувствовать, как оно все-таки сходится один к одному. Как потоком идет. Токи во мне так вот пошли. Я вдруг понимаю, что мерило-то оно есть. Мы его просто не видим. И вот это вот вдруг мне пришло: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Ах, вот оно что.
3: А пришло сейчас другое время. Невозможно отмерить 7 раз.
2: А что же?
3: Мало это.
2: Мало?
3: Вот 7 раз ты меряешь, и вроде кажется, уже надо резать.
2: Так вот давайте мы сейчас.
3: А нет.
2: Нет?
3: Нет.
2: А что ж?
3: А потому что мало. Вот я смотрю на тебя, Бурзон.
2: Мало.
3: Просто смотрю на тебя, думаю, мерить ли тебя?
2: Так вот, на этом сейчас мы сделаем маленькую паузу. Влас, Влас, вы уж простите.
3: А ты делай паузу, не делай. Да? Мерить тебя или не мерить?
2: Ну, так надо
3: вот
2: подумать.
3: Вопрос.
2: Давайте подумаем.
3: Давай.
2: И вернемся в нашу студию.
0: 7000.
1: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
0: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
2: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубня луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.

0: осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио. 101.ru.
1: Мускус. Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, программа «Мускус». Дело в том, что сегодня у нас в гостях, мы так и назвали эту программу, потому что назвать ее по-другому не представляется возможным. Сегодня у нас в программе человек, который олицетворяет собой, да не просто олицетворяет, он выделяет его в огромных количествах. Это Виктор Мускус, и фамилия у него Мускус, и выделяет он Мускус, и программа называется «Мускус». В этом-то, так сказать, и есть вся сермяжная, как говорится, правда жизни. Итак, дорогой Виктор, скажите, пожалуйста, вы являетесь человеком, который выделяет мускус. Ну, я хочу задать вам вопрос сразу в лоб. Ну, все же выделяют мускус, правильно?
2: Ну, может, и все, я не знаю. А может, и я один только.
1: Не, ну, как-то это странно. Вообще, все мужчины в той или иной степени выделяют мускус, правильно?
2: Ну, да.
1: Да? То есть, получается, все-таки выделяют все?
2: Все.
1: Ну, а вы почему такой прямо исключительный у нас вот такой вот Виктор Мускус? Почему это так считается?
2: Ну, потому что я, во-первых, самый сильный. Угу. Это первый.
1: Так.
2: Угу. Потом, значит, мускус я выделяю не просто так, а по вечерам.
1: Скажите, пожалуйста. Вообще, мускус – это не ребячество, ли, а? В современном, да сегодня, мире, в 20, как говорится, первом, где-то даже уже до 22-м, может быть, веке. Но это не ребячество.
2: Не. А я скажу, почему.
1: А вы не бравируете?
2: Не. А чем мне бравировать-то? Я могу в любой момент кого хочешь от это самое, от балабасить.
1: Ну, давайте как-то сейчас все-таки выбирать выражение.
2: Ну, ладно.
1: Вы все-таки
2: ладно,
1: сами
2: ладно.
1: На радиостанции, понимаете?
2: Ну, я понял, да.
1: А вы уже что-то когда-то балабасите тут. Вы просто объясните, в чем принцип вот вашего мускуса. Мускус же это у мускус, но он у всех мускус, понимаете?
2: Ну, я понимаю, да.
1: Ну, у меня вот есть мускус?
2: Ну, так, немножко.
1: А у вас много мускуса?
2: Ну, да.
1: Скажите, мускус, он вообще выделяется, ну, так сказать, он его какое агрегатное состояние-то? Газ, жидкость?
2: Топливо.
1: То есть вы можете мускусом своим, в принципе, заправлять баки автомобилей?
2: Да легко. И не только автомобиль.
1: Да, а баки чего еще?
2: Баржи. У нас, между прочим, еще и баржа заправляется. У нас несколько этих самых работают. Несколько холдингов и...
1: То есть вы... А ваша основная работа-то какая? Вы что, получается, мускусом заправляете баржи?
2: Заправляем баржи мускусом, да.
1: Вашим вот мускусом, который вы выделяете. Мускус выделяете, скажите мне? Через что?
2: Ну, там специально для этого есть какая-то это самое, такая фигня. Ну, я не знаю, как она называется.
1: Почему?
2: Это специалисты. Знаете? Специалисты знают.
1: Как собирать с вас мускус?
2: Да.
1: То есть за вами еще специалисты ходят? То есть вот эти четыре человека, с которыми вы сейчас пришли, это специалисты, которые...
2: Да, да, да.
1: Ну,
2: да.
1: Я думал, это ваша охрана, а это оказывается...
2: Нет, да это специалисты эти самые, да. Mm-hmm. Ну и одна женщина там...
1: Скажите, пожалуйста, вот мускусные, вот эти вот мускусные выделения, они как ощущаются людьми?
2: Ну, прежде всего, они чувствуют, они боятся, во-первых.
1: Сразу.
2: Бояться, конечно.
1: То есть, в принципе, возможность вот эта вот ваша мускусность, она возможна даже применение где-то даже, может быть, в военных целях.
2: Ну, можно и в военных, где не проблема, так сказать. Мы сейчас, почему я про баржи заговорил? Военные тоже сейчас будет новое, это самое. Сейчас
1: военная баржа?
2: Военная баржа, да.
1: Давайте вот сейчас остановимся, буквально прервемся на минуту в нашей программе «Мускус». Сейчас сделаем перерыв небольшой и вернемся через минуту.
2: Давай.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
5: А вот, мои дорогие, любезные, разлюбезные друзья, вас приветствует Юрий Бурзон. А со мной, боже мой, кто со мной? Я сейчас раскрою все карты. О, кто? Ох, это, я бы сказал, мускулистая, удивительная, ну, я имею в виду, женщина, скажем так, решительная.
6: Юрий!
5: Ну что вы, ну что, ну, что? Конечно, ну, что? В нашей студии сегодня знаменитая программа «Повторное отращивание», и в гостях действительный член Академии лечебной физики тела Жанна Юрьевна Кушко.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, это я так уж сказал. Мускулистость, я имею в виду, это и чисто идейная, так сказать, да. Такая. Да.
6: Ну, это...
5: Но, да. Скажите, все-таки,
6: да,
5: мы говорим о повторном отращивании. То
6: да.
5: есть, как удалось заново отрастить.
6: То есть вы прям вот сразу хотите вторгнуться в мир биоинженерии?
5: Ну, как
6: я не ожидал, я думал, постепенный будет процесс какой-то у нас.
5: Ну, хорошо, давайте, давайте, давайте. Давайте так. Ну, значит, сначала смотрите, например, ну, например, вот лечебное, вот пойдем от названия. Лечебная физика тела.
6: Да.
5: Ведь вы знаете, получается, о физике тела.
6: Все.
5: Все.
6: Да.
5: Ну, Жанна Юрьевна, очень хочется, чтобы вы как-то поделились с нами все-таки вот этими вашими секретами, да. Секретиками, я бы даже сказал.
6: Вы понимаете, просто такая тема, она как-то сугубо научная получается.
5: Да.
6: Вроде, с одной стороны, сугубо научная.
5: Сугубо.
6: Потому что, ну, даже, наверное, людям, которые просто интересуются, они, наверное, просто понимают, что да. есть биоинженерные вот эти потоки, которые да. направлены на выращивание вот этого вне человека, да. отдельно человек.
5: Так.
6: И есть потоки, которые направлены на то, чтобы выращивать внутри самого человека.
5: Здесь,
6: так вот,
5: так.
6: вы, наверное, хотите меня спросить, где я? Какому,
5: где?
6: Так сказать, ответвлению я принадлежу?
5: Да.
6: Я
5: где
6: целиком
5: вы?
6: И полностью пришла к выводу, что это надо делать вне человека. Думаю, вот с этого и не следует начинать наш разговор, нашу передачу.
5: Да. Ну и давайте действительно и продолжим наш разговор. Это ж приятно, как-то это передается от вас ко мне, от меня к вам.
6: Да, просто редко, понимаете, в основном сугубо со специалистами говоришь на эту тему. Да. Редко очень, как сказать, просто как сказать, с обывателями.
5: Ну, можно так назвать. Мы скажем даже, может быть, так, скорее всего, с дознавателями.
6: Да, без терминов, чтобы было понятно.
5: Да, просто. без терминов, конечно. И тем не менее, вот как все-таки вот заново отрастить? Вот что, во-первых? Ну, скажите, что, во-первых, что значит вы... Вот,
6: ну, вот. Я вас сейчас удивлю, во-первых.
5: Как вы отращиваете? Мы же говорим, извините, наши дорогие друзья. Вы понимаете, я как бы говорю о том, что мы говорим о гландах. Мы же говорим о гландах.
6: Мы не только о гландах.
5: Не только? То есть мы все отращиваем.
6: Понимаете, Юрий, мне кажется, глядя на меня, вы, наверное, понимаете, что речь идет не только о гландах.
5: Нет, конечно. Что касается вас...
6: Мне кажется, это очевидно просто.
5: Это очевидно.
6: Что гландами совершенно не ограничивается.
5: Не ограничивается.
6: А только начинается, может быть, с гланд. А заканчивается, знаете ли, уже...
5: А вот расскажите поподробнее.
6: Ну, понимаете, вот если... Что касательно меня.
5: Да.
6: Как я пришла вот именно к тому, что нужно это делать вне человека? Потому что понятно, что вот это и биоинженерия, я занималась, увлекалась, там, училась, в конце концов, ну, как это делают все нормальные люди.
5: Да.
6: Но потом, вы знаете, это было еще молодые годы, так сказать.
5: Да,
6: молодые зелено, после каких-то праздников, уж не помню, что это было, Новый год или что. Как я вот ощутила, что что-то с печенью происходит не то.
5: После Нового года.
6: Да.
5: И вот извините, как раз, Жан-Юль, я буквально попрошу вас вот сделать маленькую паузу, а мы вернемся.
6: Конечно, Юрий, да. Как
5: мгновение.
6: Да.
7: Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
8: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест. –

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: Кофейк Радио. Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда свободен.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня программа «Всегда свободен». И в студии сегодня ваш Владислав Жульпацкий и наш гость. Гость наш сегодня необычный. Мы решили поднять жестко и остро, поставить вопрос о людях, которые являются людьми без определенного места жительства. Ну и сегодня у нас в гостях бомж-перфекционист Вайзон Аметистович, который просил не называть его фамилию, естественно. Ну, это вообще странно звучит, согласитесь. Здравствуйте, Вайзон Аметистович, прежде всего, здравствуйте. Ну, это странно звучит, согласитесь, бомж-перфекционист. Ну, мы понимаем, что мы вообще всегда привыкли, обычные горожане, видеть, что люди без определенного места жительства, они, так сказать, ведут такое, ну, в общем, честно говоря, такое не очень, как говорится, ну, чистоплотный, что ли, образ жизни, да? Ну, вот они как-то не очень следят за собой, неизвестно, где ночуют.
3: Здравствуйте. Во-первых, еще раз здравствуйте.
2: Ну, мы уже поздоровались с вами, Вайзон Аметистович.
3: А для меня это очень важно, чтобы...
2: Порядок был во всем, был, да? Порядок, ну, порядок, понимаю порядок. Вас. И вот сегодня вы, как бомж-перфекционист, да. Сегодня у нас в гостях. Да. Я хотел бы сразу вам задать вопрос. В чем, так сказать, вообще расскажите о том, как получилось, что вы стали... Что было сначала, перфекционизм ваш внутренний или все-таки вот эта вот мечта бомжевать?
4: Как-то сочеталось. Mm-hmm. Я познал сначала эклектику.
2: Ах, вот оно же.
4: Да, эклектику.
2: Эклектику жизни. Эклектику мира.
4: Да, когда все вроде бы, все как-то не связано, все как-то...
2: Разрозненно.
4: Все как-то не состыковано. И вот хотелось все время...
2: Хочу сказать, что те наши слушатели, которые видят нас,
4: да.
2: Не только слышат, но и видят, они сегодня обращают внимание вот сейчас прямо на вас, и я вижу эти ваши шелковые, струящиеся, длинные, потрясающие волосы.
4: Да.
2: Ваш удивительный пиджак, и мне хочется спросить, а каким же образом вы без определенного места жительства, и я понимаю так, что без работы, да, ничего практически не делая.
3: Я понял, прежде всего, вас волнует, откуда такой блеск, такой шик, такой лоск. Почему это бомж вдруг такой дэнди? Да, это есть немножко. Я не скрываю этого. Я собирал это долго по разным отхожим местам. Ну, я так называю. Я не называю помойки помойками, потому что это не помойки, это отхожие места. Mm-hmm. Места, где отходят какие-то вещи на задний план. И вот я с заднего плана вытаскиваю. И вот вам, пожалуйста. Вы видите?
1: Всегда свободен!
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Каля Рубенчик-Азадьян, основатель холдинга «Займ». Все новое, самое новое в экономике. И я, Ирина Рыбладзе. И сейчас нам Каля Рубенчик расскажет, как же вернуть обратно деньги. Сможет ли мод и транжира вернуть деньги обратно? Какие для этого есть условия? Итак, слушаем вас.
1: А вот, Ириночка, я немножко хочу сказать, что есть три варианта всего. Это не так много для мота и транжира. Это немного. Как получить деньги обратно? Значит, это первый контракт. Контракт не менее 5 лет. Пяти лет, вы понимаете?
0: То есть даже если он там после 4 лет прибежит и скажет, ну нужны, ну отдайте. Нет,
1: контракт не менее 5 лет. Не менее за это время. Что делает? Первый вариант. Справка.
0: Так.
1: Значит, от нашей организации.
0: Так.
1: Справка, что он действительно мод. Понимаете? Наш специалист проверяет мотовство. Это, значит, в течение недели.
0: Мотовство.
1: Да.
0: А потом эту справку, кому он может предъявить вообще, в принципе? К чему она может послужить, помогать ли она к чему-то? Может, при походе в театр?
1: Обязательно, что в театр, кино, шмино, все.
0: Его бесплатно пустят просто.
1: Везде пустят.
0: В цирк, шмирк.
1: Обязательно все пустят.
0: Отлично.
1: Конечно.
0: На выставке, правильно?
1: На выставке, шмыставке. Обязательно, конечно.
0: А за границу пустят?
1: За границу Мареницу обязательно, конечно, пустит.
0: Бассейн.
1: Конечно, Ириночка. Пусть сыр немножко вкусный.
0: Обязательно. А скажите, а в рестораны будут пускать с такой справкой?
1: Будут пускать понемножку сначала, потом будут пускать. Но вопрос о чем?
0: Это прекрасно. Я хочу такую справку.
1: Это справка, я понимаю. Так вот, смотри, значит, на мотовство он должен продемонстрировать свой... В течение недели он должен показать все, на что способен.
0: То есть это, я бы даже сказал, какой-то следственный эксперимент.
1: Он должен потратить уйму денег, уйму.
0: И не менее 15 барышень, да, он должен как-то...
1: Не меньше, от 16, мы начинаем считать от 16.
0: От 16
1: и дальше начинаем считать.
0: И все должны быть довольны.
1: Все довольны, обязательно. И, значит, только справку он получит. Наш специалист проверяет все справки. У нас специалист работает, он молодец, он, дай бог здоровья. Замечательный человек. О, дорогой Сурен, спасибо.
0: Это вот как раз тот человек, который проверяет.
1: Суренчик все проверяет.
0: И ламинирует справку потом.
1: Все ламинирует, шминирует, все делает. А вот после этого второй вариант.
0: Так, интересно.
1: Сложнее. Значит, если первый вариант, он все должен неделю промотать. Да.
0: Сурен наблюдает.
1: Да. Второй вариант. Анализы все нужно сдать. Все анализы.
0: Медицинские.
1: Все медицинские анализы, какие есть у человека на земле.
0: То есть все соскобы даже.
1: Все. Включая анус. Все, что хотите, все, пожалуйста.
0: А скажите, неужели по медицинским анализам, по каким-то соскобам, по каким-то вообще каким-то
1: соскобам,
0: вот анализам?
1: Соскобам, маскобам, да. анализ.
0: По ним определяется мотовство?
1: По ним все, только по ним. А потому что все видно сразу. На прямой кишке все заметно. Я тебе скажу, Лириночка, дорогая, я не хотел касаться этого вопроса, но если заговорить, все видно.
0: Сейчас мы
1: кишка не прощает мотовство. Не прощает она. Понимаешь? Она откликается, она поет. Да. Поет она кишь. Понимаешь? Ей плохо становится. Да.
0: Не скроешь ничего от прямой кишки.
1: Ничего
0: понятно.
1: Не скрывается.
0: Я поняла. А сейчас мы на секундочку прервемся и продолжим наш интерес.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров. –

0: pai de ele, da, da, la. Dacă așa îi place, la mândra.
1: Da, numai așa, așa, așa.
2: Правда, запахом кроксов. Фомин Фейк Радио.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Доброго здоровья, мои дорогие! И очень приятно сегодня у нас удивительная встреча с двумя удивительными, ну, я бы так сказал, персоналиями. Потому что это индивидуумы. С нами Нильс Хольгерсон. Здравствуйте, Нильс.
1: Здравствуйте.
0: Очень приятно, Нильс. И с нами Ака Кебнекайси.
2: Кебнекайси.
0: Извините, Ака Кебнекайси.
2: Да,
0: очень приятно, Ака.
2: Здравствуйте.
0: Как вы, Ака?
2: Я хорошо.
0: Вы хорошо?
2: Я всегда хорошо.
0: Очень приятно. Ну что, дорогие Ака и Нильс, вы знаете, давайте постепенно введем наших зрителей и слушателей в эту удивительную атмосферу, в которой вы существуете сколько уже, я не знаю, уже очень давно. Ну, много уже, да, прошло времени, да, с тех пор, как вы...
2: Не любим считать.
0: Путешествуете, да.
1: 110.
0: 110 лет.
2: Нильс любит считать.
0: Да, Нильс любит считать. Нильс.
2: Нет.
0: Нильс молодец. Нильс просто молодчина.
2: Он еще молодой парень.
0: Он просто молодой парень. Я тоже так считаю. Ну, вот их я хочу сказать. Вы действительно что? Вот вы скажите, после того, как все это случилось, вот эти ваши, скажем так, метания, путешествия, вот эти все, боитесь ли вы высоты после всего этого? Или нет? Скажите.
1: Да нет, конечно.
0: Нет,
1: что,
0: Нильс.
1: На самом деле.
0: Нет.
1: Вы просто задумайтесь.
0: Да.
1: А это для вас, то есть какие-то путешествия, вот эта притча во языцах, что Нильс с дикими гусями.
0: Ну да, да, да, да.
1: Это удивительная, я хочу сказать,
0: да.
1: Удивительная система.
0: Да, да.
1: Удивительная система координат, когда то 10 лет назад
0: так.
1: Начала свою работу наша спецслужба.
0: Вот. Вот этого я и ждал.
2: Молодец.
0: Вот этого я и ждал. То есть вы хотите сказать, что сейчас, спустя 110 лет, дорогой Нильс и дорогая Ака.
2: Ака.
0: Да, значит, вы можете раскрыть некоторые секреты. Да?
1: Ну, мы можем кое-что, так сказать. Не все.
0: Ну, не все.
2: Далеко не все.
0: Ну, я понимаю. Но все-таки, вот скажите, Нильс, первое, что я бы хотел спросить у вас. Какая легенда? Вот все-таки у вас была легенда. Теперь
1: смотрите,
0: уже можно
1: смотрите,
0: рассказать.
1: Как все начиналось?
0: Да, какая у вас была легенда?
1: Я родился сразу как Нильс.
0: Так.
1: Сразу как Нильс.
0: Как Нильс.
1: И фамилия моя Хольгерсон.
0: Хольгерсон,
1: я никогда и не скрывал. Так же, как не скрывала и... Ака Кебнекайси никогда не скрывала.
0: Ака,
2: я
1: конечно,
2: никогда не скрывала
1: конечно,
2: своего имени. Нет,
1: конечно, конечно. И это были те самые, Юрий, те самые принципы, на которых мы были приглашены в нашу спецслужбу. Дело в том, что тогда остро стояли вопросы, как, так сказать, собирать информацию. И, конечно, было ясно, что нужно собирать ее с воздуха.
0: Да, естественно.
1: С воздуха.
0: Естественно.
1: Авиация, конечно, не была тогда развита никак просто.
0: Вот-вот-вот.
1: Вот. Но наша спецслужба,
0: так.
1: Она уже была на таком уровне, уже
0: так.
1: Такой уровень открытий, что, в принципе, конечно, мы понимали, что ну, нужно пользоваться теми открытиями, которые были сделаны.
0: Естественно.
1: Вот. И неожиданно руководителю нашей спецслужбы,
0: так.
1: Ну, я сейчас буду Акочка, я все буду открывать.
0: Ну да, ну
1: его кличка Гном, он
0: так.
1: Руководитель нашей команды.
0: Это руководитель Гном.
1: Да, да.
2: Он
1: Гном.
2: И вышел значит, на гусей.
1: Да.
0: Да.
1: Он вышел на гусей.
0: Так.
1: Вот. Ну и попытался договориться
0: с гусями.
1: Да,
2: с
1: да,
2: дикими
1: да,
2: гусями.
1: С дикими гусями.
0: С дикими гусями.
1: Гуси были, кстати, абсолютно дикие.
2: Абсолютно,
1: абсолютно
2: да.
0: То есть
1: дикие.
0: С ними было трудно.
2: Я еще это время помню, кстати.
1: Да. Но, да. Но тут случилось удивительное.
0: Что же?
1: Тут случилось удивительное. Тут ряд специальных препаратов, которые уже были у гнома в арсенале,
0: он применил.
1: Они сработали.
0: То есть гуси стали, в общем, адекватные.
1: Адекватные, да. Гуси стали адекватные.
0: И что же в результате? В результате мы хотим задать же вопрос, но перед тем, как задать вопрос и Аке, и Нильсу, я должен сделать маленькую паузу и вновь открыть дверь нашей студии.

0: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
2: Классика в эфире.
3: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
4: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
5: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
7: Семнадцатый мститель!
8: Я даже не могу себе, представить.
9: Да. Поражение со льдом непросто. А у вас тем не менее, когда враг, да, знаете, атакует, бывает, ох, как полезно, конечно. Вот. Ну, плюс вот это рыгание огнем, оно, конечно, девушек отталкивает, это честно скажу. Так.
8: А что больше отталкивает? Ледяное испражнение, скажем?
9: Не испражнение,
8: так,
9: а опорожнение.
8: Опорожнение. Ну да, действительно, это же не... Это же,
9: ну, зачем же так?
8: Это же действительно, это разные вещи.
9: Я бы сказал так, зачастую огненное рыгание притягивает.
8: Все-таки.
9: Да. А вот ледяное опорожнение,
8: Да.
9: Оно отталкивает.
8: А вот почему, скажите, я ведь не случайно оговорился, а испражнение было хоть раз ледяное?
9: Ну, давайте так уже, раз мы так углубляемся.
8: Ну, извините, но вы герой. Ну, все-таки давайте люди хотят знать.
9: Ну, если я опорожняюсь.
8: Опорожняюсь.
9: Так значит, я испражняюсь.
8: И испражняетесь одновременно.
9: Это как и любой человек, прошу прощения.
8: Давайте я как бы немножко сфокусирую.
9: Ледяные испражнения выпадают из меня при опорожнении. Что ж тут такого?
8: Нет, вы понимаете, что есть два разных органа. В общем-то, один орган как бы у нас находится сзади, другой спереди.
9: Ну, слушайте, вы про ледяную струю.
8: Да.

0: И все вместе. Я понимаю, я понимаю. Но все-таки вот Джоанна, уж раз мы вспомнили, она же постоянно пишет нам. Mm-hmm. Она постоянно какие-то высылает нам какие-то свои фото.
1: Mm-hmm. Это мать ее, наверное.
0: Может быть, мать.
1: Потому что ведь сама она сгорела.
0: Да? Так это мать. А мать что случилось? Жила,
1: ну, по случайности.
0: А что, вы повернулись не в ту сторону?
1: Она случайно попала под огненную струю. Ах ты, у меня ведь бывает, вы знаете, во время особенно, особенно жарких схваток по защите.
0: Так то есть это населения, как
1: отрыжка? Длина, ну да, длина достигает 48 метров.
0: Воу-воу-воу, это огнемет просто.
1: Ну, я скажу, ну, извините, даже больше.
0: Это больше, чем огнемет.
1: Да.
0: Слава богу, что нету ледяной струи, а то бы было бы вообще, бы, понимаете, что-то творилось бы.
1: Да, ну и когда бой, так ну и массы другие
0: опорожняются. Да и совсем другие массы.
1: Объемы другие.
0: Объемы уже колоссальные.
1: До 14 тонн.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Льда до 14 тонн.
0: 14 тонн льда.
1: Вот, например, если говорить о тактике боя, то, например, случается так. Ты быстро опорожнился, там, 8-10 тонн.
0: Да.
1: Опорожнился быстро. Да. И быстро тут же огненным... так сказать, огненной вот, ну, струей.
0: Струей, да-да-да. Так вот сказать, это,
1: вот
0: да.
1: этим огненной струей,
0: да,
1: вот
0: да,
1: этой,
0: да, да.
1: прямо в этот лед. И все. Вы понимаете, что такое 10 тонн?
0: Да 10, это колоссально.
1: Это колоссально, 10 тонн воды.
0: Это жуткое.
1: А то и 12.
0: Она же, она потом тает, все я, смывает.
1: Поймите как, я опорожнился, да, да. вот лед.
0: В лед.
1: Тут же я, посылайте, как говорится, посылаю.
0: Да.
1: Вот. Ну и, соответственно...
0: Да.
1: Тут же тает, это не тает, просто тает. Испаряется и растворяется. Температура доходит до 800 градусов.
0: То есть, извините, но так конечно, это вообще, конечно. Это вообще сродни, знаете, конечно. Глобальному потеплению.
1: А если дело происходит вечером,
0: то... А вечером глобальное потепление...
1: Я уже собака-вампир.
0: И собака-вампир...
1: И это делает собака-вампир.
0: Это собака-вампир делает.
1: Другие объемы.
0: И другие объемы.
1: Вы представляете, как, так сказать, сегодня, какие возможности у нас...
0: И в результате у вас
1: как
0: удивительный.
1: У
0: вас как у команды.
1: Да, поэтому мы готовы к любому нашествию.
0: Вы даже так?
1: Да.
0: Как интересно.
1: К любому нашествию.
0: Ну, к какому? К любому.
1: Я же говорю, к любому нашествию.
0: Вообще.
1: Вообще к любому нашествию.
0: Вообще.
1: Мы и сами, в общем-то, могли бы его организовать. Только пока не знаем точно, где нам его нужно организовать.
0: То есть направить. Куда направить?
1: В любое место.
0: Вы можете развернуться.
1: Вот так.
0: Вы быстро развертываемый
1: да.
0: и быстро опорожняемый
1: да.
0: и быстро и изрыгающий
1: да. Собака-вампир.
0: Огонь. Собака-вампир. Вот именно с таким удивительным героем мы сегодня беседовали.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ваши фанатики, ваши поклонники
1: спасибо.
0: Говорят вам спасибо. Будьте с нами. Мы равняемся на вас.
1: 17-й мститель Джон Проворин сегодня был с вами.
0: 17-й мститель Джон Проворин был с нами, друзья.
1: Русские корни.
0: Русские корни. Самые-самые вам теплые, горячие и ледяные поздравления.
2: 17-й мститель.

0: Флора и фауна.
1: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: Итак, да. Это наша возбужденная беседа сегодня в программе «Сексуальная революция». Да. Я Владислав Жульпацкий. Да. И передо мной сидит сейчас здесь, на нашей станции Фоменко Фейк Радио, сидит в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
3: Да.
2: Только что мы выяснили, дорогие друзья, что фалоимитаторы — это не просто,
3: игрушка
2: или там историческое явление, практически ровесник Москвы.
3: Да, да.
2: Это еще одновременно при помощи, разработкам инженера-конструктора Якова Крипе.
3: Да,
2: хвалю вас.
3: Да, спасибо.
2: Да.
3: Как
2: не только фалоимитатор, но и фалоимитатор-блендер, который можно взбивать.
3: Да.
2: Это фалоимитатор-соковыжиматель, который выжимает сок.
3: Да.
2: Это еще, дорогие друзья, и лазерная указка, которую можно использовать в планетарии. Но самое главное, мы поняли сейчас с Яковом, я,
3: Боже.
2: Влад, и Яков, мы поняли сейчас, что фалоимитатор может посылать сигналы в открытом космосе нашим будущим братьям, внеземным цивилизациям подавать сигналы.
3: Да.
2: Это еще один, может быть, новый...
3: Это шажок.
2: Конечно. Который... Маленький шажок.
3: Но в целом как бы...
2: Сигнал
3: для
2: фалоимитатора во Вселенной,
3: гос. Это громадный шаг.
2: Это, мне кажется.
3: Это громадный шаг.
2: А хотя шажок. Вот мне кажется, что сегодня важно...
3: Да.
2: Дорогой Яков Моисеевич, мне кажется, сегодня добиться нужно чего.
3: Да.
2: Во-первых, удлинить сигнал.
3: Да.
2: Лазерный сигнал.
3: Да.
2: Удлинить его необходимо.
3: Надо.
2: Сделать его более ярким.
3: Конечно.
2: И самое главное.
3: Да.
2: Выдать его нашим космонавтам.
3: Надо.
2: Которые летят на Международную космическую.
3: Надо.
2: Теперь получается, что полет с фалоимитатором туда. На космическую станцию.
3: Да.
2: Специально для того, чтобы посылать сигналы.
3: Да.
2: Это может быть важнейшая научная работа.
3: Конечно. И я хочу коснуться еще одной темы, вы знаете.
2: Так?
3: Потому что после космоса мы с вами должны вернуться как бы на Землю.
2: Угу.
3: И задуматься о том, что... А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что такое разведка? Военная разведка.
2: Ой,
3: вы знаете, я встречался. Я встречался с этими бравыми ребятами-разведчиками. И чего им не хватает, как вы думаете? Им не хватает то же самого. Фалоимитаторов. Потому что в разведку можно идти. Что у тебя с собой? Часы?
2: Нож?
3: Консервная банка?
2: Так?
3: Уже много. Консервная банка уже много. А вот фалоимитатор — это твой друг. Это твой дружище.
2: Как же его использовать в разведке?
3: И как часы.
2: Передает сигналы.
3: И он передает сигналы.
2: Показывает время.
3: И он показывает время.
2: Расскажите,
3: время
2: что фалоимитатор для разведчика.
3: Фалоимитатор — это и легкий массаж. Это он массирует. Он массирует всего разведчика. А вы знаете, когда разведчик сидит где-то в засаде или где-то он находится, он же скован. И в этот момент фалоимитатор чуть-чуть массирует его. Чуть-чуть, кончиком. И ему становится... Он становится... вы понимаете? Он начинает чувствовать себя лучше. Разведчик, вы понимаете?
2: Ага, то есть
3: он расслабляется.
2: Еще и физиотерапия.
3: Это физиотерапия в разведке.
2: А-а-а.
3: Вы понимаете? И он уже окрепший, он может действовать дальше.
2: Вы знаете, к чему я склоняюсь сейчас, слушая вас?
3: Да.
2: Мне стало казаться, что фалоимитатор – это гораздо более крупное, серьезное явление в нашей жизни, нежели мы привыкли о нем думать.
3: Вот именно. Потому что очень узко используем. Очень узко.
2: Да.
3: А это широчайший спектр. И космос, и разведка, и военные принадлежности.
2: И кухня.
3: И кухня.
2: И питание.
3: И питание. И планетарий. Фалопланетарий.
2: Потрясающе.
3: Вот. Да.
2: Вы знаете, Яков Моисеевич, я прямо меня. Я даже. Скажите, пожалуйста,
3: да?
2: А не могли бы буквально адрес магазина, где
3: да.
2: продаются ваши непосредственные да. изделия? Давайте.
3: Прыткин переулок.
2: Прыткин переулок?
3: Да.
2: Прыткин переулок, так.
3: Прыткин переулок, дом 19.
2: Дом 19.
3: Строение 4.
2: Строение 4. А да. можно, кстати, есть там вывеска?
3: Вывеска есть, конечно. Так. Там написано, как бы Офало. Офало.
2: О?
3: Офало.
2: Фалло.
3: Офало.
2: Офало.
3: Да, да. Офало.
2: Ну, кириллица или это иностранные буквы?
3: Ну, это иностранные.
2: Офало.
3: Да.
2: О, как бы и запятая о. После этого?
3: И запятая, конечно.
2: Или восклицательный знак?
3: Ну, восклицательный, конечно. Офало.
2: Офало. Понимаю вот вас.
3: Да.
2: Понимаю.
3: Конечно, прекрасно. Потому что это...
2: Вы знаете, да, вот да, вы да. настолько меня разбередили.
3: Ах,
2: сейчас.
3: Ты, да.
2: Как мне приятно. Я бегу сейчас в переулок да. Прыткина после да, нашей да, программы.
3: Да, да,
2: дом
3: да,
2: 19, строение да, 4, да. магазин Офало.
3: Да, и с вами даже бегут, я думаю, многие-многие.
2: Надеюсь.
3: Конечно.
2: Надеюсь.
3: Очень-очень-очень.
2: Да, ну, так сказать, что ж, не побаловать себя
3: да.
2: в эту прекрасную пору.
3: В эту прекрасную
2: итак,
3: пору,
2: дорогие
3: да.
2: друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» был у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич
3: да.
2: Крипе.
3: Да.
2: Все его изделия, которые это, как мы уже говорили, это и блендер, и фалос-блендер, и фалос-соковыжиматель, и стаканчики, кстати, продаются отдельно.
3: Да, да.
2: Вот, и лазерная указка,
3: да.
2: фалос-фалоимитатор, да, фалос-указка.
3: Да. Да.
2: Ну,
3: да,
2: и
3: да.
2: для разведчиков, естественно, если что.
3: Да,
2: ну, мне
3: да,
2: кажется,
3: да.
2: что для разведчиков в тылу врага, конечно, эти изделия не продаются в вашем магазине.
3: Потому нет, что это специальные.
2: Они специальные,
3: конечно,
2: я понимаю, да.
3: Это же ну, Министерство
2: атаки. Ну, тем не менее,
3: атаки.
2: Все это продается,
3: да. да. да
2: Министерство
3: да.
2: атаки, я понимаю.
3: Министерство
2: да.
3: атаки там продается.
2: Я, дорогие друзья, говорю вам спасибо большое Якову да. Моисеевичу Крипе. Всех приглашаю в магазин Офало, где продаются фалоимитаторы нового поколения. Переулок Прыткина, дом 19, строение 4. Всего доброго.
1: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное.
3: Сексуальное.
1: Революция. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
5: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
3: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана низкий, глухий, ворчащий, рычащий и хрюкающий звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Дырявого. Фоменко Фейк Радио.
1: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Быть или не быть в эфире? Хорошо, да. Как процесс вскармливания будет проходить?
3: Ну что вы? Да. Во-первых, давайте определимся, кого вынашиваем.
2: Кого? Вот вы кого вынашиваете?
3: Вот я сейчас кого вынашиваю?
2: Кого вынашиваете?
3: А вы знаете, это, так сказать, ну, я бы даже сказал так.
4: Саша.
3: Это... Ну, это ну, небольшая маленькая тайна.
4: Пусть это будет тайна.
3: До 69-й недели,
4: да.
3: Я хочу пока помолчать.
4: А я до
3: 79-й. Ну, чтобы не сглазить.
4: Да.
2: Ну,
4: да.
2: Это ваше решение.
3: Но мы с Гришей вынашиваем разные.
4: Абсолютно. Диаметрально противоположные.
2: Хорошо, а как будем кормить, ребят?
3: Ну, послушайте, во-первых, вот я, например, вынашиваю ну, то, что не потребует кормления.
4: Да.
3: Как я и говорил.
4: Да.
3: Да.
4: Конечно.
3: Я дело в том, что сейчас, но это поймите, мы ведь своим вынашиванием как бы и доказываем, что возможности человека, мужчины,
4: да,
3: безграничны.
2: Абсолютно. То есть, подождите, вот вы, Александр, как раз говорили, что хотите помочь родине и так далее. А стоит ли понимать меня эти ваши
3: слова? Вы прям тянете из меня информацию.
2: Да,
3: ты
2: ну,
3: ее получишь.
4: Нет, подожди, Саша,
3: я скажу.
4: Ну, хорошо.
3: Это... Я вынашиваю ковровое покрытие.
4: Ну вот зачем ты сказал?
3: Маловарсистый палас. Зачем его кормить? Я сразу его выношу, буквально.
4: Да.
2: Но это ценная вещь.
3: 16 квадратных метров.
4: Да.
2: А куда он будет стелиться?
3: В гостиную.
2: В вашу?
3: Нет.
4: В мою.
3: Да.
4: Дело в том, я объясню. Давно мы договорились, что первые роды у Саши — это обставляется моя квартира. Вторые роды, когда будут у Саши, мы позже мы посмотрим. У нас есть ботик. Если вы знаете ботик Петра.
2: Конечно.
4: Так вот, у нас,
2: да,
4: тоже есть ботик. Мы наводим там уют.
3: Но смысл,
4: да,
3: в том,
4: да,
3: что мы таким образом доказываем возможность.
4: Да.
2: Да.
3: Ну, например, Гриша хочет выносить собаку.
4: Да.
3: Ему с детства запрещали собак.
4: Но я люблю.
3: Он хочет ее выносить.
2: О, это здорово.
4: Да.
2: Александр,
4: да.
3: Вот его, конечно, придется выкармливать, потому
4: ну,
3: что.
4: Ничего, говна дорога. Ничего, я выкормлю.
1: Быть или не быть.
5: Сладкие мурашки. Вдали. От греховных зон наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
2: Классика в эфире.
5: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
2: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
1: Скуластая слава!
6: Дорогие наши друзья, мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, и передо мной сам Жозин Виктор Арсеньевич, президент Федерации скуластых. Мы говорили о сульфадрибадиле, который раньше применялся, но теперь начал применяться трептоний. Это лекарство, которое превращает скулу как бы в мягкую, да? Как бы в удивительную, ну, податливую.
7: Ты понимаешь, какая история.
6: Я хочу сказать следующее.
7: Да. Мы еще, конечно, только на пути. Еще, конечно, нужно многое, многое сделать.
6: Я понимаю.
7: В этом направлении. Ну, во-первых, надо работать с федерацией на предмет того, чтобы, для себя понимать конкретные вещи.
6: Что именно?
7: Значит, нам нужно понимать, что это будет позволено.
6: Так.
7: Понимаешь, в чем дело?
6: Вот. У вас какие-то сейчас вам присылают специальные...
7: Я отвечаю на вопросы одновременно. Понимаете, значит...
6: Вы параллельно просто
7: отвечаете. Ну, что я могу сказать?
6: Да, пожалуйста.
7: Важнейшим аспектом является в нашем новом виде спорта, в метании неровных, является самым важным сегодня скуластость. Я уже говорил.
6: Да.
7: Для того, чтобы вырастить скулу, мы, конечно, сделали лекарство трептония, потому что сегодня в Мировой Федерации скуластых еще нет конкретных запрещений на допинговые, так сказать,
6: направления. То есть вообще пока все разрешено?
7: Ну, что не запрещено, то и разрешено, понимаете?
6: Понимаю. Вот. Но все-таки вот про сульфадрибадил немножечко. Почему отказались? Значит,
7: Мы не отказались от сульфадрибадила.
6: Вы сказали, немножко вязало.
7: Вязало спортсмена. Оно немножко стало из-за сульфадрибадила пригибаться.
6: Чуть-чуть он начинал пригибаться.
7: Да.
6: А сутулиться нельзя.
7: Потому что бросок неровного.
6: Он требует прогиба. Это почти Цукахара.
7: Прогнувшись, конечно.
6: Если вы понимаете, я же подготовился.
7: И, конечно же, мы стали с сульфадрибадилом работать, над новым лекарством. К трептонию мы подошли. Трептоний позволит размягчить в какой-то момент скулу. Я сейчас говорю это открыто, не боясь.
6: Виктор Алексеевич,
7: потому что нас мировая закулиса услышит, пока они нас
6: услышат. Пусть они слышат.
7: Пока они возьмутся.
6: Пусть они слышат.
7: Мы уже будем так далеко впереди. А потом, я хочу сказать, если они нас догонят, наши ребята придумают еще что-нибудь.
6: Вот и все. Так вот. Совсем неровная будет.
7: Неровная поверхность скулы.
6: Да.
7: Мягкой скулы.
6: Вот.
7: Позволит нам уменьшить расходы на количество спортсменов. Ну, представляете, мы тащим за собой 10 тысяч спортсменов.
6: Это бешеное количество.
7: На соревнования. Ну, это абсурд.
6: Мягкая.
7: Тут даже закладывается потом бросок.
6: Удивительно. И как точно все это у вас?
7: Конечно.
6: Мне все-таки нравится ваш этот Фазин.
7: Фазин хорош. Не во всем.
6: В чем больше?
7: Вы знаете, он лучше мечет мягко-жидкое.
6: Мягко-жидкое, да?
7: Да, лучше мечет.
6: Лучше мечет. Да. Но хотелось бы, чтобы он все-таки пробовал и какие-то твердые.
7: Ну, конечно.
6: Какие-то твердые субстанции, понимаете?
7: Да.
6: Потому что жидкие вещи,
7: За твердое у нас отвечает Салин, как известно.
6: Салин.
7: Понимаете, и это важно.
6: И я вам скажу, это единение. Вокруг вас собираются лучшие из лучших. Виктор Арсеньевич, дорогой мой. Знаете, я вас просто поблагодарю. Вы знаете, я просто, вот, во-первых, спасибо, что вы выкроили какую-то минутку, буквально секунду. Во-вторых, у вас удивительно у самого скула. Это же просто какой-то, это обтягивающий.
7: Ну так я же начинал-то.
6: Да вы, я знаю, господи.
7: Я шел как спортсмен.
6: Тогда еще и сульфадрибодила не было.
7: Конечно.
6: Был Пантагос.
7: Пантагос, конечно, но, он был, но вы это... знаете, я хочу сказать, Пантагос это нем... мертвым припарк.
6: Да это чушь собачья, да.
7: Вот, конечно.
6: Пантагос
7: вот
6: это так. Собачкам давали
7: да,
6: буквально.
7: Да, конечно.
6: Потом этот
7: а
6: Пантагос.
7: А мы видите как. А вот. Я же прошел огромный путь в создании, так сказать, нового вида спорта и метания неровных.
6: Да,
7: пока я от простого спортсмена поднялся до
6: таких высот.
7: Президента Федерации
6: да,
7: скуластых. Да, ну, да, во-первых,
6: да,
7: конечно.
6: Это удивительно.
7: Вот так. Ну, в общем, как говорится,
6: и давайте я вам
7: Жозин прошел большой путь.
6: Я вам скажу.
7: Понимаешь?
6: Мы за Жозина. Вот
7: спасибо.
6: Так бы я сказал.
7: Спасибо,
6: дайте я вас.
7: Спасибо, Юрец.
6: Спасибо, спасибо.
7: Спасибо
6: огромное, Виктор Васильевич. До скорых встреч. Победа за нами, за скуластыми.
0: Скуластая слава. Флора и фауна родной планеты.
8: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
0: С нами легко. Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
9: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
10: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: новости на Фоменко Фейк Радио. Стихия.
1: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Бивень, обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
2: Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
5: На правах рекламы.
6: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе. С нами Арест Музенидис, риэлтор. Да. И передача «На правах рекламы».
7: Риэлтор с большой буквы.
6: Конечно, только с большой буквы. А скажите, я, честно говоря, не знаю, верить или нет.
7: Что?
6: Вот просто, да, в замешательстве неком нахожусь, потому что ходили всякие слухи, что у вас вот в этом комплексе The Музыка.
7: Так.
6: Есть еще один корпус, который не журчащий, не долбящий, ну вот это, без звуковых эффектов, но с определенным стилем одежды, я бы даже сказала, отсутствие ее.
7: Да.
6: Есть такой?
7: Естественно.
6: Так вот, это правда?
7: Раз... Да.
6: Это
7: да,
6: правда?
7: Это правда.
6: Да вы
7: это
6: что?
7: Это правда абсолютная, я вам говорю. Да я сам часто там бываю.
6: Да вот вы что?
7: Его. Конечно. А иногда хочется все скинуть.
6: Все скинуть, да?
7: Конечно.
6: Ага.
7: Буквально на босу ногу можно выйти практически с крыльца.
6: То есть
7: там
6: это не выдумка?
7: Там крылечко такое красивое. Русские бани, бабы ходят. Голые.
6: То есть в чем, так сказать, мать родила
7: все ходит? В чем мать родила? А не коромысло, он несет, видишь, вдруг
6: боже,
7: увидишь, несет вот
6: да
7: такая
6: вы
7: вот
6: что?
7: Прелестница коромысла, за водой идет. И это действительно, это среди
6: жителей жильцов, вот этого, да.
7: Жителей The Музыка.
6: The Музыка. Ведь там и магазины, и продавцы
7: там
6: так ходят, и все.
7: Они хотят, пойдут на рынок. Там специально организован рынок, естественно, там все проверяется.
6: Самое свежее, конечно, это я
7: свежее,
6: понимаю, да.
7: Там все проверено, так сказать, все это.
6: То есть и все абсолютно, как сказать, обнажены. И продавцы
7: абсолютно
6: на рынке, аптекари в аптеке.
7: И аптекарь в аптеке.
6: Врач в поликлинике.
7: Врач в поликлинике, да. Да и да. Учитель
6: в школе.
7: Конечно, естественно.
6: Потрясающе, потрясающе.
7: Единственное, у него указка. Учитель указ.
6: Хоть указка, но потому что я да. Тем, кто еще не знает, может быть, впервые слышит, хочу сообщить, что в комплексе The Музыка
7: да.
6: У каждого комплекса есть свое все.
7: Да.
6: Поликлиника, магазины,
7: конечно.
6: Школы, институты.
7: Да.
6: Да, и, да. И даже научно-исследовательские институты.
7: Да,
6: правильно
7: все,
6: я понимаю?
7: Все, любые,
6: и
7: конечно,
6: вот в этом вашем, как сказать, комплексе, который обнаженный,
7: да.
6: Вот сейчас интересуюсь, как он называется.
7: Специальный корпус.
6: Специальный корпус. Да. А там
7: ню. Он называется ню.
6: Просто ню.
7: Ню.
6: Просто ню.
7: Естественно.
6: Фантастика. Просто фантастика. Да. И вы туда захаживаете.
7: Голые животные, естественно, само собой, им не надо раздеваться. Но они тоже ходят по специальным вольерам. Да. Это красиво.
6: Потрясающе. Конечно. Просто потрясающе.
7: Это картина. Это просто какой-то...
6: Какая другая жизнь, это другой мир.
7: Это другая жизнь. Это рай.
6: А много там уже...
7: Музыка. Это же наш как бы логотип.
6: Ну да, да, да, вы конечно, знаете, конечно.
7: Музыка.
6: Да, безусловно.
7: Это рай.
6: Да. А много там уже жильцов в этом обнаженном
7: ню? Не так много... 28.
6: 28.
7: Да, пока.
6: Пока 28.
7: Пока 28.
6: Сейчас. Но школа
7: 29-й.
6: Работает.
7: Да, школа уже
6: школа работает. Конечно. А сколько там классов сейчас получилось? 7-й и 8-й?
7: 7-й и 8-й.
6: 7-й и 8-й. И пару учителей.
7: И пару учителей. Нет, ну не пару, конечно, там 12 учителей.
6: По труду обязательно, потому что вы прививаете, я знаю, да.
7: По, значит, современному общению.
6: Угу,
7: это так называется, современное общение.
6: Да.
7: Кстати, туда приходят голыми тоже.
6: Ну, да, естественно, там уже, конечно, да.
7: Современное общение. Естественно,
6: да.
7: Это это обязательно должно, да, быть голыми. Угу. И вот когда все приходят, собираются, начинается лекция,
6: да,
7: голый
6: вы...
7: преподаватель,
6: да,
7: с указкой. Он только тычет туда, куда как бы ему
6: нужно. Нужно, ну да, да.
7: В нужные места.
6: Обратить внимание, чтобы...
7: И все, да, чтобы обратить внимание.
6: Да. Вот и я так понимаю, что вот в этих 7-х и 8-х классах, да, я думала, что это все выдумка, но мне вот говорили, что школа, 7-й, 8-й,
7: да,
6: класс,
7: да, да,
6: что,
7: да,
6: там какая-то невероятная успеваемость.
7: А,
6: да?
7: Потрясающая успеваемость.
6: Потрясающе. Вот видите, как интересно.
7: Само. Оно, да, само как бы дело, да, спорится.
6: Дело спорится.
7: Дело спорится.
6: Да. Вот... Да.
7: The Music. The Music. Это... Ну, скажите сами.
6: Но это восторг, что надо сказать.
7: Это рай.
6: Рай, да, восторг, да.
7: Это восторг.
6: Ну вот, дорогие наши слушатели, зрители, да, я очень рада, что вы познакомились с этим прекрасным человеком, так сказать, первооткрывателем, Орестом Музенидисом, этим каким-то просто, ну, как сказать, уникальным риэлтором.
7: Целую ваши ноги, Ириша.
6: Да, а я ваша. Спасибо вам огромное.
7: Спасибо.
6: До свидания, дорогие.
7: До свидания.
6: До свидания.
7: Целую.
6: Thank you.

что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: 101.ru.
1: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
2: Новые технологии.
3: Доброго здоровочка вам, дорогие мои. В студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. У нас программа «Новые технологии». А напротив меня сам Георгий Иванович Зуканов.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вы знаете, это все-таки вот расскажите с самого начала.
4: Ну что, давайте как-то коротко, ясно.
3: Давайте.
4: На пороге 22 век.
3: Вот.
4: 22 век, да. На пороге уже, да. Что тут сделаешь? Наша основная мысль, как сегодня соскочить с нефтяной иглы?
3: Вот.
4: С нефтяной иглы? Это же естественный процесс, конечно. И ясный вполне.
3: Конечно.
4: Значит, я сразу скажу, мы создали газовый двигатель.
3: Ага.
4: Да.
3: Так.
4: Это... так сказать, совсем уже другая история. Не то, что вы вот подумаете сейчас, ну как же нефть, а как же газ.
3: Ну, да,
4: нет,
3: да.
4: Нет. Совершенно другая история.
3: Так.
4: Этот двигатель работает естественно, поскольку он газовый, так. Он работает на газу.
3: Так,
4: на работает каком? На газу вместо бензина. Понимаете? Как говорится, прощай, бензин. Вот.
3: Ну, мы ждали этого.
4: Да нет, ну вы слушайте. Ну, огромное количество сегодня транспорта уже, ну, в частности, и техники работает на газовых, так сказать, ну, на газу.
3: Да, да.
4: На газу. Вот, работает. Ну, сжиженный газ, все знают, пропан, метан, пропан, все это, так сказать, понятно. Вот. Ну, сегодня у нас разговор пойдет вот о чем. Мы сделали специальный двигатель, ну, который специально работает. Он не сможет, ну, не как сейчас, бензиновый двигатель может работать и на бензине, и на газу.
3: Да,
4: а
3: да.
4: У нас сейчас вот двигатель как раз мы сделали, который только на газу.
3: Только на газу?
4: Только на нашем.
3: То есть, вот расскажите.
4: Газ, который, так сказать, мы взялись за это.
3: Так.
4: В чем дело? Ну, я хочу вам сказать, что загрязнение окружающей среды, это же важнейшая тема.
3: Это, конечно.
4: Вы понимаете, что многие гибнут, тают ледники, парниковый эффект нашей планеты и так далее. Ну, я, естественно, и мои коллеги, мы задумались о том, как же быть, как быть, что мешает, в чем дело, кто больше всего выпускает воздух от так называемого СО2. Неужели автомобили? Нет. Выясняется, это животные.
3: Да что вы?
4: Да. Парнокопытные куры. Мы же их разводим в огромном количестве. Они, конечно, портят так называемый воздух. Вот, и конечно, и выпускают газ.
3: Так.
4: Но это естественное отправление животного организма. Ну, так всегда бывает, прошу прощения.
3: То есть это...
4: Неудобно сказать, но бывает и с человеком. Понимаете?
3: Да бывает, я понимаю. Но,
4: ну, конечно.
3: Но вы почему-то...
4: И все.
3: Именно, да. Вы говорите именно про животных.
4: Я говорю сейчас про животных.
3: Про животных.
4: Я не говорю сейчас про человека. Пока.
3: Подождите, это кишечник?
4: Пока не говорю. Так вот.
3: Да.
4: Не надо спешить. Раз. Послушайте меня.
3: Хорошо.
4: И вот мы подумали, что нам нужен этот особый газ. Как быть? И мы подумали, что если мы начнем собирать кишечный газ животных, ну, начнем его собирать.
3: Ну, да.
4: А потом его сжиживать,
3: так,
4: то он может быть прекрасным топливом.
3: Да что?
4: Для этого мы сделали специальный газовый двигатель, который работает на кишечном газе. Кишечный газ животных, который мы собираем. Собираем мы не просто так его, я хочу сказать. Мы собираем его в полиэтиленовые пакеты.
3: Да?
4: Да. Дело в том, что ведь планета загрязняется не только, так сказать, ну, нашими выбросами.
3: Да.
4: Она загрязняется еще и полиэтиленом.
3: Отбросы.
4: Ну, конечно. Вот полиэтилен самое страшное. Полиэтилен закрывает планету, полиэтилен попадает в океаны, рыбы гибнут. Мы, так сказать, скоро будет один полиэтилен, понимаете, у нас.
3: Конечно,
4: вот.
3: Конечно.
4: И я хочу сказать, понимаете, мы берем полиэтиленовые пакеты, уже использованные, конечно. Использованные. И начинаем их использовать по много раз.
3: О!
4: Вот.
3: Интересно.
4: Собираем, так сказать... как говорится, кишечный газ парнокопытных.
3: Так.
4: Кишечный газ кур.
3: Так.
4: В эти пакеты.
3: Угу.
4: Ну, так сказать, естественно, после этого перерабатываем его собранный.
3: Угу.
4: Вот, пакеты остаются.
3: Подождите, так это уже я видел, вот у вас эмблема газ кур называется.
4: Да.
3: У вас же это название.
4: Вы уже видели, да?
3: Да.
4: Ну, конечно.
3: Газкур.
4: Газкур, да.
3: Да, это
4: интересно. Ну, у нас, так сказать, две эмблемы. Газкор.
3: Да.
4: И газкур.
3: И газкор, да. И газкур.
4: Да, потому что коровы. Ну,
3: коровы, коровы, да. И газкур.
4: Да, вот. Да. Коровы и куры. Значит, да. Пока что.
2: Новые технологии.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Исторические хроники. Итак, мы продолжаем нашу программу «Педикюр вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники». У нас в гостях, напомню вам, Валентина Тротова, историк, исследователь Древнего Египта, занимающийся исключительно вопросами педикюра. Для себя мы узнали, что после того, как грибковые педикюрные войска прекратили в Египте существование, сошли, когда уже, так сказать, в додинастический период, мы подошли сейчас к тому, как впервые сестры Эхнатон стали применять чесночную выжимку и двинулись в сторону аппаратного педикюра. Уже появилась стамеска долото. Долото появилось, при помощи которого строили пирамиды и делали педикюр. Правильно я понимаю?
1: Правильно, абсолютно.
0: Ну, я вижу, понимаю так, что делали достаточно педикюр достаточно грубовато.
1: Ну, грубовато, но в этом тоже была какая-то своя прелесть, понимаете, в каких-то вот этих вот зазубренных. Угу. Зазубренных, потому что делали
0: чуть обрубанных пальцев.
1: Да. В этом была какая-то, понимаете, природная мощь.
0: Ну, что ли, вот когда вот как кровь, пот и слезы.
1: Да. Именно так.
0: Понимаю. Ну, так вот, я хотел бы...
1: Они еще друг другу делали.
0: Да ладно.
1: Конечно. Понимаете? Конечно. Вот эти приходили усталые люди.
0: Угу.
1: В жилище.
0: Угу.
1: И друг другу.
0: Господи, делали педикюр.
1: Конечно.
0: Угу. А да. Вот еще что?
1: Так завязывалась дружба, которая длилась многие-многие десятилетия.
0: Угу.
1: Так образовывались семьи. Да.
0: Исторические хроники. А вот что было тогда? Была ли услуга платной? Имеется в виду, в Древнем Египте был ли платный педикюр? Можно ли было, например, если у тебя нет ни подруги, ни друга, ты приходишь домой в пустую, так сказать, конуру, знаете, как говорится, в свое пустое жилище, и думаешь, черт, мне даже педикюр себе самому приходится делать. Пойду-ка я, может, думал это так египтянин или нет, древний?
1: Нет, платной услуги не было. Поэтому у каждого египтянина был друг и подруга. Да, вот может быть, если б в наше время убрать педикюрные салоны, маникюрные салоны, я часто об этом думаю. Одиночества не будет.
0: Так вот оно в чем дело.
1: Конечно.
0: Педикюр?
1: Конечно, да.
0: Это враг дружбы?
1: Салон педикюрный враг дружбы.
0: Сам педикюр наоборот.
1: Конечно.
0: Педикюр мог бы стать объединителем.
1: Ну, конечно.
0: Ну, представьте, люди все... Ну, можно ведь это и в салонах устраивать. Педикюрщики знакомят педикюрщиков с педикюрщиками.
1: Нет, есть.
0: Педикюрят вместе, в конце концов.
1: Но вы знаете, есть. И сейчас есть. И это уже началось в Древнем Египте.
0: Угу.
1: Когда людям немножечко надоедало, как бы приедалось вот этот дуэтный педикюр.
0: Угу.
1: Они объединялись в более большие группы.
0: Групповой даже.
1: Групповой педикюр, да.
0: То есть правую ногу ты отдаешь.

0: лечишь одного товарища, а левую ногу
1: именно,
0: другому.
1: Именно в этих компаниях рождались какие-то, записывались интересные истории, которые оставили нам вот этих в иероглифах, где птички, вот это вот все.
0: Понимаю.
1: Да. Именно там какие-то отмечались такие утлые праздники.
0: Ага.
1: Да. Вот. И сейчас, понимаете, в салонах нет тут. По одному приходят. По одному.
0: Да.
1: И это печально.
0: И, ну, печально. Что вы думаете? Возможно, может быть, и возродить, так сказать, эту традицию группового педикюра?
1: Мечта есть.
0: Да?
1: У меня такая мечта есть. Но вот, может быть, благодаря этой передаче, благодаря вам, нас услышат. И... начнут друг другу
0: удивительно
1: дома делать педикюр.
0: Удивительно.
1: Хотелось бы верить.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Педикюр. Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники» была Валентина Тротова, специалист по педикюру Древнего Египта.
1: До свидания.
0: Исторические хроники.
2: Надорви уголок.
3: Потяни язычок.
2: Глотни и скомкай.
3: Рима задин,
2: а зноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
3: ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
1: Классика в эфире.
5: Ты удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышки фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
2: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
1: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: Вновь мы в студии. С вами Влад Журпатский, Юрий Бурзон и, конечно, Марат. Сам Марат, лаборант из лаборантов.
1: Марат Красовский-Бабич. И перед тем, как мы ушли на короткий перерыв, Марат сказал, дорогие друзья, я напомню, сказал, что существует уже новое понятие — кубические сперматозоиды. Что это? Откуда это берется? Мы хотим понять, чем занята сегодня Академия. Куда уходят, так сказать, наши народные деньги?
2: Да? Вот
1: деньги налогоплательщиков.
2: Вот куда пошло. Вот куда время-то падал, я чувствую. Я чувствую, падал, ветерок-то чуть-чуть падал, да. Да. Ну, во-первых, я сейчас чуть-чуть скажу о кубическом сперматозоиде. Кубический сперматозоид — это сперматозоид усиленный. Сперматозоид улучшенный.
0: Исправленный.
2: Исправленный сперматозоид.
1: Это искусственно исправлено или природными средствами?
2: Вы знаете, искусственно и природными средствами. Если человек правильно живет, у него начинает исправляться сперматозоид и превращается в кубический. Если он верно живет. Если верно живет.
1: А что это такое верно жить?
2: Верно жить? Тут, слушайте, мне кажется, что вы сейчас меня вынуждаете на какие-то такие откровенности, понимаете, на такие какие-то, на такой прямой разговор.
1: Зачем вы иначе здесь? Это журналистское расследование. Вы знали, куда шли?
2: Нет, я вам скажу так. Я вам скажу так,
0: да.
2: И честно, и прямо, и смело.
0: Да, хорошо.
2: Правильно жить. Во-первых, это правильное питание. Кто из вас правильно питается? Кто? Скажите мне, кто?
0: Поймал.
2: Такое пренебрежение едой. На нормальной и пищей.
0: Да.
2: Кто из вас в последний раз ел просто сырую морковь? Кто? Никто.
0: Никто.
2: Никто этого не ест, а это очень полезно. Это очень полезно и влияет в первую очередь на сперматозоидность.
0: Понимаете? Даже так.
2: Да, повышает сперматозоидность.
1: Марат, сколько у вас детей?
2: 5.
1: Ух ты, ух ты мой.
0: Ну, 3 девочки и...
2: 3 девочки, 2 мальчика,
0: что ли? Да, хорошо.
2: Конечно.
1: Удивительно. Скажите, пожалуйста, нам хочется понять, вот эти новые реформы, которые вы, так сказать, продвигаете сейчас в Академии, они все-таки...
2: Так, продолжать.
1: Они все-таки, нужны ли они?
2: Ребят, вот скажите мне откровенно.
0: Ну.
2: У вас какой-то, вот скажите, вам что, у вас заказ какой-то? Заказ, что ли, какой-то?
0: Нет,
2: какие-то вопросы, которые вы обязаны задавать? Жареного какого-то хочется, да, вам?
0: Что-то узнать жареное?
2: Поймите. Нашей академии, да?
0: Поймите, мы хотим просто обнажить это все.
2: Да не обнажить, понимаете, я ощущаю, понимаете, я сердцем стою за нашу академию, а тут я ощущаю нападки, бесконечные нападки с такими вопросиками, с такими вопросиками. Нападки на науку. А вот эти все популистские взгляды ваши, вы это оставьте, это бросьте. Если человек серьезный, и любого человека из академии вы пригласите, вот до какой-нибудь лаборантки даже.
0: Да.
2: Простой лаборантки.
0: У вас есть лаборантки?
2: У нас есть лаборантки, конечно. Прекрасные лаборантки.
0: Хорошие
2: лаборантки. Но они все будут вам говорить одно и то же. Не троньте нашу академию, не троньте.
0: Вот, видите, как...
2: Вы не троньте.
1: Марат, давайте успокоимся, Марат.
0: Потому что
1: разговор пошел острый. И я вот знаете, что хочу сказать, Марат? Скажите, а вот у вас есть же конкурс внутри академии между лаборантами? На лучшего лаборанта, например.
2: Лучший лаборант года, лучшая лаборантка года, да. Да,
0: ну,
2: конечно.
0: Вы уже который год становитесь.
2: Ну, я уже бессменный, да, лучший лаборант.
0: Лучший лаборант.
2: 7, по-моему, я не помню. По-моему, 7, да.
0: Уже 7. То есть вы на доске почета.
2: Конечно, да? Я на доске
0: вас
2: почета.
0: Вас лично, да? Кукштейн указал в своей книге.
2: И Кукштейн указал, да я
0: как
2: свою
0: эта
2: книгу
0: книга
2: пишу.
0: Называется, я забываю, как она у вас...
2: Которую мы с Кукштейном делали.
0: Да.
2: Которую мы с Кукштейном делали.
0: Да.
2: Паяльная лампа и все остальное.
0: И все остальное. Да. Паяльная.
1: Это популяризация науки.
2: Легкая популяризация науки. Но я уже пишу свою книгу.
0: Ну, естественно.
2: Дневник лаборанта.
1: Дневник лаборанта.
0: Дневник лаборанта.
2: Да.
1: И вот это там... художественная литература?
2: Это художественная литература, да.
0: Как интересно.
1: Интересно.
0: То есть это получается, что это можно экранизировать почти что, да?
2: Можно, конечно, вполне экранизировать, потому что очень интересные могут быть съемки, потому что там очень много натуры. Очень интересный. Очень интересный, да.
0: Интересно. Вот сейчас как раз мы вынуждены сделать легкую паузу перед тем, как заговорить об экранизации.
1: Об экранизации, да, книги.
0: Да. Давайте сделаем паузу и вернемся в студию через мгновение.
3: Жизнь лаборанта. Флора и фауна родной планеты.
4: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
3: 101.
1: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
5: ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
2: 312-657-2, Минздрава. Здраво.
3: Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
3: Добрые друзья мои, наши, лабиринт Леонардо с нами. С вами Юрий Борзон, напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
5: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
3: А, я понимаю, я
5: буе
3: понимаю.
5: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
3: Угу.
5: Не буя и не буя, понимаешь?
3: Ага.
5: Как ложится на сердце.
3: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
5: Ну, у нас путь, буй, буй, путь.
3: Путь, буй?
5: Путь, буй, буй, путь.
3: А, путь, буй, буй, путь. Понимаю.
5: Не надо так.
3: Но это звучит как призыв.
5: Нет,
3: Павел,
5: тебе не
3: Павел
5: надо.
3: Макарович.
5: Тебе так не надо.
3: Ну, хорошо, я не буду. Скажите, пожалуйста, все-таки, вот очень важно, чем арканить? Чем? Чем
5: это
3: вы арканите?
5: Другой разговор.
3: Ну, пожалуйста, я прошу вас, расскажите. Вы же давно занимаетесь, вы потомственный арканщик.
5: Ну, значит, смотри.
3: Да.
5: Если ты арканишь буй.
3: Да-да.
5: Так, ты так. Должен понимать.
3: Так.
5: Ты либо его заарканишь.
3: Ну-ну.
5: Либо нет.
3: Угу.
5: А если нет,
3: так,
5: то что тебе браться за это?
3: Понимаю,
5: какой
3: понимаю.
5: Какой смысл?
3: Угу.
5: Понимаешь?
3: То есть вы хотите сказать, что он будет как бы сопротивляться? Он сопротивляется, буй?
5: Буй всегда сопротивляется, на то он и буй.
3: На то он и буй.
5: Понимаешь? У него есть душа.
3: Да ладно, боже мой.
5: Да.
3: Павел Макарович, я просто... Я...
5: Конечно.
3: Боже мой.
5: Вообще буй это... Ты пойми.
3: Ну?
5: Буй это же линия.
3: Линия?
5: Линия.
3: Какая линия?
5: Павел Макарович.

0: линия, это граница.
1: То есть как бы мы это...
0: Буй сторожил.
1: И буй как бы на подступах, как бы он буи, сторожит.
0: Там, где буи, там так. Века.
1: Буи или буи? Как...
0: Ну, что ты липнешь?
1: Ну, все, хорошо. Ну, все. Не будем.
0: Буи.
1: Буи или буи?
0: Буи. Века.
1: Века.
0: Они на этих местах веками.
1: Вросли прям, да?
0: Конечно.
1: Вот, я теперь и начинаю
0: тот
1: понимать.
0: Момент, когда ты арканишь буй.
1: Так.
0: Ты срываешь вековое.
1: Ага. Но вот скажите, в каких случаях все-таки это происходит? Вот когда вы, когда нужно заарканить
0: буй? Какая задача, когда такая?
1: Ну да, когда задача такая, да.
0: Я тебе объясню. Когда вдруг становится ясно, что уже этому бою не место.
1: Вот как.
0: Когда становится ясно, что буй уже абсолютно подтопленный. Мятый.
1: То есть уже...
0: Зачастую это просто замена буя.
1: То есть получается замена буя или буя? Ну, буя. Замена буя. То есть получается, что это уже видавший виды буй.
0: Я работаю только с видавшими виды буями.
1: Буями.
0: Да.
1: Теперь я понимаю.
0: Но ведь ты знаешь, у меня и целая коллекция буев. Если у тебя, например...
1: А сколько буев? Сколько буев? Ну так, вот так, навскидку.
0: Сейчас у меня...
1: Да.
0: 107.
1: 107 буев. Или буев. Нет, буев. И вот на этом мы сделаем легкую паузу, Павел Макарович. Если уж простите, мы вынуждены это сделать.
0: Делай.
1: И вернемся к вам в студию через мгновение.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

101 Are You? Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: День защиты детей!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь программа «День защиты детей». В гостях у нас мать Лидия Гусакова и ее сын Сашенька. Удивительная вещь. Сашеньке уже 47 лет. Он по-прежнему находится на грудном вскармливании. Но при этом Александр обладает всеми, так сказать, достоинствами мужчины, взрослого человека. Но при этом не отрывается от матери.
2: Совершенно не отрывается. Вы знаете, я что поняла? Что совершенно не нужно, вот самое главное, понимаете, вот тактильность вот эта, не спускать, можно сказать, ребенка с рук, не отпускать, он же у меня еще не ходит.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Еще пока не пошел, пока не решаюсь еще отпустить никак.
1: Ага.
2: Ну, а может, я не отпущу?
1: Я вот что хотел спросить вас. А вот я заметил, когда его сюда вносили, так сказать, трое... Да, вот он же уже все-таки 47
2: лет. Чужие руки он иногда дается. Но только своим друзьям, да?
1: Почему он у вас в щитках, скажите?
2: Ну, потому что ведь не ходит. Поэтому если вдруг случайно упадет, чтобы защищены были коленочки, локоточки.
1: Вот оно что.
2: Да, шлемик у нас дома есть.
1: Мать-защитница.
2: Да, шлемик дома есть.
1: Мать-защитница, это потрясающе. Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста. Я так понимаю, мать и сын вместе навсегда.
2: Да!
1: Вместе навсегда, да. Это ваш лозунг.
2: Да, вместе навсегда. Как сказать, и уйдем вместе.
1: Ах, вот оно что! То есть и...
2: Саш!
1: Ну, я так понимаю, что Александр...
3: Да.
2: Хочет курить.
1: А, Сашка курит.
2: Саша курит, да. С 20 лет где-то, да.
1: Ага.
2: Сашунь, ну здесь в студии нельзя курить. Сашу, нельзя.
3: Ну, ладно.
2: Сейчас уж на улицу вынесут тебя и покуришь там.
1: Я что хотел спросить. Ну, вижу, что он ведь вас... Саш, вы же слушаете свою маму.
3: Да, я слушаю, конечно.
1: Потрясающе. У меня вот какой вопрос. Если, так сказать, ребенка все время держать на руках, не давать ему возможности развиваться... Он, в принципе, вырастает дармоедом.
2: Нет, что вы. Саша много что делать сам умеет.
1: Да?
2: Конечно.
1: Ну, например.
2: Конечно. Ну, если его поднести к раковине, он посуду помоет. Он любит играться с посудой, да, Саша?
3: Да,
1: конечно. Удивительно.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Бельишко там постирать, когда в ванну я запускаю его, да, Саша? Да?
1: А вот у меня, Лидия, к вам вопрос. Скажите, Лидия, вот вы как мать-одиночка.
2: Да.
1: Да, вы, так сказать...
2: Я уж даже не мать-одиночка.
1: Ой.
2: А потому что я не чувствую себя одиночкой.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, рядом с Сашенькой-то.
1: Ай-яй-яй.
2: Ну что?
1: Все-таки 47 лет ему уже.
2: Конечно.
1: Я вот что хотел у вас спросить. А вы не думали о внуках, может быть?
2: О внуках? Саш, ты как? Да? Да? Ну, мы с Сашей говорили.
1: А-а-а!
2: Ну, не спускай с рук.
1: То есть вы хотите, чтобы Сашенька все-таки, смог как-то заделать вам внуков?
2: Ну, под присмотром моим. Не спускай с рук, говорю.
1: То есть на руках прямо у вас. Очень интересные практики.
2: Да.
1: Какие интересные практики.
2: А Саша не против, да, Саша?
1: А вот это на все. Вот она тактильность.
2: Да.
1: Вот оно грудное вскармливание. И вот поперек вот этих вот мнений, что надо, конечно же, уже прекратить грудное вскармливание, вы кормите грудью до сих пор.
2: И вот что я решила, меня и на внука хватит.
1: Ой-ой-ой, молоко не убывает.
2: Нет.
1: Удивительные какие чудеса. Какие все-таки чудеса. И об этих чудесах мы поговорим буквально через одну минуту, когда вернемся к нам в студию.
0: День защиты детей.
4: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: Не плачь, Кристоферсон, твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты друг

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Энергия!
3: Так вот, ну да. Вот как это сделать?
4: Как?
3: Ну, понятно, что лучше всего подключиться к колену. Но как схватить
4: к колену
3: бегуна? Ну, как схватить бегуна за колено?
4: Ну, как?
3: Чтобы гарантированно была полная отдача, чтобы, опять-таки, не вспугнуть.
4: То есть, осалить, но не обидеть.
3: Мягко.
4: Это, может быть, пошло вот из салочки, вот эти вот
3: ну,
4: самые...
3: Ну, конечно, понимаете, я на самом
4: игры,
3: деле,
4: наверное,
3: на самом
4: да?
3: деле беру все, беру, как бы, впитываю все в себя.
4: Я вижу, что вы впитываете
3: все старинные какие-то там, ну, и игры
4: обряды.
3: Наши. И обрядовость очень важна в нашем деле. Как бы все неспроста, да. понимаете? Все неспроста.
4: А вы
3: хоровод. Вы не представляете, какая энергия от хоровода идет?
4: А, да правда?
3: Да что?
4: Какая?
3: Вот, потрясающая энергия в хоровод. Вот если, например, подключиться к хороводу, то это просто можно, я не знаю, что, сколько работать на этой энергии.
4: Правда?
3: Скольким заводом можно
4: вот
3: работать
4: этот,
3: на этой?
4: Вот это, когда вот этой...
3: Вот идет один хоровод, да. А целый завод может 2 месяца работать.
4: Целый завод?
3: Да, но никто это не использует, понимаете?
4: Да что ж такое?
3: Да, но мы начинаем.
4: Пожалуйста,
3: мы
4: начинаем. Я прошу, вы ж помогите.
3: Потому что самое на самом деле сильное – это хороводная энергия.
4: Хороводная энергия.
3: Поэтому, когда Новый год, когда праздник, и детишки хоровод водят, вот подключитесь к этому хороводу. Вот возьмите у детей энергию. У них-то ее много, понимаете? Пусть поделятся, да.
4: Вот и замечал.
3: Детская энергия самая лучшая, кстати
4: Какая?
3: Говоря. Детская.
4: Детская энергия.
3: Детская энергия.
4: А вот и скажите, пожалуйста, вот когда вот хороводы водят, и вот все больше людей подключается к хороводу, вот как бы их затягивает, засасывает вот это вот круговерть.
3: Да, круговерь, да. Круговерь засасывает, не случайно.
4: Адская карусель.
3: Нет, ну это мы не будем. Потому что у нас энергия хорошая.
4: Хорошая, я понимаю.
3: Поэтому, ну, в общем, я просто рекомендую как бы вам, нашим слушателям, вашим слушателям, зрителям.
4: Нашим слушателям, да, расскажите.
3: Ну, как-то вот использовать эту хороводную детскую энергию.
4: Вы сами, скажите, вы участвовали часто, вы много в этих хороводах вы использовали эту, да? Вот
3: ну, естественно, но
4: постоянно,
3: у нас много-много
4: да?
3: всяких симпозиумов проходит.
4: И вот там же прямо на симпозиуме устраиваете вот эти хороводы?
3: Хороводы, конечно, подключаемся, во всяком случае мы приезжаем в места без электричества,
4: да,
3: без
4: да.
3: генераторов, без всего.
4: И
3: вполне себе, то, конечно, работаем. Ну, так вот есть. Утром хоровод, вечером
4: вот
3: хоровод.
4: Какие-то приборы, которые...
3: Утром хоровод, вечером хоровод. Нет, у меня есть прибор, который используется именно для бегуна.
4: Для бегуна. Ну, покажите,
3: вот
4: да,
3: что
4: расскажите.
3: Нам нужно? Нам нужно мягко, не бросаясь, мягко осаливая, подцепить этот прибор на колено. Прибор Нега-4.
4: Нега-4. Да, ага. Так.
3: А это прибор Нега-9 уже.
4: А что это такое? Откройте его. О, как
3: он цепляется на колено, сам открывается, и сам пошел, счетчик уже
4: и
3: работает.
4: Все уже работает.
3: Да.
4: И вот это пошла зеленая энергия. И бегун как бы не чувствует даже абсолютно.
3: Нет, он совершенно не чувствует.
4: Они же буквально такие воздушные,
3: они
4: да?
3: ничего не весят,
4: не
3: абсолютно,
4: весят.
3: Абсолютно пушинки,
4: обалденно.
3: Да. Вот эти вот два. Правда, вот он иногда, видите, издает звуки, вот этим можно напугать бегуна.
4: А как
3: поэтому надо
4: сделать?
3: Поставить беззвучный режим.
4: Без звука, конечно.
3: Да, ну это очень
4: а
3: просто.
4: Вот скажите, вот вы рассказывали, у вас книга же есть, да?
3: Книга есть.
4: Как вас называется?
3: Зеленая энергия.
4: Зеленая энергия. Ну да, это ваша. Зеленая энергия Луизы Мозес-Щегла.
3: Да,
4: так и написано это, да.
3: Да.
4: Или там вы пишете «Моя зеленая энергия». Вы же называете «Моя», ну потому что вы же изобрели, вы ее открыли.
3: Да нет, не потому что, а потому что в каждом человеке есть
4: она
3: энергия.
4: Есть.
3: Да, потому что и у вас есть ваша зеленая энергия.
1: Господи Боже. Энергия.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Минутка поэзии.
2: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет. Конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
1: Анастас Зомберг. Сквозь штормы. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио. И я, Владислав Жульпацкий, с большим удовольствием сегодня открываю новый цикл программ. Это программы, которые, судя по всему, вы очень ждете, потому что ведь мы никогда наши программы просто так не делаем. Мы делаем исключительно основываясь на вашем, так сказать, на ваших просьбах и на ваших желаниях. В этот сегодняшний погожий солнечный денек мне хотелось бы сказать, что сегодня наша новая программа называется «Ветер перемен». «Ветер перемен» – новая программа. И сегодня у нас в гостях удивительные люди, которые, несмотря на свой плотный, ну, плотнейший график, они сегодня пришли к нам в студию, потому что, ну, и не только ваши просьбы, но и, в принципе, пришло время уже открыть, ну, что ли, и объявить, что ли, о том, что нас всех давно терзает, нас всех давно мучает. Итак, сегодня в программе «Ветер перемен» у нас в гостях Артур и Виктория, дорогие друзья, это не муж и жена. Это просто друзья, просто друзья. Вот. Надо сказать, что они удивительные. Они удивительные. Я, но у меня не поднимается, так сказать, рука назвать их людьми. Но и не людьми. У меня тоже не поднимается рука их назвать. Одним словом, они где-то между. Потому что они в просторечии у нас, в нашем родном языке, их называют упыри. Итак, у нас сегодня в гостях два упыря. Упырь Виктория и упырь Артур. И сегодня они расскажут о своей непростой упырской жизни, о жизни непростого упыря на территории нашей планеты. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Артур!
1: Здравствуйте!
0: Ну, сразу же, прямо с быка за рога я хватаю, потому что, так сказать, ну, действительно, нам очень радостно, что сегодня у нас здесь, на Фоменко Фейк Радио, присутствуют такие удивительные люди. Ведь в этом есть какое-то волшебство.
2: Да.
0: Ведь в этом есть какое-то волшебство. И скажите мне, сразу вот первый вопрос в лоб.
2: Да.
0: Как стать упырем? Многие задают вопрос.
2: Ну, я, может быть, начну.
1: Ну, начинай, Артур, начинай. Я обхвачу.
2: Да. Хорошо. Как приятно. Когда вот вы сейчас с нами общаетесь, вы даже себе не представляете, что то, что вы говорите, отпечатывается у вас в зрачках. А мы вбираем в себя все, что вы...
0: То есть вы сразу как бы, Артур, хотите сказать, что вот так вот прямо вы сразу, глядя мне в глаза, как бы немножко уже меня как бы заманиваете в этот упырский, да, в эту...
2: Ну,
0: немножко я уже начинаю превращаться.
2: Вы знаете, что существует, во-первых, кодекс. Кодекс упыря. Ни-ни.
0: Вот так вот, да? То есть это первое и главное в кодексе упыря.
2: Первое и главное.
0: Упырь! Ни-ни, так ни, и написано ни, там. Понимаю
2: конечно.
0: Вас.
2: Понимаю. Я вам больше скажу. Пинать слово «упырь» нельзя. Мы же его почему-то пытаемся сравнять с землей.
1: Да, существует какое-то пренебрежение.
2: Пренебрежение. Такое
1: привычное для людей.
2: А на самом деле ведь это настолько... Это все объемы.
0: Понимаю вас, Артур. И у меня сразу вот такой вопрос к Виктории, достаточно острый. Этот острый вопрос я задаю сейчас, и он звучит так. В чем отличие сегодня упыря от западного зомби?
1: Это очень просто. Вы знаете, я сейчас вам расскажу. Дело в том, что западный зомби, это ведь, понимаете, это своего рода низы общества.
0: Ага. Простите,
1: да?
0: Виктория, одну секунду. У нас сейчас наступает момент, когда мы должны взять небольшую паузу в программе «Ветер перемен». И очень скоро вернемся к вам, дорогие слушатели, обратно.

0: Найди свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Неизвестным результатом окончились вчера переговоры министра иностранных дел нашей страны и его коллеги из африканской Путуасу Мумбы Мумумумбыбы. Как оказалось, на переговоры забыли прислать переводчика. И международный этикет продиктовал министрам переход на дипломатический язык, на котором они общались более 5 часов. Результаты переговоров покажет время, говорится в официальном сообщении МИД.
0: Спорт.
1: На следующей неделе в столице стартует всемирный турнир по мягким шахматам. По словам организаторов мероприятия, в нем смогут принять участие те, кто плохо знает правила игры.
2: Мы хотим это все популяризовать среди масс. Нужно идти навстречу тем, кто любит шахматы. Смягчить, так сказать. Пусть проиграют. Не надо зацикливаться по правилам.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции президент Мягкой Федерации Шахмат Семен Кузякин.
0: Наука.
1: Группа ученых-ихтиологов из города Рабочий Камень обнаружили уникальную древнюю рыбу в банке с килькой в томате, которую они получили в своем научном институте в качестве заработной платы. Как рассказал нам один из участников группы, Тимофей Опенок, рыба уникальна тем, что сохранялась в томате более 40 лет.
3: Мы даже не отравились, а скелет отмыли зубной щеткой и взяли на анализ в нашу лабораторию. Возможно, мы на пороге удивительного открытия,
1: сказал он нам по телефону.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

0: будем рады. Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
1: Прыткость или верткость?
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у Влада Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Здравствуйте, Клавдия Валентиновна.
3: Здравствуйте.
2: Ну, вы знаете, сегодня остро стоят семейные проблемы. Огромное количество разводов.
3: Да.
2: Так ведь?
3: Да?
2: Да. Ну, и я сразу хочу задать вам вот такой вот прямо вопрос.
3: А давай.
2: Скажите, пожалуйста, вообще, вот эти вот разводы, вот
3: да.
2: Начнем издалека.
3: Издалека, да.
2: Вот эти разводы, которые, ну, все время происходят, ну, они ведь вообще от слова «развод», как бы, да? Разводить.
3: Да, разводить.
2: Разводить. Ну, сегодняшний сленг говорит о том, что разводить – это значит обманывать.
3: Да.
2: А изначально слово в русском языке означает, что в разные стороны.
3: Да.
2: Разводим друг от друга.
3: То есть абсолютно.
2: То есть абсолютно.
3: Да.
2: И вот что я хочу сказать, спросить вас, Клавдия Валентиновна. Скажите, пожалуйста, дорогая.
3: Да.
2: Ну, вот, может быть, это и неплохо, что количество людей, которые не могут уже вместе, так сказать, быть.
3: Угу.
2: Может быть, это и неплохо, что они разъезжаются в разные стороны.
3: Ну, нет, ну как сказать. Для кого-то, может быть, и ничего. Для кого-то, может быть, и ничего. Но есть одно «но». Как вы правильно заметили, что развод – это сродни обманывать.
2: Да, обманывать.
3: Обманывать. Ну, кстати, ну, если у нас увеличится количество обманутых людей, ну, неужели это будет хорошо?
2: Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, хорошо, но с другой стороны, когда обманутый понимает, что он обманутый,
3: да.
2: И уже, так сказать, понимает,
3: да.
2: Что надо, ну, и все, хватит меня обманывать, они
3: да.
2: Расходятся. Вот
3: то,
2: так то, вот получается.
3: То и дело, да. Но человек, которого уже один раз обманули, единожды обманутый, будет обманутый еще раз, вторично и в третий раз.
2: Я просто хочу понять, вы за разводы или не за разводы?
3: Ну, я не могу так ответить, понимаете, в каком-то случае за, в каком-то против. Я же, так сказать, терапевт.
2: Есть, вот
3: терапевт,
2: оно,
3: работает,
2: ну,
3: так сказать.
2: Все-таки вы нейротерапевт.
3: Нейротерапевт.
2: Да. Ну, и вот главный вопрос.
3: Да.
2: Что важнее в семейной жизни? Все-таки прыткость или все-таки верткость?
3: А вот я вам так скажу. Вопрос интересный, но я вам скажу так. Понимаете, прыткость и верткость – это две стороны как бы одной медали.
2: Ах, вот!
3: Конечно, конечно. Угу. А медаль – это называется мозг.
2: Ах, боже
3: понимаете,
2: мой!
3: Понимаете, просто мозг. Понимаете, это обе стороны, так сказать, вот это вот медали, вот это
2: ну,
3: вот, вот это награды.
2: Давайте уже тогда да. Углубимся.
3: Давай.
2: Получается,
3: да.
2: В семейной жизни, ну,
3: да.
2: Скажем, правое полушарие
3: да. –
2: это прыткость.
3: Да, а левая верткость.
2: А левая верткость.
3: Да, да, именно так.
2: И вот что я хочу спросить. Прыткость или верткость – это вопрос к мужчинам?
3: Так.
2: Или это все-таки вопрос к женщинам
3: а
2: в
3: больше
2: браке?
3: К женщинам? Больше к женщинам.
2: Больше к женщинам.
3: Конечно.
2: То есть все-таки прыткости или верткости мы от мужчин не дождемся?
3: Нет, нет, нет, бесполезно, понимаете? Ну, просто нет, мы работали, мы проводили очень много исследований,
2: ага.
3: Всяких опытов, да, и у нас были подопечные, были мужчины, ну, где-то вот, ну, где-то человек 15 были, но нет, нет, никакого результата не было совершенно.
2: Я просто хочу узнать, вот эта вот левая половина – это что?
3: Да.
2: Мозга.
3: Левая половина – это прыткость.
2: Левая половина
3: отвечает за прыткость.
2: Ну, у женщины.
3: У женщины.
2: У женщины.
3: Да.
2: А правая половина отвечает за верткость.
3: За верткость. А у мужчины ни левая, ни правая ни за что не отвечает. Понимаете, вот в чем дело.
2: Вот оно.
3: Да, да, да.
2: Так
3: да.
2: Может быть, вот это вот как раз и есть причина разводов.
3: Да, конечно. У мужчины, в принципе, мозг безответственен, понимаете? Если у мужчины и у женщины мозг еще за что-то может отвечать, то у мужчины совершенно что левое, что правое полушарие совершенно ни за что не отвечает и несет никакой ответственности.
2: Ну, поскольку давайте все-таки на женское перебросимся.
3: Давайте
2: сейчас.
3: На женское перебросимся.
2: Давайте перебросимся
3: давай.
2: На женское.
3: Давай, давай.
2: И я вот хочу сразу поговорить о левой стороне.
3: О левой стороне.
2: О левой стороне, о левом полушарии.
3: Да.
2: Для того, чтобы понять, все-таки вот прыткость.
3: Да, давайте, прыткость, да.
2: Как в семейной жизни прыткость все-таки, ну, как она действует, как она функционирует?
3: Функционирует как? Ну, вот смотрите, вот, например, если говорить даже не о самом скандале, например, о зарождающемся, но после чего...
2: Я одну секундочку прерву вас сейчас.
3: Пожалуйста.
2: Дело в том, что у нас небольшая музыкальная так сказать,
3: вот
2: пауза.
3: А, вот в чем дело. Хорошо.
2: Да, да, да, да. И сразу после этого мы вернемся к прыткости.
3: Хорошо.
1: Прыткость или верткость?
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
5: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana Viina Juhoppa.
1: Знание хорошо. 101.ru Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
2: Медсестры Пловчихи. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Пловчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
3: нет,
2: не было
3: официально. Нет, называть можно, дорогой.
2: Можно,
3: почему
2: да?
3: У меня хорошая фамилия,
2: ну,
3: я Сусанна ей
2: Сусанна Игоревна Насонова,
3: да,
2: но
3: да.
2: Это очень официально, просто поэтому
3: официально,
2: просто Сусанна Игоревна.
3: Просто официально, я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как-то.
2: Сусанна
3: сказать,
2: Игоревна, да?
3: Сусанна
2: потому,
3: Игоревна,
2: понимаю,
3: и все, зачем?
2: Вот. Скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю?
3: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
2: Север?
3: На север?
2: Ой-ой-ой.
3: Сколько раз в Белом море я была, слушай,
2: ох,
3: дорогой, а?
2: Ой.
3: Ой, слушай, да, а я-то человек, понимаешь, не то что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно куда денешься от обветренности?
2: Скажите, вы работали в шторм, например?
3: Конечно,
2: ураган.
3: Да какой шторм? Я в цунами работала, мой дорогой.
2: То есть вы брали анализы в цунами?
3: Прямо в цунами.
2: Скажите,
3: в цунами?
2: Мне, что есть купальщики, которые находятся,
3: ну,
2: в воде,
3: знаете,
2: в цунами?
3: Вы знаете, да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, вот, чтобы выделялся адреналишка.
2: Понимаю.
3: Вот понимаю.
2: Понимаю.
3: Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно, братан.
2: Ведь явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
3: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужен вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай.
2: А сколько, скажите, в отряде медсестер Пловчих?
3: 5 штук нас.
2: Сколько?
3: 5.
2: 5 штук всего?
3: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь? Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь, может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
2: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
3: Да, да, да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает.
2: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего, вы просто...
3: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные пловчихи, и это мы получили, и подводные плавания мы знаем, и все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут вообще.
2: Ой-ой-ой!
3: Да, дорогой, да.
2: Ну а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так, например.
3: Самое сложное кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
2: Почему-то такое, да?
3: Да-да-да.
2: Не каждый хочет отдавать свой кал.
3: Да-да-да, не каждый, да-да. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
2: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
3: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какой-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это. То это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
2: Ну, у меня такой вопрос. Вы анализы взяли?
3: Мы забрали, забор сделали.
2: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
3: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка, проверка, проверка. А мы уже по результатам, анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка, все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
2: Это медсестры Пловчихи.
3: Мы позаботились о тебе.
2: Удивительная вещь. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе. Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра Пловчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая, которая удивительно во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, да, делает забор всех.

0: анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводят, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода – это жизнь.
1: Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
0: Спасибо, дорогая Сусанна
1: пока,
0: Игоревна.
1: Дорогой, пока,
0: спасибо,
1: пока,
0: спасибо.
1: Пока, ребят, пока.
0: Все-таки, вы знаете, самая сложная забор каловых масс – это, конечно, меня произвело на меня впечатление.
2: Медсестры-пловчихи.
0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: с любовью. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь сейчас, прямо у вас, и программа, которая называется «Накладная любовь». В чем причина одиночества? Как найти свою половинку? Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, руководитель компании «Здорово». Да-да, это компания, которая занимается удивительными вещами. Это Зоя Туманова. Здравствуйте, Зоя.
2: Здрасте, здрасте. Ну, вы только забыли, что у меня компания «Здорово» и филиал «Здоровская».
1: А, филиал «Здоровская». Да-да-да. Прекрасно. Ну, вот о чем мы сегодня пойдет речь, дорогие друзья. Дело в том, что, ну, мы разберемся, в чем причина одиночества и как найти свою половинку, каким образом, так сказать, ну, жить сегодня вот в этом сложном, непростом, жестком мире. Скажите, да. Зоенька, пожалуйста, да, да. Как все это произошло? Как случилось? Что вам пришло вообще, как в голову заняться вот этим вот благим делом, уничтожать это чертово одиночество?
2: Ну, я все расскажу, ничего не утаю, так сказать, от вас. Понимаете, да, потому что я привыкла рассказывать все своим друзьям, особенно, а вы кто? Вы же мои друзья.
1: Конечно.
2: Так вот, ну вот как найти половинку, понимаете? Ну потому что вот половинку, четвертинку или хоть восьмушку найти, вы понимаете, иной раз думаешь об этом, да. Вот. А дело в том, что мы вот эти вот утлые людишки, нам все время все приедается, надоедает, так сказать, все время. Нам же это новенькое все время хочется, что-нибудь свеженького все время охота. Освежиться все время хочется. И вот так, чтобы вот против что-нибудь сделаешь такое приятное для, так сказать, партнера, для половинки, восьмушки и так далее, четвертушки. А на второй день он говорит, а уже привык, уже приелось. Знаю, уже приелось чуть-чуть, да.
1: То и есть вот... вы считаете, Зоенька, что причина одиночества и вот эти вот разводы...
2: Приедание. Это термин, который широко используется сейчас нашими психологами всеми.
1: Я вот что, Зоенька, хочу спросить. Вот обычно же как получается? Ну вот люди, так сказать, поженились, живут вместе, а потом раз вот коротко, буквально через короткое время, приелся.
2: Все, приелись.
1: Приелись друг к другу. И начинаются забеги, тайные забеги в разные стороны.
2: Тайные забеги, ссоры, скандалы, да-да-да.
1: Ссорятся, потому вот это вот любовницы, любовники.
2: Да, да.
1: И вы считаете, что это не выход?
2: Нет. Это вообще не выход, понимаете? Ну, а потом будет опять по новой, понимаете? Опять ты нашел свою половинку. Раз, два, три, приелись, и все. И опять налево, направо.
1: Понимаю, то есть половинка приелись направо.
2: Да.
1: Половинка приелись налево.
2: Да.
1: Вот так, собственно, живет сегодняшняя, так сказать, наша масса.
2: Да, а так как у нас медицина, так сказать, идет вперед, и шагнула уже вперед очень сильно, то сейчас же всякие оперативными методами, понимаете, все пытаются решить. Себе приклеить, надуть там и так далее, и так далее. Mm-hmm. Так вот, но ведь это опасно для здоровья, понимаете, просто.
1: Ну, то есть, вот буквально так получается, что, ну... Вот вдруг ни с того ни с сего жена понимает, что она приелась мужу.
2: Да.
1: Приелась. Жена понимает, что она приелась. И она, так сказать, думает, ну, надо что-то изменить. Идет в пластическую хирургию.
2: Нет, понимаете, ну, не прям сходу. Сначала она думает, что это просто легко. Надо прическу изменить, да?
1: Ага.
2: Например, пошла в парикмахерскую, покрасилась, да? Но это легкий путь. Потом она красилась, извините.
1: А опять приелась.
2: Потом
1: волосы выпадают.
2: Понимаете? Ну, уже, как сказать, и на лысо побрилась, приелась, тату на голове. Приелась, и тогда она уже идет на операцию.
1: И она приходит на операцию и говорит, сделайте мне губные мышцы, так сказать, огромными.
2: Например. Огромные губные мышцы.
1: И ей делают огромные губные мышцы. И она счастливая возвращается,
2: и ему счастье,
1: и снова
2: и все радость, да.
1: И вдруг...
2: Раз, два, три, приелась, все.
1: Опять приелась.
2: Да. Да.
1: И что, она после этого идет сдувать?
2: Она идет обратно, она обратно убирает губные мышцы, понимаете?
1: Но одновременно увеличивает, так сказать,
2: увеличивает, например, грудные мышцы.
1: Да, грудные мышцы. Грудные, передние грудные мышцы.
2: Да, передние грудные мышцы.
1: До невозможности
2: увеличить.
1: И опять приходит, и муж опять счастлив.
2: Да, раз, два, три,
1: то есть губы убрались, а грудь появилась.
2: Да, конечно.
1: И раз, два, три, опять приелась.
2: Понимаете, что делать? И опять на операцию, понимаете, но организм не выдерживает, понимаете? Женский организм
1: операция
2: особенно.
1: Операция за операцией.
2: Да.
0: Накладная любовь. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
3: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
4: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
6: Приключения!
1: Я вот что хотел спросить. У меня сама история, ну, так сказать, она известна, все ее знают прекрасно. Я хотел первое что спросить. Как получилось так, что во время принятия эликсира уменьшения у вас изменился и пол?
2: Как
1: Карин,
2: непонятно.
1: Но вы же были мальчик.
2: Я была мальчик, да.
1: А когда уменьшились, стали девочкой.
2: А когда уменьшились,
1: а потом, когда вас девочкой. Обратно увеличили.
2: Да.
1: Вы, как говорится...
7: Осталась девочкой.
1: Да, осталась девочкой. Да. Что удивительно.
7: Вот это, да, вот, да. Это превращение и произошло. Я, соответственно, был, девочкой.
2: Девочка Валечка.
7: И вдруг раз я смотрю, и я уже Валентин.
1: Обалдеть. Со всеми вытекающими.
7: Да. Ну, это, может, когда я в штаны вот и Гермогентовичу уткнулся. Может быть, я даже не знаю,
1: как это
2: не
1: произошло.
2: Не знаю, я-то никуда не
1: утыкалась. Ну, я вот что хочу спросить. Сейчас мы не будем это обсуждать.
7: Ну, да.
1: Давайте вот что. Вы создали свой бизнес.
7: Да.
1: Да, прежде чем мы будем говорить о бизнесе, я хочу вот что спросить. Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что эликсир – это уменьшитель, а порошок – это увеличитель? Почему нельзя было эликсир или эликсир, порошок? Почему?
2: Ну как почему? Ну, чтобы не перепутать.
1: Ах, вот оно что! Эликсир и порошок.
2: А то, представляете, вы один раз уменьшитесь, потом случайно перепутаете, выпьете еще раз уменьшитесь. Так, знаете, это опасное дело.
1: Да, и можно... субатомные подстанции.
2: Да, можно до смерти наэкспериментировать.
7: До атомов можно сократиться. Вот, и фирма у нас называется Flexible.
1: Так.
7: Flexible.
1: Flexible 2.
7: Flexible 2, конечно.
1: Я видел в интернете.
7: Правильно, все Flexible 2. Ну, я
1: скажу... Чем вы занимаетесь?
7: Так вы знаете, что вот эти вот уменьшительные средства, я бы даже так сказал, уменьшительно-ласкательные.
1: А вот я хочу задать вопрос. А если я уменьшитель не принимал, а хочу сразу порошок до увеличения принять?
7: А вы знаете,
2: можно?
7: Можно, но частями. То есть
2: можно,
7: вы будете увеличиваться разными частями.
1: А, то есть вдруг у меня рука стала.
7: Рука. Какой-то орган. Ну, что-то одно.
2: Если сразу хотите увеличить.
1: А можно заказать?
7: Можно.
1: Увеличение органа?
7: Конечно, органа.
1: Обалдеть можно.
7: А поэтому называется Flexible 2. Потому что сразу двойной размер.
1: Ах, Как
7: бы. А вы знаете, разбирают, как горячие пирожки. Mm. Да, скажи, Карик?
2: Разбирают, но там нужно, понимаете, нужно понимать, с чем принимать. Потому что, например, если нужно увеличиться там в два раза и без уменьшителя до этого, то надо с овощами, значит, принимать.
1: Ага.
2: Конечно, да, да, да. Капуста, брокколи идет, там, mm-hmm. вот это
7: ну,
2: все.
7: Вот раз,
1: то есть целый список у вас.
2: А если наоборот, например, уменьшится, то хорошо с бобовыми идет.
1: Ну, то есть получается, да, что вы посвятили свою жизнь химии.
2: Ну, конечно, получается так. Мы вот с пробирками, из пробирки в пробирку, так сказать, с пробирки в пробирку, скачем, скачем, скачем.
1: Я вот что хотел, Карик, у вас спросить.
2: Да.
1: Вернее, даже не спросить, я бы сказал попросить. Вы знаете, ну, на словах-то это все, конечно, прекрасно, когда уменьшились, так сказать, Flexible 2 вот этого.
7: Mm-hmm.
1: Я
7: да,
1: просто хочу сказать, а вы могли бы вот сейчас взять и уменьшить?
2: Валя, он не верит. Ну, конечно, да. Ну, конечно, да.
1: Вот так вот, да?
2: Да, конечно, легко.
1: То есть мы вас сейчас попросим.
7: Ну, да. И мы сейчас уменьшимся.
2: На раз-два. Хотите?
7: На Flexible 2.
1: Опа.
7: Опа. И все.
2: Опа, и все.
1: Ну, давайте попробуем. Давайте только вот, чтобы было как-то...
7: Ну, что, туда?
2: Чтобы поведение было, да?
1: Да.
2: Пойдем,
7: пойдем, пойдем.
1: Проходите. Прошу вас.
0: Приключения! Флора и фауна родной планеты.
4: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
0: С нами легко. Онлайн-радио. Почим и пичкаем Пилюлькина. Фоменков и Крадио.

0: miestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon lehtää, joka on nimismies tullut palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Я закрываю счет
4: 2 пальцами,
3: мизинцем и безымянным.
4: Тариф безымянный.
3: Положи себе сам.
4: Занеси максимум.
3: Банк твой.
5: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
6: Лабиринт Леонардо.
5: Мы снова вернулись в студию.
7: Я такой вопрос хочу еще задать. Когда вы вообще посоветуете лучше всего начать человеку обычному, непрофессионалу, начать клизмовать себя?
8: Ну...
7: Летом или зимой?
8: Летом лучше. Летом все равно летом.
7: А то есть объем меньше? Ну, да, от меньшего как бы к большему.
8: Как мы говорим, летом.
7: Понимаю вас. А вот еще что я хочу спросить. Вот скажите, а вот привыкание вызывает ли клизмование привыкание?
8: Нет, только насадки. Только насадки. Если вы слишком перебрали с насадками, вот это может приучить вас немножечко, приучить как бы вот на, к этим вот моментам таким.
7: А не можете, да. не можете вот подсказать, как подобрать нужную насадку?
8: А вот это вы попали в точку. В точку, тра-та-та. Понимаете? Да. Вот. Знаете, ну вот представьте себе, ну не знаю, вот и Тетерев. Тетерев сидит на какой-то горе. Но он не просто сидит на горе, а там острый очень наконечник на горе, и он садится на нее, и все кровоточит, и он себе все портит. Что это такое? Это не та насадка.
7: Ага.
8: Не та насадка. Как мы
7: то
8: говорим.
7: Мы как бы таким образом в клизмовании через кровь, что ли, узнаем?
8: Ну, через кровь, конечно. Это в любом случае, где насадка, там кровь. Это в любом случае. Мы без этого мы как бы не обойдем эту все равно ситуацию. Помогать надо чем? Кефирчик. Маленький, да, кефирчик.
7: А вот я хочу спросить, а больно ли вообще клизмовать?
8: Не больно. Конечно.
7: Господи, скажите, а вот клизмование само по себе, сколь часто в неделю нужно клизмовать себя?
8: 3 часа в день, надо готовиться к этому. Три часа в день. Можно распределить это 15, 15, 45, 15, 20, 90. Вот и все.
7: А вот такой вопрос.
8: Да.
7: А вот мы три часа готовились.
8: Да.
7: И потом сразу клизмуемся.
8: Да.
7: Сколько занимает времени клизмование?
8: 3-4 минуты.
7: Так, 3-4 минуты, значит, 3-4 минуты.
8: Да,
7: 3-4. Все прямо 35 зимние прогоняются через кишечник
8: просто. Конечно, конечно.
7: 35 литров?
8: Да.
6: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101.ru.
1: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Вновь наша удивительная рубрика «Лабиринт Леонардо». И со мной моя ведущая Маргарита Хлеб.
4: Здравствуйте, друзья.
3: Маргарита Хлеб готова на все. И что сейчас? Что сегодня готова сделать Маргарита? Она готова отрегулировать что?
4: Термостат.
3: Термостат, как она говорит, это кукусик. И хрюкает даже. Ну вот, мы сегодня пригласили удивительного человека. Удивительного человека, он говорит на всех языках мира. И он может сделать все. Подбить маленькую эту, подскочить, чтобы перевернулась, ударить, хлопнуть ладошкой. Может развести немножечко этой самой жижицы. Может все сделать. Ха, удивительный человек. И зовут его Петр.
5: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Удивительный человек. Петр, я знаю, что вы умеете отрегулировать термостат так, как никто не может.
5: Да, это правда. Ну, это правда.
3: Расскажите нам.
5: Что рассказывать?
3: Мы с Маргаритой хотим знать, с какими термостатами вам доводилось встречаться?
5: DC-1635AB, ну, начиная с 1974 года. Ну и потом H15, это самсунговский.
3: H15?
5: Да, но это из последних.
3: Ничего себе.
5: Ну и я могу сказать, что, конечно, BX, ну, с BX'ом я работал мало.
3: Мало?
5: С BX'ом я работал мало.
3: Почему?
5: Ну,
3: кукусик.
5: BX не возьмешь так просто. Ну, просто такого не возьмешь, потому что, ну, BX такая штука, ну...
3: Ну, как? А когда? Ну, а когда вы... Вот первый раз BX перед вами появился, вот вы его увидели, такой, такой красавец такой, удивительный, он же еще на этих самых сделан, на как они называются?
5: А?
3: Как называются они? На чем сделан этот
5: термостат? Я ходил.
3: Я понял. Так, Петр, Петр, возвратились?
5: Ну.
3: Хорошо. Смотрите, как у вас интересно. Смотрите, как у вас интересно. Вот вы сами...
5: А кукусик я хочу спросить. Она...
3: А кукусик сейчас будет спрашивать. Кукусик, да. мы говорим сейчас с Петром, который готов вообще на все. Он готов отрегулировать термостат, и он должен просто сказать нашим радиослушателям, что надо в первую очередь сделать. Кукусик, вот тебе интересно это знать, нет?
4: Мне, конечно.
3: Да, тебе,
4: конечно.
3: Вот, видишь как.
4: И как вообще жизнь, как настроение?
5: Ну я не развлекать вас пришел сюда. Вы задаете мне вопрос, я на них конкретно отвечаю. Что вам надо узнать?
4: Ну, так, как же его отрегулировать в конце-то концов?
5: Ну просто, я скажу вам простую вещь. Что настоящий термостат не регулируется.
3: Yes, я так
5: вообще
3: и знал.
5: Вообще нерегулируемая конструкция.
3: Ты слышал, кукусик?
5: Что тут объяснять-то?
3: Вот это парень.
5: Если вы не рубите, так вы тогда и не зовите нормальных людей.
3: Я сразу почувствовал.
5: Термостат не регулируется, это знает каждый ребенок. Каждый ребенок.
3: Вот это я понимаю, вот. Кукусик. Поняла?
6: Он специалист.
3: Да ты че, такой специалист? Обалдеть можно.
5: Вообще.
3: Супер.
5: Зря только время теряем.
3: Напрасно.
5: Короче, покупайте у нас термостаты. С пользуясь случаем, я хочу вас предупредить. Покупайте термостаты, потому что уровни будут холодные.
3: Спасибо вам большое. Вот этого я и ждал сейчас,
5: ну и
3: кукусик.
5: Все.
3: Уровни будут холодные.
4: А какими они должны быть?
3: Какими должны быть, кукусик? Об этом
5: теплыми.
3: Следующий.
5: Ну, теплыми, а будут холодными. Что тут объяснять?
3: Петр.
4: Да, действительно.
5: Конечно. Ты живешь с отцом, с мужем, с кем?
3: Ну, отвечай, кукусик.
4: Как кукусик?
5: С отцом, с мужем, с кем?
3: С кем ты живешь, кукусик?
5: С этим, что ли, ты живешь?
3: Кукусик.
5: Нормально, скажи.
4: С термостатом?
5: Ну, это глупо. Просто скажи, с кем ты живешь? С ним или с отцом, с мужем, с кем?
3: Она живет с термостатом.
4: А чем он?
5: Да?
3: Да.
5: Очень смешно. Ну и живи с термостатом.
1: Жизнь с термостатом. Подойди поближе.

0: с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Спугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь».

самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. 101.ru

0: И вновь у нас в
1: программе Владимир Волосов.
0: Естественно, я помню, как вас зовут, господи. «Танцуй, мое сердце». Программа «Танцуй, мое сердце». И действительно, вы танцуете с сердцем.
1: Да, я... и у меня танцует, между прочим, не только сердце, но и ноги. Руки у меня танцуют все время, тело мое.
0: Да.
1: Глаза, душа моя танцует. А вы говорите, вместе со мной и печень танцует, и почки, все.
0: Вот вы знаете, даже о печени я хотел сказать.
1: Целое тело.
0: Вот когда вы партию грома танцуете, это настолько...
1: А иногда, знаешь, я думаю, может, стоит вообще бросить эти танцы.
0: Володенька.
1: Я так устал, я скажу тебе, от этого непонимания, от этого полного, так сказать, презрения, что ли. Ну, внутреннего, не ярко выраженного. Но все равно, что понимает сегодняшний зритель в балете?
0: Володенька.
1: Ничего. Понимаете? Не надо меня поливать,
0: Володенька, я вас немножечко хочу привести просто, как бы, я понимаю вас, у вас
1: все адски. Все спрашивают про эту фляжку меня. У каждого второго фляжка. Их никто не спрашивает.
0: Я не знаю.
1: Меня спрашивают.
0: Да, нет, просто вот я заметил, там было написано «фляжка в ляжке». Там просто написано было.
1: Что ты какой-то... Слушай, мы сидим там, говорим о культуре.
0: Да.
1: Ты это фляжки, ляжки. Откуда ты это все берешь? А?
0: Я хочу
1: откуда сказать... эта дурнота-то в тебе?
0: Нет, это не я, вы поймите, это наши зрители. Это
1: а
0: ваши
1: поноси,
0: зрители.
1: Потаскай на себе Забавину Жанну. Ты знаешь, сколько она прибавила после родов?
0: Сколько?
1: 9 килограмм.
0: Боже мой.
1: У нас каждый грамм на счету.
0: Как это тяжело.
1: И на себе. Туда, обратно. Ну сколько можно.
0: Да,
1: ну.
0: И потом, она же вот пуантами, помните, она вас ударила. Это было удивительно.
1: А мы с тех пор с ней не общаемся.
0: Да, вот видите, как, да.
1: Я интеллигентный человек.
0: Да, я понимаю, но она пуантами залезла прямо вам.
1: Она, знаете,
0: в это самое,
1: я не хочу про это даже вспоминать.
0: Ну да, она не хотела.
1: Ну что, хотела она, не хотела. Забавно, знаете, тоже своенравная баба.
0: Да,
1: я понимаю. И я тебе могу сказать,
0: да.
1: Уже мало она думает об искусстве. Это вначале она на заре была хороша.
0: Да,
1: а сейчас все.
0: Сейчас она
1: обвал.
0: Постоянно залезает пуантами куда-то не туда.
1: Мясо.
0: Вот.
1: Вот и все.
0: Вот и все. Мясо.
1: Такой разговор.
0: Удивительно. Вот удивительно, как раскрывается душа. Когда танцует сердце, раскрывается душа. Вот так я мог бы озаглавить.
1: А вот просто дайте волосы воздуха.
0: Даю.
1: И все.
0: Даю. Спасибо, Володенька.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Гаргулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Мы вновь в студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, и у нас передача «Собачья работа», у нас в гостях правнук собаки Баскервилли, док Тризор Баскервилли. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка, вот та самая собака Баскервилли, это была прабабушка.
1: Прабабушка.
0: Звали ее Джоанна.
1: Джоанна, да. Баскервилли, да.
0: А, так вот скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? А, все-таки убили, получается, убили, да, вот вашу
1: прекрасную
0: бабушку.
1: Убили бабушку мою.
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел его.
0: Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я, сука! Я, сука, Баскервилли, утонула, потому что меня утопил Стэплтон».
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего докатился.
0: Чудовищно.
1: Он начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете, что... Там кто присутствовал на этих?
0: Кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
1: Да.
0: Присутствовал.
1: Кто?
0: Ну как кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там присутствовал.
1: Шерлок Холмс, да. Стрелял.
0: Стрелял,
1: он,
0: да.
1: Стэплтона.
0: Да.
1: Но не попал.
0: Нет, он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона, но он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто,
1: да,
0: вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Но его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсину. Недолюбливать
0: стал. Значит, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилли.
0: Дядя Баскервилли.
1: Сэр Честный Баскервилли.
0: Баскервилли.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: уже все умер. Равно хочу поймать его. Хотя бы за эти укусить его.
0: Ну может быть, у него же была семья.
1: У него есть семья.
0: Да.
1: У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении
1: они
0: животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу за эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я, да, часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да, да, да.
1: Презентации,
0: да,
1: так и называются «На клыке».
0: «На клыке». Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да, да, да. Может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня?
0: Да.
1: Хунчкомба, скумал, скумал, корупсигомба, кумба, скумба.
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины. Гринпинские трясины 2.
0: То есть гринпинская трясина один уже была?
1: Конечно, гринпинская трясина один, а это гринпинская трясина два.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так я назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: У меня очень большое потомство.
0: Вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что, буквально недавно.
0: Да. Сколько там?
1: От Линды. От Линды.
0: Это ваша супруга?
1: Супруга Линда. Да. Родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
0: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
1: 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук, боже
1: Линда
0: мой.
1: Гамильтон.
0: Да.
1: Ее знают многие.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что она выпускает в свет все новых и новых щенков.
0: Да.
1: Их приобретают. Даже...
0: То есть она Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
1: Ощенилась. Линда, да. Вы знаете, вы видели это.
0: Ну, конечно,
1: в газетах.
0: Да, конечно, конечно.
1: Линда Гамильтон ощенилась.
0: Так скажите, вот каким образом можно ли получить, естественно, не получить не бесплатно, но, может быть, приобрести щенка. Каким образом?
1: Это можно связаться по сети.
0: С вашим директором, да?
1: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс.
0: Да, и можно будет приобрести щенка.
1: Да, можно приобрести щеночка.
0: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
1: И в другие страны, это везде, уже везде щенки.
2: У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это

0: Глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
0: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
5: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
6: Лабиринт Леонардо.
7: А чтобы она не впивалась.
8: А вот что я хочу спросить.
7: Ну, как известно, пчелы, конечно, покусывают людей.
8: Они впиваются, да, бывает.
7: Мы говорим, не покусывают, а впиваются, да.
8: Но не гибнут, правильно?
7: Нет,
9: нет, нисколько, не гибнут. Нет, абсолютно.
7: И вот что я хочу спросить. Когда пчеловод становится нагим,
9: нагим, да, да.
7: И ногого пчеловода видит пчела.
9: Да, да, да, да, да.
7: Она, так сказать, ну, она как бы перестает его кусать.
9: Конечно, вы абсолютно права. Она взбудоражена, взволнована и благодарна.
7: Вот
8: и получается, правильно,
7: и получается так, что голый пчеловод не боится укуса пчелы.
9: Да,
7: абсолютно.
9: Да.
7: А пчеловод одетый?
9: Да, боится.
7: Боится, конечно.
9: Поэтому у нас в нашем исследовательском институте мы устраиваем тренинги, психологические тренинги для пчеловодов.
7: И вот этим вы отличаетесь,
9: конечно,
7: видимо, от того,
9: на институте Александра этих тренингов никто не проводит.
8: Шершня.
10: Извините, институт шершня тоже отличается. Шершень, шершню рознь. Я тебе, я вам, извините, на ты. Ничего не так, ничего не...
7: Да нет уж, давайте лучше на вы.
10: Давайте на вы, давайте на вы. Вот к шершню тоже на вы нужно. Вы знаете, я про это
7: говорю. Мы сейчас не занимаемся шершнем. И
10: я знаю.
9: Александр, Александр,
7: не интересуется шершнем.
9: Да,
7: да. Только шмелем и пчелой.
9: Шмель
10: и знаю,
9: пчел.
10: Я знаю.
7: Так я, насколько я понял,
9: да.
7: Нашу сегодняшнюю тему, да. Разыграли шмеля.
9: Да.
7: То есть как бы мы показались в одежде.
9: Да, да.
7: Шмель подлетел, посмотрел, не знаю, не знаю.
9: Не знаю, такого не знаю, такого не знаю.
7: Такого не знаю.
9: Пошел отсюда, да.
7: И улетел.
9: И улетел, да.
7: И в это время подлетает уже пчела.
9: И тут мы оголяемся.
7: А в это время успел уже пчеловод раздеться.
9: Да.
7: Да, вот до подлета пчелы должен раздеться пчеловод.
8: Да.
7: Или во время уже.
9: Да, это отдельная тема тренингов. Это нужно уметь быстро раздеться. Понимаете, не каждый может, далеко не каждый может. Это требует мастерства.
10: Ну, вы знаете, а я, например, умею. Это я умею делать. Когда я быстро раздеваюсь, ни одна пчела, между прочим, меня еще ни разу не укусила, а вас кусали, я помню.
9: Это наговоры.
10: Нет, это наговоры. Кусали, я помню.
9: Александр.
10: Один раз кусали.
9: Вы знаете, вот всякий раз, когда мы встречаемся с Александром, всякий раз какие-то

0: новости, я о себе узнаю. Просто удивительно.
1: Я хочу сейчас сделать сообщение, очень важное, важное сообщение, о котором еще ни Изольда Тихоновна, ни Александр, и они еще не знают, а я уже знаю.
0: Интересно.
1: И вот, дорогие друзья, это радостное событие, я сообщаю его. Научно-исследовательский институт Шершня. И научно-исследовательский институт мягкокрылых.
0: Да, мой.
1: Да. Объединяются со следующего месяца.
2: Как?
1: Да, это будет один единый институт, который будет называться научно-исследовательский институт мягкокрылых шершней.
2: А, как?
0: Подождите, а когда это случилось, когда это произошло?
1: Вас... Указ подписан вчера.
2: А кто?
1: Указ президента.
2: Вы что?
1: Конечно.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Без КДК.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали. Да, кто-то, наверное, позаимствовал их. Ну, я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде. Да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
3: Здравствуйте.
2: Как приятно вас видеть. Как приятно вас видеть в таком необычном... красивом платье. Да. Мы с вами встречались, ну, как бы не в студии, вы были совершенно так по-бытовому одеты, а вот сегодня вы просто красотка. Просто красотка.
3: Спасибо.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, чем нам интересна встреча с Галиной Викторовной? Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию. Она себе удалила кадык. Правильно я все говорю? Вот скажите, Галина Викторовна, как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
3: Я скажу вам правду.
2: Да.
3: Голос сел чуть-чуть.
2: Да.
3: Немножко я просто пила холодное.
2: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
3: Я люблю холодное.
2: Да?
3: Да. Ну вот.
2: Ну так что, атавизм или нет?
3: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
2: Да вы что?
3: Горькую правду.
2: Да.
3: Кстати, я люблю и горькое.
2: Да? Да? Холодное и горькое, но мы будем знать.
3: И горькое.
2: Да.
3: Вот, у меня был кадык. Был.
2: Был.
3: Конечно.
2: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
3: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
2: Решили?
3: Да, просто спокойно его решили.
2: Ну, как мы знаем, наши слушатели, зрители, что, как еще называют кадык, адамово яблоко. То есть Адам, который, так сказать, вкусил этот запретный плод, этот плод у него застрял, так сказать, в горле. И от этого образовался кадык. А вот, понимаете, поэтому некоторые, в основном это у мужчин, конечно, и только, но нет, и многие женщины тоже, так сказать, имеют вот это вот адамово яблоко. А теперь скажите, больно ли удалять?
3: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
2: Да?
3: Да.
2: Так все-таки удаляют или как? Или что делают?
3: Нет. Просто рассасывание.
2: Это рассасывание. То есть прием каких-то препаратов специальных,
3: это,
2: да?
3: Это, конечно, это инновация. Пахмисалю. Это фирма такая. Пахмисалю. Она выпускает вот эти маленькие... такие гранулы.
2: А, гомеопатия?
3: Ну, можно назвать, да.
2: И вот несколько гранул, и кадык...
3: Несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
2: 34 дней?
3: Да.
2: И вы без кадыка?
3: Без
2: скажите, кадыка. А на голос как-то влияет? Потому что
3: вот, видите,
2: чуть-чуть влияет, да?
3: Немножко,
2: чуть влияет.
3: Да. Ну, знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла... видите?
2: Я вижу бесцветный лак прекрасный.
3: Бесцветный лак, да. Это называется лак мимикрия.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Интересно как.
3: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
2: Я так, да.
3: Он еще этот лак выпускает.
2: Я так понимаю, вы просто, ну, как сказать, в курсе всех модных тенденций, получается, да? Да, они меняются. А вот скажите, а если вдруг вам захочется обратно кадык?
3: Ну, что вы?
2: Нет? Не может такого быть?
3: Нет, конечно нет. Конечно, нет. Кадык мешает, во-первых, не только мне, женщинам, он мешает и мужчинам.
2: И мужчинам,
3: да,
2: тоже.
3: А я, кстати, я скажу, я ведь рассказываю об этом популярно. Планетарии.
2: В планетарии?
3: Да.
2: Интересно, а почему такое место выбрано, ну, фантастическое?
3: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд.
2: Вы в этом платье выступаете, да?
3: Да, это оттуда мой костюм. Я выхожу, это луч солнца, в смысле, как бы солнце светит.
2: Да. Ой, ну должно быть, это дивно просто, дивно. А скажите, вот почему...
3: Я рассказываю людям о вреде кадыка.
2: О вреде кадыка.

0: трогаем все. Поменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Потереби.
1: И вот снова у нас в гостях в программе «Потереби». Да. Меня, до меня доискался?
2: Да, да.
1: Угу. Скажите, да. А чем вы доискиваете?
2: Ну, у меня несколько есть разных, так сказать, направлений. Есть доискивание внутреннее, есть внешнее, угу. Есть промежуточное. Угу. Вот особенно я хотел бы остановиться на промежуточном доискивании. Угу. Это как бы вроде бы вы и не спрашиваете ничего, а в то же время говорите... Извините, ради бога, я вас побеспокою. Это вот вы приходите в цех сталеплавильный. Извините, ради бога, я вас побеспокоил. А он говорит: да нет, ничего. А там и тут льется, вы знаете, раскаленный металл, да, сплавильный цех. А вы так аккуратно. Я вас побеспокоил. Он говорит: нет, ничего, ничего. И вот когда проходит полчаса, человек начинает волноваться как-то немножко. Угу. И вот это называется промежуточное доискивание.
1: Угу.
2: Потому что он потом говорит: а что ты здесь делаешь? И он уже начинает волноваться. Угу. И вот в этот момент вы задаете конкретный вопрос: сколько тонн металла ты отгрузил за эту неделю? Вот. Понимаете? В этот момент... Человек, он понял, что до него доискались.
1: То есть получается, что теребитель – это самая главная профессия.
2: Конечно.
1: То есть везде нужно теребить.
2: Везде.
1: Людей нужно теребить, чтобы они работали, чтобы они создали.
2: Все встанет.
1: Вот оно что.
2: Конечно.
1: Если не теребить, все встанет.
2: Да.
1: Вот поразительные, значит, да. Все-таки свойства. Вот, вы знаете, получается как?
2: Но.
1: Если ты теребишь, обычно ведь как?
2: Ну да.
1: Потеребил, и все встало.
2: Да. Я понимаю.
1: А вы говорите, не потеребил,
2: да.
1: Все встало.
2: Все встало. Объясняю, я вам расскажу.
1: Сейчас вы объясните, да, нам, пожалуйста. Мы вернемся буквально через минуту. И в следующей части поговорим о том, как теребить не теребя.
0: Потереби.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались о любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы, слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью,

0: вставала и подходила к окну. Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
1: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
2: Мы продолжаем программу. Я здесь хочу отметить, дорогие друзья, еще раз повторить, вот мы с Вовой уже сейчас занимаемся этим серьезно. Циклопропон – это ваше, это счастье, и это всегда.
4: Я расскажу, как им пользоваться, пожалуйста. Ваша задача на... Ну, конечно, здесь должна быть ванна.
2: Ванночка.
4: Ванна обязательно.
2: Почему ванна или ванночка?
4: Нет, ванна.
2: Ванна большая.
4: Да, большая, как помещение.
2: Ну,
4: не как сама ванна,
2: а как помещение.
4: Да. Вы напускаете циклопропон туда.
2: Так.
4: В полную, так сказать, мощь.
2: Сколько с собой его взять?
4: Ну, вы знаете, во-первых, вы дома.
2: Да.
4: Это лечение на дому.
2: Конечно, конечно. Конечно.
4: Лечение не лекарством на дому.
2: Да. Вот. Да.
4: Так оно и называется.
2: Понимаете, да?
4: Не единожды лекарство.
2: Да.
4: Вы приносите с собой, ну, я скажу вам так. Мы сейчас стали торговать вот где сад огород, знаете?
2: Да, да, конечно, вот. Конечно.
4: Стали торговать там, ну, потому что упаковки расхватывают.
2: Расхватывают.
4: И в аптеках, конечно, в нашей сети аптеки А3-2.
2: А3-2.
4: А3-2.
2: Да.
4: Ага, в ней уже мы не можем, потому что огромное количество людей.
2: Ну, естественно, люди уже,
4: да?
2: Все уже перенасыщены, да.
4: Ну, они не перенасыщены, наоборот, они рвут просто.
2: Они рвут.
4: Но... А мы уже упаковки даем, понимаете, по 70, по 80 но килограмм.
2: Так же нельзя.
4: Используя цементные мешки. Циклопропон.
2: Уже циклопропон.
4: Да, циклопропон, да. Значит, в чем дело?
2: Да.
4: По сути, вот по сути сказать.
2: Да, вот скажите.
4: Там просто,
2: Вова.
4: Там просто,
2: ну, говорите, Вова.
4: Сам по себе это просто пропон.
2: Да.
4: Понимаете?
2: Вот,
4: цикла,
2: Вова, я ждал этого.
4: Это просто, просто потому
2: это
4: что много
2: пропон.
4: Раз.
2: Это пропон.
4: Вот,
2: это понимаете? Просто пропон.
4: И вот вы пришли домой, у вас в руках буквально 1-2 пакета, 3, может быть.
2: Этого пропона.
4: Да, мы сейчас фасуем по 80, по 85 килограмм уже.
2: Ну, вы это правильно.
4: Стали, да.
2: Это
4: вот вы приносите с собой, у вас 3-4 мешка.
2: Да. Вы заходите в ванную.
4: Подходит? Нет.
2: Походит.
4: Ну, во-первых,
2: да.
4: Смотрите. Обязательно уложите пропон на пол.
2: Да, ага.
4: Циклопропон уложите.
2: Так.
4: На пол.
2: Так, вот, друзья, записывайте.
4: Рядом с входной дверью в ванну.
2: Ага.
4: В
2: так,
4: ванну.
2: Так, так, так, так, так.
4: И, кстати, хочу сказать, что запись на циклопропон у нас прямо на нашем сайте.
2: А, можно записаться.
4: Ну, вот и все.
2: А как это? Так, циклопропон.
4: www.
2: Ага.
4: W.
2: Да.
4: И после этого циклопропон.
2: Да.
4: Точка пон.
2: Пон.
4: Точка цикла. Точка ру.
2: Точка ру.
4: Вот.
2: И все,
4: вы записываете.
2: Да,
4: вы записываетесь, соответственно, вы записываетесь.
2: Да, конечно.
4: И, так сказать, приобретаете. Потому что без записи, без талона, практически уже сейчас так вот в свободной
2: продаже. А почему кто-то пипеточкой пытается вот это вот...
4: Ну, это абсурд.
2: Ну, это абсурд.
4: Ну, согласитесь,
2: ну, вот я и хотел
4: пипетка?
2: Вас, Вова.
4: Циклопропон.
2: Ну, как ну, же так можно?
4: Само слово.
2: Многие так.
4: Мы забрасываем в ванну пропон.
2: Да.
4: Забрасываем его.
2: Да, так, так, так, так.
4: И сразу закрываем герметично дверь.
2: Так.
4: Если вдруг у вас ни с того ни с сего дверь не герметичная,
2: так,
4: обложите полотенцами.
2: Хорошо, хорошо.
4: Обложите.
2: Какими? Вафельными?
4: Ну, можно вафельными.
2: Ну, хорошо, ну, какими-то.
4: Любыми
2: да.
4: Махровыми.
2: Ну, да, ну, можно,
4: просто
2: можно.
4: Обложите
2: любыми.
4: Полотенцами
2: хорошо,
4: дверь.
2: Хорошо, хорошо,
4: ну,
2: хорошо. Вова, я понял. Вот.
3: Кто следующий? Касса здоровья.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
7: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

Raastuvan oikeus syytetään. Hovioikeus.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 62-33-97-99-97-16-64-83-42-15-67-422-86-11-1.
0: Нёба в меду. Рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию воротниковой зоны. И сделала она это фантастически, не щадя себя. За две недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента. А пациентом был Валентин Зопов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс. Да. Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
4: Я сделала циклопропон.
3: И сразу дали этот циклопропон.
4: И сразу не дала, ее вкалывать надо, понимаете?
3: Ага, вы вкололи циклопропон.
4: Воротниковую зону, ту самую, угу. вот эту упомянутую.
3: И все стало улучшаться?
4: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль.
3: Гель-рыжоль?
4: Рыжоль обязательно нужно втирать.
3: Рыжоль вместе с циклопропоном.
4: Циклопропон работает только вместе с гелем рыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
3: То есть втираем его?
4: Втираем.
3: И что он делает?
4: Сначала втираем рыжоль мягкими движениями. Втираем рыжоль. 7 минут втираний, потом укол циклопропон.
3: И?
4: Все.
3: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
4: Ну как, он, как сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
3: А что с иммунитетом?
4: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
3: Нет.
4: Ну так, на секундочку.
3: Так?
4: Просто. Вот просто на секундочку.
3: Дайте подробности.
4: Это замороженная струя скунса.
3: Господи, ты бог
4: понимаете,
3: ты мой.
4: Понимаете, если ее ввести...
3: Вместе с гелем?
4: Нет, если ее ввести без геля, то все.
3: Ага.
4: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
3: А иммунитет поднимается?
4: Иммунитет от геля поднимается.
3: Так, ну
4: от
3: и
4: рыжоля.
3: Как?
4: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
3: А намного поднимается иммунитет?
4: На 300%.
3: Да вы что?
4: 300%.
3: 300%? А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
4: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
3: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
4: Понимаете, ну что это, понимаете, ну
3: и теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
4: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон. Скажу вам честно, пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибазол и гель бестузан.
3: То есть это то же самое?
4: Сульфадрибазол и гель бестузан. Бестузан, он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть
3: равняется циклопропон рыжоль.
4: Ну, чуть хуже. Чуть хуже. Но пока выпуск не начан, мы довольствуемся тем, что
3: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна.
4: Зопов спасибо. Будет жить.
3: Спасибо, что вы спасли Изопова. И Изопова спасли. И вы всех нас спасли. Остановили эту эпидемию. Да. Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока.
4: До свидания.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: 101.ru.
1: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио. Вперед, Ротозей!
2: Итак, снова с вами программа «Вперед, Ротозей!» Ватага Ротозеев, движение, которое организовали Джон Плужников, хирург, и Сергей Че, космонавт. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. Так вот, мы вернулись опять к носкам, потому что действительно потрясающе совершенно. Вот я сама недоумеваю, как и зачем, и сколько нужно было и покупать, и носить, когда все так просто. Просто сними носки и все. Забудь, проблемы.
3: Видите, да. это снова мы приходим к тому, что мировая закулиса...
2: Мировая закулиса
3: навязывает нас куда-то к каким-то страшным вещам, когда выясняется, что ноги потеют, и людей обвиняют.
4: Да.
3: А во всем виноваты, оказывается, носки.
2: Слушайте, мне кажется, я поняла, почему вы в майках. Почему майки
4: скажите,
2: это ваш...
4: произнесите.
2: Ну,
3: уже вслух произнесите.
4: Давайте вслух, не бойтесь. Мы ждем Сергей и Джон уже для чего.
2: Ну, вы знаете, я скажу,
4: пришли?
2: Потому что у нас скажите. Смелая передача, я могу сказать. Потому что я поняла, что кроме ног, второе место, которое, в общем, все пытаются как-то дезодорировать и как-то, я бы сказала, завуалировать, это, не побоюсь этого слова, подмышки.
4: Конечно.
2: И вот, собственно, ответ на все вопросы.
4: Вот и все.
2: Майка наше все.
3: Это и есть. Вы видите, какая работа проведена ротозеями. Как быстро.
2: Да.
3: Как внятно, как четко.
2: Да.
3: В потливости виноваты носки.
2: Да.
3: Всегда нужно носить майку.
2: Да. А галстук для того, чтобы прикрыть немножко гланды.
4: Нет. Я вам скажу больше.
3: Зачем прикрывать гланды?
4: Нет.
3: Галстук это просто культура.
4: Культура и как это? Это, я вам скажу.
2: Стиль?
4: Это стиль.
3: Это эстетика.
4: Эстетика. Это ориентир, это стержень
3: Ротозеев. Потому что мы оба Ленинград.
2: Вот,
4: и я вам скажу, и теория наша, мы о ней, так сказать, вот сейчас еще коснемся ее, теория...
3: Да уже коснулись.
4: Теории коснулись, да. Теория чистого заступа, она в действии.
3: Ну,
4: вы знаете, что такое чистый заступ?
3: Заступать или не заступать?
4: Вот и все.
2: Ну да, переступ... Да. Нет, именно в заступать.
3: Заступить за черту.
4: Да.
3: Вот, собственно,
4: теория чистого заступа. То есть у нас всегда мы заступаем за черту. Всегда.
2: Принцип, так сказать, это принцип движения.
4: На этом все построено. Это золотая... Это как сечение золотое. Это как древние египетские пирамиды.
2: Потрясающе.
4: Понимаете?
2: Вы видите, дорогие наши слушатели, зрители наши, сколько тем мы сегодня просто прикоснулись к многому, и к поэзии, и, так сказать, гигиене, я бы даже сказала.
4: Да.
2: И все это благодаря нашим гостям, прекрасному Джону Плужникову, хирургу, и Сергею Че, космонавту, который возглавляет потрясающее, набирающее популярность движение «Ватага Ротозеев». До свидания.
3: До свидания, спасибо.
4: Всего доброго.
2: Спасибо.
1: Вперед, Ротозей.
0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Зимние птицы по-другому кормят своих птенцов.
3: Подождите, да. Вы знаете, наши многие радиослушатели могут подумать, так сказать, что иносказания, они как-то, ну, вы знаете, ну, не очень, может быть, даже и понятны. Поэтому я все-таки хотел немного конкретики, потому что клизмование, ведь это зимнее клизмование, но особенно важно вот в этот период, когда прямо перед Новым годом или после Нового, вот что вы посоветуете?
2: Объясню вам. Перед Новым годом мы готовим что? Салат. Но перед тем, как готовить салат, нам у нас какие-то есть небольшие какие-то трудности, что-то с кишечником, бывают какие-то зимние вот такие маленькие, какие-то потуги, и потом какие-то разрешения, нетвердые разрешения. Это всегда говорит о том, что клизмовать надо именно в этот период.
3: Да. Скажите о настойках, которые
2: настойки,
3: вы используете.
2: Настойки, да.
3: Нужен просто вода. Литраж.
2: Литраж. Прежде всего, буридан. Буридан – это самый распространенный препарат, который мы советуем и который мы всегда рекомендуем. Буридан. Буридан маленький.
3: Смятый, естественно.
2: Это смятый, конечно. Буридан смятый. Как мы говорим его? Поцелуй ласточки. Почему мы так говорим? Это удивительный совершенно препарат. Он всасывается. Он прямо всасывается в кишечник. Он не дает вам опомниться.
3: А вот несколько слов о насадках.
2: О насадках. Насадки нужно делать очень аккуратно. Наконечник должен быть стерилен абсолютно. И он не должен задевать ретивое. Да-да. Ну, как мы говорим, это образно. Вы ведь чувствуете, что я все время
3: говорю
2: с вами
3: конечно,
2: образным языком.
3: Литраж.
2: Литраж.

0: И летом, когда насыщено все, когда все распирает, 15 достаточно, вас как бы унесет. Да, унесет.
1: Скажите, вот про 35, вот тут я ходил все-таки.
0: Ну да.
1: Ну, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мне кажется, немножко вы, понимаете, ну, может быть, ну, не я один задаю этот вопрос.
0: Ну, говорите, говорите, да.
1: Не растягивается ли тело, так сказать, от 35?
0: Ни в коем случае. Возьмите Иволгу, Иволгу. Ее удивительный бросок через гнездо. Вот, вот вам весь ответ. Когда она кидается через гнездо, почему она это делает? Она отвлекает противника. И это то же самое, что вы делаете с вашим кишечником, когда он растянут.
1: То есть, в принципе, мы должны отвлечь кишечник.
0: Отвлечь кишечник.
1: Какие у нас есть возможности в отвлекании кишечника?
0: Вы можете отвлечь его, ну... Есть, конечно, такая маленькая, знаете, такая, как это называется, такая маленькая обманка, завлекушечка такая, знаете, маленькая. Вы берете кальку, кальку, и калькой чуть-чуть протираете сначала ваши входы. После чего вы спокойно можете с насадкой совершить вклизмывание.
1: Вклизмывание.
0: Конечно, конечно. Калька должна быть стерильна, конечно.
1: А для чего, скажите, калька отвлекает кишечник?
0: Калька отвлекает.
1: Он как бы начинает смотреть в другую сторону.
0: Он ежится. Он как бы ежится. Вот возьмите снегиря, да, вы помните, вот он нахохлился, ежится, начинает чувствовать себя неважно, и вот, вот это вот, и падает с ветки. Вот это вот ситуация, то же самое.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнеможения.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь беспечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
0: Чья спецовка? Мы снова вернулись в студию.
2: Я вот что хотел спросить. Вам принадлежит та знаменитая фраза: не та изнанка, что шевелится, а та изнанка, что лежит. Да. И вот я хотел бы сказать, откуда это пришло, Матвей, вам вот это?
3: Да от деда это все. Дед вот дубасил, и вот так вот и 98 ему было, и...
2: А много заказов, скажите, у вас?
3: Да
2: вот
3: много
2: сейчас,
3: заказов, да? Много, и потому что мне... Все время у меня под это подбивают на всякие эксклюзивы, на какие-то там, чтобы я там отдубасил там уже по полной программе. Иногда там, так сказать, предлагают. Но это уже какие-то.
2: А скажите, вот конкретно, вот, ну, сразу же для того, чтобы перейти к конкретным каким-то вещам, что в приоритете у вас? Что вы дубасите в приоритете?
3: Я дубашу вообще, ну, я уже сказал, что все выворотное, вот, потому что я с этим работаю, у меня и деда я с этим работал, с выворотным.
2: Ну, скажите, а вот, например, вот шуба, возьметесь за шубу?
3: Шубу, ну, можно, это зависит от того, какой выворот у нее там.
2: Ну, хотя это не ваш профиль, правильно?
3: Ну, да, не очень. Я больше всякие... Скажем так, какие-то дубленки, какие-то там, я не знаю, какие-то там куртки, и бывают такие винтажные куртки, так сказать, вот, приносят
2: очень
3: часто ковры. Ну, я начинал с этого, потом там с шейхом что-то там начались какие-то проблемы, так сказать, то, что напрямую мне начали заказывать вот эти вот принц саудовский, этот самый, его там вся родня начала, так сказать, мне предлагать какие-то там...
2: Ну, я напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях Матвей Стежко, он известный дубасер, здесь в программе «Чья спецовка», он профессиональный дубасер, и наверное, мне так кажется, ну, так, по крайней мере, сообщает нам интернет, что сегодня у нас Матвей Стежко входит в первую пятерку,
3: ну, в общем,
2: дубасеров,
3: да,
2: планеты.
3: Пятерка, получается, пятерка, да, потому что, я говорю, с принцем там тогда начались какие-то, это уже боих части было, так сказать. Я-то дубасил так, как и всегда это делаю, как всегда дубашу, а и они... Начали предлагать мне какие-то там изыски.
2: Я просто хочу спросить, а очередь вот велика? Вот, например, если я, ну, попрошу вас, ну, примите как за заказ, ну, или сколько нужно мне находиться в очереди, а?
3: Да вы хоть сейчас.
2: А я хочу, чтобы вы отдубасили, ну как что? Следует прям, да,
3: ну,
2: от, отдубасили.
3: Что? Ну, скажите,
2: ну,
3: что вы хотите.
2: Отдубасили. Ну,
3: хотите какую-нибудь там большую какую-нибудь,
2: да,
3: там,
2: ну, да,
3: громадную,
2: ну,
3: такую,
2: ну, да,
3: да, большую.
2: Ну, вы можете отдубасить матрас?
3: Матрас, да. Да, ну, естественно, ну, ради бога, пожалуйста, приносите,
2: матраса.
3: Да. Да, я могу это сделать.
0: Чья спецовка? Флора и фауна родной планеты.
4: Маньчжурская бородатая куропатка, пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко, взлетает часто с отрывистым криком, летит прямо, не петляя, чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101.ру.
0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк-радио.

0: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях. Возвращаемся к нам в студию. Сегодня у нас здесь, у Владислава Жульпацкого, то есть у меня, в гостях удивительный человек. Женщина, которая... Да просто, вы знаете, женщина с большой буквы «Ж». Ее зовут Маргарита Михкая. Здравствуйте, Маргарита.
2: Владислав, здравствуйте.
1: Очень приятно. Значит, ну, несколько слов о том, кто же наша гостья такая. Она, наша Маргарита, наша Михкая, она исследователь-ныряльщик,
2: да.
1: Доктор океанологических наук.
2: Правда?
1: Зам начальника отдела глубоководных течений отделения медузных.
2: Точно.
1: Научно-исследовательского института ГЛОКЖИВ. ГЛОКЖИВ. Да, ну, глубоководных океанских животных сокращенно. ГЛОКЖИВ.
2: Да.
1: ГЛОКЖИВ. Вот. Ну и сразу перейдем прямо к вашей специализации. Рита, можно я буду вас так называть?
2: Можно, да, пожалуйста.
1: Спасибо. Риточка, скажите, будьте добры, вы всю жизнь, всю свою сознательную жизнь занимаетесь исследованием медуз.
2: Да.
1: Медуз.
2: Да.
1: Медуз.
2: Да, да.
1: Слушайте, как это произошло? С чего началось? Почему вдруг не стало все медузы? Почему не рыбы? Почему не, так сказать, почему не мясо? Почему не, как говорится...
2: Ну...
1: Понимаете, да?
2: Да я думал, что это ответ очевиден, ну, понимаете, ну, нет же ничего красивее медуз.
1: Нет, кажется, ничего красивее медуз.
2: Очень красивая, естественно, маленькая девочка, отдыхая на море.
1: Mm-hmm.
2: Я увидела однажды, mm-hmm. влюбилась без mm-hmm. памяти.
1: Mm-hmm.
2: Раз и навсегда.
1: Mm-hmm.
2: Как это обычно бывает.
1: Я вот что хотел узнать. Скажите, вот мы задаемся вопросом часто, почему у медуз нет шеи?
2: Очень простой ответ. Он на поверхности практически.
1: Да?
2: То есть в глубину заныривать даже не надо.
1: Ага.
2: Медузе не нужно оглядываться.
1: Вот оно в чем дело.
2: Конечно. Она
1: медузе не
2: вперед.
1: Нужно оглядываться. Поразительно.
2: Смело смотрит вперед.
1: Угу.
2: Ей оглядываться не нужно.
1: То есть прошлое не для медузы.
2: Да, ну mm-hmm. если вы не в курсе, то у медузы до 24 глаз бывает. Поэтому зачем ей оглядываться?
1: Бал.
2: Она и так во все стороны.
1: То есть 24 глаз заменяют шею.
2: Конечно, не нужно.
1: Шею там не вертеть ничего, уже сразу.
2: Понимаете,
1: 24
2: шея же только для
1: глаза
2: этого
1: по
2: нужна,
1: кругу.
2: Чтобы оглянуться, mm-hmm. так сказать, чтобы mm-hmm. можно было посмотреть, что сзади происходит mm-hmm. по бокам и везде. Медузе совершенно не обязательно.
1: Я уж хочу спросить, медузы, они живут группами или, так сказать, в одиночку?
2: Стайные живут.
1: Стайные живут?
2: Стайные стаями живут, да.
1: Mm-hmm.
2: Стаями живут, стаями нападают, стаями размножаются.
1: Mm-hmm. Я хочу...

0: У них, так сказать, ни о какой моногамии, конечно, речи и быть не может.
1: Абсолютно.
0: Да?
1: Коммуна.
0: Коммуна.
1: Да, да, медузные
0: коммуны. Взаимозаменяемость полная. Да,
1: абсолютно.
0: Слушайте, а кто вам ближе? Вот такой вопрос я сейчас задаю. Медузы-самцы или медузы-самки?
1: Самцы ближе.
0: Самцы вам ближе все-таки?
1: Гораздо ближе самцы, они более уравновешенные создания. Самки бывают очень неприятны по характеру. Сложно с ними работать. С самцами гораздо проще. Они даже поддаются легкой дрессировке, легкой дрессуре. Да.
0: Напоминаю, Маргарита Михкай у нас сейчас в гостях. И прежде чем продолжить нашу беседу с исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, я объявляю небольшой короткий перерыв.
2: Два, два, два, два, два.

0: Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: Что, ну, давайте поговорим такие? С Селиванным. Давайте.
2: Давайте, давайте.
1: Включаю.
3: Соедините, да.
4: Алло.
1: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Алло.
1: Вы что, плохо связь? Связь плохо.
4: Алло.
1: Со связью плохо? Алло.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Селифан,
1: я правильно понимаю?
4: Селифан.
1: Да, ну вот, Селифан, скажите, вы написали совершенно правильный ответ. А откуда вы поняли, что пона в циклопропоне, в 100 граммах циклопропона, находится ровно 61,743 миллиграмм?
4: 743 миллиграмма. Я в детстве это учил.
1: Да вы что?
4: Да, я занимался этим в детстве, когда маленьким мальчиком ходил в
1: ясли. Понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, вы вообще, вы покупаете циклопропон-то?
4: Да.
1: И пользуетесь им?
4: Очень много.
1: А вот я чувствую.
4: Да.
1: А вот я даже по голосу вашему чувствую.
4: Конечно.
1: Скажите, а вот вы ведь, вот после того, как вы стали его принимать.
4: Да.
1: Вы же перестали абсолютно.
4: Алло.
1: Ага.
4: Да.
1: Болеть перестали?
4: Абсолютно.
1: А частенько вас мучили? Ну, простуды, скажем, или, например...
4: Меня просто мучили. Мучили меня просто.
1: Но циклопропон,
4: мучили.
1: Циклопропон вам помог ведь?
4: Помог.
1: Помог, прекрасно. Скажите, ну, вы рады, да?
4: Очень.
1: А семья ваша принимает циклопропон?
4: Всегда.
1: А вы женаты?
4: Да.
1: А дети у вас есть?
4: Несколько.
1: Ой, какая прелесть, а сколько?
4: Очень.
1: Ясно.
4: Алло.
1: Да.
2: Пока сейчас Селифан нас, так сказать, прервала связь.
1: Да. Я надеюсь, Селифан меня слышит. Мы должны, конечно, передать ему 85 килограмм.
2: 85 – это его личный,
1: это
2: Вова.
1: Да, ну, это стандартная упаковка.
2: Давайте его
1: поздравим.
2: Поздравим
1: его.
2: И
1: да,
2: давайте
1: вот удивительно, все-таки 61
2: вот
1: и 743.
2: Как его, как бы, он будет являться примером того, как удивительно все-таки работает циклопропон.
1: Я вот как-то почувствовал, что прямо какие-то уже семейные династии.
2: Династии,
1: конечно.
2: Дело.
1: Циклопропонщиков как бы.
2: Да, это уже циклопропонщики.
1: Вы знаете, я вот скажу вам, как приятно.
2: Да, Вова, вот скажите сейчас, пожалуйста.
1: Вот как приятно
2: всем, скажите,
1: понимать,
2: всем.
1: Дорогие друзья.
2: Да, мы подытоживаем сейчас нашу программу.
1: Что
2: да.
1: Ты вот создал лекарство, которое не является лекарством.
2: И в то же время.
1: И в то же время лечит, понимаете.
2: Лечит.
1: И уже, как говорится, поколение.
2: Поколение лечит.
1: Ациклопропонены.
2: Ациклопропонены, оно лечит, а не калечит.
1: Ну,
2: заметьте.
1: Да, список банальностей.
2: Список банальностей.
1: Но, в общем-то, приятно. В общем-то, приятно.
2: Завершая наш разговор, я с Вовой хочу просто сказать. Вы знаете, Вова, вот таких бы, как вас, и как следует бы, очень хотелось бы, чтобы вы были... Вы понимаете, о чем я?
1: Спасибо.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо.

0: Ювар Букачур.
1: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. 101.ru.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Волос лис.
4: Вот теперь расскажите, что это такое? Что это за материал?
3: Лису надо спокойно приманить. Для этого есть манок для лис.
4: Рядом с юртой водятся лисы?
3: Водятся, конечно. Так, конечно. С каждой юртой, я вам скажу, где-то 2-3...
4: Лисы рядом?
3: Да, да, всегда ходят рядом. И есть манок. Нигде не вы не купите этот манок. Это я сам его изобрел, потому что...
4: Монолис. Правильно он называется?
3: Ну, он монолис, да. Лизаман, ну, можно и
4: лизаман. Да, вы говорили. Да.
3: Так вот, и этот маночек
4: на лис. А какой звук издает примерно?
3: Звук маленькой пташки такой, пташки-тетяшки такой, знаете, как
4: тетяшка?
3: Бы так.
4: Тетяшка?
3: Да, тетяшка. Это, кстати, есть такая птица, она кусачая такая.
4: Живет рядом с юртой, да?
3: Да. Так вот, вы издает такой... Вот так оно издает.
4: Радиослушатели, вы слышали?
3: Да. Вот так.
4: Потрясающий звук. Потрясающий звук.
3: Этот манок, и лиса идет на этот манок. Ей кажется, что сейчас она поймает добычу. Но
4: вот эту тетяшку.
3: Эту тетяшку. Она ловит эту тетяшку и тут же кусает ее. А это специальный манок, такая специальная пропитанная.
4: Лиса обманута. Да.
3: Лиса обманута, и она немножечко засыпает, потому что там он пропитан специальный такой тампончик.
4: Но она жива остается, это важно.
3: Она абсолютно жива, и мы берем волос, у нее волос. Мы берем волос лис, и после этого мы берем тетяшку, спокойно отпускаем, она уже как бы не нужна.
4: А тетяшка остается жива?
3: Конечно, или она не успела?
4: Эти радиослушатели наши всегда беспокоятся о здоровье животных.
3: Волос лис, мы берем волос лис.
4: Вот сейчас, секундочку, Аркадий.
3: Пожалуйста.
4: Скажите, сбривается вся лиса?
3: Нет, абсолютно. Там же, где этот клещ так гадит, вот я вам скажу, там же нужно...
4: Где лежат фекалии, получается?
3: Где лежат фекалии. Вот там раскладываются вот эти волоски лис, по чуть-чуть, по одной мы немножко
4: откуда
3: берем...
4: Откуда берется волос?
3: Где вот
4: с хвоста?
3: Хвост? Да, с хвоста,
4: ага.
3: С хвоста.
4: С белого кончика?
3: С белого кончика, обязательно.
4: Белый волос,
3: да.
4: Ага, так.
3: Белый волос. Он абсолютно белый, маленькие, очень маленькие. Мы берем их понемножку,
4: выстилаем. Сколько штук?
3: Ну, буквально 10-15.
4: 10-15,
3: да.
4: Радиослушатели, записывайте.
3: 10-15 волосков мы раскладываем. Там, где эти фекалии, и все.
4: Покрываем фекалии
3: волосом. Да.
4: А покрывать нужно как бы просто вот, как сказать, вбросом? Или каким-то таким вот упорядоченным покрытием, что ли?
3: Смотри, действительно, вот тут
4: Это важно.
3: Вот прям какой-то молодец какая. Прям, я не знаю, вот какая.
4: Такая наша работа, чтобы был толк. Толк должен быть, да.
3: Как тебя зовут?
4: Меня? Ага. Меня Евгения.
3: Евгения, очень приятно, Женечка. Вот молодец. Я тебе скажу, здесь надо, я скажу тебе, перестелить сначала юрту. Сначала, потом уже положить этот волос. А юрта перестилается, она в 4 этапа.
4: Так.
3: Первый, вверх-вниз, бок левый, бок правый. Запоминайте, да? Сейчас, бок левый, вверх-вниз.
4: Вверх-вниз.
3: Бок левый, бок
4: записи,
3: правый.
4: Бок левый, бок правый.
3: И пупочек к пупочку. Вот так, оп,
4: так,
3: сложили,
4: стоп,
3: да?
4: Стоп. А пупочек что? Это такое?
3: Пупочек это завязка. Завязка там где у юрты середина, мы называем это пупочек.
4: Пупочек там
3: складывается. Абсолютно, да, складываются пупочки. Все пупочки завязываются, все.
4: И там
3: находится.
4: Подождите, фекалии-то лежат.
3: Фекалии в нем находятся. Так вы выносите.
4: А зачем волос листа тогда?
3: Вы выносите сначала, вытряхиваете.
4: И фекалии все вытряхиваете.
3: И фекалии вытряхиваете. Тут же заносите, пока зайранский клещ не одумался,
4: так,
3: не опомнился. Вы тут же заносите это все в юрту, тут же расстилаете все. И немножечко волос лис, там, где были фекалии, а там...
4: Подождите.
3: Поняла.
4: Так, значит, это место, где были фекалии, нужно отметить как-то.
3: Абсолютно.
2: Лабиринт Леонардо.
5: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
1: Фоменко Фейк Радио.
6: Классика в эфире.
7: Мы прошли несколько шагов И вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».

0: И вот мы вновь в студии, и вновь передо мной она. Она – это вся, как бы вот вышедшая из волн, скажем так. Вышедшая из волн
1: иногда
0: морских.
1: Из волн, иногда из леса.
0: Иногда так. Вышедшая из леса.
1: Но могу иногда, из болота выйти.
0: Иногда только что, слезшая с мотоцикла.
1: Да, да. Очень много. Все, что хотите.
0: Все, что хотите.
1: Все, что угодно.
0: Это вот мне вот, хорошее. Вот женщина, все, что хотите. В этом что-то есть.
1: Вам нравится?
0: Да, мне очень нравится.
1: Конечно.
0: А что делать? Что делать? Мужчины, они на это как бы...
1: Падки,
0: да. Попадаются в сети.
1: Да.
0: Вот кажется, что мужчина как бы должен вести, как мы говорили, в танго, да, так сказать. А на самом деле они, наоборот, попадают в сети.
1: Да, да, да. Остаются мальчишками.
0: Мальчишками, да. И опять играют в эти войну, да. В космическую, да. И так далее. Но вы же, у вас специальные костюмы, я знаю, есть.
1: Ну, конечно, очень много. Ну,
0: разных.
1: Слава богу, да, у меня позволяют все средства. Что угодно, абсолютно.
0: Что угодно, так сказать.
1: То есть, да. Сейчас я оделась спокойная гамма.
0: Угу, угу.
1: Спокойная гамма, чтобы чуть-чуть, я понимаю, что у вас все время острые передачи, чтобы
0: да.
1: Как-то расслабить обстановку, чтобы...
0: Да.
1: Может быть, кто-то просто поспит, и это хорошо.
0: А может быть, действительно, кто-то... Может, кто-то уже и лег...
1: Кто-то приспал чуть-чуть, может быть, да.
0: Чуть-чуть, соснул, как да. Бы, часок или там полчасика.
1: Да.
0: Понимаю.
1: Ну, пусть отдохнут, понимаете?
0: Женщина...
1: Только много всяких...
0: Женщина-релакс.
1: Вот да, вот этих вот острых тем, бесконечных.
0: Да я понимаю, о чем?
1: Чуть-чуть хочется.
0: Хочется немножко
1: легче,
0: снизить.
1: Легче, обороты.
0: Да. Обороты, да, да, да. Обороты. А при этом мотоцикл. Вот удивительно сочетание.
1: Ну, потому что надо и так, и так, и как
0: и
1: угодно.
0: И так, и по-разному.
1: А не то, что, понимаете, какой ужас, когда вот так и все.
0: И нет, все, это нет, же невозможно. Нет. Это, ну, просто это дятел какой-то
1: да,
0: получается.
1: Да.
0: А мы же не о дятлах.
1: Нет, нам дятлы не нужны совершенно.
0: Не нужны нам дятлы. И вот вы знаете, как приятно, когда беседуешь с такой женщиной, калькой, женщина, скажем так, вамп, женщина-мотоциклист, женщина-снегирь, да, женщина, ну, даже не знаю как, женщина-вожделение, я бы сказал так, вот так.
1: Ну,
0: да?
1: Ну, хорошо, пусть будет
0: пусть
1: так.
0: Будет так, а по-разному абсолютно. Я думаю, что в этот момент все наши радиослушатели, они не то что прильнули к наушникам или к своим приемникам, они уже растворились в
1: да,
0: них.
1: Да, у меня есть несколько аудиозаписей специальных,
0: да.
1: Которые я записала. Вот антистресс.
0: Да?
1: Для сна.
0: Да?
1: Да. Но вот это вот именно вот в этой спокойной гамме.
0: Угу.
1: Есть несколько бодрых записей,
0: угу.
1: Взбадривающих,
0: да.
1: Которые как бы заставляют человека двигаться куда-то к своей
0: да,
1: цели.
0: Да,
1: такое
0: да,
1: тоже
0: да.
1: Есть.
0: Да. Удивительно.
1: Да.
0: Боже
1: да.
0: Мой, это ж надо ж было нам, наконец-то, вот пригласить да. Вот это.
1: Я рада. Я рада.
0: Это взаимно. Это взаимно, это передается же вот буквально. Радиослушатели меня поймут сейчас, потому что они уже растворились сами.
1: Хочу вам сказать,
0: да?
1: Что я не единственная.
0: Да что вы?
1: Да, такие есть. Поэтому не все потеряно. Вы можете еще отыскать ту самую.
0: Вы что? Что
1: да.
0: Вы говорите?
1: Во-первых, у меня очень способные ученицы.
0: А у вас ученицы?
1: Они уже так хорошо разминают.
0: А, то есть у вас же целая... Вы преподаете,
1: да,
0: у вас
1: конечно.
0: Своя школа.
1: Конечно.
0: Как она называется, школа? Школа калька?
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно. Как приятно она так сказала. Ну, конечно. И мне хочется сделать просто уже тогда не просто паузу, а сказать, ну, конечно.
1: Ну, конечно.
0: Мы обязательно увидимся.
1: Я думаю, да.
0: Всего-всего.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Пока.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета, либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
2: 101 рок.
3: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко фейк-радио.
4: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, дру»?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
3: Неизвестным результатом окончились вчера переговоры министра иностранных дел нашей страны и его коллеги из африканской Путуасу Мумбы Мумумумбыбы. Как оказалось, на переговоры забыли прислать переводчика. И международный этикет продиктовал министрам переход на дипломатический язык, на котором они общались более 5 часов. Результаты переговоров покажет время, говорится в официальном сообщении МИД.
2: Спорт.
3: На следующей неделе в столице стартует всемирный турнир по мягким шахматам. По словам организаторов мероприятия, в нем смогут принять участие те, кто плохо знает правила игры.
4: Мы хотим это все популяризовать среди масс. Нужно идти навстречу тем, кто любит шахматы. Смягчить, так сказать. Пусть проиграют. Не надо зацикливаться по правилам.
3: Сказал в интервью нашей радиостанции президент Мягкой Федерации Шахмат Семен Кузякин.
2: Наука.
3: Группа ученых-ихтиологов из города Рабочий Камень обнаружили уникальную древнюю рыбу в банке с килькой в томате, которую они получили в своем научном институте в качестве заработной платы. Как рассказал нам один из участников группы, Тимофей Опенок, рыба уникальна тем, что сохранялась в томате более 40 лет.
5: Мы даже не отравились, а скелет отмыли зубной щеткой и взяли на анализ в нашу лабораторию. Возможно, мы на пороге удивительного открытия,
3: сказал он нам по телефону.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, Господи, плоско. Площадь. Некуда.
2: Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
7: 9 января 1946 года.
8: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
9: Попутчики! Дорогие друзья, в программе «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио профессиональная компания ВВ. Всегда вместе. ВВ и ПП. Всегда вместе профессиональные попутчики. ВВ и ПП. Да, удивительно. Как эти буквы, как от них веет родным. ВВ и ПП. Вот.
10: Это пряное.
9: Ну да, ВВ это, как вы знаете, да. А ПП это у нас всегда рейтинг полный, как говорится.
10: Да?
9: Вот, ну, всегда вместе профессиональные попутчики.
10: Да? Да, да.
9: Итак, несколько слов. Сегодня у нас в гостях руководитель компании, да, руководитель компании Иосиф Крючков-Захаров. Сразу спрошу у вас, Иосиф, скажите, почему двойная фамилия?
10: Объясню. Я Крючков. В принципе, я изначально...
9: То есть вы родились как Крючков?
10: Я родился как Крючков.
9: Вы родились как Крючков?
10: Да, а вот как Крючков я родился.
9: Да.
10: А вот Захаров, он просто основатель нашей компании ВВ и ПП. Мы напомним, ВВ это всегда вместе,
9: да.
10: ПП это профессиональные попутчики. Захаров основатель, ну и как-то я из уважения просто к нему... К Захарову.
9: Из уважения к Захарову взяли вторую фамилию себе, да? И стали как бы Гришко Захаров.
10: Бертольд.
9: Вы как бы таким и подождите.
10: Ну,
9: вы
10: подождите,
9: как бы
10: таким образом... я должен сказать, как его зовут. Бертольд Захаров.
9: Да, Бертольд при чем здесь? Мы просто говорим вот о чем. Вы взяли Крючков Захаров, двойную фамилию. То есть вы таким образом подбираетесь под руководителя и создателя компании.
10: Да, нет, конечно.
9: Ну, как бы намекая, что вы, в принципе, тоже не хуже.
10: Да я, вы знаете, я вам скажу, не
9: это
10: хуже.
9: Острый вопрос.
10: Это острый вопрос, я понимаю, я не хуже, не лучше, я просто Крючков Захаров.
9: И все, да?
10: Вот и все по-простому. И это профессионально.
9: Это пусть останется на вашей совести.
10: Хорошо, это останется. Владик,
9: вот так и все.
10: Владик, вы не волнуйтесь.
9: А я вообще не волнуюсь.
10: Да это хорошо,
9: понимаете,
10: Владик.
9: Я вот что хочу вас спросить.
10: А когда вы не волнуетесь, вам это так идет.
9: А я знаю. Боже, я хочу спросить у вас, говорите. Дружочек мой, Иосиф.
10: Да.
9: Вы
10: да.
9: скажите, пожалуйста, вот вы профессиональный попутчик.
10: Точно, я сам.
9: Вы, так сказать, сопровождаете обычных пассажиров.
10: Конечно.
9: Везде, причем, как я посмотрел ваш рекламный проспект и увижу, что вы работаете в поездах,
10: в любом
9: в самолетах,
10: виде транспорта, любое.
9: Мотоцикл,
10: вело,
9: пешком. Вот что я хочу узнать. Давайте с вами начнем попутчик на велосипеде.
10: Велосипед, с удовольствием. Значит, существует велосипед «Тандем».
9: Угу.
10: Естественно, мы работаем на них, в основном на этих велосипедах. Они изобретены давно уже.
9: А вот если я, например, захотел бы отправиться на велосипеде в велосипедную путешествие, велопрогулку, ну, длинную, там, ну, не знаю, может быть...
10: Трехдневную.
9: Трехдневную, может быть, 500 километров.
10: 500 километров? Да. Это 4 дня у нас занимает, 500 километров. 4 дня 4. С привалом, конечно.
9: С привалом.
10: Интеллигентно. А попутчики работают только с привалом. Вот я сразу, когда я набираю сейчас молодых, молодежь, хорошие ребята, нормальные ребята такие, вот, они как бы, я им говорю, ребята, мы работаем с привалом. Без привала даже не обращайтесь ко мне, потому что вот те
9: вот эти вот. Я вот что хочу спросить у вас. Сразу про привал.
10: Да, пожалуйста.
9: Вот у вас идет велосипедная прогулка.
10: Да.
9: Скажем, вы не на тандеме.
10: А как же?
9: Ну, на раме.
10: На отдельно, на раме.
9: Почему? На раме, вы на
10: работаем
9: раме.
10: Работаем и на раме.
9: А значит, и на раме работаем.
10: На раме
9: то
10: работаем.
9: То есть, условно говоря, если вдруг ни с того ни с сего у человека один велосипед, то он берет вас попутчиком, сажает на раму.
10: Да, он сажает меня на раму.
9: И везет.
10: Как это не прискорбно. На раме сложно работать. Я умею это делать. Молодежь не умеет на раме
9: скажите,
10: работать.
9: Скажите, ну вот на раме, вы когда едете попутчиком на раме велосипедной, я хочу у вас спросить. Вы берете с собой для привала, ну, скажем, палатку?
10: Во-первых, я беру для ягодиц кожаный ремешок.
9: Ага.
10: На раме попутчик только с кожаным ремешком может ехать.
9: С кожаным ремешком на раме. Мы вернемся к вам через минуту после прослушивания музыкальной паузы.
11: Попутчики!
12: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
13: Jom jom 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
1: Ромбы. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях программа «Ромбы». Сегодня у меня Владислава Жульпацкого в гостях председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Здравствуйте, Карина!
2: Здравствуйте.
1: Вот что я хотел вас спросить, да. Кариночка. Вы ведь внучка великого, уникального человека по имени Карл Цейс.
2: Да.
1: Вы, так сказать, потомственная, должны были быть потомственным, ну, оптиком.
2: Но не вышло.
1: Не стали, да, все-таки?
2: Все-таки не стало.
1: Ну, давайте сразу.
2: С детства была увлечена едой.
1: Ага. Ну, что передалось вам от деда?
2: Взгляд сверху.
1: Вот оно что, да. Взгляд сверху.
2: Да.
1: Ну, давайте сразу уже возьмем, так сказать, быка за его незамысловатые прямые рога. Да. Я хочу узнать у вас, Кариночка, скажите, как вам пришло в голову создать вот этот каталог? В чем дело? Что это вообще за каталог? Как он, так сказать, работает? К чему он?
2: Ну, понимаете, ну, потому что, как сказать, исследуя путешествия по миру очень много и побывав во многих очень ресторанах, где вот здесь то столько-то звезд мишленовских, здесь там столько-то, ну, на самом деле, как сказать, достаточно пресловутая пища. Пресловутая, банальная. Поэтому, так как именно я вот от деда унаследовал вот этот взгляд сверху, на еду в том числе. Поэтому я могла рассмотреть даже креветку чуть по другим углом.
1: То есть, в принципе, получается, что вы решили заменить...
2: Да.
1: Мишленовский каталог, все эти мишленовские звезды, да. На наш отечественный.
2: Да. Ну просто странно, ну а что он может понимать в этом, этот Мишлен? Ну, шины я понимаю. Ну да, ну причем здесь блюда, причем.
1: То есть
2: здесь...
1: покрышкам нет. Да?
2: Нет.
1: То есть вы в покрышках, так сказать, нет?
2: А... Ну нет, в покрышках я не знаток, я не лезу в покрышки.
1: И то есть у вас как бы возникает вопрос: что же, если мы не лезем в покрышки, то что же покрышки лезут в нашу еду?
2: Да.
1: Правильно я понимаю?
2: Да.
1: Что же покрышки лезут в нашу еду?
2: Да.
1: Что же этот Мишлен?
2: Мишлен,
1: так, кстати,
2: да.
1: Что
2: да,
1: это
2: да.
1: У нас еда с запахом покрышек,
2: да,
1: получается?
2: Да, вообще что он о себе думает?
1: Мне кажется, это
2: с легким бензиновым привкусом. Все эти звезды.
1: Вот она. Вся мишленовская действительно получается.
2: Дизельком подтягивает.
1: Да, подтягивает дизельком. Резиночкой.
2: Да.
1: Удивительное, точное. Вот как вот никому до этого не пришло в голову, вы понимаете? Только ведь вам, Карина.
2: Ну, поэтому я говорю взгляд сверху, понимаете?
1: Вот он взгляд сверху. Вот оно все-таки потомственность.
2: Да.
1: Вот она, Карл Цейс все-таки передал вам какие-то вещи. И получается, что глядя сверху на эти все, так сказать, упражнения вот этих вот мишленовских рестораторов.
2: Да, неудачные.
1: Да, вы понимаете, что, в принципе, надо что-то менять.
2: Ну, что-то менять, что-то, понимаете, ну, потому что это такая область интересная, кулинария. Такая, как сказать, охватывающая, я бы даже сказала. Меняющая, так сказать, настроение человека, порой даже жизнь. А не случайно многие важные встречи проходят где? В ресторане.
1: Понимаю вас. На этой высокой ноте мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к вам, дорогие друзья, очень скоро.
0: Ромбы. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ? ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ?
1: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
2: Соглядатый.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях соглядатый Геннадий Калюжный. Значит, вопрос у меня такой.
4: Да.
3: Следующий вопрос. Мы уже о многом узнали. Мы узнали, где стоят вышки, где работают соглядатые.
4: Да.
3: Как бы и вообще, от чего они нас берегут.
4: И как, как не испортить лис.
3: Да. И как не испортить лис и грибы.
4: И грибы, конечно.
3: Оставить грибами.
4: Да,
3: да. Так вот, хотел спросить вот что. Скажите, а вот в бане бывают случаи?
4: Ну вот, к сожалению,
3: бывают, да?
4: участились случаи.
3: То есть ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
4: Нет, я не об этом говорю.
3: Так, о чем?
4: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
3: отношений в бане.
4: И вот для этого нужны соглядатые.
3: Да,
4: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
3: Да что ж такое, да, вот интересно. Вот разбанят, а там и разврат.
4: Да, баня-разврат.
3: Это же неправильно.
4: И теперь в каждой сауне, в каждой бане,
3: есть
4: в каждом даже
3: душевой кабинке, джакузи.
4: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
3: Да. Джакузник, я слышала.
4: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
3: Душевик.
4: Душевик, джакузник.
3: Джакузник.
4: Среди джакузников встречаются люди, ну, скажем так, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
3: Да вы что?
4: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
3: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
4: А может быть, и дай бог, чтобы
3: они определились.
4: Потому что, а где, как не в душе,
3: да,
4: определяться?
3: Можно определиться, да.
4: Вот.
3: Да,
4: вот
3: и джакузнику, и душевику.
4: И душевику, да.
3: Да, я согласна с вами. Вы знаете...
4: А потом душевик, это же еще и человек, который как бы, ведь от слова душа здесь
3: можно. Конечно,
4: по
3: душам поговорить,
4: по душе. Человек, который ведь моется в душе, тут же он находит рядом соглядатая.
3: Да, да, да. Родственную душу поговорить.
4: Родственную душу, о чем-то выплакаться.
3: Побеседовать, конечно.
4: Побеседовать, как-то что-то назревшее.
3: Да.
4: Как бы нарыв этот сорвать.
3: Да.
4: А тут душевик, пожалуйста, рядом.
3: Пожалуйста, да.
4: И он поможет.
3: У него йод все время с собой.
4: И йод всегда, и зеленка.
3: И зеленка, да, да.
4: И
3: да.
4: Мазь Вишневского. Мы это знаем.
3: Мазь Вишневского. Очень помогает. Причем во многих случаях.
4: Конечно.
3: Внутрь надо принимать,
4: конечно.
3: Слышала, да.
4: И мазь Бызина.
3: Мазь Бызина.
4: Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
3: Так.
4: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
3: Обмаз такой целиковый, да?
4: Целиковый обмаз. Вот,
3: прекрасно,
4: я скажу.
3: Прекрасно.
4: Это замечательно. Замечательно. Да?
3: Очень интересно было с вами
4: поговорить. Как интересно. Знаете, но мне интересно. Надо пора уже на службу.
3: Да, конечно, вас
4: поэтому
3: вышка
4: мне
3: ждет.
4: Надо. Вышка ждет.
3: Вышка ждет, подчиненные томятся.
4: Да, да.
3: Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович.
4: Ну, спасибо вам. Очень приятно.
3: Берегите нас.
4: С удовольствием. С удовольствием. Всегда. Мы всегда на страже.
3: Спасибо.
4: И мы всегда на вышке.
3: Спасибо.
4: Всего доброго.
1: Соглядатый.
2: Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Высоколобый бутылка нос. Вид клюва рыльх,
5: отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров –

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда свободен!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио. Сегодня программа «Всегда свободен». И в студии сегодня ваш Владислав Жульпацкий и наш гость. Гость наш сегодня необычный. Мы решили поднять жестко и остро, поставить вопрос о людях, которые являются людьми без определенного места жительства. Ну и сегодня у нас в гостях бомж-перфекционист Вайзон Аметистович, который просил не называть его фамилию, естественно. Ну, это вообще странно звучит, согласитесь. Здравствуйте, Вайзон Аметистович, прежде всего, здравствуйте. Ну, это странно звучит, согласитесь, бомж-перфекционист. Ну, мы понимаем, что мы вообще всегда привыкли, обычные горожане, видеть, что люди без определенного места жительства, они, так сказать, ведут такое, ну, в общем, честно говоря, такое не очень, как говорится, ну, чистоплотный, что ли, образ жизни, да? Ну, вот они как-то не очень следят за собой, неизвестно, где ночуют.
3: Здравствуйте. Во-первых, еще раз здравствуйте.
2: Ну, мы уже поздоровались с вами, Вайзон Аметистович.
3: А для меня это очень важно, чтобы...
2: Порядок был во всем, был, да? Порядок, ну, порядок, понимаю вас. Порядок. И вот сегодня вы, как бомж-перфекционист, да, сегодня у нас в гостях. Да. Я хотел бы сразу вам задать вопрос. В чем, так сказать, вообще... Расскажите о том, как получилось, что вы стали... Что было сначала, перфекционизм ваш внутренний или все-таки вот эта вот мечта бомжевать?
3: Как-то
0: Ужского во всех аптеках для дальнобойщиков.
4: Классика в эфире.
0: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался

0: Прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: Постолько, сколько вас вывели, ну, вы уж извините, я буду такие слова.
1: Меня никто не выводил. Я не мартышка.
0: Угу.
1: Я майор.
0: Угу.
1: Челюстной дивизии.
0: Угу. Угу. Ну, я вот как раз хотел спросить, вы специализируетесь, так сказать, на челюстных атаках, я правильно понимаю?
1: Челюстные атаки, совершенно верно. Первым организовал челюстные атаки Кропотов. Все помнят подвиг Кропотова, он не разжал челюсть.
0: Он не разжал челюсть.
1: Да.
0: Я просто хочу спросить, ну, так сказать, обычный же человек, ну, то есть, он же, ну, не может так...
1: У обычного человека
0: окусываться, как вы.
1: Челюстные инстинкты, ну, практически отсутствуют.
0: Угу.
1: У солдата челюстной дивизии челюсти работают, ну, для сравнения, чтобы вам было понятно.
0: Я слышал, до 42 атмосфер.
1: Да, 42. Челюсти бультерьера – это 12 атмосфер, как мы знаем, да? Ну, там, бультерьеры, похожи на него, да, породы собак. Но мы не собаки. Я хотел бы сказать вам
0: в
1: лицо это.
0: Я понимаю.
1: Что мы не собаки.
0: Я понимаю.
1: И чтобы не было вот этого отношения в прессе, потому что там было написано «псы».
0: Ага.
1: Я запомнил это.
0: Ага. Вы запомнили, кто
1: так написал? Я запомнил. Тягин.
0: Ага, Тягин.
1: Тягин, журналист.
0: Журналист ваш, Тягин написал.
1: Ваш журналист.
0: Нашей радиостанции?
1: Я не знаю, не вашей, я не знаю, кто это.
0: Ну, вряд ли, у нас не
1: вряд
0: работает
1: ли,
0: Тягин.
1: Вряд ли, я думаю, да.
0: У нас Тягин нет. И никогда
1: вы с Тягином не знакомы?
0: Мало того, что я с ним не знаком, я вообще даже на такой фамилии никогда не слышал.
1: Я надеюсь.
0: Да-да,
1: хорошо.
0: Извините.
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Так вот, 12 атмосфер, бультерьер достигает. Ну, это максимум для такой породы собак. 42 атмосферы у солдата нашей дивизии. У меня 44.
0: Ох. Я честно ведь скажу так. Я... Ну, могли бы вы приоткрыть, так сказать, ну, завесу? Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, услышать и про подвиг Кропотова, потому что не все знают.
1: Хорошо, я расскажу. Генерал Кропотов в одиночку загрыз 10 солдат десантной дивизии врага. В одиночку. Когда его просили разжать челюсти, он не разжал.
0: Хотя уже был, так сказать,
1: хотя уже
0: окружен.
1: Был окружен. Тем не менее, 10 противников он закусал насмерть. Когда его окружили и сказали «разожми», они уже сдохли. Он не разжал челюсть. Так с неразжатой челюстью его и похоронили. Вместе с солдатами, которых он закусал.
0: Противника.
1: Поэтому
0: сейчас
1: это,
0: на этом месте памятник.
1: На этом памятник, естественно. К этому памятнику идут. Молодежь идет.
0: Да, и там ведь написано «не разжавшему челюсть».
1: Не разжавшему. Просто написано «не разжавшему».
0: А, не разжавшему.
1: Да, не разжавшему.
0: Челюсти нет.
1: Только не путать, вот этот Тягин написал. Во-первых, про псов он написал, что мы псы. И потом он сказал «не разжавшему», имеется в виду, что он не разжал.
0: Ну, я...
1: А он не разжал. Это разные вещи. Не разжал и не разжал.
0: Я прошу простить.
1: Понятно?
0: Понятно. Слушаюсь, товарищ.
1: Вольно.
2: Кусатели. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Эсхизотураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
4: 101.ru
2: Дрожжи.
3: будьте вы прокляты! Фоменко, фейк-радио! Яй!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
4: За кулисами вдохновения.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В программе «За кулисами вдохновения» Владислава Жульпацкого, сегодня в гостях удивительная женщина, удивительная, потрясающая, талантливая, знаменитая, легкая, даже я не знаю всех эпитетов, господи, поэтесса Вероника Листопадова. Здравствуйте, Вероника, здравствуйте.
6: У меня по поводу вашего приветствия есть сразу же стихотворение, если хотите.
5: Конечно, конечно.
6: Я здороваться не буду.
5: Ох.
6: Никогда, ни с кем, нигде. Припаду, схвачу, достану. Жизнь моя всегда в труде.
5: Господи, это вот прямо сейчас родилось вот так, Вероника, да?
6: Да, экспромт.
5: Ах, боже ты мой. Вы знаете, я вот что хочу сказать. Сегодня мы с вами встречаемся, поскольку, вышла ваша книга, ваша книга, которая объединена в целый цикл, который называется «Не засуну».
6: Да.
5: Да, «Не засуну». Вот, и вот это вот, «Не засуну, не засуну эту память я назад».
6: Назад. Это первая строка.
5: Да, я понимаю, конечно.
6: Да, расступаюсь я.

0: Я выйду в наш с тобой вишневый сад.
1: Господи. Да. Господи, Господи.
0: Да, так пришло, пришло.
1: Да, итак, Вероника Листопадова сегодня у нас в гостях. Цикл «Не засуну», этому посвящена наша передача сегодня. Ну, что я скажу? Вероника относится... она не импрессионист.
0: Да.
1: Она не модернист. Она не хореист, не ямбист. Нет.
0: Нет.
1: Она... поэт-грубиян.
0: Да.
1: Грубиян, да. Вот. Ну, я хочу вас спросить. Вот это ваше течение поэтическое, да, которое вы и основали,
0: да,
1: и которое вами создано. Поэт-грубиян.
0: Да.
1: Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.
0: Ну, что тут рассказывать.
1: Как-то вы знаете, поэзии и грубость, они никак не коррелируются
0: напротив,
1: между собой.
0: Напротив, вы очень заблуждаетесь.
1: Да?
0: Заблуждаетесь, конечно. Mm. Особенно, понимаете, в наш век, когда все настолько лицемерно, когда все привыкли врать в лицо постоянно, необходим поэт должен говорить правду. Правду. И даже иногда, как сказать, перебарщивать, пересаливать. Просто чтобы остановить, так сказать, человека. Чтобы он задумался о чем. Хватит врать. Говори правду. Не то, что там мягкими словами, а именно не засуну. Эту память я назад, ну как, собственно, опубликованные уже книги пишет. Вот.
1: Ну, да. У меня такой вопрос. Ведь, вы знаете, грубость, да? Она ведь где-то совсем рядом, ну, она где-то рядом с хамством.
0: Ну,
1: а где же там поэзия, как говорится, где хамство и где поэзия? Это разные совершенно, ну, как говорится, планеты.
0: А это рядом. Ну, тут есть существенное различие. Понимаете, как сказать, тут есть такая тонкая грань, такой тонины, которую, конечно, не поэт не поймет. Вот вы, наверное, не поэт.
1: Нет, я не поэт.
0: Ну, конечно, поэтому вы не понимаете. А поэты меня понимают. И надо сказать, все поэты меня понимают, принимают, любят, уважают, все зовут в гости постоянно.
1: Ах,
0: да. И хотят, понимаете, они хотят, они хотят правду услышать. Вот вы говорите там «здравствуйте», а я сразу говорю, я отрицаю вот это, вот «здравствуйте».
1: Ну, вот да. Я что хочу спросить вас.
0: Да.
1: Ну, и в вашем творчестве, конечно же,
0: да,
1: грубость, поскольку вы относитесь к течению поэтов-грубиянов,
0: да,
1: и основатель этого течения,
0: да,
1: значит, ваши вот эти стихи, они такие прямые, жесткие, грубые. Да?
0: Ну,
1: вот
0: ну,
1: даже о любви, я вижу, вы пишете, ну, грубо, зримо.
0: Ну да.
1: Ну вот эти вот стихотворения, прочитайте, пожалуйста.
0: Залимоним, поцелуем самый-самый рот. Моего родного Витю сразу бросит в пот.
1: Казалось бы, такие удивительные вещи, вот, да? Когда любовь обсуждается такими прямыми словами.
0: Я бы сказала...
1: Пот,
0: да,
1: рот.
0: Да.
1: Понимаете, такие,
0: да,
1: рифмы жесткие.
0: Да.
1: За лимоню, да, поцелуем прямо,
0: да,
1: в самый-самый рот.
0: Хлёст.
1: Но при этом сразу видна любовь.
0: Да.
1: Вот как мы разбираем, да? Моего родного Витю. Понимаете? Но его тут же бросает в пот сразу.
0: Конечно,
1: и в этом,
0: да,
1: сермяжная вот эта правда.
0: Конечно.
1: Правда простоты природы.
0: Да.
1: Как у вас это? Вот это никакого, вы знаете, никакой фальши.
0: Ну, абсолютно. Мы как раз против фальши и выступаем. Я бы сказала, что, понимаете, я даже назвала эти стихи не то, что грубыми. И какая-то в них есть, понимаете, дерзкость. Какая-то, понимаете, природа. И в них есть стихийность. Стихийность.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова.
0: Да.
1: И буквально через несколько мгновений мы вернемся к вам снова.
2: За кулисами вдохновения.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 101 Are You? Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: Без костюма. В программе «Без костюма» на Фоменко Фейк Радио сегодня у нас робот Роберт. Мы подошли к самому главному. Мы выяснили, где и как можно оставить заявку на приобретение подобного робота девятого поколения. Ну, скажу еще, что Роберт сам нам это рассказал. Он относится к категории робот-гондон. Он занимается автоматическим удовлетворением женской половины человечества. Я вот что хочу у вас узнать. Если, например, некая домохозяйка приобрела в интернете робота Роберта девятого поколения, может ли она впоследствии отказаться от него?
2: Может. Дело в том, что она не захочет отказываться.
1: Ага, почему такая уверенность?
2: Настолько глубоко наше познание в интимной сфере.
1: Вот оно что. Скажите, а заявок много на эту серию роботов Робертов?
2: Сейчас идет перенасыщение заявками. Служба «Фактический вызов» еле справляется с заказами.
1: Потрясающе. Завод «Тяж-Ижмаш». Ну, что я могу сказать? Вы делаете благородное дело.
2: Мы спасаем женщин во всех смыслах.
1: Я вот что хочу сказать. В вашей программе, вашей роботизированной машине, у вас есть, ну, так сказать, такое там... Вы работаете по дому, зарабатываете деньги.
2: Конечно. Мы красим стены.
1: Ага. Ну, это вы конкретно.
2: Я конкретно крашу стены.
1: Или все роботы девятого поколения только лишь красят стены и занимаются интимными услугами?
2: Есть еще роботы, ухаживающие за цветами. Для этого нужно дополнительно финансировать программу.
1: То есть нужно, в принципе, просто заказать ее?
2: Можно заказать.
1: Скажите, вот какой у меня вопрос тогда возникает. Я просто хочу узнать, может быть, есть смысл, да, есть смысл сразу сделать такой перечень. Ну, например, я хочу, чтобы он у меня работал. Да, вот что важный момент. Роберт девятого поколения, он ходит на работу, если он проживает в семье?
2: Он может ходить на работу по желанию. Угу. По желанию заказчика.
1: Ага.
2: Точнее, заказчицы.
1: А финансирование, вот что. Как робот Роберт финансирует семью, в которой он живет?
2: Робот Роберт красит стены.
1: А, это я уже слышал. Понятно.
2: Видите, как я перевел разговор?
1: Понятно. Как интересно с вами беседовать. Скажите, пожалуйста, ну, а какие, например, разнообразия, кроме интимной сферы, ждут наших приобретательниц робота Роберта?
2: Можно использовать ненужные детали, которые остаются на «Тяж-Ижмаше».
1: Я просто хочу спросить, что еще делает? Ну, например, читаете ли вы книги вместе с девушками, с женщинами, в которых вы проживаете? Ходите ли вы с ними в кино, в театр?
2: Я понял ваш вопрос. Мы ходим в кино на последний ряд.
1: Так, в театр?
2: В театр на последний ряд, в кино на последний ряд и в цирк на самый последний.
1: До какого времени у вас уже план-график? Вы его планируете на год, на два?
2: 4 года.
1: На 4 года. День за днем все известно, что будет.
2: Моя железа рассчитана на 4 года.
1: На 4 года. И после того, как 4 года проходят, вы, к большому сожалению или к счастью, покидаете семью, правильно?
2: Конечно.
1: Отлично. На этой высокой ноте мы остановимся и буквально через минуту вернемся к вам, дорогие друзья.
0: Без костюма!
3: Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. известны многие русские названия: Адамова голова, башмачок известняковый, Венерин башмачок желтый, Кукушкины сапожки, Марин башмачок, да, и петушки.
5: Täällä Tora, minä hyvä krähen.
7: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia Anto Tora on the road, hei!
5: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
7: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
8: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
7: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
5: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
7: Älä viitaa, Irvin skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: текс. Эй, Кевин, Филли.
1: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку.
2: У
1: Фоменко Фейк Радио.

0: Аптечный сомелье.
1: Дорогие друзья, аптечный сомелье. Здесь у вас Ростислав Вегетанов в гостях у Влада Жульпацкого. Человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш аптечный сомелье Ростик, как мы любовно его называем, с удовольствием пробует таблетки. Да, эти таблетосы он, так сказать, глотает для того, чтобы определить, работает ли лекарство. Это его тяжелая, непростая профессия. Я ведь знаю, Ростик, да? Что у вас уже, как говорится, новая модель печени.
2: Да, печень 8. Угу. Так она в простонародье называется. Угу. Но так сказать, научно это ПЧ.
1: Да, ну вот это ПЧ, да. Уже вам меняли четырежды, да?
2: Четырежды, но именно восьмое, так сказать, это уже обновление. Угу. Это, ну, будем считать, что это уже апгрейд, вы понимаете?
1: А полный. Скажите мне, это так ли, что у вас, так сказать, к этой печени подключены еще и целый ряд, так сказать, сопутствующих?
2: Конечно, обязательно. Селезенка, mm-hmm. печенка, mm-hmm. значит, соответственно, mm-hmm. работает вместе. Mm-hmm. Естественно, пузырь мочевой.
1: Да, а вот скажите, пожалуйста, оксимедипесин.
2: Да.
1: Если его вместе с рыжолем.
2: А я вам говорю, что, вы знаете, оксимедипесин, он очень тонок в обращении, потому что его принимают ректально.
1: Много нельзя.
2: Много нельзя. Много нельзя. Вы можете переборщить, начнутся какие-то, ну, несуразные вещи. Угу. Не будем даже угу. об этом говорить. Угу. Один раз я попробовал, было несуразно.
1: Хорошо. Да. А какова же тогда взаимосвязь между кристопропалом и циклопропаном?
2: Скажу вам, это почти взаимозаменяемый препарат. Ты. Mm-hmm. Mm-hmm. Я разговаривал с ведущими фармакологами mm-hmm. В Сиднее. Там, mm-hmm. вы знаете, проводится основная, так сказать, конференция на тему mm-hmm. «Сколько можно?»
1: «Кто больше съел?»
2: «Кто больше съел?» mm-hmm. Там собирается аптечный сомелье, естественно, приглашает меня.
1: Ну, конечно, понятно, что вы сомелье с мировым именем.
2: Естественно, да, естественно. Вот. Там, мы говорили по поводу рыжоля очень серьезно. Рыжоль вызывает экзему. Экзему неба. Экзему неба. И вы знаете, никуда с этим не деться.
1: Но ведь вы же сами, как говорится, сами в свое время, я читал, вы сами предлагали для лечения этого недуга, я имею в виду экзему неба, вы предлагали пахметоген.
2: Пахметоген хорош, немножко рисковат.
1: И устарел, наверное, уже.
2: И устарел. Пахметоген – это же ведь порошок,
1: вы понимаете? Вы же его в юности, я помню, вы еще в юности тестировали.
2: Я его регистрировал.
1: Тестировал.
2: И тестировал, и после этого регистрировал.
1: А, вот оно.
2: Я же его, я первый, кто зарегистрировал пахметоген как общее, как бы человеческое составляющее угу. лекарство. Угу. Мы пробовали на обезьянах, мартышки дохли, значит, орангутанги ели с наслаждением.
1: Вот в чем разница.
2: Вот в чем разница. А потому что это порошок, очень удобно. Как бы засыпаешь себе порошок, чудно. Если экзема неба не мешает, все замечательно.
1: Ну, мне кажется, ведь вот вы, я знаю, ярый противник удалений.
2: Ну, в общем, да.
1: Ну, то есть ампутаций.
2: Ну, все, всяческого рода.
1: Хирургических вмешательств.
2: Да, да, да, вот эти.
1: Только лекарственным путем, правильно?
2: Только. Потому что я говорю, таблетки – это все.
1: Понимаю.
2: Таблетки – это все.
1: Понимаю. Итак, дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня у нас с вами в гостях был уникальный человек, аптечный сомелье, человек, который пробует на себе все новые лекарства, все новые таблетки. Это Ростислав Вегетанов. Да здравствует сульфадрибозол, пахметоген, оксимедипесин, рыжоль и кристопропол с циклопропоном. Это то, что создал наш дорогой Ростислав Вегетанов.
2: Ректально.
1: Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: Аптечный сомелье.
3: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, плоско. Площадь. Некуда. Некуда. Магазины бытовой техники. Площадь Плоского. 1943-1945-37-28-975, ЗМВ, УЛЖ, ТКУ, 9 января 1946 года.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности.

Тают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех, потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: что?
1: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
2: Разлинной лист!
3: В эфире удивительная программа «Разлинной лист».
4: Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, ну, конечно же, давайте будем откровенны. Программа о шоу-бизнесе «Разлинной лист», она очень быстрая программа, короткая. Мы просто здесь всегда разыгрываем какие-то призы, интересные какие-то, так сказать, подарки специально для вас, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях, сегодня у нас в гостях генеральный продюсер Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition, Сергей Пупыш. Очень приятно, Сергей. Вы ведь, я знаю, из Кишинева, да? Вот что я хотел вас спросить. Дело в том, что, конечно, не прошу вас рассказывать сейчас о планах. О ваших, так сказать, о планах. Нет смысла никакого. Мы просто разыграем, да? Разыграем. Вы же пришли сюда, да, с подарками. Ну, давайте так. Я прошу вас сейчас. Вы задаете вопрос слушателям. Ну, и, соответственно, я называю номера телефона. Все как обычно. Готовы, Сергей?
3: Конечно.
4: Итак, первый вопрос.
3: Первый вопрос. Кто участвовал в клипе с Долиной?
4: Прекрасно.
3: Я повторю вопрос.
4: Прекрасно.
3: Кто участвовал в клипе с Долиной?
4: Ну, я понимаю. Теперь надо сказать следующее. Мы ведь с вами, знаете, в клипе с Долиной участвовали огромное количество народа.
3: Очень много.
4: Я понимаю, но я хотел бы спросить. А какой приз все-таки за правильный ответ?
3: Запись с Долиной.
4: Запись с Долиной. Приз. А вопрос теперь повторите.
3: Кто участвовал в клипе с Долиной?
4: И приз запись с Долиной. Я хочу у вас, прежде чем, кстати, сейчас наши слушатели думают. Кстати, давайте скажем, объявим номер плюс 7, номер телефона, да. Для первого вопроса и для нашей викторины. Первый вопрос, как вы помните, кто участвовал в клипе с Долиной. Номер телефона плюс 7 495 800. Звонок бесплатный. 3-0-161 минус 22-4-67-01. Вот. А второй вопрос?
3: Да.
4: Какой второй вопрос?
3: А второй вопрос простой.
4: Сергей, вы задавайте, пожалуйста.
3: Ну, конечно.
4: Второй вопрос. Что же вы в гости пришли?
3: Я заслушался. Вы так интересно рассказывали. Этот номер телефона. А кто участвовал в клипе с Дюной?
4: Ну, первый вопрос в клипе с Долиной.
3: Да.
4: Кто участвовал в клипе с Дюной? А приз?
3: Запись с Дюной.
4: Отлично. Запись с Дюной, это, честно говоря, конечно. И давайте, сразу телефон, да. Значит, кто участвовал в клипе с Дюной. Телефон плюс 7 495 800

0: звонок из Москвы бесплатный. 3-0-164 минус 21-0-0-2. Уже, понимаете? Да. То есть на конце для клипездоленной, да, клипездоленной это 0-1, а клипездоленной 0-2.
1: В клипездоленной
0: 0-1.
1: Конечно.
0: Вот. И я хотел спросить, а кто участвовал действительно в клипездоленной?
1: В клипездоленной, вы знаете, а вообще...
0: Не, в смысле того, чтобы вы ответили на вопрос. А просто очень странно, вы знаете. Там ведь у него в клипездоленной человек 40.
1: Много было. Человек 48.
0: 40 человек, 48.
1: 8 было на самом заднике. Вот. Вот. И получается, если 48, и еще один там маленький такой
0: бегал. Это было в клипездоленной.
1: Я бы хотел вообще сказать, что когда мы первый раз мы просто были с Дюной и
0: делали запись с Дюной. Вы сначала же делаете запись.
1: Я делаю, естественно.
0: А потом уже в клипе с Дюной.
1: Мы смотрели.
0: И еще вопрос сразу от наших радиослушателей. Вот они посылают по СМС вопросы.
1: А что они там, да?
0: Они сразу. Где было интереснее? В клипе с Дюной или в клипе с Долиной?
1: Знаете, простой вопрос. Да и так, я вам скажу. И так.
0: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня из самого Кишинева у нас Сергей Пупыш в гостях. Это Мони BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вот. Итак, два вопроса. В клипе с Долиной и в клипе с Дюной. Приз запись Долины и запись Дюны.
1: Не путай только запись с Долиной и запись Дюны.
0: Параллельно с этим, Сергей, вы хотели попросить, пользуясь случаем, хотели попросить...
1: Мы проводим небольшой кастинг.
0: А вы не волнуйтесь так.
1: Я когда провожу обычно, я начинаю немножко волноваться. Вы звоните, пожалуйста. Сейчас будет номер. Вот я хочу...
0: Какой кастинг
1: сейчас...
0: вы проводите?
1: Кастинг программы «Смеху Йозефа».
0: Я хотел спросить не кастинг программы «Смеху Йозефа». Вы говорили о том, что вы будете просить, записываться на кастинг.
1: А кастинг?
0: Для смеха.
1: Для «Смеху Йозефа».
0: В сериалах. Мы должны сейчас будем показать после этого, как те, кто уже выиграл этот кастинг, и кто какой работает смех? Уже сейчас, работает. Какой смех? И «Смеху Йозефа», и «Смеху
1: Урмаса».
0: Какие у них смехи?
1: Представьте,
0: что вы хотите.
1: Я хочу так.
0: Вот, значит, я напоминаю, дорогие друзья, что у нас Сергей Пупыш, Мони BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вот он из Кишинева. Естественно, он задал два вопроса. Я смотрю, как уже растет голосование. Кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной. И в призы, соответственно, запись с Долиной и запись с Дюной. Вот. Пока, Кать. Я хотел сказать, что возвращались с уходящей из студии наши звукоинженеры. До свидания. Так вот, Сергей, вы хотите
1: «Смеху Йозефа» показать.
0: Мы покажем и «Смеху Йозефа». Йозеф и Урмас – это те, кто прошли кастинг. Смеховой, так называемый. Смеховой кастинг. Кастинг для тех, кто смеется за кадром в наших многочисленных сериалах комедийных. Вот. Итак, давайте прослушаем сначала «Смеху Йозефа».
1: Сначала «Смеху Йозефа», пожалуйста, включай.
0: Это вот, чтобы вы знали, это «Смех у Йозефа». А теперь хотелось бы «Смех у Урмаса». Это смех, дорогие друзья, у Урмаса. Чтобы вы знали, в каком ключе, так сказать, работать сегодня, вот мы вам сейчас и показали смех у Йозефа и смех у Урмаса. Мы прощаемся с Сергеем Пупышем, Мони BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вы помните, дорогие друзья, что Сергей задал нам два вопроса: кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной.
1: Да.
0: Ну и призы, запись Долиной и запись Дюны.
1: Конечно.
0: Вот, соответственно, послушали и смех у Йозефа, и смех у Урмаса. Вот, спасибо, Сергей, до свидания.
1: Спасибо.
0: Желаем вам творческих успехов.
1: Спасибо.
0: Успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Сергей.
2: Разлинуй лист.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
5: «101.ру»

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что подумывает над тем, чтобы разрешить. Как сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь президента, это заявление стало для всех неожиданным.
2: Тем не менее, это действительно прозвучало, и президент действительно обдумывает. Но сразу скажу, решение это непростое, многофакторное. Прежде чем оно будет принято, предстоит все взвесить, в том числе и наш имидж на международной арене,
1: сказал пресс-секретарь по телефону.
3: Экономика.
1: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает новый способ использования материнского капитала. Вместо ипотеки его можно будет обменять на килограмм гвоздей, две упаковки Ротбанта, стекловату и ведро. В сообщении ведомства сказано, что по наблюдениям экспертов, матерям намного интереснее строить жилье самим, чем покупать его. Поэтому деньги предлагается обменивать на строительные материалы.
3: Наука.
1: Ученые нашли способ освещать Землю ночью из космоса. По их мнению, освещение необходимо для того, чтобы ее было лучше видно инопланетянам. Вот что рассказал нашей радиостанции руководитель научной группы, профессор космоса Петр Кривошапка.
4: Вот представьте, летите вы на своей тарелке, ничего не видите, и вдруг бац! Что-то симпатичное, голубое, белое. Ну, грех не приземлиться же, а?
1: По предварительным оценкам, стоимость освещения Земли составит 5 миллиардов долларов.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
5: Лицензия 62-37. Октябрь 99.

0: Вражаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Медики. Вы меня спросили, как улучшить качество лечения в новой медицине. А я вам говорю, разделить функции.
2: Да.
1: Вот они, функции, разделяются. С Конева 6, где регистратура.
2: Да.
1: Вы идете ко мне в кабинет Набокова 37, где
2: пешком,
1: вас талоном, электронным способом получено.
2: Да.
1: Встречает вас младшая медицинская сестра и записывает вас.
2: Так.
1: На ближайшие выходные ко мне на Тучкова 9.
2: Тучкова 9?
1: Да, Тучкова 9. И уже когда на ближайшие выходные я вас записал, мы ждем.
2: Угу.
1: Пройдет ли ваше недомогание?
2: Вот ну вот все. Скажите, вот такой вопрос.
1: Угу.
2: А все-таки на Тучковой 9, где вы работаете по выходным,
1: угу.
2: Это только в одном ведь городе происходит, получается?
1: Ну, конечно. Ну, в каждом городе же есть и Конева, и Бокова,
2: и Тучкова. Но да? Вы же не можете быть разом во всех городах.
1: Послушайте меня.
2: Да.
1: Я, конечно же... Почему мы записываем им на выходные?
2: Да, почему?
1: Что... Та запись, которая образовалась на выходные,
2: да.
1: Там я на Тучкова 9 и приму в конечном итоге.
2: В каком городе?
1: Послушайте, я принимаю практически во всех городах.
2: Во всех городах?
1: Я же двигаюсь, конечно.
2: Да вы что?
1: Ну, конечно.
2: То есть, вот скажите, в
1: самолеты, Милочка, никто не отменял.
2: Да я понимаю, но скажите, в одни выходные, то есть суббота-воскресенье, вы успеваете сколько городов, так сказать, охватить своим вот этим вот врачебным вниманием?
1: Ну, смотрите,
2: да.
1: Как делается?
2: Да.
1: Когда говорится на ближайшие выходные,
2: да.
1: Уже планируем.
2: Ага.
1: Понимаете?
2: Да.
1: Уже планируем. Это же плановая медицина.
2: Плановая,
1: повышается плановое качество лечения.
2: Скажите, понимаете? Но если у вас прием идет только по выходным, то в остальные дни, собственно говоря, там и как у нас считается, рабочей недели, что вы делаете?
1: Вы, послушайте меня, мы ждем, когда. Как поведет себя недомогание? Я же доктор-диагност.
2: Вот, вы поймите,
1: самое важное в нашей работе точно поставить диагноз. Как только мы точно ставим диагноз, сразу же все меняется. Подождите.
2: Да.
1: Дело в том, что эта новая медицина разносторонняя. Разделение функций
2: сегодня
1: очень важно. Вот посмотрите, вы только отправились из дома в регистратуру на Конева 9.
2: На Конева 9, да.
1: Вы отправились.
2: Да.
1: Во время этого движения недомогание не прошло. К сожалению, не прошло.
2: Да.
1: Вы получили электронным способом талон.
2: Да.
1: И двинулись дальше на Бокова 37.
2: Да,
1: понимаете?
2: Да,
1: вы приходите на Бокова 37.
2: Младшей медсестре.
1: За это время, неважно, вы за это время недомогание не превратилось в домогание.
2: Да.
1: Понимаете? То есть лучше вам не
2: лучше
1: стало.
2: Лучше не стало, да.
1: А это к несчастью.
2: Да, да, да.
1: Мы это фиксируем, что это к несчастью.
2: К несчастью. То есть уже даже по этим походам, где не случается улучшение, вы уже частично можете поставить диагноз.
1: Мы уже частично лечим.
2: Да вы что?
1: Конечно.
2: Как?
1: И лимфа, и кровь, все оборачивается. Вы понимаете, все острее и острее. Сегодня человек ведь проводит огромное количество в транспорте. Он же сидит и в метро, и в автобусе, и сидит, и в машине, собственно, и на мото.
2: Да, понимаете, это же
1: все, так сказать, ну вот.
2: Да.
1: И после того, как он пришел ко мне на Бокова 37, а меня там нет, там встречает младшая медсестра.
2: Да.
1: Понимаете?
2: Да.
1: И там же она, принимая талон, который он получил электронным способом, записывает его на ближайшие выходные.
2: Опять-таки вам информация пошла.
1: Вот, наконец-то вы стали понимать.
2: А скажите,
1: ко
2: а время...
1: мне уже на Тучкова 9.
2: На Тучкова 9.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Дорогие наши друзья, мы беседуем сегодня с удивительным отцом. Какой он чудный! И зовут отца нашего. Какой он чудный! Чудо просто, а не отец. Чудо-отец Данила.
1: Здрасте.
0: Здрасте,
1: здрасте.
0: Здрасте. Скажите, Данила, сразу вот первый прям встречный вопрос. Как удивительно, он прямо хрюкает, прямо и удивительно, дорогие мои. Да, так вот, вам пришлось заменить мать. Вот насколько вам пришлось заменить мать?
1: Ну, смотрите.
0: Да.

0: Он сейчас скажет про то, что я хрюкаю.
1: Да.
0: Он говорит о том, что вы обратили на мой недостаток. Ну, недостаток, мой недостаток обратили внимание, да еще публично. Значит, что вас плохо воспитывали?
1: Нет, нет, ну что вы.
0: Не-не, это я сейчас не замечание, это я просто констатирую. А констатирую я почему? Потому что у нас ведь как?
1: Да.
0: Дело в том, что когда я видел, например, что мать делает воспитание детям.
1: Да, да.
0: Детям,
1: да.
0: Делает воспитание, ну, слабоватое. Ну, то есть, ну, когда дети вдруг стали замечать, говорит, пап, что ты...
1: Ну да, я понял, да, я понял.
0: А я что я буду говорить? Это разве хорошо вот это акцентировать?
1: Не, не, не надо, ну, конечно, конечно, конечно.
0: Ну, вот вы акцентировали, что говорится, а вам, кажется, вот и все.
1: Ну,
0: поэтому
1: простите.
0: Мне пришлось взять мать и заменить после такого воспитания.
1: Понимаю вас.
0: И все.
1: Понимаю вас.
0: Ну, не полностью.
1: Ну, а на сколько?
0: Ну, где-то на три четверти, я так заменил на три где-то четверти.
1: Ну, вот как это вот вы почувствовали?
0: Ну, знаете, были такие моменты, когда вот так вот я вдруг чувствую, что прямо сначала у меня вдруг ни с того, ни с сего как-то вдруг начало тут в груди у меня как-то, понимаете, ну, так как-то в груди. А потом уже я почувствовал...
1: Себя матерью?
0: Чьей матерью?
1: Вот я и поэтому и хочу спросить.
0: А, ну да, да, своей, да, собственной, да. Своей собственной матерью, ну, конечно, вот, я почувствовал. Вот, и вот. У меня вот, знаете, да, как-то вот в груди стало, угу. Ну, как-то нагнетаться.
1: Накопилось,
0: да.
1: Накопилось.
0: Понимаете, я как-то образом, ну...
1: Данила, как-то,
0: так, да, ну,
1: это редчайший,
0: ну,
1: случай.
0: Ну,
1: вы же должны были как-то разорваться.
0: Не, ну я должен был разорваться, но я же не разорвался.
1: Ну, естественно.
0: Но дело не в том, дело, ну, в другом.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Ну, что? Вы когда как... ты мать, понимаешь? Когда ты одновременно и отец, когда ты одновременно и мать.
1: Да я и говорю, Данил, вы профессиональный отце-матерь.
0: Ну, отце-матерь, да, и получается, да, ну такая у меня.
1: Но это же удивительно.
0: Слушайте, ну есть профессиональные, там, не знаю, металлурги, есть профессиональные космонавты.
1: Да.
0: А есть профессиональные отце-матерь, вот я отце-матерь.
2: Прервемся на музыку.
3: Трогаем все. Поминка фейк-радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Коромысло рыжеватое.
7: Небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
8: Hello, hello, hello, hello. Mic testing. What happened, Johnny?
9: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी girlfriend मुझे छोड़के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
8: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा, तो यही होगा. You are बोका चोर. चालू करो. One.

0: You are bocachur.
1: Окусываем наледь.
2: Фоменко Фейк Радио.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: Небесная высь.
5: Небесная высь в эфире. В гостях у нас лифтер Евгений Ларин. Все-таки давайте вернемся. Как таблица распространяется? Вот,
6: да.
5: С годами.
6: До 89
5: килограмм.
6: Да, конечно. Конечно.
5: До 80.
6: Разрешено. Да,
5: это, скажите мне, пожалуйста, это уже в рабочем, так сказать, в рабочей одежде?
6: Это в рабочей одежде.
5: В рабочей, то 89.
6: Есть, у меня же, вы знаете, алюминиевые ботинки.
5: Да.
6: Это специально же.
5: Да, я знаю.
6: Вот
5: да.
6: И все.
5: Для вылезания на...
6: Для вылезания на...
5: Вот что я хочу
6: люк.
5: Спросить.
6: Да.
5: Вот что я хочу спросить. Да. Вы, как профессионал, вы же являетесь лифтер, это же, так сказать, не только отец, но и мать пассажиров в лифте.
6: Конечно. Конечно. Да. Это их и охрана. Угу. Это и, если я вам скажу, отдушина. Угу. Даже иногда одна женщина, я вот хотел про нее сказать вам, которой 50 лет, она пукнула.
5: Да вы что?
6: Да. Но так получилось.
5: А много народу было при этом?
6: Да. Вот.
5: Полный лифт?
6: В самом... Да.
5: А вы были в эпицентре?
6: Я был в эпицентре.
5: А что предписано инструкциям таких случаев?
6: Вы знаете, терпеть. Лифтер должен терпеть. Лифтер, я был в самом центре, в самом центре.
5: Ну, у вас же, наверное, есть специальная вентиляция.
6: Да, конечно.
5: Ну, так расскажите об
6: этом.
5: Так
6: я включил ее моментально, потому что иначе бы задохнули все.
5: Ну, это обычное дело.
6: Это обычное дело, да, конечно, это нормально.
5: Понятно. Вот какой еще у меня вопрос. После того, как мы прошли посадку в центре, 89 килограмм, скажите, пожалуйста, сколько у нас сейчас в стране необлифтеренных лифтов?
6: Я вам скажу. Ну, я вам скажу так. Ну, например, около 10 миллионов.
5: Это федеральная
6: цифра? Это федеральная цифра, абсолютно.
5: А сколько у нас лифтеров, как таковых?
6: Лифтеров очень мало, очень мало.
5: Ну, сколько в год выпускает Академия лифтеров?
6: 200.
5: 200?
6: 200, 200
5: Господи,
6: человек.
5: Всего 5. Да получается 5 лет выпусков.
6: Да.
5: Это значит,
6: да,
5: получается 1000 человек.
6: Это всего.
5: Это 10. Вот получается, что вы обслуживаете.
6: Да, да.
5: Так,
6: вы,
5: так
6: да.
5: Уж я боюсь показаться не... Ну, так сказать,
6: ну вы говорите. Я вижу все равно на этой
5: а
6: самой...
5: А вы скажите, вам приходится перебегать из лифта в лифт?
6: Да, да, естественно.
5: Да,
6: то есть я, да, конечно, я улавливаю вот эти вот потоки, которые я как бы чувствую. Вот,
5: скажите,
6: когда
5: а вот если, например, вы выпустили свой один лифт и перебежали в соседний, предположим, подъезд, я уж не говорю в соседнее здание.
6: Нет, конечно.
5: У вас же, я знаю, что у вас есть такой пульт.
6: Да, у меня специальный пульт, это называется Distanzprutz.
5: А, Distanzprutz, скажите, пожалуйста, я понимаю.
6: Ну, это аббревиатура. Единственное,
5: что я хотел узнать, как же вам в алюминиевых-то ботинках?
6: Очень сложно. Вот это вот я хочу поставить это на собрании. У нас будет съезд лифтеров. Вы знаете, я вас тоже приглашаю. Это будет очень интересно.
5: Ну, как средство массовой информации.
6: Там будут все. Пасин будет. Пасин.
5: Да вы что?
6: Да, да, Пасин.
5: Сам Пасин.
6: Сергей Сергеевич Пасин.
5: Сергей Сергеевич, человек, который изобрел, так
6: сказать.
5: Который
6: изобрел.
5: Алюминиевые ботинки.
6: Да, действительно.
5: Для лифтеров.
6: Какой, конечно.
5: Удивительная
6: вещь. Вот я лично с Пасином.
5: Все время хочется понять, зачем они.
6: Я все время, я ставлю все время ребром этот вопрос. У нас и в профсоюзе, и везде, и в правкоме, и везде. Я все время, я вам хочу сказать вот что еще. Пасин, он должен вообще пересмотреть всю технологию лифтового процесса.
5: Перевоза.
6: Перевоза.
5: Ну, дорогие друзья, напомню вам, что сегодня у нас в программе «Небесная высь» был Евгений Ларин, лифтер.
6: Одно слово.
5: Да.
6: Лифт – это пучок энергии, который несет тебя в вечность. Я немного... Поэт.
5: Понимаю вас. Ну, да, как говорится, лифт без лифтера.
6: Что?
5: Давайте не будем продолжать эту.
6: Не будем.
5: Итак, это была программа «Небесная высь». Евгений Ларин, лифтер, был у нас в гостях.
6: Спасибо.
4: Небесная высь. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Минутка поэзии.
7: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули мужчины. Заварю покрепче лебеду, заварю, и в поле я уйду. Брось меня тревожить старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины. Из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою. Не с тобою больше. Не с тобою.
4: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
4: Чья спецовка?
9: Мы снова вернулись в студию.
5: Скажите просто, я хочу... Да. А вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
6: Да я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь. И которая ты готов ты на все ради этого.
5: А что вот вам, скажите, вот, что вам приводилось, доводилось, так сказать, зажимать...
6: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я тебе так моноты, если что там, если... Я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
5: Ну,
6: вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. Вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил, а он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
5: Ну, вот вы и зажимали, получается.
6: Да, получалось, зажимали, естественно, там, ну...
5: В тиски там.
6: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что я, а кто будет, и... Вот я, вот, если даже я вот так, вот, начну сделать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, и, да любому там, понимаешь.
5: А вот механические тиски, правильно ведь?
6: Механические.
5: Конечно. Только механические?
6: Ну, конечно, механические.
5: А электрических не бывает?
6: Да не бывает. Да электрические — это не тиски, это все это бабские вот эти дела, начинаются вот эти. А мне электричество, мне там это, возьми там мне.
5: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо да. Ты жми, ну, либо
6: да.
5: Нет.
6: Да, да, либо возьми вот это вот.
5: Ну,
6: либо,
5: то есть, не вот муха это. Прилетела, я правильно
6: понимаю? Не муха прилетела, не цокотуха, и все. И, что, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что натягивать?
5: Чья спецовка?
4: Флора и фауна родной планеты.
10: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
11: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио.
12: Hyvät naiset, Svamse Robo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: mennä suihkuun, jos ei tullut hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Стихия.
2: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Впервые на рынке.
4: Чайные наногранулы из Галлии.
5: Чай, который не видел.
4: Только запах.
5: Только вкус.
4: Только нано.
5: Только чай.
6: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
7: Лицензия 09765Q 3809808765.
8: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
9: Испыть гусеницы.
10: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь, в студии Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня гусеница Олег. Гусеница Олег, который, как ни странно, отказался становиться бабочкой.
11: Да.
10: Потому что он не хочет летать. Вот оно, рожденный ползать.
11: Летать не хочет.
10: Говорит Олег. Ну что ж сделать? Я вот что хотел у вас узнать. Вы ведь, как настоящий гусениц,
11: да,
10: и вступили в это единоборство с теорией эволюции Дарвина.
11: Да.
10: И не стали бабочкой.
11: Не стал.
10: А скажите, вот после того, как вы с волей своей, мощью, силой прекратили вот это вот бурление, так сказать, ваших, так сказать, там вот это все, в ваших тканях,
11: да,
10: этой энергии, я хочу спросить, этот гормон, который заставляет вот так там бурлить все и превращаться в бабочку, он еще раз к вам приходил потом?
11: Приходил!
10: Не раз?
11: Да!
10: И вы его каждый раз гоните?
11: Отгоняю.
10: А сколько уже лет прошло?
11: 12.
10: 12
11: да,
10: лет?
11: Да.
10: Так вы самая долгоиграющая, прошу прощения, долгоживущая гусеница. Вы самый долгоживущий гусениц. Это удивительно.
11: Во-первых, я хочу сказать.
10: Да-да.
11: Владислав, во-первых, я, значит, не люблю летать.
10: Мы это слышали уже.
11: Во-вторых, я прекратил... всякое существование. Но в-третьих, я еще неизвестно какого пола.
10: Да вы что?
11: Ну, конечно.
10: Так вы, может быть, трансгендер?
11: Не люблю я вот это вот. Фу.
10: О, извините. Господи, помоги.
11: Не люблю я.
10: А давайте, может быть, пока вы с полом не определились,
11: да,
10: мы вас не будем называть гусениц.
11: Не надо.
10: Что вы, Олег?
11: Да? Конечно.
10: И не будем называть гусеница, потому что
11: нет,
10: вы, например, Светлана. Нет?
11: Нет, ну какая?
10: Давайте, может быть, будем называть вас гусеницо.
11: Да.
10: Гусеницо.
11: Потому что у меня одно яйцо.
10: Ох, бог ты, ну, вот это откровение.
11: Да, да.
10: А как это случилось?
11: Гусеницо.
10: Расскажите.
11: Так я вам скажу.
10: Как? У вас же так вот, знаете, вот так вот, я понимаю, что у вас их несколько.
11: Нет. В этом-то все дело. Как только я обнаружила, что у меня одно яйцо, я поняла,
9: Что? Мне поручено природой что-то особенное.
10: Ох,
9: да?
10: Вы почувствовали этот знак на себе?
9: Знак, этот сигнал.
10: Это божье давление.
9: Да, да, это давление.
10: Божье,
9: божье давление.
10: Божье давление. Господи,
9: Боже.
10: Вот это удивительно.
9: Да,
10: вот
9: да,
10: это
9: да,
10: открывается.
9: Да, да,
10: что?
9: Да. И тут вот я начал спорить. Что вы говорите? Что вы хотите
10: с сказать? Чарльзом Дарвином.
9: Да, да. Угу. С Чарльзом Дарвином тут я начал активно спорить.
10: Угу.
9: И больше вам скажу. Не хочу окукливаться.
10: Да.
9: Не хочу.
10: Не буду. Вас не заставишь.
9: Не хочу.
10: Нас не заставишь окуклиться.
9: Нас не заставишь. Нас. Вот это вот я.
10: Нас знаете, не заставишь окуклиться.
9: Окуклиться.
10: Угу.
9: Да.
10: Угу. Вы так не переживайте.
9: Ну,
10: вас
9: знаете,
10: здесь никто не заставляет, не собирается.
9: Все, что связано со словом кукла, не люблю.
10: А вот скажите мне, пожалуйста, а нервы вот у вас, у гусениц?
9: Нервы, не к черту.
10: Я что хочу узнать?
9: Да.
10: Вот скажите, а вы встречаете ведь на своем пути каждый сезон,
9: да.
10: Вы встречаете, я не боюсь этого слова, обычных
9: понял.
10: Ваших
9: моих
10: гусениц,
9: коллег.
10: Да? Коллег, да, гусениц.
9: Да.
10: Которые точно совершенно идут окукливаться.
9: Мне жалко.
10: А вы беседуете?
9: Я беседую.
10: И?
9: Они летают,
10: потом.
9: Ветер их сносит, шмякает их об пол, понимаешь? А я лежу, понимаете?
10: Ну, да,
9: я
10: да.
9: лежу или я ползу.
10: Угу.
9: Мне приятно, меня обдувает.
10: Я что хочу спросить? Вот
9: подождите, ну дайте.
10: Ползти или лежать? Ну что вам дать?
9: Ну что вам
10: ну,
9: дать?
10: Олег,
9: ну дайте мне что-нибудь.
10: Да, конечно.
9: Ну я прошу.
10: Ну,
9: гусеница,
10: сладкий,
9: она прожорлива.
10: Понимаю.
9: Да.
10: Травинки?
9: Ну, в общем, да. Где-то травинки, веточка жимолости.
10: Удивительно.
9: Где-то шишечку.
10: Удивительно.
9: Обсосу.
10: Вот. И на
9: да.
10: этой высокой ноте ну, мы пожалуйста. Сейчас прервемся и через минуту вернемся.
12: Исповедь гусеницы.
13: Знаете ли вы, что?
14: Знаете ли вы, что горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России.

0: С нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ру.
2: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
3: Приказано выжить.
4: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить». Удивительный богомол, удивительный Виктор, который остался в живых после спаривания с самкой богомола. И сделал он это 14 раз.
5: 14 раз.
6: Вы да, знаете, Ивочка? У меня такой девичий вопрос, можно сказать.
5: Ну, давайте,
6: да,
5: давайте,
6: ну, простите
5: давайте,
6: меня.
5: Давайте.
6: А ну была все-таки из этих 14 какая-то особь, от которой вам не хотелось бежать? Ну, все-таки, ну, признайтесь. Ну, так не может быть, чтобы... Да? Да? Да? Да? Я угадал?
5: Было.
6: Вот, я предчувствовал это.
4: Но вы заставили себя?
5: Да, я заставил себя. Я превозмог.
6: Как вы это сделали?
5: Знаете, мне зачесалось. Все зачесалось. Я начал как бы тыкать. Немножко в самку тыкать. Когда я немножко еще потыкал в нее, мне показалось, что в ее сумке что-то еще осталось там. Внутри мне захотелось полистать, посмотреть, что у нее там в сумке.
6: Вы усиками, да?
5: Усиками, конечно.
4: Я вот что хочу спросить. Вы вносите, если вы 14 да. раз уже уходили от самого богомола, да, и вы 14 раз, так сказать, у вас было 14 раз саити,
5: да.
4: и 14 раз получается, что вы в живых.
5: Да.
4: Да, я понимаю, да. так, правильно?
5: 14 раз в живых.
4: Да, 14 раз в живых. Это удивительно, конечно, для богомола. Я вот что хочу у вас узнать. Скажите, вот так вот прямо конкретно.
5: Да.
4: Вообще, ведь... Как жить после того, как это состоялось?
5: Вы сейчас имеете в виду жизнь после секса?
4: Да.
5: Жизнь после секса. Я сейчас пишу книгу. Да, мы иногда пишем, мы не только разговариваем.
4: Ну, дорогие друзья, я хочу сказать удивительно, что самка богомола, она и сама погибает потом, впоследствии.
5: Естественно.
4: Она в природе так устроена. Сначала, значит, она убивает самца, потом она рожает от него, так сказать, большое количество детей. И после этого, после того, как она их родила, она умирает сама.
5: Как бы уходит.
4: Как бы уходит. И получается, Виктор, что в принципе никто из этих самок не может вас по жизни настигнуть.
5: Не может.
4: По сути, получается, 14 разводов.
5: Да, практически.
4: 14.
5: Можно сказать, что я...
4: Да, 14. Огромное количество. Не будем знать, сколько, потому что огромное количество детей, видимо, у вас.
6: Я хотел как раз узнать. Животрепещущий вопрос.
5: Дети.
6: А, да. Общаетесь ли вы с детьми?
5: Да, конечно.
6: Да?
5: Они пупсики, они маленькие. Такие,
6: ну, наверное, разные уже все-таки.
5: Ну, они уже разные.
4: Да, вы рассказываете, рассказываете этим пупсикам о маме. О маме,
5: конечно,
4: да.
5: Я рассказываю о маме.
6: То есть вы помните все?
5: Я помню
6: вот всех,
5: каждую маму и всем пупсикам я рассказываю. Они так мне щекочут, как бы. Так вот. Мне очень приятно.
4: Я просто хочу спросить, понимаете, вот такая еще важная... Вот такая важная... А дети не задают вам вопрос? Папан.
5: Да.
4: Где наша мать?
5: Мать. И каждый раз я наталкиваюсь как бы на это.
4: Вы рассказываете, так сказать...
5: Это тяжело каждый раз детям рассказывать про мать. Мать это образ.
6: То есть, получается, ведь у них никого нет, кроме вас?
5: Не, конечно.
6: Матери все умерли уже.
5: Естественно.
6: А вы сбежали таким образом.
4: То есть, вы мало того, что вы, так сказать, остались, да? Вы единственный.
5: Мало того, что...
4: Вы еще и отец, так сказать, высокой ответственности.
6: Так это высокая ответственность. Отец-герой, это сколько же детей?
4: Сколько у вас сейчас, получается, детей после 14?
5: Ой, боже.

0: детей, да. Пусть считают.
1: Ой, боже мой, 200.
0: Ох, блядь, немало. Нормально. И вы содержите их?
1: Я их содержусь.
0: Да, у меня такой вопрос, да. Смотрите, такой у меня вопрос. Да. Вот эти 14 ваших совокуплений, практически 14 браков получается.
1: Ну, практически, да, можно считать так.
0: Я хочу у вас узнать. Да. Вы ведь не можете, у вас нет никаких контактов с другими самцами богомол, потому что они все гибнут.
1: Да, конечно, естественно. Вы один. Я присутствую, я больше скажу, я присутствую как при кончине. При кончине.
0: Когда ваши товарищи.
1: Когда мои товарищи, а когда их над ними как бы, ну, как это называется?
0: Она их поедает.
1: Она когда поедает, когда вот она съедает, и остаются одни соки, и что остается? Мне только преклонить голову.
0: Я вот что хочу вам сказать, дорогие друзья. Очень важно для тех, кто не очень понимает, в чем дело. Дело в том, что самец богомола, как вы знаете, после совокупления съедаем самкой богомола. Да, значит, да, как это происходит? Как это в научной литературе? Да. Приблизившись вплотную, самец быстро, вот здесь я понимаю очень важное слово, вот это быстро вводит совокупительный орган в совокупительную сумку самки.
1: Я про это и говорю.
0: Сумка самки.
1: Самка сумки.
0: Самка имеет сумку, она совокупительная, богомол, сам самец, имеет орган. Который его вводит туда.
1: Естественно.
0: Соответственно, после того, как он его ввел, он должен сразу же бежать.
1: Моментально, то есть остается как бы такой шум. Вот так вот.
0: То есть получается, вы понимаете, получается как, Ирочка, вот я сейчас задумываюсь.
2: Да я сама
0: получается
2: думаю.
0: И акт совершить, как говорится. Да. И голову не потерять.
1: И везде пострел. Везде поспел, вот есть это выражение, вы знаете.
0: Наш пострел везде поспел.
1: Везде поспел, вы
0: скажете. Я хочу вот что спросить вас. Как вы выбираете себе самок?
1: Очень трудно. Трудно. Как по-вашему это...
0: То есть, получается, самок много,
1: много,
0: а вы один.
1: Я один, конечно.
0: Великолепно. Мы вернемся к нашей беседе с богомолом, выжившим после спаривания, буквально через несколько мгновений.
3: Приказано выжить. Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.

0: Хоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Очень приятно, мои дорогие друзья, все, кто нас слышит на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон и программа «Веселые сапожата». Кто же он? Удивительный человек, который улыбается мне прямо в лицо. А это Станислав Калов. Он из Болгарии.
2: Здравствуйте, а?
1: Очень приятно, очень, Станислав, очень-очень, боже. Боже мой, я же знаю Каловых, вашу боже. Всю фамилию.
2: О,
1: да?
2: Боже.
1: Да-да-да, я знаю, как приятно это.
2: И сейчас с моим отцом.
1: Да, еще с отцом мы общались, конечно. И скажите, а как Альбина?
2: Ой, спасибо, все хорошо. Все жуется.
1: Хорошо, жует Альбина до сих пор, это супруга, да, удивительная. Женщина. Так вот, расскажите, как же все это началось? Как первый раз вы вдруг почувствовали, что вы созданы для этого?
2: Надо было полностью поменять. Полностью поменять все, подход, все, понимаете. Наша семья, она жила так, знаете, и скромно.
1: Жила скромно.
2: Но дело в том, что, и сели, как обычно.
1: Трактор есть. Конечно, трактор есть у вас.
2: И все это было. Но, вы знаете, я вдруг в какой-то момент почувствовал, что-то нет.
1: В смысле, что-то не так. Я немножко еще корректирую, простите. Что-то не так.
2: Может, что-то схватить за новое. Как-то и пойти. Вот так, знаете, как сейчас принято говорить, стартап.
1: По-английски.
2: Как делать бизнес?
1: Сделать стартап.
2: Это уже новые времена.
1: Уже по-другому. Болгария уже дышит сейчас уже новым.
2: Конечно. Так. Вот. Сначала почувствовал, как-то был, знаете, тогда я на свадьбе. У нас же очень свадьбы, знаете, большие, очень огромные свадьбы.
1: А вы сказали, что вам напекло очень сначала.
2: Было жарко, но всегда жарко.
1: Боже мой.
2: Шли свадьбы. И вдруг ко мне один мой родственник говорит, очень хочу перца, болгарского перца.
1: Настоящего.
2: Очень настоящего, жгучего.
1: Да. Жгучего, настоящего.
2: Не того болгарского перца, который у вас.
1: Раньше.
2: А того болгарского перца, который жгучий.
1: Настоящий, да.
2: Я говорю, что ж мешает тебе?
1: Да.
2: Петка, что ж мешает тебе?
1: Да.
2: А Петка говорит, не могу уже жевать.
1: Уже не могу жевать.
2: Я говорю, как же ты не можешь? Ты же еще молодой, Петко.
1: 89?
2: Нет.
1: А сколько?
2: Петко ему действительно молодой. Ему было 30 лет.
1: Но выглядел он...
2: Да это не важно.
1: Ничего страшного.
2: На воздухе.
1: Но
2: я говорю, сливовица, может ты до сливовицы пожуешь немножко перец, ты хочешь, так жуй. Свадьба все-таки.
1: Свадьба, как-никак.
2: И он говорит мне неожиданно, ой-ой-ой.
1: Да.
2: Не могу жевать перец. Остро.
1: И вот первый раз...
2: Остро. Я говорю, так я отношусь к тебе. Ох, как ты родственник мой.
1: Да.
2: И давно. Знаю тебя.
1: Да.
2: Не брезгуй. Я тебе пожую перец.
1: То есть первый раз просто предложил, да, Станислав?
2: Я предложил сам.
1: Вот как удивительно, мои дорогие, что первый раз... Предложил.
2: Да. Я как почувствовал тогда.
1: Я почувствовал тогда.
2: Что раз это жеванный перец, это прямо, важно.
1: И что же, первый раз он обжигал?
2: Я стал жевать.
1: Да, и он обжигал, конечно.
2: Знаете, у меня какой-то низкий порог.
1: Угу.
2: И я прям жую себе нормально.
1: И ничего.
2: Ничего, чувствую хорошо.
1: Ага.
2: И пожевал после немножко, этого. пожевал.
1: Ага.
2: И вот так. Кашицу раз и отдал
1: и Петку.
2: Петку с удовольствием и съел ее.
1: Да.
2: Ему ничего уже не надо было жевать.
1: Удивительно.
2: Вот.
1: И вот давайте на этой тонкой ноте, на этой вкусной ноте, на этой жеванной ноте мы сделаем маленькую паузу и вернемся к вам опять, мои дорогие друзья.
0: Веселые сапожата.
3: реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Минутка поэзии.
4: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины: та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: И вот мы снова в студии. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня Евгения Павловна Урина, ведущий уринотерапевт. Это практически кладезь, я бы сказал, нашей науки. И все, что вы хотите знать о моче, все, что вы воспринимаете, все, что вы пробуете на вкус, обо всем этом рассказывает Евгения Павловна.
1: Еще хотела вот сказать для тех, кто еще не купил мою книгу, что в этой книге очень подробно описывается.
0: Извините, ваша книга, я напомню нашим радиослушателям, ваша книга...
1: «Вся правда об Урине».
0: «Вся правда об Урине». И еще мы говорили с вами в предыдущем часе о... как это называлось?
1: Спорт и упаренная урина.
0: Вот расскажите немножко подробнее.
1: Вот я сейчас как раз хотела. Но это есть и в предыдущей книжке про спорт, и есть в книжке вот про вот этой вот новой.
0: Да.
1: Про упаривание урины. Потому что вообще, в принципе, очень полезны ингаляции.
0: Вы применяли ингаляции именно с Дузовой, с Ольгой Дузовой.
1: С Ольгой Дузовой, конечно.
0: И она, извините, взяла золото.
1: Да. Нет, это как сказать, это и она...
0: Она взяла золото в прыжке... Естественно, удивительно.
1: Степан.
0: Но он давно...
1: То же самое, он давно на урине, конечно.
0: На урине конечно, уже давно, конечно. Удивительно.
1: Так вот, я хотела вот что сказать, что в этой книге, значит, вот ингаляция как полезна. А дело в том, что когда урина упаривается, это значит, вы ставите ее на плиту, на медленный огонь, и идут испарения.
0: То есть как бы вот эта горечь, она немножко испаряется.
1: Многих останавливает запах. И напрасно, потому что как раз в этот момент происходит самый целебный эффект. Дорогие слушатели, вы вместо того, чтобы отходить от плиты, запах мешает, подышитесь
0: уриной, хочется сказать, дорогие наши друзья. Да. Это настолько интересно. Это прямая вытяжка, скажите?
1: Нет, прямая вытяжка – это совершенно другое
0: дело.
1: Есть упаренная урина, есть прямая вытяжка.
0: Вот что это такое?
1: Это очень сложный прибор, который нам помогли наши исследователи, которые тоже занимаются, конечно, уринотерапией.
0: Но это наше, естественно, отечественное производство.
1: Только.
0: А как он называется? У-2, да, по-моему?
1: Он
0: прибор.
1: Называется...
0: От слова урина, естественно.
1: Называется ура.
0: Ура?
1: Конечно.
0: Господи боже мой, да, ура, хочется сказать,
1: прибор
0: урине.
1: Называется ура, который как раз и делает вот эту вот вытяжку, прямую вытяжку. Это просто невероятная кладовая, я бы сказал, кладовая. Витаминов, которые потом растворяются в воде, клизмоваться очень хорошо этим.
0: А можно еще и клизмоваться?
1: Обязательно нужно.
0: Вы берете урину, вытяжку и клизмуетесь.
1: Да.
0: Какой эффект вы достигаете?
1: Вы так узко мыслите все-таки.
0: Простите, Евгения Павловна.
1: Эффект начинается с головы до ног. От мысли, понимаете, до стоп-ног.
0: Урина с головы до ног.
1: Пальцы на ногах просто даже начинают, вы понимаете, что оживает все. Начинает пульсировать.
0: Боже мой, конечно,
1: это вот.
0: Все пульсирует.
1: Все пульсирует.
0: Я вижу, как в Евгении Павловне все пульсирует. Я хочу сказать, Евгения Павловна, спасибо вам.
1: Я еще хотела сказать, в этой книжке вот вся правда.
0: Извините, ради бога, мы тогда сделаем паузу легкую.
1: Хорошо.
0: Вы запомните, и мы с вами вернемся.
1: Да, про важную вещь хочу.
0: Хорошо.
2: Влажная сила. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7,2 мм. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.
5: 101.ru
2: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
3: Kennt einer uns gut.

Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Дорогие друзья, «Назад во Вселенную» здесь, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях инопланетянин Зорзок. Он совершил неудачное приземление. Он не самка сегодня, он сегодня самец. Живет он на планете, прилетел к нам с планеты Ожна, созвездие Зана. Вот, собственно, и все. Летел, он вел грузовик, его грузовой космический корабль, он вел его на планету Турн. Забореем упал у нас. А что случилось с вашим кораблем? Что вдруг там сломалось-то?
2: Вместо нужной позиции корабль сам решил, что делать. Он нанюхался чего-то. Вы говорите так. Мы говорим «Ашбуа».
1: Это на вашем родном языке так?
2: Да.
1: Понятно. Я вот что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, у вас есть шансы починить-то свою машину?
2: Мне похрену.
1: Ага. Тогда, в принципе, вы с удовольствием и остались бы жить у нас.
2: Я бы остался на несколько тысяч лет.
1: А сколько вообще живет простой вот этот вот ажновец?
2: Простой ажновец — это на вашем. На нашем простой ажоновец.
1: Ажоновец живет сколько?
2: Ажоновец живет столько, сколько его предстательная железа.
1: Все от нее?
2: Да. Самец? Да.
1: Мир вам. Но вы иногда же бываете и самкой?
2: Иногда.
1: Но не часто.
2: Очень редко.
1: А вам нравится больше самкой или самцом?
2: Мне похрену.
1: Понимаю вас. Скажите, пожалуйста, а вот если вы останетесь жить на Земле, чем вы будете заниматься?
2: Выращивать кактусы.
1: Почему?
2: Их миллиарды. Этот вид размножается постоянно. Я люблю острое. Шашлычок, да?
1: Ну и еще один вопрос уже заключительный, пожалуй. Скажите, а больше всего вам что не нравится-то у нас? Можно сказать, ненавидите? Что вы? Откройтесь.
2: Липкие деньги.
1: Липкие деньги? Кстати, есть ли деньги на вашей планете?
2: Нет.
1: Понятно. Ну, что сказать, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, я, честно говоря, чувствую себя человеком, который уже прямо подружился, понимаете, подружился с Зорзогом. Зорзог — это инопланетянин, как я уже говорил.
2: Вы другой. Вы можете дружить с Зорзогом.
1: Так.
2: Таких, как вы, очень мало.
1: Это поступило предложение мне сейчас.
2: Вы можете наступить на себя, переступить и пойти навстречу.
1: Удивительно. Ну что, я скажу, дорогой Зор, я, знаете, как гостеприимный хозяин, готов пригласить вас к себе домой ненадолго. Да?
2: Шашлычок.
1: Конечно. Сделаем, конечно, вам шашлычок. Я понимаю, что вы набрались этой информации и хотите попробовать. Да будет вам шашлычок. Конечно, все сделаем. Пивасика. Все будет.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, это была программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях был инопланетянин Зорзок. Неудачное приземление.
2: Спасибо. Я весь ваш.
0: Back to the Universe.

0: Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
1: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, Фоменко, Фейк Радио, передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч. Тот самый заключенный, который, тот самый анестезиолог, тиран, который кусал спящих перед операцией.
1: Я хочу сказать, что...
0: Ой, Леонид, скажите, пожалуйста.
1: Да, но да. Я хочу сказать важную вещь.
0: Важную вещь,
1: да. Я хочу сказать, что вы помните картину, американскую картину «Молчание ягнят».
0: Конечно.
1: Ну, дело в том, что Виталий, ну, в свое время... Насмотрелся этого фильма.
0: Пересмотрел, так
1: пересмотрел,
0: сказать.
1: Пересмотрел, ну, большое количество этих. Перебрал, так сказать. Искусство.
0: Да, овердоз,
1: вот,
0: да.
1: И поэтому, как говорится, ну, вот считает себя, что в молчании бубнят. В молчании бубнят, это как бы он герой этого фильма, понимаете?
0: Ага.
1: Вот, поэтому к нему серьезно относиться не
0: так
1: надо.
0: Так я понимаю, что серьезно
1: он
0: не надо.
1: Он анестезиолог-тиран, понимаете?
0: Ну, так понимаете, ну, может быть, это какая-то мания. Это получается мания?
2: Не
0: это, может
2: мания.
0: Быть, его в какую-то лечебницу надо...
2: Не мания.
0: А скажите...
2: Лёня!
0: А скажите,
2: мы с тобою сколько
0: я...
2: лет знакомы,
0: я,
2: Лёня?
0: Знакомы с,
2: как
0: Виталий.
2: Будто ты не знаешь, что я только облизывал их, но не кусал, потому что бубнята ничего не чувствуют.
0: Так, понятно. Скажите, пожалуйста.
2: Я люблю бубнят.
0: Мы поняли уже, это мы поняли. Скажите, а никакие препараты не даете? Может, успокоительные какие-то или что-то такое?
1: Ну, его и судят за то, что он сам себе впрыскивал буридан.
0: А буридан это успокоительное?
1: Буридан это, ох...
2: Наоборот. Ох, это наоборот, это взбудораживающе.
0: Ну, сейчас-то ему никто не дает буридан, я надеюсь.
1: Вы знаете, трудно это...
0: Проконтролировать? Почему? Ну, неужели у вас буридан в открытом доступе?
1: Вы поймите, он профессиональный анестезиолог.
0: Понимаете? Он что, сам вырабатывает?
1: У него такое впечатление, сам вырабатывает.
0: Из мочи?
2: Измочалила ты душу мне, Иринка!
0: Хватит, ну, в самом ну, деле, в самом деле. Мы вас позвали поговорить. Вы, между прочим, обещали ответить на все наши вопросы.
2: А я с удовольствием,
0: откуда
2: я сказал.
0: Откуда вы берете буридан?
2: Ты какая прямо...
0: Откуда вы берете буридан? Скажите,
2: вот это
0: пожалуйста.
2: Это приятнее. Откуда вы берете буридан? Вот это приятнее. Ты, кстати, вот была бы моей пациенткой.
0: Леонид, скажите, неужели нет никаких просто подозрений? Откуда
1: есть
0: он может...
1: подозрение, какие? Что он сам его вырабатывает.
2: Есть такая...
0: Буридановая слюна?
2: Фу.
0: У вас буридановая слюна, скажите честно?
2: А почему я должен вот сейчас так?
0: Я поняла, так он кусал и впрыскивал, собственно
1: абсолютно
0: говоря.
1: Абсолютно правильно. Просто мы
2: да
1: не можем
2: ладно,
1: это открыть.
2: Ладно, Леня.
0: Так получается, что Виталий ядовит.
1: Конечно.
0: Такой ядовитый зверь.
2: Ох ты! Да пугайся это... меня!
0: Ну, надо как-то, я не знаю, но надо как-то прикрыть родовую часть, так сказать.
2: Нет. Я подглядел это... У очковых кобр.
0: Да,
2: я же был в Индии. Перед тем, как меня посадили, я был в Индии.
0: Да здрасте, вы были в Индии.
2: Я ведущий анестезиолог.
0: Дели?
2: Дели. Нью-Дели.
0: Нью-Дели, да.
2: Вот. Я проработал в клинике там имени Драхмапудра.
0: И там вы начали вырабатывать в слюне буридан?
2: Там я ничего не начал вырабатывать. Заползла во время операции кобра. Я Леньке рассказывал. Ленька рыдал вообще тогда. Заползла под эту, под покрывало к пациенту. И его хотела укусить. А я укусил ее.
0: Кобру?
2: Кобру!
0: Ну, кобру
2: за очко ее укусил.
0: Да я понимаю, что кобру вы укусили.
2: И
0: вы
2: все.
0: Сказали,
2: я сдохла.
0: А ну сдохла кобра, хорошо.
2: Видишь, Ленька а плачет. Да. Плачет Ленька.
0: Да подождите, а зачем... Ну как вам пришло в голову кусать пациентов, которые еще даже не оперированы?
2: Обожди.
0: Об этом мы поговорим чуть позже.
2: Давай.
3: Правосудие.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь Фоменко Фейк Радио. Во всех социальных сетях, во всех магазинах, во всех торговых центрах, на всех заправочных станциях. Каждую секунду ищите нас в интернете. Это мы. Сегодня здесь у нас в программе «Опереди» у меня, у Владислава Жульпацкого, в гостях Варвара Федоровна Заманова. Варвара Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Варвара Федоровна. Очень приятно. Здравствуйте, Варвара Федоровна. И Варвара Федоровна, представлю ее с удовольствием, ее необычную, так сказать, должность, ее необычную работу. Варвара Федоровна, дадар-майор органов подоплеки. Я бы сказал так. Начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска. Ну и, соответственно, дадар-майор.
1: Да, я бы уточнил, старший дадар-майор.
0: Ой, прошу прощения, ради бога. Старший дадар-майор Варвара Федоровна Заманова.
1: У нас одних майоров штук 20 наименований, поэтому тут важно именно старший дадар-майор.
0: Да? Понимаю вас, понимаю. Ну вот, я хочу вас спросить. Янск. Прежде всего, город Янск.
1: Да.
0: Это же рядом с Выевском.
1: Это рядом с Выевском, да. Но Выевск, понимаете, закрытый город.
0: Угу.
1: Поэтому там подоплеки нет.
0: Там нет подоплеки.
1: Там только, значит, подоплека только в Янске есть.
0: Только у вас в Янске подоплека.
1: Да.
0: В этом районе, я имею в виду.
1: В этом районе, естественно, в Лутоцком, да.
0: Ну, скажите, а вот Выевск, он закрытый город, он на оборонном значении имеет?
1: Да, это военный город,
0: да,
1: закрытый, военный совершенно
0: город.
1: Абсолютно.
0: Понятно. То есть там у всех воинские звания?
1: Да, там у всех воинские звания. Там нету вообще, штатских нет, не бывает никогда.
0: Понятно, понятно,
1: да.
0: Понятно. Вот, значит,
1: подоплека там не нужна.
0: Не нужна подоплека, понимаю. Вообще, давайте вот что.
1: Давайте.
0: Как работают органы? Органы подоплеки.
1: Понимаете, тут можно и начать, и не знаешь, как и закончить всю эту историю.
0: Ах, вот оно что.
1: Ну, конечно, потому что органы подоплеки, во-первых, это они работают буквально денно, ночно. Я бы даже сказал, не 24 часа, 25 часов в сутки. Работаем на воде жестко.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, подоплека, она как таковая, она к чему вообще нас ведет, если она, так сказать, вот есть?
1: Подоплека?
0: Ну, конечно.
1: Ну, сама подоплека ведет просто к совершенно непредсказуемым.
0: Ах, вот что.
1: Последствиям, конечно. Может быть, все что угодно, понимаете? Вы и не думали о чем-то, а ну раз, и бах, все случилось. А вот органы подоплеки как раз делают жизнь как-то хоть более-менее предсказуемой. Да.
0: Предупреждают таким образом.
1: Да.
0: Вот в чем дело, да?
1: Да.
0: Вы как старший дадар-майор,
1: да,
0: вы, так сказать, работаете в самом пекле.
1: В гуще событий.
0: В гуще событий, да, предупреждая их, так сказать.
1: Да. Да.
0: Ну, например, вы же можете, ну, то есть приведем, ну, простые примеры. Ну, например, сбилось расписание электричек.
1: Ну, все, мы уже там.
0: Вы уже предупредили людей.
1: Мы уже предупредили абсолютно, и поэтому сбива не произошло.
0: Вот что хочу сказать. А занимаются ли органы подоплеки,
1: да,
0: ну, в городе Янске, естественно.
1: Естественно, в Янске.
0: Да. Занимаются ли они, так сказать, расследованием непосредственно, что послужило, так сказать, подоплекой подоплеки, вот так бы я
1: сказал. Естественно, этим работают специальные люди, занимаются, называются сутевики, которые как раз глядят суть.
0: Ах, вот оно что. Сутевики занимаются, так сказать, подоплекой.
1: Конечно.
0: Непосредственно. Узнают, что подтолкнуло.
1: Да, что подтолкнуло,
0: что
1: послужило причиной, да.
0: Великолепно.
1: Исходное событие.
0: Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами прервемся на короткую паузу и вернемся обратно к нам в студию буквально через несколько мгновений.
2: Опереди. Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкой. Рима задин, озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
3: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
4: Классика в эфире.
5: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
0: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
4: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
6: Агония Гонева.
0: Вот мы вернулись, мы здесь, и сейчас
7: здесь,
0: Фоменко Фейк Радио, да? Программа «Агония Гонева»,
7: да, да.
0: И у нас в гостях Сергей Гонев.
7: Да.
0: Я, конечно, в самом начале хотел сказать то же самое, что говорите все время вы,
7: но
0: передумал.
7: Ну и ничего страшного.
0: И что, значит, получается, вы спросили меня про агонию?
7: Я спросил отмотать, да.
0: Отмотал, я был в школе в этот день.
7: Вы в школе были. Как вы учились в школе? Хорошо ли?
0: Я прекрасно учился.
7: В этот день, я имею в виду.
0: Прекрасно,
7: хорошо вы.
0: Я и в этот день, и в предыдущий день.
7: А учиться математики к вам подходила на заднюю парту, садилась
0: Зоя
7: с вами
0: Константиновна
7: рядом.
0: Никогда не садилась на заднюю парту.
7: А почему? Вот спросите меня, откуда я знаю вашу Зою Константиновну?
0: А вы ее не знаете?
7: Нет, знаю.
0: Вы почему-то сказали, что она садилась, а я вам говорю, что она не садилась.
7: Никогда. Она вообще не садилась?
0: Никогда не садилась.
7: А что, у нее были какие-то проблемы?
0: Почему она должна садиться за парту с учеником?
7: Ну, не знаю.
0: Она отучилась своему, мой дружок.
7: Нет, ну с учеником приятно сидеть за
0: Кому?
7: Партой. Математички.
0: Откуда вы знаете? Вы что, были математичкой?
7: Нет, просто ко мне математичка садилась.
0: Сережка, да у вас агония.
7: Не, да.
0: Я
7: да,
0: вижу, у вас агония.
7: Да, у меня агония, я с этим живу. Вы понимаете, и продли агонию, хочется сказать. Продли агонию.
0: Продли мою агонию.
7: Продли мою агонию. Вот я эту брошюру так и назову. Продли мою агонию.
0: Продли мою
7: агония
0: агонию.
7: Ли – это первая книга. А вторая книга будет «Продли мою агонию».
0: Агония Ли. А вот да? как да? агонию отличить от неагонии?
7: А, очень просто. Либо вы погружаетесь в это целиком, либо только по носки ботинок. Понимаете? Только носочками. Вот как вы, знаете, шли-шли-шли зимой, и раз в лужицу.
0: Да так, в жопу это лужица.
7: Да в жопу это лужица,
0: ну,
7: действительно. А вот на самом деле у вас должна быть агония и крылья за спиной. И вы летите над всей страной. Я же вам рассказывал. Отмотайте назад. Вы сейчас отмотали?
0: Да.
7: А теперь давайте устремимся вперед.
0: Перематываю.
7: Перемотали?
0: Да.
7: Хорошо? То есть...
0: Да. Да.
7: И вот мы здесь, вот сделал. Вот,
0: да.
7: Вот так
0: да.
7: вот, пора?
0: Да.
7: И что я вам предлагаю? Почувствуйте, это радость. Агония – это радость. Потому что вы все время в предвкушении.
0: Ну, это ощущение перехода, я правильно?
7: Переход.
0: Переход.
7: Это переходный период.
0: Вы готовитесь перейти, так сказать...
7: Рубикон.
0: Да. И я вот хочу спросить
7: ну,
0: у вас.
7: Пожалуйста.
0: У вас, да. Сереженька, я хочу спросить.
7: Ну, давайте.
0: Вас, вы 41 год.
7: Да.
0: Так, кстати, у вас агония длится.
7: Да. Да.
0: Это когда-нибудь кончится?
7: Не знаю. Я бы не заканчивал это никогда, потому что, понимаете, вот мы
0: Удлиняет
7: все...
0: Удлиняет ли агония жизнь тогда?
7: Удлиняет.
8: а оргазм укорачивает. Вот в чем дело.
7: Да.
8: Поэтому вы до сих пор не замужем.
7: Да. Mm-hmm. Да.
8: Не женат.
7: Я и не женат, и не замужем. Да и в жопу. Я
8: соглашусь с вами.
7: Да.
8: Так в жопу?
7: О, подождите, ну что вы говорите, голубчик. Нет, нет, нет, я абсолютно, я натурал. Хотя я и, может быть, а с другой стороны, я, мой, еще не определился. Да.
8: Ну, вы, в принципе, девственник, получается.
7: Получается, да.
8: Получается так, что вы, в
7: принципе... Ну, я продлил агонию.
8: Вы продлеваете агонию, да? Не, потому что оргазм сокращает.
7: Оргазм сокращает? Я знаю это точно.
8: Я знаю это
7: точно. У меня
8: точно
7: много примеров.
8: Оргазм сокращает.
7: Оргазм сокращает жизнь.
8: Агония удлиняет.
7: Агония удлиняет.
8: Удивительно.
7: Они друг другу противостоят. Вы видите, это теза и антитеза.
8: Ах, вот оно.
7: Конечно.
8: Что? Ах, вот
7: агония,
8: оно
7: оргазм.
8: Что?
7: Оргазм, агония. Вы чувствуете, это
8: два полюса.
7: Вы, то есть,
8: немножко оргазмом сдерживаете агонию.
7: Да, да, да, да.
8: Я правильно понимаю?
7: Разгадали, прямо я...
8: Что же вы тогда говорите, что вы девственник?
7: Как? Нет, я не девственник, почему ты?
8: Вы же только что сказали 2 минуты назад.
7: Нет,
8: что вы
7: было с математичкой один раз.
8: Так что же вы в самом
7: Но
8: деле?
7: Но все-таки это было. Вы понимаете, это было так мимолетно, что я даже не уловил. Ну, как бы я ничего не уловил.
8: Так вот я вас хочу спросить, ну, да, самый важный
7: ну,
8: вопрос.
7: Ну, пожалуйста, давайте.
8: Как сдерживать
7: оргазм?
8: Агонию.
7: Я поймал вас.
8: Позже.
7: Да,
8: вот,
7: да.
8: Вернемся к вам буквально через одну минуту.
7: Давайте.
8: Через одну минуту, дорогие друзья.
7: Давайте.
8: Через одну минуту.
6: Агония Гонева.
2: Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
2: С нами хорошо. 101 ру.

0: Фоменко Фейк Радио. Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимые ваши

0: Передача «Веселые сапожата» и с нами Дмитрий Замлязов, да, представитель ООО «Канатка».
1: Да,
0: мы говорили сейчас о его дяде, да, и чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
1: Правильно? Ну, я не хочу просто про отца.
0: Не хочу, да?
1: Да.
0: Ладно, значит, хорошо, не будем.
1: Про дядю, про дядю.
0: Давайте про дядю.
1: Да, про
0: так,
1: дядю.
0: Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить.
1: Да.
0: Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
1: Его звали Степан, и, да, Степан Берзоев.
0: Степан Берзоев?
1: Да.
0: И он был просто физруком в вашей школе?
1: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, надо уж сказать, так сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
0: Естественно, естественно.
1: Вот.
0: Да.
1: Не, а через, канат, не через а козла, а имеется в виду,
0: а через коня.
1: Через
0: я
1: коня,
0: понимаю,
1: да.
0: Совершенно разные вещи.
1: Да.
0: А скажите, а что же вы с канатом, что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
1: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил,
0: просто
1: он у меня лежал дома. А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
0: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой
1: носили. Я все время с собой его
0: куда
1: таскал.
0: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
1: Туда и канат я беру.
0: Правильно.
1: И вот он
0: и
1: мне,
0: не случайно.
1: И вот он мне не случайно, он мне пригодился. И таким образом я спас дядю.
0: Григория Замлязова.
1: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. И он выгонял вагонетку. Первую вагонетку, кстати, он выгонял.
0: Первую котлованную вагонетку.
1: Да, да, да, да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
0: Метод.
1: Да. Да, да,
0: да.
1: И постепенно я стал организовывать на горе. Есть,
0: да,
1: вы
0: вот,
1: знаете,
0: да,
1: это и, есть,
0: естественно, да,
1: известное,
0: да,
1: так сказать, это предгорье.
0: Да,
1: вот,
0: да, да.
1: И там я расположил, как бы вот, я применил уже...
0: Затуманское взгорье, да, да.
1: Затуманское,
0: да,
1: взгорье.
0: Да.
1: Я применил там впервые рычажный метод, уже в полную силу, скажем
0: полную
1: так.
0: Силу. Канатка заработала в полную
1: канатка
0: силу.
1: Канатка заработала в полную
0: Правильно
1: силу.
0: Правильно я понимаю, да, что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз,
1: да,
0: а вверх.
1: Да, она пошла вверх.
0: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
1: На затуманские склоны, на она пошла склон наверх.
0: Так, да, значит, канатка идет вверх, да?
1: Да, да,
0: а,
1: да.
0: По,
1: да,
0: ней, так сказать, туда отправляются люди.
1: Да, естественно, туристов.
0: Вот,
1: очень
0: вот
1: много
0: там,
1: туристов.
0: Да. Вот самый главный вопрос.
1: Да, да, да, да.
0: Острый вопрос.
1: Да, пожалуйста. Да.
0: А где люди? Потому что, как известно,
1: да,
0: те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был,
1: да,
0: отправлен
1: да,
0: на это...
1: Вы хотите спросить, почему? Вы хотите спросить, почему
0: никто не возвращался?
1: Ага, ну да, я понимаю. Да,
0: никто
1: это,
0: их,
1: кстати,
0: больше не видал.
1: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
0: Ну,
1: кстати,
0: извините, но
1: да,
0: что
1: нет, сделать? Ничего,
0: да,
1: ничего, нормально,
0: да,
1: Ириша.
0: Да, да.
1: Ириша, я,
0: да,
1: могу вас так,
0: конечно,
1: называть,
0: да,
1: Ириша.
0: Конечно,
1: да,
0: конечно, да, да.
1: Вы молоды, вы,
0: да,
1: как бы, да, вы,
0: да,
1: просто замечательно выглядите. Это, так сказать,
0: спасибо,
1: даже...
0: Спасибо, спасибо.
1: Это даже не комплимент, это я просто, считайте, что я поставил вас перед фактом.
0: Перед фактом.
1: Перед фактом, да.
0: Очень мило, спасибо вам большое.
1: Ну да.
0: Спасибо, Дмитрий.
1: Вы понимаете, в чем дело?
0: Да.
1: Почему не возвращаетесь?

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Шоколадье Петр Мастерон у нас в гостях.
1: Да, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте, здравствуйте. И мы вот с ним говорим о бабах, и столько удивительного, ну просто столько, просто неожиданного открывается. И бабы-мальчики, и бабы-девочки. А сколько живет Боб?
1: Ну, вы знаете, по-разному.
0: Есть ли бабы-долгожители?
1: Есть, конечно, бабы-долгожители, но я скажу вам так, использовать баба лучше по молодости.
0: По молодости. А бабы-бабы-долгожители?
1: Бабы-бабы, конечно. Бабы-бабы живут долго. Они вот, у них как раз, можно и по нескольку раз.
0: По нескольку раз.
1: Можно их и по нескольку раз.
0: И скрещивать, да?
1: Скрещивать можно по нескольку раз. А вот мужик-боб, он, как говорится, одноразовый.
0: А скажите, а кого больше, бобов-баб или бобов-не-баб?
1: Ну, конечно, бобов-баб больше, чем бобов-мужиков.
0: Да?
1: Да.
0: Бобов-баб больше. Mm-hmm. И живут дольше, и скрещивать можно, но, может быть, просто перейти на бобов-баб?
1: Ну, вы знаете как, мы пробовали сделать шоколад нормальный из бобов-баб.
0: Да.
1: То есть боб-баба, боб-баба, скрещивая между собой.
0: Так и сказать. Получается опять боб-баба.
1: Во-первых, они неважно скрещиваются. Ну, они как бы делают вид, что они скрещиваются. Да. А на самом деле они, конечно, ни хрена не скрещиваются.
0: Не скрещиваются, делают
1: вид. По-нормальному. Конечно. Mm-hmm. Потому что, вы понимаете, вот эта вот, ну, как говорится, щель, она же впадина.
0: Да.
1: Из которой, так сказать, шоколад и идет непосредственно. Понимаете? Ну, представьте, у одной бабы-бабы.
0: Да.
1: И у другая боб-баба.
0: Да.
1: И у них, ну, так, кстати, ну, и выходит шоколад из одной, и что, понимаете?
0: И ничего не выйдет,
1: и, и единого целого не получается.
0: То есть и потомство не дают.
1: Вы знаете, я бы сказал, пациентов крепит. Они едят женский, так сказать, шоколад, их крепит.
0: Да. А от бобов не баб,
1: От смешанных браков, как говорится, нормальное
0: нормальный
1: все
0: стул.
1: Стул нормальный.
0: Нормальный стул.
1: Да. Вот, вот вам и все.
0: А понос от чего возникает?
1: Ну, я хочу вам сказать так. Конечно, понос возникает, когда мужской с мужским бобом скрещиваются, и из этого делается шоколад потом.
0: Из этого делается шоколад.
1: Конечно. Из этого, конечно, сразу уже, так сказать, расстройство желудка.
0: Расстройство желудка обеспечено.
1: Обеспечено абсолютно. Потому что, ну, как говорится, как не скрести мужика с мужиком, все не делает.
0: Да, скажите, а вот если баба не бабу использовать, ну, уже, скажем, там, вторично, или да, даже в третий раз, или
1: в четвертый... Баба, она терпеливая.
0: Да, она терпеливая, но
1: баба... Ее можно скрещивать до 100 раз.
0: До 100 раз?
1: Да.
0: Просто, ну, вот видите...
1: Бобовая жизнь не длинная.
0: Ну, у баб, вы говорите, у бабы подлиннее все-таки.
1: Подлиннее, но не длинная.
0: Но не длинная все-таки. Ну, сколько примерно?
1: Ну, до 3 лет.
0: До 3 лет. До 3 лет. Так за это время можно подружиться с бабой и бабой, с бабом бабой.
1: Ну, знаете, с бабой можно подружиться по-любому. По-любому.
0: А с бабом
1: тоже. И даже нужно. А с бабом не всегда подружишься. Это такое дело сложное.
0: Дело сложное, да.
1: Характер!
0: Характер, просто характер.
1: Выдает.
0: Выдает. Mm. Скажите, ну а вот какой вы, вот вы сами, Петр Мастерон, предпочитаете шоколад? Вот какой? Вот самый ваш любимый? Естественно, который вы же и производите, я думаю.
1: Ну, как ни странно, я люблю чистый бабоподобный шоколад.
0: Женский.
1: Да.
0: Абсолютно.
1: Бабоподобный женский шоколад люблю я.
0: Да. А с начинкой?
1: Ну, знаете, начинку я уж, как говорится... Начинка это начинка, понимаете?
0: Впрыскиваете?
1: Ну, начинку бывает. Есть несколько способов.
0: Да.
1: Впрыснуть можно начинку.
0: Да.
1: Можно ее медленно ввести.
0: Да.
1: Понимаете, есть разные способы работы, так сказать, с женскими бабами.
0: А прессуете ли вы бабы? Бабов-баб прессуете?
1: Ну, вы знаете, когда есть необходимость.
0: Иногда приходится,
1: иногда приходится прессовать.
0: Прессовать, да.
1: Попрессуешь, глядишь, они уже и по-другому, так сказать, отдают после
0: этого. Да.
1: Потому что каждый женский боб должен отдать.
0: Да, это да. А ненадолго прервемся на небольшую музыкальную паузу и снова встретимся с вами.
2: Шоколад. Реклама.

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
2: Соглядатый.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Вы видите, вот этого потрясающего человека в этих каких-то просто невероятных очках. Вот это вот Геннадий Степанович и есть. А он соглядатый.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А скажите, у вас изображение там не меняется?
4: Нет,
3: я у вас в кружках нет?
4: Все как полагается.
3: Все как надо, да?
4: Я все вижу.
3: А вот первый вопрос.
4: Да?
3: Сразу же к делу.
4: Да?
3: А почему принято решение заменить камеры, которые у нас на улицах бывают, ну, знаете, у подъездов,
4: да,
3: на автодорогах,
4: да,
3: вот эти камеры живыми людьми? И кем принято такое решение?
4: Ну, это на государственном уровне, естественно, принято.
3: Ну, это понятно.
4: Это естественно. Вот. Значит, сейчас уже строятся вышки.
3: Вышки?
4: Да, да, вышки по всей стране.
3: Так.
4: Во всех помещениях, во всех ларьках, торговых точках. Ну, в общем, везде.
3: Везде будут теперь вышки с соглядатами. Так правильно я говорю?
4: Да. Даже, я вам скажу вам, я пока сниму.
3: Прекрасно. У вас такие чудные глаза, да.
4: Конечно. Благодарю вас. Ну, это специально, это рабочие камеры.
3: Рабочие очки.
4: Рабочие очки.
3: Спасибо, что вы их взяли.
4: Они все усиливают. Они усиливают.
3: То есть, если зрение единицы, то усиливают до...
4: Ну, до бесконечности. Практически, да. Они фокусируют, и человеку не устает глаз.
3: Не устает глаз, а там еще, по-моему, есть какая-то... А, ну да, правильно, смотри,
4: там фотографии есть ночная, же не нужно. Там есть ночное видение, там много всего.
3: Да.
4: Это специальная, как бы, система. Значит, это, я скажу так, в помещениях с низкими потолками работают отдельные.
3: Отдельные люди?
4: Да, соглядатые. Я работаю, поскольку у меня рост повыше, естественно. Я работаю на улице.
3: На улице.
4: Вот. А вот с помещениями с низкими потолками там спецподразделение.
3: Спецподразделение?
4: Да. Это называется спецсоглядатые, они низкорослые.
3: Низкорослые. То есть,
4: да,
3: это ни по какому национальному признаку не подбирается, это просто низкорослые люди.
4: Низкорослые люди.
3: Это карлики,
4: которые,
3: может быть.
4: Ну, иногда доходят до карликов.
3: Бывает, да?
4: Там, где уже совсем низкие потолки.
3: Детский труд ведь вы не используете.
4: Ни в коем случае. Нет,
3: дети у вас не работают.
4: Нет. Так вот, камеры — это все наносное. Почему мы от них отказались? Да, почему, как бы, на государственном уровне сейчас мы меняем всю нашу, как бы...
3: Ничто не заменит живого человека, живого человеческого глаза.
4: Абсолютно. Живой человек всегда все увидит, всегда все услышит и всегда все подсмотрит.
3: Подсмотрит, а потом расскажет, самое главное.
4: А потом всегда все расскажет.
3: Это важно. А скажите, вот, например, трасса. Например, огромная трасса.
4: Да.
3: Не знаю, тысячи километров.
4: Да,
3: и на протяжении вот всех этих тысяч километров стоят вышки.
4: Да, естественно, конечно.
3: Слушай, ну какая, главное, какое трудоустройство вообще потрясающее.
4: Да, во-первых, это занятость, а
3: да,
4: большая занятость
3: людей.
4: Да,
3: занятость какая-то просто невероятная будет.
4: Мы даже знаем, что уже некоторые трассы уже оснащены такими вышками.
3: Так.
4: Сейчас, извините, мне как раз вот звонят, это по поводу этих новых вышек.
3: А, с вышки как раз.
4: Да, по поводу новых вышек.
3: А сейчас я думал, прямо с вышки вам звонят.
4: Ну, практически это можно считать с вышки. Сейчас я отвечу просто, и мы сразу продолжим.
3: Да, давайте.
4: Да, я слушаю вас. Да. С удовольствием. Ну, где-то, я думаю, это будет в районе 8 часов вечера. Вот так. Всего доброго, спасибо, до свидания.
3: Это вот с вышки вам звонили?
4: Да, с вышки звонили.
3: Да, понятно, какая-то рабочая встреча.
4: Да.
3: Вечерняя рабочая встреча, естественно. А когда же, у соглядатов, собственно, я так понимаю, выходных нет?
4: Нет. У соглядатов постоянно.
3: Постоянно,
4: так сказать, работа и конференции, естественно, пресс-конференции после этого.
3: Обмениваются, так сказать, увиденным.
4: Да. И я вам скажу так, вот, например, трасса, о которой мы с вами заговорили.
3: Много километровая. Давайте о трассе чуть попозже, сейчас ненадолго прервемся.
4: Давайте, хорошо.
2: Соглядатый. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Оляпка.
0: Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
4: Официальный номер 312-657-2, Минздрава. Здраво.
5: Крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк Радио.
6: Машина времени.
7: Дорогие друзья, это программа «Машина времени». Профессор Гасан Абдулаевич Харченко рассказывает о том, на какие спектры делится работа машины времени.
8: Да.
7: Напоминаю, что машина времени, которую изобрел Гасан Абдулаевич, работает 10 минут, всего 10 минут. 10 минут назад и 10 минут вперед. Ну, то есть в прошлое это ахти, а, как говорится, в будущее это не ахти.
8: Не ахти,
7: и вот случай со студентом Лобко.
8: Со студентом Лобко. Какой-то вшивый профессор.
7: Ну, не надо называть профессора
8: вшивым. Хорошо. Если я говорю про Лобко, все, не буду говорить про вшивого профессора. Угу. Тогда, значит, будем говорить, профессор недоучка.
7: Давайте так, да.
8: Да, он решил показать свое «я» этому вундеркинду. А Лобко вундеркинд, он с детства, боже мой. Он ведь начинал сначала со скрипочки, боже мой. Но потихонечку, потом алгебра, потом высшая математика, потом алгоритм, потом...
7: Понимаю.
8: И это просто ум!
7: А я понимаю, что вы знаете Лобко, потому что он работает с вами над программой «Машины времени».
8: Естественно.
7: Все ясно.
8: И поэтому...
7: Как математик.
8: Да он как математик. Он разрабатывает всю базу.
7: Распыльцовывает пыльцу в базе.
8: Да, слышишь. Он работает непосредственно с пыльцой. Так вот, он пришел поступать. Я ему просто сам сказал, ты должен пойти, наконец, и сдать экстерном все. И профессор Зоров тебя примет. Это вот тот самый Зоров, Ну, не будем его. Вот. А он завернул его, говорит, нет, вы не проходите один раз, нет, вы не проходите второй раз. На третий раз я его сам выгнал. Я говорю, иди еще раз. Но перед этим обязательно включи машину времени. Буквально перед тем, как ты сдашь, вот уже будет финал, и ты посмотришь на 10 минут вперед. Ты заглянешь туда. Приняли, не приняли?
7: И он заглянул?
8: И он заглянул. И он понял, что он принят. Боже мой, как он радовался.
7: Вот так вот.
8: Всего 10 минут его отделяли.
7: 10 минут.
8: От поступления.
7: Вот так и с футбольным матчем тоже.
8: Вот, да.
7: Понимаете?
8: Да, да, да.
7: Уже казалось бы, а мы раз на 10 минут вперед, в самый конец, мы уже знаем, какой результат.
8: Вот, например, Зиберия Угунда. Ну, вы помните?
7: Вы знаете, я помню.
8: 7-2. Зиберия и Угунда. 7-2 это вот.
7: Да, Угунда, конечно, сильная команда.
8: Угунда очень сильная.
7: Да. Сильнейшая.
8: Сильнейшая. Угундайты, их так называют, они, так сказать, по роду своему, так сказать, они угундайты.
7: Высоченные?
8: Они, да.
7: Ловкие?
8: Да. Они ловкие, высоченные. Как они играют головой? Боже мой! Это буквально голова, плечо, яичко, ворота, гол.
7: Удивительно.
8: Все. Конечно.
7: Удивительно.
8: Вот как?
7: А яичко, кстати, не запрещено.
8: Не запрещено, конечно. Это разрешено
7: у
8: официально.
7: У них в правилах.
8: У них...
7: В чемпионате Азии.
8: В азиатском, да.
7: Понимаю,
8: в азиатском. Это можно.
7: Ну, что я могу сказать? Дорогой вы мой человек.
8: Ну, да.
7: Ну, значит, Гасан Абдуллаевич Харченко.
8: Да, да.
7: Вы ведь, скажите, пожалуйста, вот сейчас работая над 11-й минутой, вы же работаете сейчас над тем,
8: сейчас,
7: чтобы к 22-му году уже перемещаться на 11 минут вперед и на 11 минут назад.
8: Да.
7: И вот эта удивительная работа к 22-му году.
8: А вы заметили, извините, 22-й год и 22 минуты.
7: И 11 год.
8: Туда, 11
7: и,
8: туда,
7: и 20,
8: это 22 минуты, 22-й год.
7: Но 11 в одну сторону.
8: В одну, оно вместе 22.
7: Как оно все перекладывается.
8: Как оно взаимо
7: в
8: все.
7: В этом есть некая мистика.
8: Это тютелька в тютельку, вы понимаете?
7: Боже ты мой.
8: Это вот так я вам скажу. А мы, ну, а мы над этим работаем.
7: Вы знаете,
8: работаем.
7: Гасан Абдуллаевич,
8: да, да.
7: Я, честно говоря, горжусь.
8: Владик,
7: вот у меня есть такой к вам вопрос.
8: Говори.
7: Скажите, доступна ли по цене портативная машина времени?
8: Вам?
7: Да.
8: Да.
7: Спасибо.
8: Бесплатно.
7: Спасибо.
8: Для вас бесплатно.
7: Спасибо. В рекламных целях.
8: Куда бы вы хотели сразу перенестись?
7: Ой, вы знаете...
8: Ну, откройте секрет. Вперед или назад?
7: Я?
8: Да.
7: На 10 минут вперед.
8: Все-таки?
7: Да.
8: Заглянуть хотите?
7: Да.
8: Эх.
7: И узнать, как там... наша жизнь. На этой высокой ноте мы прощаемся с профессором Гасаном Абдуллаевичем Харченко.
8: Мои поцелуи.
7: И его машиной времени. Летайте машинами времени вперед
8: и назад. Туда и сюда.
7: До свидания, дорогие
8: друзья.
7: Всего
8: доброго. Целую.
5: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ру. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко фейк-радио.
1: Разлинуй лист! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого. А как Влад Джульпацкий? Это я, очень приятно. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы, конечно, знаете нашу программу прекрасно. Эта программа посвящена шоу-бизнесу. От начала до конца здесь мы встречаемся с разными интересными людьми, с воротилами, так сказать, этого самого шоу-бизнеса. Мы встречаемся здесь же с певцами, с композиторами, с продюсерами, с музыкантами. Ну, в общем, со всеми. Ну и, конечно же, так сказать, сегодня у нас тоже гость весьма известный, весьма, так сказать, ну, разнонаправленный, потому что это прежде всего, конечно, и продюсер, ну, прежде всего, и, конечно же, это и композитор, и автор текстов, и аранжировщик, вот. Ну, в общем-то, представляю с большим удовольствием руководителя и владельца, и продюсера Money BMG GmbH Studio. Я правильно называю?
2: Правильно.
1: Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш. Здравствуйте, Сергей.
2: Здрасте.
1: Конечно, я думал, что вы Виталий, но оказалось,
2: нет,
1: что вы...
2: Нет.
1: Простите,
2: ну,
1: ради
2: что,
1: бога.
2: Ну, что,
1: вот
2: ну,
1: что я хотел спросить.
2: Да.
1: Ну,
2: да,
1: вы
2: да.
1: понимаете прекрасно, что огромное
2: могу,
1: количество
2: могу
1: сейчас
2: говорить, извините,
1: в шоу-бизнесе...
2: Не могу говорить сейчас.
1: А? В шоу-бизнесе сегодня, не мне ли вам рассказывать, огромное количество людей, все заняты, кстати, так называемым легким хлебом. Вот так вот, легкими добычами. Ну вот, соответственно, я хотел в двух словах спросить у вас, что сегодня у вас происходит в Money BMG GmbH студии, Сергей?
2: Ну что, во-первых, это не легкий хлеб. Не легкий. Это хлеб совсем не легкий. В нашей студии BMG GmbH студио, естественно, это называется студио. У нас когда-то мы назывались студия, но теперь это уже студио. Естественно, потому что мы сотрудничаем и с международным музыкальным центром, и, естественно, и Грэмми.
1: Ну, просто скажите, сколько групп у вас?
2: Восемь групп.
1: Восемь групп под вашим началом.
2: Под моим началом.
1: Это всего восемь групп в Money BMG GmbH Studio,
2: да?
1: Ну, вот что я хочу сказать. Ну, назовите пару, может быть, мы знаем их прекрасно.
2: Ну, вот из буквально недавних я их откопал. Вау.
1: Ну, и, конечно, заключили контракт.
2: Ну, естественно, конечно. Группа «Тамарочки».
1: Тамарочки. Какое интересное название.
2: Да, я сам назвал.
1: Да, Тамарочки.
2: Тамарочки. А почему Тамарочки? Они близняшки.
1: А сколько их?
2: Их семь.
1: Семь. Удивительно. И
2: вот
1: все они сестры-близняшки, да?
2: Такая семья,
1: понимаю,
2: да.
1: Понимаю.
2: Вы знаете, что они на Дону, они хлопкоробы, они занимались хлопком.
1: Раньше. А сейчас они поют.
2: А сейчас поют.
1: Это прекрасно.
2: Все
1: это
2: Тамарочки.
1: Прекрасно. Скажите, ну это фолк.
2: Как?
1: Это поп-фолк.
2: Поп-фолк.
1: Это поп-фолк или фолк-поп?
2: Фолк-поп-арт.
1: Арт-поп-фолк.
2: Арт-поп-фолк.
1: С трудом выговаривается, но, честно говоря, арт-поп-фолк.
2: А это сейчас очень модно, кстати.
1: Понимаю, модный стиль. Я вот что хочу спросить. Ну, меня, конечно, не очень интересуют ваши, честно говоря, планы на будущее, потому что, ну, что мы все это слушаем? Ну, послушайте, я не обижаю, просто не хочу сказать, ну, что вы все время рассказываем на словах о музыке. Ну, это странно, да?
2: Давайте
1: не будем сейчас вот прям включать, слушать, сидеть нелепо и слушать вашу фонограмму. Зачем нам это? Сначала, так сказать, пускай наш там Тамарочки станут звездами, а потом,
2: вот,
1: как говорится...
2: Вот.
1: И я хотел бы, чтобы Сергей, как вы знаете, Сергей у нас сразу здесь, в нашей программе, обычно мы долго не затягиваем, не откладываем в долгий ящик, представляем, так сказать, нашего гостя и сразу начинаем наш веселый розыгрыш.
2: Конечно.
1: Дорогие друзья, сразу предупреждаю, в программе «Разлинуй лист». Тот, кто правильно отвечает на вопрос, получает 10 тысяч рублей.
2: Долларов хотел сказать.
1: Ну что вы, господи.
2: Ой,
1: какие доллары?
2: Мой,
1: что вы. Не надо нам деньги наших партнеров. Давайте наши отечественные.
2: Наши. Поддержим наши.
1: Давайте
2: вопрос. Вопрос.
1: Я задаю вопрос. Задавайте.
2: Давайте так.
1: Я напомню, что вопрос задает Money BMG GmbH Studio, продюсер Сергей Пупыш.
2: Слушайте, знаете, вот Во-первых, вы знаете, что в клипе с Долиной было очень много людей занято. И это недавно вот как раз снимали. Колоссальное количество. И вот, пожалуйста, я вот сейчас назову две цифры. Две цифры, а Владик сейчас озвучит, как бы, что вам нужно делать. В клипе с Долиной участвовало 24 человека. Или 28.
1: Ну, это вопрос. Очень интересно, потому что на самом деле я смотрел, специально готовился, когда к программе смотрел, специально это клип с Долиной. Клип с Долиной. И клип с Долиной, значит, в нем, в этом клипе с Долиной снимается, в клипе с Долиной снималось, ну, не просто 24 или 28, а просто очень много. Ну, там несколько,
2: может, там вообще на мой взгляд, около сотни
1: да,
2: было.
1: Да ну какой, ну, по полное впечатление у меня, что это несколько десятков тысяч. Но, ну, конечно, они размножены, да.
2: Владик, там были
1: они,
2: да, понимаю,
1: они размножены, я понимаю,
2: клип
1: компьютером.
2: Были зеркальные.
1: Я хочу спросить, сколько человек непосредственно вот принимало участие? Этот вопрос задает Сергей Пупыш, Мони BMG GmbH Studio. Значит, разыгрываем, напоминаю, 10 тысяч рублей. Итак, в клипе с Долиной снималось 24 или 28 человек. Если вы, так сказать, выбираете цифру 24, вы должны набрать номер 8 856 742 13 11 00 19 643 0 и на конце плюс обязательно.
2: Это в клипе с Долиной 24.
1: Да, и мы тогда снимем трубку. Это 24, как бы в это будем звонить по 24. А если вы считаете, что в клипе с Долиной снималось 28 человек, то вы набираете 8 856 724 0 90 37 196 11 2 и минус. Понимаете? Вот. И тогда мы, так сказать, вступим с вами в беседу. Вот, собственно, все. Итак, повторяю свой вопрос.
2: Да.
1: Сколько человек снималось в клипе с Долиной?
2: Да, в клипе с Долиной.
1: В клипе с Долиной, да, в клипе с Долиной. Вот, собственно, и все.
2: Да.
1: И мы ждем, конечно, ваших звонков.
0: Разлинуй лист! Нёба в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Антроша здесь. Сегодня у нас в гостях Леся Чуб в программе Антроша. И она продолжает свой рассказ о том, как погибли Гагары.
2: Да, грустинка.
3: Да.
2: Так вот, в общем, он срезал этот пух, потому что у него в это время был роман с какой-то девицей. Я не помню, что за девица. Хотел ей подарить подарок, потому что можно было принести этот пух и сделать из него какую-то шапочку. Не знаю, ерунду.
1: Но он срезал-то прямо декорацией. Или нет?
2: Нет, он срезал каким-то, не знаю, каким-то... Чем срезал, я не знаю.
1: Ну, хорошо.
2: Ну, чем срезал, я не знаю. Но факт стоит в том, что этот пух очень важен, понимаете? Для терморегуляции Гагары.
1: Конечно.
2: И когда она нырнула в номере... Это прям происходило вот на глазах, то, что называется, у изумленной публики. Она нырнула, у нее нарушилась терморегуляция, и она от переохлаждения утонула.
1: Боже мой, Господи.
2: Вы можете себе представить?
1: Да, это ужасно. Это ужасно, Влад.
2: Владислав.
1: Ну, это действительно ужасно.
4: Вы знаете, я опешил.
1: Правда? Даже удивительно.
2: Да мы сами опешили тогда. Я понимаю.
4: Никогда мы не мог подумать.
2: Что монтировщик на это способен.
4: Во-первых, а во-вторых, я хочу сказать, я сейчас только понял, что вот это все, что мы носим на гагачьем пуху.
2: Да, да.
1: Да.
4: Это ужасно.
2: Да это просто катастрофа. Чудовищно и зверство.
4: Вот вы знаете, мы относимся ужасно к Гагарам.
2: Да.
1: Да.
4: Я считаю, мы должны полностью изменить наше отношение к этим потрясающим, милым Гагарам.
1: Да.
2: Пересмотреть, да.
1: Вот. Будем думать.
4: Я хочу вот что спросить сейчас, несмотря на то, что такая у нас звучит нота грустная, я хочу спросить сегодня у Леси, задать ей такой вопрос. И вот ваши нутрии, их 8 штук, они выступают в костюмах Гагар.
2: Да.
4: И этот пух, которым они облеплены, он искусственный.
2: Конечно, это настоящий искусственный пух.
4: Вот. Угу. И я хочу приблизиться к тому, что настоящий искусственный пух гораздо лучше, чем настоящий пух Гагар.
2: Конечно. И настоящий нутриевый мех гораздо лучше настоящего. Вот вы говорили про Гагар, про то, что вот как это и чудовищно, и омерзительно все.
1: Ну, да.
2: А с нутриями что происходит?
1: Так, что?
2: А сколько шуб у нас изнутри?
1: Ой, боже мой, да. Ну что вы?
2: А я прям даже не могу смотреть. Я вот иду по улице, вижу, кто-то идет в нутриевой шубе вот этой вот. И что я должна думать?
1: Да ужасно. Люди не задумываются о самом главном, что и нутри, и гагары гибнут.
2: Идет какая-то дама, она и 5 нутрий, которые могли бы выступать у нас в представлении прекрасно.
1: Да.
2: И радовать зрителей. Вот вы в 17-м году сидели, и как радовались.
1: Прекрасно. Я видел штаны на одном из мужчин. Да. И особенно паховая область. Ужасно это было, все выглядело. Я даже не могу это рассказать. Это прямо наизнанку все вывернуто как-то. Вот паховая область, я имею в виду. Как-то жутковато. Жутковато.
4: Вы знаете, я могу сказать, действительно, конечно, в цирке обнажаются сегодня максимально остро проблемы, с которыми сталкивается человечество в целом.
2: Согласна.
4: Вы приходите в цирк, вы смотрите и понимаете, проблема оголена.
2: Оголена,
4: Только в цирке можно увидеть проблему, так сказать, прямо вот так
1: лицом
4: вот.
1: Лицом к лицу.
4: Нигде такого не увидишь.
1: Да.
4: Нигде. Только в цирке.
2: Да.
4: Да.
1: Дай бог вам, вашим гагарам-нутриям.
2: Да.
1: И очень хочется, чтобы какой-то новый, когда будет новый номер. Скажите, мы же ждем.
4: Что в планах?
2: К 8 марта.
1: К 8 марта
2: у нас будет прекрасный номер. Совершенно уже другой.
1: Да.
2: Номер будет называться «На шаре».
1: На шаре?
2: На шаре.
1: На шаре. О, как здорово.
4: Удивительно, что такое есть.
1: А участвуют все ваши...
2: Тайна. Не могу сказать, к сожалению, не могу сказать. Понимаете? Потому что, как вы правильно, как сказать, только что сказали, что все, как сказать, все проблемы мира видны в цирке.
1: Кровоточие.
2: И можно, да. И раскрыть можно все, не только паховую область, между прочим.
1: Ну,
2: так
1: да.
2: И, понимаете, так и... Поэтому не хочу пока раскрывать, вы так все увидите.
1: Хорошо.
2: Но проблемы... Острое поставлено.
1: Обнажили.
2: Да.
1: То есть вы еще обнажили.
2: Да.
4: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Антре Антраша» была дрессировщица Леся Чу. Представитель удивительной династии, которая прославилась в нашем цирке своим знаменитым номером «Две Гагары». Мы прощаемся
1: чудо.
4: С вами. Желаем Лесе удач творческих и обязательно 8
2: апреля.
1: Ждем.
4: Чудо-чу. На премьеру.
1: Чудо-чу.
4: До свидания.
2: Пока-пока-пока.
1: Браво.
0: Антре Антраша.
4: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете «Фоменко Фейк Радио».

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью закрыл.

0: фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?

0: вновь открывается дверь нашей студии, мои дорогие золотые Нильс и золотая Ака.
1: Какой у нас сказочный ведущий. Тебе нравится?
0: А вы знаете, я все равно воспринимаю. Юрий Бурзон с вами, конечно. Конечно, Юрочка Бурзон. Но вопрос не в этом. Вы по-прежнему все равно, я чувствую себя в сказке, когда я разговариваю с Нильсом Хогельсоном, Хольгерсоном и с Акой. Кобнякайся.
2: Я вот что хочу сказать. Да,
0: Раскройте ваши все-таки.
2: Когда мы стали использовать эти препараты под руководством гнома, почему мы стали использовать? Нам нужна была разведка с воздуха.
0: Да.
2: Разведка с воздуха, она могла достигаться только, безопасно совершенно, достигаться только при помощи этих простых, но живых тварей под названием дикие гуси.
0: Да.
2: Управлять дикими гусями практически было невозможно.
0: Каков размах крыльев?
2: До 4,5 метра.
1: Мы
2: должны были сначала в дикую стаю гусей внедрить кого-то из наших, и выбор пал на Аку, как говорится... Кобнякайся.
1: Я дикой не была никогда.
0: Ну,
2: никогда не была у нас дикой.
0: Никогда дикой не была.
1: Я всегда была адекватна.
0: Ну, конечно.
1: Конечно.
2: Вот она не была дикой.
0: Да.
2: Вот. Ну, и первые, кстати, таблетки и внутривенные таблетки. Это был комплекс.
0: Но вы делали, ведь я знаю, и внутривенно, и внутримышечно.
2: Ну, и внутримышечно делали, конечно. Ака была первым удачным экспериментом, и, конечно, она превратилась в гусыню.
0: О, да. Ака.
1: Да, о. Сначала в гусыню из гуся. Да, все правильно. Да. Сначала в гусыню, потому что женщины лучше внедряются, как известно, везде.
0: Да, конечно.
1: Поэтому сначала получилась гусыня, а потом сами видите, что получилось.
0: Ну, теперь я вижу, теперь уже вижу, конечно. Это же удивительно, дорогой Нильс. А вы по-прежнему вот в этой удивительной красной волшебной шапочке. Вы все равно...
2: Ну, знаете, годы идут, а ничего не меняется.
0: Вы по-прежнему крепкий орешек. Крепкий Нильс и крепкая Ака.
2: Соглашусь с вами, да, соглашусь.
0: Это же здорово. Так вот, скажите, пожалуйста, ваша легенда, насколько она как бы подействовала, вот скажем так, эта легенда, что вы летаете с гусями, все это воспринимали как сказку, а тем не менее вы продолжали
2: работать. А на самом деле это была простая работа. Дело в том, что мы превратили Аку в гусыню.
0: Да, да.
2: Она захватила власть в стае.
0: Так. Постепенно, естественно.
2: Да, после этого наш руководитель, гном, уменьшил меня до безобразия. Потому что и внедрил еще туда и нашего Мартина, который тоже, так сказать, был превращен в гуся. Сегодня ни гнома, ни Мартина нет с нами, они на работе.
0: Они работают.
2: Понимаете, вы хотите, чтобы мы раскрыли вам легенду, а это невозможно.
0: Это невозможно,
2: потому что мы в любом случае, вы должны понять.
0: Да, я понимаю.
2: Мы в любом случае... Работаем еще, понимаете?
0: Я понимаю, что, естественно...

0: еще работа, в деле. Мы не
1: работа продолжается.
0: Мы не можем им открыть все, так сказать, наши...
1: Скажите, ваша направленность. Вы ведь... это постоянное, во-первых, контроль. Это наблюдение, да?
2: Наблюдение с воздуха.
1: Наблюдение с воздуха,
2: это
1: да?
2: Это постоянно, это рутинная работа.
0: Это контроль с воздуха, мой друг.
2: Это самое маленькое, что мы делаем. Да?
0: Просто, да, просто да. Надо понимать, это
1: но вы контролируете практически ведь всю территорию.
2: Мы всю территорию охватываем.
0: А как вы думаете?
1: Это же удивительно.
0: Это же 21 век. Мы уже 110 лет контролируем.
1: Вы 110 лет контролируем.
0: Ну, конечно, не просто туда-обратно, так сказать. Мы уже пробовали разные. Сейчас ведь знаете как? Сейчас вот это вот можно обвешаться камерами, можно то есть это уже запусти, как... это ну, все это, не, это не работает.
1: Это не работает. Это смешно.
0: Когда живой человек.
1: Конечно.
0: Когда живой человек, да, вы понимаете?
1: Да, да, да.
2: Мы любим работать на живую нитку.
0: Mm-hmm.
2: Да,
0: как, да, на как живую нитку. Гном.
1: На живую нитку. И вот по поводу живой нитки мы сейчас с вами опять поговорим через легкую паузу, наверное.

0: и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
3: 101.ru.
4: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
3: Коктейль-бар. Телепорт.
2: Космопитание 9-го уровня.
4: Персональный андроид в каждом номере.
2: Сеть саун портал в Терлево.
5: Приезжайте, будем рады.

0: гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Каникулы Бонифация.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях ваши любимые Бонни и Майя, как мы сегодня выяснили. Майя нам рассказывает о сложностях все-таки жизни в городе, сложностях жизни с Бонифацием, сложности в личной жизни. Мы сейчас говорим о двух львицах, которые были все-таки у Бонифация. Это Едвига и Илона.
2: Да.
1: И так вот, и что? Они пытались вас выселить?
3: Вы понимаете как? Во-первых, этим двум, так сказать, обабившимся львицам...
1: Они были все-таки обабившиеся.
3: Конечно, им даже в голову никогда... У нас были вечные конфликты, но и на кухне.
1: А чем, скажите, отличается обабившаяся львица от необабившейся?
3: Ну, как-то необабившиеся львицы, знаете, они подтянуты. Они как-то, они стремятся
1: А
3: вот обабившиеся львицы, это просто уже вообще распустехи.
1: Рохли такие.
3: Рохли распустехи, понимаете?
2: Но
3: им даже
2: знаю,
3: в голову
2: не
3: приходило... Даже в голову им не приходило, что наши, так сказать, строение наших тел, я имею в виду моего прекрасного, красивого негритянского тела,
1: и вот это вот статуэтка.
3: Четырехлапая вот это вот волосатое хвостатое животное, понимаете?
2: Да.
3: Мы
2: Маечка.
3: Вообще никак не можем подойти друг к другу, ни по каким
2: Маечка,
3: параметрам.
2: Ну подожди,
3: я даже, знаете, при всей своей физиологической гибкости
1: и
3: всех своих умений, пластичности, обученности
2: хочу...
3: в цинговом училище, мне никак даже не подлезть под этого.
1: И не подлезть?
3: Понимаете?
1: Хотя ведь вы каучук.
3: А вот Едвиги, и Илоне даже в голову вот этого их в голову не приходило.
1: То есть вы хотите сказать, что просто ревность?
3: Конечно!
1: Да ай-яй-яй.
3: Чёртова ревность!
1: Чёртова ревность, и они хотели вас выселить в детский дом практически.
3: Было такое, да?
2: Губасик, я прошу, подожди,
3: там, как говорится, с меня-то как на меня сядешь,
2: прости,
3: так и слезешь.
2: Прости меня, я на колени, я...

0: Что?
1: Я...
0: Бонифаций, Бонифаций!
1: Прошу тебя всю жизнь!
2: Старый дурак!
1: Эди, всю дурак, жизнь!
0: Ну, Бонифаций уже нету ни Илоны, ни Едвиги уже нету. Где
2: ты
0: они,
2: документы
0: кстати?
2: Сделал мне?
0: Где документы?
2: Я 50 лет живу без документов и признаюсь сейчас в этом! Ты шага не сделал!
0: У девочки даже аттестата нету!
2: Да что аттестата,
1: аттестата нет!
2: Я не смогла знать! На работу как следует не устроиться.
0: То есть я правильно понимаю, что в цирке сейчас вы работаете бесплатно?
2: Вообще!
0: Да что же это
2: за
0: такое?
2: За еду!
0: За еду?
2: Конечно!
0: Да, но это, знаете, это ни в какие, то есть никакой пенсии у вас не будет, я так понимаю?
2: Вообще!
0: Надбавок никаких?
2: Конечно!
0: Это потому что Бонифаций не сделал вам документы?
2: А если он, не дай бог, сдохнет? Что мне делать?
1: Иди,
2: Бонифаций! Иди, старый, пожалей негритянской женщине! Я иногда думаю, какого лешего я покинул Африку.
1: Маечка,
0: ты вообще,
1: я прошу
0: тебя! Ты вообще, африканские женщины!
2: Придурок, он придурок!
1: Май, не
0: африканские
1: надо!
0: Африканские женщины, они же в основном многодетные, семья — это их все!
2: А у меня ничего!
0: Но ничего нету!
1: У тебя холохуп есть!
2: Мерзавец!
1: У нее есть холохуп!
0: Бонифаций, ответь мне на вопрос. Когда вы будете делать документы Майи? Что это такое? Почему вы не сделали их?
1: Я распечатал их.
0: На принтере?
1: Да.
0: Это надо идти, знаете ли, не в какие-то серьезные организации, чтобы это все сделать.
1: Я ходил в Мосжил животный тор.
0: И что?
1: Они сказали, что неграм, ну как это называется, уголькам, ну как называется, как называют?
0: Как вас называли в школе?
1: Да.
2: Снежок.
0: А
2: Снежок.
0: В школе вы не учились в цирковом. Снежок?
2: Снежок, уголек, негатив.
1: Да, да, вот.
0: А вы дружили с этими детьми?
2: Нет.
0: Понятно.
1: Нет, конечно.
0: Понятно.
2: Меня все ненавидели.
0: Да что?
1: Но
0: да.
1: Я любил тебя.
0: Ну вот
1: любил.
2: Вы знаете, чем это кончится?
0: Чем?
2: Я убью его.
1: Нет.
0: Ну, подождите.
2: Этого старого осла.
1: Нет.
2: Который...
0: Май, ну подождите. Ну вот смотрите.
1: Нельзя.
0: Вы сейчас у нас в эфире.
1: Не уходи.
0: А мы как-то попытаемся вам помочь.
2: Я не знаю. Мне 50 лет пытаются помочь. Я седаю вся уже.
1: Седая, но ты моя звезда!
2: Сука ты!
1: Звезда!
0: Майя, подождите! Музыкальная пауза.
3: Каникулы Бонифация. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: 101, are you? Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: Наука 7-7. Итак, мы возвращаемся с вами к доктору физико-психических наук Александру Геннадьевичу Ботову. И он продолжает
2: рассказывать. Друзья, я хочу вам сказать, мне и здесь наступил момент, когда 6 космонавтов, находясь на орбите в полной невесомости, казалось бы, не должны ходить по-большому. Не должны.
1: И что же?
2: И вдруг мы получаем сигнал с орбиты.
1: Так.
2: Сигнал.
1: Так.
2: С орбиты.
1: Так.
2: Не можем не ходить. Хотим ходить.
1: Хотим ходить. Хотим,
2: так и было написано.
1: Так и было написано.
2: Ну, конечно. Сначала сигнал проходит азбукой Морзе.
1: Да, а потом уже расшифровывается.
2: А потом расшифровывается.
1: Если хотим ходить.
2: Хотим ходить.
1: Вот как.
2: Так сказать, имеется в виду не просто ходить там, так сказать, внутри корабля.
1: А ходить по-большому.
2: Ходить по-большому.
1: Вот.
2: Отдать. Почему? Мы говорим, подождите.
1: И вот.
2: Терпите, дорогие друзья. Наука занимается исследованием.
1: Они терпели?
2: Конечно. Это же, во-первых, мы готовили.
1: А вы
2: готовили в отряде космонавтов этих людей. Готовили, чтобы они,
1: так сказать,
2: ну, терпеть, так терпеть.
1: Терпеть, так терпеть.
2: Конечно. Так вот я задаю вопрос им туда.
1: Так, в космос.
2: Да, да, да. Спрашиваю, отвечайте прямо.
1: Так.
2: Гравитации нет?
1: Нет.
2: Нет. Зуд есть?
1: Есть.
2: Как? И я... тут же мы собираем пресс-конференцию. А космонавты терпят.
1: Конечно. Ох ты.
2: Конечно.
1: Смотри, что творится.
2: И что? И вот здесь и рождается эффект, как говорится, Ботова. Мы собираем пресс-конференцию. Я говорю, посмотрите, что с людьми.
1: Да.
2: У них зуд, он уже извел их. Они не могут уже терпеть.
1: Не могут.
2: Потому что законы физики сильнее. Они овладевают. Только зуд посылает сигнал. Сразу закон.
1: Сразу. И что же, когда вы разрешили им?
2: На 4-е сутки.
1: Боже мой. А как же калоприемники? Вы же знаете, калоприемники имени Вахрушева.
2: Ну, вы знаете, мы сейчас
1: специально, да.
2: Они были специально сконструированы,
1: да.
2: Но дело не в этом. Ведь мы им, по сути, ведь была в чем? 6 человек, у всех разная масса, каловая масса,
1: разная
2: в организме.
1: Абсолютно.
2: У командира корабля, для примера, у него была самая сложная задача. 17 килограмм 260 грамм.
1: Боже, 17 килограмм.
2: Он должен был опростаться.
1: Ай-яй-яй.
2: А, например, у медсестры, которую посылали в экипаж.
1: Ну да.
2: Конечно.
1: Ну да, ну естественно.
2: У нее всего 800 грамм.
1: Да.
2: Ну, понимаете.
1: Ну, это же...
2: И вот эта вот дистанция, мы же должны, это ученые.
1: А,
2: вы
1: я
2: поймите.
1: Понимаю, это все ученые.
2: Этого нужно было проверить от начала до конца. От 17 килограмм до 800 грамм.
1: У сестры, у
2: медсестры. 6 объектов в лице космонавтов.
1: Да.
2: 6 простых, ну как простых, серьезно тренированных людей.
1: Как же медсестра терпела столько?
2: Ну, подождите, мы не говорим сейчас ни о терпении, мы говорим о том, что как работает зуд и физика.
1: Да, зуд и физика.
2: Автоматически, психика это здесь как раз и накладывает, а накладывает этот сложнейший отпечаток.
1: А вот оно что,
2: сложнейший отпечаток.
1: Мы уже будем и сейчас делать с вами паузу, дорогие друзья, потому что, вы знаете, я вот вижу, Александр Геннадьевич, он даже не успевает попить, и, как говорится, из ручья, что называется, чайку. И он настолько важна эта тема, поэтому мы делаем паузу.

0: Я не боюсь твоего Джавани. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: правда с запахом кроксов. Фомин Фейк Радио. 101 Рок.
1: Рыбы. Кто они? Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб, как вы уже поняли из названия программы. Итак, здравствуйте, Виктор!
2: Добрый.
1: Скажите, пожалуйста, Виктор, вот какой у меня сразу к вам вопрос. Что за заставило вас заняться психоневрологическими проблемами рыб?
2: Владик, дорогой мой Владик, сама жизнь. Сама жизнь подтолкнула, потому что еще в детстве, я помню, каждый раз я возвращался домой из школы легкой походкой я входил в свою комнату. Конечно, там стоял громадный аквариум. Родители поставили их, когда я поступил в школу.
1: Их это кого?
2: Их это рыбы. Я так и называю их. Отсюда слово ихтиандр. Так я к чему говорю? Подождите. Вот. И каждый раз мои аквариумные рыбки меня не узнавали.
1: Когда вы возвращались домой?
2: Когда я возвращался домой. То есть я так постучу. Я тогда не владел еще. Сейчас я свободно владею рыбьим языком. Потом я вам продемонстрирую, сейчас я не хочу. Как я с ними общаюсь, просто нормально, то есть как мы общаемся. Вот. Я тогда не владел еще языком, и поэтому я просто стучал, естественно, по этому аквариуму. Они меня не узнавали. А вы знаете, память у рыб 3 секунды всего. Ну, если точно, 3,2 секунды. Я уточнил это. У меня есть специальный аппарат. Вот. Я задумался, а хорошо ли, что рыба-то не узнают нас. Понимаете, о чем речь?
1: Эта мысль неплохая, она достаточно глубокая. Мне кажется, действительно, это ведь на фоне налаживания контактов с рыбьим, так сказать, царством, миром.
2: Конечно.
1: Я бы сказал, вот это вот налаживание контактов, оно, конечно, очень важно для нас.
2: Да.
1: Потому что, сейчас такое время, когда нужно налаживать контакт
2: мы
1: со всеми.
2: Мы должны уже с рыбами дружить.
1: Да, уже надо дружить хотя бы с рыбами.
2: Объясню вам, почему. Конечно, с людьми не получается. Вы видите, то-то-то-то-то. С животными тоже не всегда. Есть особи отдельные.
1: Трудно.
2: Рыбы – это наше будущее. Потому что океан, потому что вода. Сколько занято планеты водой, вы все знаете.
1: 90%.
2: А в воде кто?
1: Рыбы. И вы поняли с самого детства, что пора сделать так, чтобы рыбы запоминали.
2: Чтобы рыбы помнили дольше. Дольше 3 секунд. И дальше я начал. Сначала 4 секунды, потом 5. Очень трудно далась 6 секунда. Но это было связано с эрогенными зонами. Ведь у рыб есть эрогенные зоны.
1: Да ладно?
2: Да. Я вам потом их покажу. Я с собой несколько рыбок взял, но они сейчас в отдельном аквариуме. Вот. Я не хочу их на ваш свет, у вас яркие софиты. Они немножко пугаются. Я с ними же поговорил, с рыбами. Давайте одно слово скажу. Да. Вот, хотите, я вам сейчас на рыбьем языке вам скажу?
1: Давайте все-таки сначала, перед тем, как вы заговорите на рыбьем языке, потому что я смотрю на вас, дельфин и русалка. Так вот, я хочу спросить вас. Подождите, каким образом вы решили, что вы будете продлевать им память? Ну, то есть расширять их мозговую деятельность?
2: Как я пришел к этому, в смысле, да?
1: Так, нет, не как вы пришли, а как вы добрались до этого? Что вы? Каким образом?
2: Ну, как им сказать? У меня был кот. Кот, я его звал Перевертот. Ну, действительно, потому что он крутился, вертелся. Вот как-то и так повелось. И окрестил я его Перевертот. Еще потому, что он переворачивал рыбок. Да, к сожалению. Как только я за дверь, и тут же я слышу, как он оп, так лапкой оп, переворачивает, и она шлеп, и падает на землю.
1: Понимаете? И умирает, естественно.
2: Ах, к сожалению.
1: Так вот, я хочу у вас спросить, не про кота, про вашего.
2: Нет, я про чему? Рыб. Нет, да. Так это было связано с котом. Милый Владик, с котом. Это связано с котом. Как это было? Я захотел, чтобы рыбы запомнили этого кота. И в следующий раз, как только он захочет лапкой их оттуда выудить, понимаешь, такой рыбачок. А они опачки и под корягу. Там была же у меня в аквариуме коряга, камни, там красиво, там подводный замок. Они оп-оп-оп-оп, и все спрятались. И первертот отдыхает, к сожалению, ничего не может сделать.
1: Скажите, пожалуйста, каким образом вы все-таки решили, что, ну как это, это что, таблетки, массаж, что вы делаете с рыбами?
2: Ну что вы, нет, нет, инъекции, конечно, инъекции. Это инъекция дорпиздодона.
1: Да. Это лекарство, которое вы сами изобрели?
2: Естественно. Дорпиздодон, я вам объясню, почему. Это вообще смесь глобдарина и придемелиуса. Ну, на основе корня, естественно, в сыглядке. Ну, корень сыглядки, вы знаете. Конечно. Не пользовались корнем сыглядки?
1: Да вообще я ни корнем не пользовался никогда, честно говоря.
2: Да плохо, Владик. Да
1: я вот вижу, дорпиздодон-то, честно говоря, никогда не употреблял.
2: Дорпиздодон-то обязательно попробуйте. Я вам говорю серьезно. Чуть-чуть внутримышечно, чуть-чуть. Утречком. Угу. Свежий, с лица.
1: Короткая инъекция дорпиздодона.
2: Да, короткая. Она ни к чему.
1: Увеличивает короткая инъекция дорпиздодона.
2: Да. Не обязывает
1: на
2: вас.
1: На основе корня в сыглядке.
2: Да, да.
1: Удлиняет память.
2: Удлиняет память. А у вас просто вытянется немножечко кожа на лице. Чуть-чуть. Разгладится.
1: И вот вы стали этот дорпиздодон колоть.
2: И я начал дорпиздодон. Просто вот дорпиздодонить. Вот. Знаете, по полной программе. А потому что я вам скажу так.
1: Рыбам. Каких рыб вы начали?
2: Ну, сначала маленькие вот эти, они называются...
1: Гуппи?
2: Гуппи, да, да, гуппи.
1: Гуппи-меченосцы?
2: Гуппи-меченосцы, но есть еще гуппи-уппи. Это вытянутый вариант гуппи. Вот сначала гуппи-уппи, потому что они длинные, и легче вводить было инъекцию дорпиздодона. Да. То есть не ускользает. Не ускользает, как
1: и
2: бы.
1: И в какой-то момент вы поняли, что дорпиздодон работает.
2: Работает на четвертый день. Вдруг я подошел, и ко мне так зю. Они так зю. Все вот эти гуппи-уппи, которые. Просто гуппи. Ничего. Как под корягой сидели. Они абсолютно. Ну, как я это называю, не признали.
1: Скажите, пожалуйста, сразу. А как вы поняли, что они вас запоминают?
2: Они начали тыкаться лбами и губами. А рыбы говорят губами. Ну, я не могу, никак не удержусь.
1: Давайте.
2: Владик, давайте я скажу на рыбьем языке.
1: Что это означает?
2: Это значит, Владик, мне очень приятно присутствовать сегодня на Фоменко Фейк Радио в вашей студии.
1: Спасибо вам огромное.
2: Это,
1: спасибо.
2: Это на рыбьем языке.
1: Спасибо.
0: Рыбы. Кто они? Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
5: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной империи».
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
8: Быть или не быть?
9: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Итак, они беременны, да?
10: Ну, понимаете, ну у вас такая великая цель впереди, что, наверное, все-таки вот это вот помогает. Ощущение.
11: Я соглашусь.
10: Да, так хочется. Ну, наверное, надо на овощи налегать.
11: Я соглашусь.
2: Курага.
10: Курага,
2: да. Мы с Сашей перешли на курагу.
10: Компоты,
2: курага, да. Кисель можно.
10: Кисель, да.
2: А кисель с бальзамом, знаете, как вот мой Артемка.
10: Да, ну, нет, вот, ну, вот видите, любит. Александр все-таки не потребляет.
2: Да.
10: Кисель, да. Это все-таки не его, да.
2: Не его это кисель.
10: А вот пюре?
2: Что?
10: Брокколи там, брюссельская, да?
2: Что вы, конечно.
10: Прелесть.
2: А Сашка готовит как. Ой, ну что вы. Это же просто... Я у него учусь.
10: Скажите, да, ну а вы, да, уже покупаете всякие вот эти вот детские?
11: Ну что вы, плохая примета.
2: Да, это действительно, мы соблюдаем все приметы, да.
10: Серьезно?
2: Ну, а как?
10: А я не думала, что мужчины верят в приметы.
2: Нет, ну единственное, вот я...
10: Или вы не верили, а теперь уже поверили.
11: Не верили, теперь поверили.
2: Я подумал, только единственное, вот есть пинеточки. Вот как-то...
10: Вяжете?
2: Да.
10: А вязать плохая примета.
2: Ну, как бы мы не то, что их вяжем, мы их складываем.
10: А-а-а.
2: Да, мы складываем из специальных... Ну, сейчас же, вы знаете, 3D.
10: Да, господи, я знаю, что вы так популярны, и там столько писем на ваш сайт приходит.
2: Да.
10: Вам, просто коробками шлют эти и пинетки.
2: Да, к нам уже обращаются, вот к Сашке обращаются, что чем кормить, ну, в смысле, что кушать молодому папе,
10: да,
2: будущему папе.
10: Да.
2: Вот. А ко мне спрашивается, вот как сложить пиньеты.
10: Как сложить пиньеты.
2: Да.
10: Конечно. Скажите, коляску будете на двоих покупать сразу?
11: Нет.
10: Раздельно.
11: Конечно.
10: Ага.
2: Ну да, потому что у Саши он...
11: Все-таки это не близнецы, давайте.
2: Ну не
11: так.
2: Давайте. Конечно. И потом, я сова, Саша жаворонок.
10: Вы сова?
2: Да, я сова.
10: Да?
2: Да.
10: А какая?
2: Сова, ну скажем так...
11: Долгонос.
2: Сова, Сашка, я не знаю. С юмором, вы знаете, нас выручает юмор.
10: Сова с юмором, когда... ну отлично.
2: Сова с юмором. Когда мы ходим по-большому, выручает юмор. Вот так, без... Это единственная, кстати, сложность для беременности мужской.
10: Мужской, да.
2: У женщин проще.
10: Вот, а скажите, вот да, что бы вы сказали мужчинам, да, которые нас слушают, я надеюсь, что бы вы им посоветовали, которым, может быть, зародилась мысль?
11: Вы знаете, дорогие мужики, я скажу вам вот что. Мужская беременность – это такой приход. Ничто не сравнится. Просто ты полетел в космос. Забеременел раз и на...
2: И за уши не оттянешь.
11: На 15 триместров понеслось.
10: Ты свободен.
2: Да, ты свободен на 15 триместров. И главное, что выстраивается сразу смысл всего твоего существования на этой планете.
10: Да, легко и
2: просто. И думаешь, а на этой ли ты планете вообще?
10: Уже так даже,
2: да? Да, да.
10: Ну что ж, я думаю, с нашими открытиями, может быть, еще что-нибудь выяснится. И действительно, планеты другие обнаружить.
2: Я вам скажу.
10: Для таких, как вы, и для ваших последователей, потому что последователей наверняка у вас очень много.
2: Мы их называем последыши. Последыши,
10: да?
2: Даже вы так.
10: Не обижает?
2: Нет, ну что вы. И я вам скажу, мы с Сашкой первопроходцы.
10: Конечно, я с этого начала.
2: И вот это вот, и вот почему-то вспоминается, ну не знаю, это вот какой-то сентиментальный, но вот это вот ну там как бы текст не важен, но вот мы первопроходцы. Вот почему-то вот эта песня. Всегда.
10: Вот видите,
2: Саша эту песню...
10: Я думаю, что это тоже со школы осталось.
2: Со школы, да конечно.
10: Наверное.
2: Мы же да.
10: Ну что, я вот вижу, Александр подустал чучуть, он как бы чуть-чуть млеет.
2: Ну, чуть-чуть, да.
10: Поэтому
2: чуть-чуть.
10: Давайте закругляться.
2: Ну, токсикоз
10: потому
2: просто,
10: что,
2: да.
10: Потому что утомлять я вас не имею права.
2: Не.
10: На вас такая миссия возложена, что, извините, вас надо беречь, холить, лелеять.
2: Вот.
10: Поэтому спасибо вам большое, Александр. Спасибо вам большое, Григорий. Ну что же, дорогие радио и телезрители, слушатели, вы вот сейчас вот вместе со мной пообщались с совершенно потрясающими людьми. Так что берите с них пример. например. Смотрите на них, получайте удовольствие. Я всем, конечно, желаю испытать на себе те ощущения, которые испытали уже эти двое великолепных наших гостей в студии. До свидания, дорогие слушатели.
11: До свидания.
10: А сейчас новости.
8: Быть или не быть?
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
12: С нами хорошо. 101.ru.
6: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
13: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan.

0: olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa Ulla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее.
3: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ НРГК «Вымпел».
4: Сайта пока нет.
5: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
6: Чья спецовка?
7: Мы снова вернулись в студию. Заключительный вопрос,
8: да,
7: уже.
8: Пожалуйста.
7: Как дубасер способен держать вот такую вот напряженную работу?
8: Ну, не знаю, это уже такая вещь, такая, она входит, так сказать, в десятку или в пятерку, так сказать, вы понимаете, всего этого. И поэтому я думаю, что, ну, можно постараться отдубасить так где-то 8 часов можно отдубасить. Но это и после этого.
7: А до скольки? Да. Вот есть возрастные ограничения,
8: Если кто-то захочет.
7: Ну, до смерти дубасить можно?
8: До смерти, да, конечно, можно.
7: Господи.
8: Ну, в 14-15 лет ко мне приходят какие-то юнцы, ну, как, вы сами понимаете, ну, они говорят, и вот я папу, мне там с гири помог, так сказать, я сейчас вот ее принес вам. Ну, что, зачем это мне нужно? Такие
7: детские дела. Согласен. То есть дубасить, в принципе, можно
8: дубасить
7: до смерти.
8: Можно до смерти
7: дубасить.
8: Да. Ну, я один раз задубасил вот так вот, но это потом как-нибудь я расскажу вам. Сейчас просто не об этом.
7: Понятно,
8: да.
7: Понятно. Я вот напоминаю, дорогие друзья, что у нас программа сейчас «Чья спецовка». Мы рассказываем о профессиях в этой программе. И сегодня у нас Матвей Стешко, наш знаменитый дубасер.
8: Да.
7: Дубасер.
8: Да.
7: Потомственный.
8: Если надо.
7: Дубасер – человек, так сказать, который посвятил дубасенью целую свою жизнь.
8: Если надо.
7: Огромную, да.
8: Да.
7: Вот. Мы все ему, конечно, благодарны. Потому
8: спасибо.
7: Что, ну, я не знаю человека, который бы не был бы отдубашен.
8: Да, да, да.
7: И на планете каждый пятый отдубашенный. Это, в принципе,
8: это и...
7: да. Вот как успеть, Виталий? Как Матвей, конечно, как Матвей успевает все это?
8: Я не знаю.
7: Поражаюсь. Вот. Ну, заодно, когда мы поговорили о ценах, выяснили, что не так это и дорого.
8: Ну, в общем, да.
7: Не так это и дорого.
8: Ну, в принципе, да.
7: Ну, вызвать дубасина.
8: Можно.
7: Но очередь большая.
8: Очередь большая.
7: То есть спрос велик.
8: Спрос очень большой, и поэтому просто я готов как бы своих учеников как-то так, может быть, выучить чему-то. Может, они будут хотя бы помогать мне, будут, то, что уже сами понимаете.
7: Ну, понимаю.
8: 24 года уже, да.
7: Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас был в гостях Матвей Стешко, дубасер,
8: да,
7: который прекрасно, прекрасно, так сказать, владеет своей профессией, потомственный дубасер,
8: да,
7: который отдубасил, как говорится, не один миллион изделий.
8: Дубасер, да.
7: Вот. Ну что ж, спасибо вам, Матвей.
8: Всегда, пожалуйста.
7: До скорых встреч.
8: Давайте. Успехов вам. Отдубашу.

0: Фоменко Фейк Радио. Хакеры бреющей сети.
1: То вот есть только пример. По прелостям, а ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще, как сказать, ориентиры для вас?
2: Есть, есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
1: Приятный, нет?
2: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас... Эти в сети там такие любители этого запаха, они как бы немножко подсели.
1: Подсели, да?
2: Я хочу пример привести. Вот недавно, ну давай уж раскроем, Серега.
3: Да.
2: Ну, этот вот, седьмой флот.
1: Нельзя об этом говорить,
2: ну,
1: по-моему, вам делают знаки, да?
2: Ладно, все.
1: Ну, хорошо, а сегодня не будет поговорить. Простой вопрос, спите ли вы, друзья мои?
2: Да-да-да.
3: Не.
1: Ну, вот я поэтому я чувствую, как бы, по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
2: Это перманентно. То есть мы
3: у вас много задач.
1: Много задач.
2: Конечно.
3: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
2: Конечно. Государство нашего.
3: Да.
1: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
3: А вот... что ты хочешь, чтобы я сказал, что?
1: Я не знаю, что. Мне интересно, что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь на
3: аспирин, детка.
1: Серьезно? Просто серьезно, просто аспирин глотаем, все?
2: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
1: Сульфатрибазин?
2: Ну, это простое, это больше.
1: Ну, не знаю, насколько это простое.
2: Ну, ладно, все, больше не буду.
1: В аптеках не продается.
3: Да, ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях
2: на сайте
3: работаем.
2: Можешь
3: зайти. Ихтиозавр.нет.
2: Ихтиозавр.нет.
1: Но это по рыбам.
3: Да.
2: Это по рыбам. А так, если вдруг...
3: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
2: Да.
1: Рыбный коктейль, ну да.
3: Ты, ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
1: Да, это я знаю, он делается
3: почему
1: на плавниках,
3: переболотые плавники. Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Mm-hmm. Там ночь, там день.
1: Mm-hmm.
3: Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
2: Некогда.
3: Бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
1: Чуть-чуть поспать удается,
3: но, в принципе, трудно.
1: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыба-то вам помогает.
3: Ну, не, ну,

0: было.
1: Еще не было, ни разу.
0: Отпуск. Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке?
2: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
0: О!
1: То есть одновременное решение многих задач.
0: Абсолютно.
1: Это то, что делаете вы.
0: Абсолютно.
1: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам. Просто спасибо. Понимаете, спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей. Спасибо, Владимир. С вами была...
2: Детка, пис.
0: Пис-пис.
1: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Правее вашу теорию, да. Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры преющей сети».
3: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Не топырь-карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш не топыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок самцы держатся обособленно.

0: Саше!
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Снова здесь на Фоменко Фейк Радио Владислав Жульпацкий и программа «Окулизм». Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, автор книг «Окулизм», «Второе веко», «Видеть, как слышать», да, создатель препаратов «Слезы в порошке», «Глазной мусс» и человек,

0: Который просто совершил открытие, которое называется «Мозолистые веки». Мы пришли к выводу, что мозоли на веках все-таки надо удалять, если они не лечатся. Но при этом, значит, существуют препараты слезы в порошке, как я уже сказал, и глазной мусс. И вот сейчас Борис Степанович расскажет нам, как нужно капать. И мазать.
1: Капать и мазать. На этом зиждется все. Я не побоюсь этого слова. Видите, я абсолютно не побоялся его. И поэтому мы как бы и отталкиваемся с вами. Отталкиваемся от этого. И начинаем сначала капать, потом мазать.
0: Не в том, если мы перепутаем?
1: Нельзя. Нельзя. Ну как, ну что вы? Ну вы не маленькие уже. Вы не маленькие?
0: Нет, ну сквозь нет. Мазать не пройдет капать.
1: Не, конечно.
0: А мазать пройдет сквозь капать.
1: А мазать пройдет сквозь
0: капать. Вот удивительный порядок. Вот да. Этот удивительный порядок.
1: Да,
0: и,
1: да.
0: Как бы, понимаете, и, видимо, основная проблема, что люди путают, видимо.
1: Вот. Поэтому чуть-чуть можно впрыснуть. Ну, как бы я имею в виду капать, чуть впрыснуть. И этим вы дадите как бы уже первую. Понимаете?
0: Понимаю вас. Это интересно. Вот теперь у меня возникает такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, хирургическое вмешательство в века,
1: да,
0: в мозоли,
1: да,
0: которые образуются на веках,
1: да,
0: от частого моргания,
1: да,
0: вот оно вами не рекомендуется, правильно?
1: Нет, не рекомендуется, абсолютно.
0: И я вот что хочу спросить. Какое количество, на ваш взгляд, морганий в течение жизни человеческой, ну, наиболее, что ли, актуально, наиболее, что ли, правильно?
1: Понимаю. Частое моргание, ну, опять вернемся немножко к сексу, чуть-чуть. Хоть вы как бы, ну, скажем, это не ваше, но все.

0: Неважно. Неважно, ведь тут как бы ведь важен процесс. Понимаете, о чем речь, да?
1: Ну, я хотел услышать конкретное число морганий.
0: Число морганий 34.
1: 34 моргания.
0: 34 моргания. Mm-hmm. Это при первых попытках.
1: Да, а вот такой у меня вопрос. 34 моргания. Если мы за 34 моргания не умудрились, так сказать, вступить в эту половую гармонию.
0: Гармонию?
1: Между... Ну, мы обсуждаем только мужчину и женщину.
0: Ну, естественно.
1: Правильно, конечно. Другое ничего
0: нет,
1: мы не обсуждаем.
0: Ни в коем случае.
1: Никакие, так сказать, глупые вот эти отклонения.
0: Это гибель полов, я считаю.
1: Гибель полов, вы
0: да.
1: считаете?
0: Это моя следующая книга, кстати.
1: Гибель полов?
0: Да, гибель полов.
1: Так вы за или против?
0: Ох, ох, я вам сказал.
1: Ах, ох, ох,
0: да.
1: Все-таки. Острая сегодня дискуссия
0: острая
1: у нас
0: дискуссия,
1: возникла.
0: Конечно.
1: Гибель полов.
0: Гибель полов.
1: И мы не понимаем, за кого сегодня здесь у нас...
0: Борис.
1: Борис Степанович.
0: Нет, Борис Степанович, конечно, за противоположность полов, естественно. Uh-huh. И я гибелью полов называю их отождествление.
1: Uh-huh.
0: Понимаете, о чем я?
1: Uh-huh. Вот. То есть вы четко занимаете позицию.
0: Абсолютно.
1: То есть ваша позиция четкая?
0: Моя четкая mm-hmm. позиция. 34 моргания при первом.
1: Mm-hmm.
0: Ну, 18.
1: А дальше уменьшаем.
0: Дальше, конечно, 18.
1: Дальше моргания уменьшаем.
0: И я вам скажу, ближе к концу.
1: Удивительно.
0: У вас
1: сработали с вами.
0: Сработали. И вы знаете, передается. Удивительно.
1: Понимаю, да.
0: Вот это все передается. А я вам скажу, почему. Мы почувствовали уже как бы вот это вот глазное дно, я так называю. Глазное дно – это же эхо.
1: Все-таки я хотел бы вернуться. При первом соитии вы, как настоящий глазник, советуете 34 моргания.
0: Да.
1: 34.
0: Затем.
1: А если, предположим, я совершу 39?
0: Вы будете себя на...
1: Не уважать?
0: Не уважать. Какое-то что-то... Что-то начнется такое, знаете, противоречия mm-hmm. какие-то.
1: Mm-hmm.
0: Сами себя mm-hmm. вы как бы раскусите раньше времени.
1: Понимаю,
0: вот, понимаю.
1: Ну, а теперь давайте уже назовем общее число морганий, которое бы интересовало нас с точки зрения здоровья. Сколько раз нужно моргнуть за жизнь?
0: 9 миллиардов.
1: Mm-hmm.
0: 980 миллионов. 804-4. Ну, это я просто.
1: То есть мы уходим к цифре, приближаемся 10 миллиардов. Это оптимальное число морганий.
0: Конечно.
1: Оно не дает, как я понимаю, мозолей навек.
0: Не дает, абсолютно.
1: Не дает.
0: Абсолютно.
1: А вот если уже 12,
0: все.
1: Тогда
0: уже
1: передвигается, уже мозоли появляются.
0: Появляются, естественно. Mm-hmm. И приходится mm-hmm. опять mm-hmm. вот, возвращаться к этой нашей.
1: И мы, дорогие друзья, вернемся в студию сразу после небольшого перерыва.
0: Давай.
1: Снова продолжим разговор с Борисом Степановичем Раем в программе «Окулизм».
2: Перегрызая камни, превозмогая боль, переплывая лаву, шашлык из последнего. Кафе у Варана. Днем и ночью. Чудеса армянской кухни. Инструкция применения 35-88-74. Жуй. Кури. Классика. В эфире.
3: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно, За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему, почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети. Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: Мы продолжаем программу.
1: Как это действует?
2: Это важно сказать.
1: Давайте, давайте.
2: Экстракт.
1: Так.
2: Вы просто берете и спокойно снова разводите его. Просто с водой.
1: Вот и все.
2: И внутрь.
1: Боже мой.
2: Его не надо ни колоть, ни укалывать. Ничего не нужно делать. Ничего.
1: Что, ничего. Скажите, как, когда наступает вот это удивительная как будто реакция, когда вот человеку наконец становится легче? Ну, вот, например, я не знаю, вот первое, что нам в глаза, вот, так сказать, бросается у человека, например, помутнение...
2: Мозгов?
1: Помутнение яичек.
2: Ну, помутнение яичек – это что?
1: Ну, вот помутнение что? Яичек, помогает?
2: Это что? Вы знаете как? Это же внешнее. Помутнение яичек – это внешнее.
1: Это внешнее,
2: а помутнение,
1: да,
2: мозгов – это внутреннее.
1: Внутреннее,
2: и
1: да.
2: И вот смотрите тут, как мы берем экстракт.
1: Вот
2: если, например,
1: да,
2: если у нас, например, одновременно,
1: да,
2: помутнение бывает ведь такое. Помутнение,
1: да,
2: яичек и помутнение,
1: да,
2: мозгов – это одновременное.
1: А это параллельно.
2: Это практически... Нет, это не параллельно. А как? Ну что? Ну
1: да.
2: Это одновременно.
1: Одновременно.
2: Помутнели яички.
1: Да.
2: Помутнели и мозги.
1: Боже мой.
2: Помутнели мозги, помутнели яички. Но это же ясно.
1: Да, это естественно же.
2: Посмотрите,
1: яички и мозги.
2: Посмотрите, практически у любого, у кого помутнели мозги,
1: да,
2: у того же помутнели яички.
1: Да, это
2: или наоборот, с помутненными яичками, всегда с помутненными,
1: да,
2: мозгами.
1: Да.
2: Любая женщина скажет.
1: Любая женщина скажет, конечно, вам,
2: конечно,
1: тоже, естественно.
2: Помутнение,
1: конечно,
2: мозгов связано с помутнением
1: яичек, естественно.
2: Но здесь экстракт гуппи,
1: да,
2: работает абсолютно широко.
1: Широко.
2: Вы экстрактом.
1: Так, так.
2: Обмазываете помутневшие яички.
1: Так, так.
2: И пьете внутрь по лечению мозгов.
1: Да.
2: Вот и все.
1: Сколько нужно времени на то, чтобы прийти, ну, как бы, ну, к результату?
2: Ну, давайте посмотрим, когда вы обратились.
1: Ну, например, у помутнения уже яичек уже месяц.
2: Но это они отваливаются.
1: Ага, поздновато. Ну, давайте так, неделя.
2: Да-да-да-да-да.
1: Ну, так.
2: Позднее обращение уже.
1: Позднее
2: обращение.
1: Хорошо, когда
2: же? Вам потребуется, конечно...
1: Полчаса?
2: Да. Ведь как это происходит?
1: Так.
2: Если у вас вдруг вы чувствуете...
1: Вот уже полчаса.
2: Вот уже началось.
1: Да.
2: И вдруг вот только... Если вы только секунду почувствовали сразу...
1: Да.
2: Сейчас будет помутнение яичек.
1: Да.
2: Сразу обращайтесь к экстракту.
1: Понимаю.
2: Да просто носите его с собой.
1: Где же приобрести? Где, скажите? Ну, это же очень важно,
2: ну,
1: Борис,
2: это, знаете,
1: Борисович.
2: Ну, давайте будем честными.
1: Да,
2: везде.
1: Везде. То есть в любой аптеке.
2: Просто никто не... Дело не в аптеках.
1: А где?
2: Везде.
1: А, вообще, они, конечно, везде продаются?
2: В магазинах, во всех.
1: Супермаркеты.
2: В одеждах, в одежде,
1: мой,
2: в обуви, везде.
1: Хожгалантерея.
2: Конечно. Потрясающе. В бокалейных отделах, пожалуйста.
1: Бокалейн, боже,
2: пожалуйста,
1: мой, как приятно.
2: Экстракт. Это все.
1: Это будущее, дорогие.
2: Да. Ведь основная масса, вы поймите,
1: да,
2: основная,
1: да,
2: масса,
1: да,
2: она,
1: да,
2: ведь, она ведь всегда, всегда недолечена.
1: Угу,
2: поэтому,
1: угу,
2: экстракты, поэтому они везде у нас находятся, во всех точках.
1: Да, вот это
2: потому
1: удивительно.
2: Потому что если мы, например, экстракт гуппи от помутнения яичек,
1: да,
2: и помутнения мозгов, это, да, это, во-первых, это болезни взаимосвязаны.
1: Да.
2: Они никак не разделяются.
1: Естественно.
2: Не может быть такое, чтобы у вас было помутнение яичек, а помутнения мозгов не было.
1: Не было.
2: Нет,
1: да,
2: конечно,
1: такого нет, конечно.
2: У вас либо есть, так сказать, помутнение яичек,
1: да,
2: и с,
1: да,
2: ним вместе
1: с ним
2: обязательно
1: вместе,
2: всегда,
1: да,
2: как помутнение мозгов.
1: Да.
2: Либо у вас есть помутнение мозгов, и с ним всегда помутнение яичек.
1: Вот удивительно.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.

0: свекла, ни грибы.
1: Мы веселые бобы.
0: Если ты откроешь рот,
2: то отправишься в полет.
0: Мы такие заводные,
1: с нами вам всегда везет.
3: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
4: Здоровое питание.
5: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
6: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
7: Лицензия 4-5-7-8-4-2-3-9-8-8-4-8-5-7.
3: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
8: За кулисами вдохновения.
9: Дорогие друзья, за кулисами вдохновения здесь у нас в этой программе потрясающий поэтесса Вероника Листопадова. Конечно же, у микрофона Владислав Жульпацкий. Мы обсуждаем новую книгу Вероники, цикл «Не засуну». Да, уже Вероника читала нам стихи потрясающие. Я, конечно, могу сказать вам, дорогие друзья, я просто убит. Удивительно. Вот это новое течение «Поэт-грубиян», да, где сочетается грубость, но не хамство, да? И нежность – это потрясающее новое откровение в культуре. Это в культуре новое совершенно слово. И я сразу продолжаю разговор о личной жизни Вероники. После первого брака, как вы были замужем, напомню нашим радиослушателям, которые только что присоединились, после того, как вы были первый раз замужем, за кочубеем Максимом, который тренер по дзюдо, видимо, учитель физкультуры сейчас в школе.
10: Да,
9: вы
10: да.
9: Вышли замуж за кого?
10: Я вышла замуж за Семена.
9: Да? Какие простые парни у вас.
10: Да, да, что?
9: Я думал, может быть, они из мира богемы как-то.
10: Нет, Семен, настоящий Семен, просто в чистом виде Семен, пьющий совершенно человек.
9: Удивительно.
10: Да, но он был тоже поэт.
9: Да?
10: Да, да, да.
9: Плохой?
10: Ну, понимаете, о бывших мужьях либо хорошо, либо никак. Мне кажется, так надо.
9: Понимаю, понимаю.
10: Так должен быть в жизни.
9: А с кем вы прожили дольше? С Семеном или с Максимом Кочубеем?
10: Да я ни с кем дольше не прожила. И с ним мало, и с этим мало.
9: А, да, одинаково.
10: А с третьим еще меньше.
9: Просто порепетировали, как говорится, и все.
10: Да, да, да. Ну, потому что я уже из первого раза поняла, что не мое. Понимаете? Не мое, не идет.
9: А тяжело, в принципе, ведь, да? Тяжело ведь. Замужняя поэтесса, как гусь с обрезанными крыльями.
10: Да нет, это, во-первых, невозможно. Ну, просто, понимаете, ну, понимаете, иногда ж не зайдет, понимаете.
9: Ну, то есть, гусыня с обрезанными крыльями.
10: Да нет, ну, гусыня я не знаю. Может быть, конечно. Птицы я люблю. Всяких гусыни красивые. Но, понимаете, но, потому что иногда же ночью приходит вдохновение. И, понимаете, не то, что, понимаете, я тихо буду краситься, что ли, куда-то на кухне, и там на кухне, как сиротливо, писать стихи. Это скажи такое. Мне надо громко читать, мне надо как-то, понимаете, чуть-чуть побуянь. А вот эти вот и Максим, и Семен, они как-то недоумевали, не понимали, что я делаю. А я не могла тихо встать в постели. Я считаю, что это как-то какое-то вранье, понимаете, в этом есть. Если мне, извините, у меня пришел порыв, почему я должна тихо вставать в постели?
9: Согласен. Вообще, почему нужно вставать в постели тихо?
10: Да.
9: Я считаю, что правильно, с постели всегда надо вставать громко, чтобы человечество знала, Листопадова встала.
10: Да?
9: Вот примерно так это.
10: Ну, понятно, поэтому я не просто, понимаете, вот как вот просто встал в постель, ноги спустил и все. Нет, я совала прямо на саму постель, как бы же рывок был такой. Ну, как сказать, чтобы себя подстегнуть, да. А им ранее, говорит, мне рано на работу вставать. Ну, знаете, какая проза вторгается в мир поэзии. Рано на работу вставать кому-то. Ну, что
9: ужасно.
10: Это такое?
9: Ужасно.
10: Да нет, это все, понимаете, это вообще это разговоры мрачные.
9: И тогда вот, я понимаю так, и я понимаю, что вот тогда к вам и пришло это осознание, что надо быть поэтом грубияном.
10: Грубияном говорить все и вся. И
9: правду резать матку.
10: Да, да, резать, хлестать. Хлестать.
9: Отхлестывать.
10: Да. Хлестать, отхлестывать, бить.
9: Я вот знаю, что сейчас вы работаете над киносценарием.
10: Да, это правда.
9: Это будет первый поэтический стихотворный.
10: Да.
9: киносценарий, где, убегает. Если будет сниматься кинокартина, то там все персонажи будут разговаривать стихами.
10: Да, называется «Убегай».
9: «Убегай».
10: Да.
9: Ага.
10: Да, это я придумала как раз недавно.
9: Да, у меня вот такой вопрос. А вы не могли бы в двух словах буквально рассказать о, так сказать, сюжетную линию? Кто от кого убегает?
10: Сюжетная линия проста, понимаете? Это почти моя автобиография.
9: Да.
10: Да. Почти моя автобиография. Это такая заводская девчонка. Я же тоже на заводе начинал когда-то.
9: А-а-а.
10: Она такая заводская девчонка с
9: родителями. Так вы, получается, поэтесса прямо с самого, так сказать, раз самого прям
10: просто из цеха, можно сказать.
9: Вынесла вас?
10: Меня вынесло из цеха, понимаете? Вместе с этими станками, я бы сказала. Но станков я с собой не взяла, потому что квартиру неудобно было размещать. А то станки люблю до сих пор. Так вот, это заводская история заводской девчонки, которая тоже с растительностью. Тут уж мы, как сказать, ну тут сложно найти артистку такую, но приходится клеить. Ну, тут уж меня ничего не сделать.
9: Ну, чуть немного усы, бороду.
10: Да, да, да. И вот эта девчонка, вот, ну, это все автобиографично совершенно.
9: Подождите секундочку, пожалуйста, Вероника. Дело в том, что сейчас у нас короткая пауза, короткая, да, и мы хорошо, вернемся, ладно, к этому рассказу.
10: Давай, давай, давай, давай.
8: За кулисами вдохновения.
6: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
11: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: Скуластая слава.
2: Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня, буквально бок о бок со мной, сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
3: Да.
2: И вот, наконец, я думаю, сейчас финальный этап.
3: Естественно,
2: будете, как всегда, вы.
3: Да.
2: Виктор Арсеньевич, конечно, вы незаменим.
3: Да.
2: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые. Расскажите, наконец.
3: Давайте,
2: здрасте. Что? Кто такие скуластые, скажите?
3: Это новый вид спорта,
2: дорогие друзья. Это метание неровно.
3: Либо я говорю, либо ты говоришь.
2: Я вас прошу.
3: Ну, что-то определись-то.
2: Ну, давайте. Ну, хорошо.
3: Ну, короче, новый вид спорта – метание неровных. Дело в том, что метать неровное – это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете, метание ядра – это устаревший вид спорта.
2: Да.
3: Вот, потому что ядро, так сказать, ну, ядро – это ядро.
2: Ну,
3: даже
2: это
3: дурак может метать ядро, это и уже наметались его за 3000 лет.
2: Отметались.
3: Туда-сюда.
2: Да.
3: Ну, еще, короче.
2: Да.
3: Короче, метание неровных – новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
2: Что это такое, может
3: быть? Дай сказать-то.
2: А, да, хорошо.
3: Чего ты все лезешь?
2: Действительно.
3: Вот меня поражает люди, которые не имеют к спорту никакого отношения. Друзья, значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так сказать, устаревшего, мы занимаемся новым видом спорта. Метание неровных, я хочу подчеркнуть.
2: Да, я понял.
3: Это может быть все. Это и камни.
2: Так.
3: Это и необработанные изделия, понимаете.
2: Угу.
3: Это вот, как говорится, как повезет.
2: Угу.
3: Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие,
2: так,
3: саму неровность, угу, мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать. Соответственно, вы должны понимать.
2: То есть самый последний момент.
3: Прямо перед, ну просто уже, ну, когда пошел отсчет.
2: Понимаю.
3: Отсчет пошел, и все, и ты уже готовишься. Значит, технология броска остается прежней. От скулы. Такой же, как в метании ядра. Но поскольку мечем мы неровные предметы, то сейчас у нас сейчас, ну почему наша сборная лидирует?
2: Да, вот поподробнее расскажи.
3: Что подробнее? А я что делаю?
2: Дать.
3: Ну, короче, значит, сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета получаешь какой-то неровный, предположим, камень абсолютно неровный.
2: Ну да.
3: Вот ты его получил, и уже как можно дальше его метнуть. А толчковая у тебя, вот, например, правая, да, из-под скулы, вот из-под скулы, да. Ну, соответственно, все остальные, так сказать, ну, подходили к этому просто.
2: Да.
3: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых. У которых, так сказать, разные особенности развития скул.
2: А.
3: Вот так.
2: По-разному.
3: Это, соответственно, во-первых, это массовость. Потому что, ну, мы привозим с собой на соревнования до 10 тысяч спортсменов.
2: Боже мой.
3: Конечно.
2: Это...
3: До 10 тысяч спортсменов. Привозим их с собой, потому что мы не знаем. Вот пошел отсчет 10.
2: Да.
3: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
2: Да.
3: Мы уже дали тебе, предположим, неровный предмет.
2: Ну, совсем неровный.
3: Мы срочно подбираем, так сказать, скулу.
2: Да.
3: Скулу.
2: То есть у вас сразу есть выбор, кто...
3: Из 10 тысяч спортсменов, но это только на международку.
2: Это международка, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
3: Давайте.
2: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
0: Скуластая слава.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1 101.1

0: А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма Кидаускас-Рудина. Вот вы избавились от этой шняги, и теперь у вас очаровательные локоны. Боже мой, это просто целая копна, я бы даже сказал. Вы знаете это слово? Может быть, не знаете. Копна.
1: Копна, знаю.
0: Копна с прикопненочком.
1: Да. Вот.
0: Ну,
1: у меня целая ассоциация.
0: Да.
1: Очень много людей, которые подсели на Каустас.
0: Уже много?
1: Да.
0: И где? И за рубежом, и везде.
1: Да. Поэтому много последователей и много школ. Но есть ложные, конечно.
0: Ну, какие ложные? Чтобы не путать, вы, может быть, подскажете какие-то ложные школы.
1: Я вам скажу так.
0: Ну, скажите.
1: Если вы видите, что педагог нехорош, собой,
0: значит,
1: это вранье.
0: Все правильно.
1: Это вранье.
0: Я понял.
1: Если он недостаточно вырос, если не отрастил себе все можно отрастить,
0: конечно.
1: Извините, до свидания.
0: Это псевдо.
1: Да, псевдо.
0: Это псевдо-каустас.
1: А настоящий каустас есть, безусловно, но лучше, конечно, ко мне.
0: Вот скажите, я знаю, что вы готовите сейчас новую книгу.
1: Новую книгу. Не латай себя три.
0: И там есть подстрочник. То есть как бы там есть расшифровка. Не латай себя три, и называется коитус и каустас. Вот вы можете чуть приоткрыть завесу? То есть вы вторгаетесь даже в интимную сферу практически, да?
1: Нет, вы знаете, это как раз касается псевдокаустаса.
0: А, это псевдокаустас.
1: Это не моя книга.
0: То есть коитас это не
1: нет,
0: к вам?
1: Нет, ничего общего.
0: Боже.
1: Нет,
0: я смотрел в переходе, люди торгуют.

0: Да,
1: уже.
0: Конечно, понимаете, да. Такая...
1: А это тоже популярно, Сирбочка, вы понимаете?
0: Я понимаю, да. Но мне не сильно приятно.
1: Это неприятно,
0: не
1: да.
0: Не сильно приятно.
1: И вообще, как только начинается разговор про
0: понимаете,
1: коитус...
0: Понимаете, да, сразу же, вот, понимаете, это вы неприятно. Должны спуститься на нижний этаж. Я не говорю, что мы не можем что-то отращивать на нижнем этаже.
1: Но все-таки вы отращиваете на нижнем.
0: Ну, мы отраду, зачем мы как-то
1: у вас есть
0: называть?
1: Примеры, у вас есть пациент, ну, как бы, клиенты, кто... Которые уже отрастили на нижнем.
0: А вы интересуетесь.
1: Да я просто, мне интересно.
0: Да я вижу огонек в глазах.
1: Ну, огонек, как только я вас увидел. Боже мой, этот флюгер, эти локоны. Ну, чудо просто.
0: Ну, понимаете, да. Во-первых, у меня есть мой партнер, который занимается с мальчиками.
1: Да, вот как. У вас
0: поэтому
1: есть...
0: вам к нему.
1: К нему, хорошо. Как его зовут?
0: Моего партнера?
1: Да.
0: Дмитрус.
1: Дмитрус.
0: Да. Ага.
1: Он Рудин? Это муж?
0: Ну, скажем так.
1: Ну, скажем, будем так говорить. Дмитрус Рудин.
0: Да.
1: Дмитрус Рудин.
0: Да.
1: Замечательно звучит, как красиво. Ну вот. Так я к нему и приду.
0: Вот-вот-вот, да? Я вам об этом и говорю.
1: Да.
0: Приходите к нему. Дмитрий очень хорошо с мальчиками работает.
1: Да, я понимаю. Нет, ну как бы с мальчиками, я уже мужчина, вы
0: какая
1: понимаете.
0: Какая разница?
1: А, и никакой разницы.
0: Никакой разницы.
1: Да, для него это не важно.
0: Абсолютно.
1: Ну вот скажите, а вот...
0: Он занимается с мальчиками от 40 лет.
1: От 40 лет?
0: Да.
1: Просто вы так называете всех мальчиками.
0: Да, конечно, девочки.
1: Ну, это правильно,
0: мальчики,
1: девочки и мальчики.
0: Что
1: это как бы простые вещи.
0: Да, простые вещи.
1: Как бы можно по-другому даже образы назвать: чичирки и манюрки.
0: Да вы что?
1: Например, знаете, можно так даже красиво назвать. В этом есть какой-то свой такой абрис. Какой-то такой флёр. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Ну, я не очень.
1: Не очень, но я буду учить вас постепенно.
0: Все-таки
1: вы должны новые какие-то слова в ваш коитус, в смысле каустус.
0: Главное не забывать мазать вовремя.
1: Мазать. Как называется вот эта мазь?
0: Подуватин.
1: Подуватин.
0: Мазь,
1: то есть
0: она...
1: это и мальчикам, и девочкам.
0: И мальчикам, и
1: абсолютно.
0: Девочкам. Она обладает таким некоторым...
1: Каким?
0: Ну, как сказать, эффект...
1: Ну, какой?
0: Покалывания, легкого холодка.
1: А,
0: я бы так сказала.
1: А где именно? На каком этаже?
0: Там, где мажете,
1: там
0: и покалывает.
1: А, там и покалывает.
0: Там и покалывает. Бывает, что мажете в одном месте, начинает покалывать совершенно в другом. Это уже диагноз.
1: Это диагноз,
0: тогда вам нужно пойти к другому врачу.
1: Понимаю.

0: День обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков.
1: Китайские присыпки от диатеза янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
2: 39-47-82-31-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47-84-47- Классика в эфире.
3: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного, и, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
4: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветреная». Читал автор.
2: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: не одни.
1: И снова в эфире «Мы не одни». Доцент кафедры УДЕ имени Егорского Анастас Суйко с нами. Итак, вот что я еще хотела узнать у вас.
2: Да, да.
1: Дорогой Анастас.
2: Да, пожалуйста.
1: Я знаю, что ваша жена активное участие очень принимала вот
2: да.
1: как раз в приеме, как это называется, в
2: потомство.
1: Беременности Люси.
2: Потомство,
1: вот,
2: потомство. Да.
1: Потомство. Только сейчас узнал, да. что все произошло.
2: Да.
1: Она ведь тоже исследователь, да, насколько я понимаю?
2: Да, исследователь и гусениц.
1: Тоже.
2: Да, ну, тоже, конечно.
1: То есть и вы, так сказать...
2: Да. Зоя Суйко. Я ей пользуюсь случаем. Передаю привет, и привет моим маленьким Люсеньке и Гансу.
1: А вот скажите, да. гусеницы, которые передают сигналы, это же, можно сказать, какие-то вот как раз сигналы с какого-то инопланетного, как сказать?
2: Нет, нет, нет, ни в коем случае. Нет?
1: Нет.
2: Вообще, вы задумывались, вот, смотрите, вот, например, она вообще зимует, если вы, вот вы же не знаете, где она зимует, правда?
1: Ну,
2: она зимует внутри яйца.
1: Внутри яйца?
2: Да, ну, так в них заведено.
1: Заведено,
2: да.
1: ага.
2: Вот, весной она выходит.
1: Да.
2: И что вы думаете?
1: Так.
2: Она съедает это яйцо. Да.
1: А яйцо какое? Это прям скорлупа? Вот?
2: Ну, не совсем скорлупа, но, так сказать, ну, чем-то напоминает.
1: То конечно. Есть кальций есть там?
2: Ну, есть. Немножко кальция и чуть-чуть сульфамида.
1: Сульфамида,
2: да.
1: ага.
2: Угу. Сульфамид. И сульфамид, он очень помогает человеку. Очень. То, что она не доела, человек должен так на себя немножечко и чуть-чуть вот распределить, знаете,
1: гусеничные
2: по телу, да.
1: яйца. Я вот недавно
2: яйца,
1: как раз увидела,
2: да.
1: что продают вот эти вот гусеничные яйца.
2: Это псевдо. Нет,
1: нет, нет,
2: нет,
1: то, нет.
2: Это фирма яичко не то. Это не то. Это,
1: потому что очень дорого.
2: Это не то.
1: Очень дорого.
2: Фирма яичко торгует гусиными яйцами. Это неправильно, потому что они их съедают, и только остатки...
1: Гусеничными яйцами.
2: Да, гусеничными, гусеничными. Они только... Только остатки остаются, а вообще яиц нету гусеничных, они их съедают.
1: Съедают.
2: Вот.
1: Так что, дорогие радиослушатели, да. если вы увидите в продаже вот эти вот гусеничные яйца,
2: это
1: не берите,
2: да,
1: это вранье.
2: Это вранье.
1: Вот с нами Стас Суйко,
2: да.
1: он утверждает, что это абсолютное
2: Конечно.
1: Вранье.
2: Любите гусениц.
1: Просто любите.
2: Любите.
1: Есть нельзя.
2: Есть нельзя гусениц, можно их любить.
1: Просто
2: целовать. И мы их целуем. Целуем, да.
1: Ну, а можно так они
2: Люсеньку
1: маленькие?
2: Сладкую,
1: можно...
2: целуем.
1: Вроде как ты целуешь, незаметно раз и съел, да?
2: Да, чуть-чуть немножко.
1: Бывает, вы съели, да?
2: Ну, один раз.
1: Ну, вот видите.
2: Это был Георг.
1: Георг.
2: Ну, вот. Мы его съели. Ну, это было... У нас был ланч, и мы пригласили своих гостей зарубежных. И мы так и разговорились, что Георг, в общем, уехал в небытие.
1: Да, это печально, печально.
2: Да, но ничего, не будем об этом.
1: Вы знаете, тем более у вас новые
2: сигналы,
1: потомства,
2: сигналы,
1: да?
2: сигналы, которые подают нам дорогие наши гуси. Я имею в виду Люси, и я их так назвал, Люси и гуси. Я имею в виду Ганс и Люся подают нам сигналы. Мы принимаем, мы все записываем, все записываем.
1: Так вы же сигналы. Говорите, что еще пока не расшифровали.
2: Еще нет, одно только, расшифровали один сигнал.
1: Какой?
2: Пятка. Сигнал пятка. Как бы нам намекают на то, что мы должны ходить на пятках.
1: Ах, вот в чем
2: вот,
1: причина
2: да.
1: вашей прекрасной внешности сейчас.
2: Да,
1: вы,
2: ну,
1: наверное,
2: конечно.
1: Уже на вот этот вот пяткоход пошел уже.
2: Да, да, да, да, да, да. Нам надо всем ходить на пятках. И мы тогда мы спасемся.
1: Пятка.
2: Пятка.
1: Ну, интересно, какой же будет второй сигнал. Ждем.
2: Ждем.
1: Теперь будем ждать.
2: Ждем.
1: Будем
2: вот,
1: ждать.
2: Да, я вас заранее приглашаю всех. Всех, всех, всех.
1: То есть можно прийти к вам на экскурсию, посмотреть, погладить.
2: Погладить.
1: Поцеловать.
2: Поцеловать
1: да.
2: обязательно. Пушистых,
1: да.
2: наших пушистых друзей.
1: Пушистых друзей. Замечательно. Спасибо вам огромное.
2: Имаго. Мы все имаго.
1: Имаго. Вы запомнили,
2: да.
1: радиослушатель?
2: Это, вы знаете,
1: имаго.
2: Что это такое? Это гусеница. Это понимаете, в чем дело?
1: Стадия,
2: это,
1: я так понимаю.
2: Стадия. Я еще раз повторяю. Это значит яйца, потом гусеницы, потом куколки и потом имаго.
1: А вот если на нас людей перевести, то мы сейчас с вами в какой
2: Долба...
1: стадии?
2: как бы долбамаго.
1: Долбамаго.
2: Да, да, да. Вот такое. Вот такое.
1: Ну что ж, ждем сигнала. Ждем сигнала.
2: Спасибо.
1: Здорово.
2: Очень
1: уже.
2: Приятно.
1: Да, спасибо, Анастас Суйко.
2: Спасибо.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что с нами был доцент кафедры УДЕ Егорского. Передача «Мы не одни», Ирина Рыбладзе. До свидания.
2: До свидания.
0: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
1: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
3: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.
4: С вами Зе Робо.
5: Локосака!
6: Да,

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Известный в прошлом лидер движения «За не значит против» Игорь Коков объявил о создании партии «Немногих». По его словам, партия намерена набрать политический вес в регионах с тем, чтобы впоследствии баллотироваться в Госдуму.
2: «У немногих есть своя программа действий, и ее основная идея – всего понемногу. Нам ведь много не надо. Немного денег и немного любви. Стань одним из многих. Поддержи немногих»,
1: – сказал он в интервью нашей радиостанции.
3: Спорт.
1: Сообщение о смерти 50-кратного чемпиона мира и главы Федерации по толканию шахмат Фадея Груздева в очередной раз оказалось ложным. В официальном заявлении Федерации сказано, что Груздев, которому на днях исполнилось 113 лет, здоров и работает в своем рабочем кабинете. Напомним, что за последние 20 лет о его смерти 10 раз сообщали заместители Груздева. Все они к настоящему моменту мертвы.
3: Культура.
1: Всемирно известный кинорежиссер Демьян Рыба сообщил о начале съемок нового блокбастера. Премьера картины запланирована на конец следующего года. По словам Рыбы, это будет остросюжетная музыкальная комедия с элементами триллера. Подробности сценария держатся в строжайшем секрете, однако нашей радиостанции удалось выяснить, что в основу сюжета ляжет история о взаимоотношениях косули-афроамериканки и козы-трансгендера, которые остались без связи с внешним миром на Таймыре в начале зимы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
5: «Пока нет», — выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
6: Липкие бабы.
7: А сегодня вновь на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзон в программе «Липкие бабы». И напротив меня сидит очаровательная, прекрасная, милая, чудная девушка Елена Липких. Здравствуйте, Леночка.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Леночка. Как мы ждали вас. Вы не представляете себе. А знаете, почему мы ждали? Потому что для нас, ну, скажем так, вот это ваше объединение «Липкие бабы» — это какой-то новый виток, наконец, для всех одиноких женщин.
8: Да, у нас общество сначала было акционерное, закрытое.
7: А теперь?
8: А теперь открытое.
7: У кого уже открытые? Боже мой, вы распахнуты.
8: Нас много.
7: Вас много. Как приятно.
8: Да.
7: Как приятно. Очень хорошо. Вы знаете, обычно одинокие девушки, женщины, они в поиске вот своей мужской этой половинки.
8: Да, да.
7: Они как бы, ну, как бы, они страждут, они волнуются, они переживают. И их очень много.
8: Их много.
7: Вот скажите, и как же вы все-таки пришли к этому? Создание общества «Липкие бабы».
8: Ну, вы знаете, я вообще из животноводства пришла.
7: Да, я знаю,
8: вы знаете, да, наверное, читали где-то уже,
7: я читал интервью,
8: я вообще из животноводства в Ховринской кунице работала. Да. В Ховринской кунице, да. Но потом как-то вот решила попробовать себя в кондитерском вот этом вот деле. И устроилась вот в слюнку нашу, это сладкие слюни, да, фабрика.
7: Это фабрика сладкие слюни.
8: Мы слюнкой называем.
7: Вы ее слюнкой?
8: Да. И я сначала на тесторазделителе ПМК 90 работала, а потом уже вот перешла в отдел, который

0: отделкой занимается.
1: Так.
0: Да, вот. А, и там вот как раз меня эта идея
1: посетила,
0: потому что я там познакомилась там с Михаилом Ивановичем Мозов.
1: А, Мозов, да. Вы про него рассказывали?
0: Да, да, да.
1: Мы как бы очень много. Ну вот смотрите, вот скажите, вот почему липнут к вам теперь? Липнут к вам.
0: Потому что... Ну, потому что я изобрела аэрозоль.
1: Ну, так давайте уж. Вот, делитесь.
0: Я изобрела аэрозоль.
1: Аэрозоль
0: Миша. Ну, в честь Михаила Ивановича.
1: Михаила Ивановича.
0: Да.
1: Да.
0: А, Миша. Мишель девочки называют.
1: Мишель, да?
0: Да.
1: А почему вдруг так? Хорошо.
0: Ну, нравится Мишель.
1: Ну, и нравится Мишель. Хорошо.
0: Да.
1: И что же с этой аэрозолью? Что с ней надо делать?
0: Ну, надо опрыскаться просто вот с ног до головы и все.
1: И все.
0: Да, и все, и все. Я просто, понимаете, но обычно хочется, чтобы не ты кому-то липла, а к тебе липли.
1: Ну, конечно.
0: Вот.
1: Ну, конечно,
0: и я
1: Леночка,
0: решила, ну, сколько
1: конечно.
0: Можно уже
1: и теперь к вам,
0: вот этого всего.
1: И теперь к вам так
0: да,
1: липнут.
0: Да, да. Так вот взял, опрыскался, и все.
1: И я знаю, что очень многие женщины, они просто счастливы.
0: Ну, конечно, у нас, целое общество уже девочек.
1: Да, общество липких
0: баб. Да, и уже все только и брызгаются, только успевай стираться,
1: да,
0: чтобы
1: да.
0: уже отлипли, понимаете?
1: Да, я понимаю. Ну, вот скажите, все-таки.
0: Да,
1: ну хорошо,
0: все-таки.
1: Как прилипнуть, понятно.
0: Да.
1: Как отлепить от себя мужчину, если это необходимо?
0: А вы знаете, очень непросто.
1: Да?
0: Да, очень просто.
1: Как?
0: А просто губку смочить водой и
1: так. Обтереться
0: полностью. Только надо руки как следует все обтереть.
1: Так.
0: Не пропускать ничего, потому что если пропустишь что-то, то опять прилипнет.
1: Опять прилипнет.
0: Да. С 3% раствором соды.
1: Соды.
0: Конечно, да, и все.
1: И все.
0: И все. А потом, когда захотела, чтобы обратно прилипло, то опять аэрозоль взяла Мишель и Мишелькой побрызгалась, и все.
1: И все.
0: И да.
1: Только это приятно. То есть так можно, в общем-то, много раз.
0: Да, конечно, да, это много раз. Ну, конечно, флакон заканчивается, и поэтому тогда девочки снова приходят к нам покупать.
1: Да, естественно, я знаю.
0: Помного берут штук
1: сразу.
0: Потому что вход идет, очень расход такой, да, пока расход большой у нас.
1: Расход большой.
0: Пока расход.
1: Я знаю, что вы хотели как бы изобрести целую линейку.
0: Ну, линейка там и крема, чтобы были всякие гели
1: Миша.
0: Для душа. И да, Мишутка, там чтобы по-разному называли.
1: Маленькая клизмочка.
0: Нет, почему? Мишутка – это гель для душа.
1: А, гель для душа.
0: Да.
1: А почему она в форме клизмочки у вас?
0: Ну, потому что мы всегда с девочками советуемся,
1: да.
0: лучше. Им понравилось.
1: А, им понравилось так. просто
0: да.
1: в форме клизмочки.
0: Ну,
1: такая...
0: потому что форма красивая.
1: Ну, форма красивая.
0: Ну, понимаете, груша все-таки.
1: Груша, да, изначально это груша.
0: Да.
1: А вот скажите, вот, например, блеск для губ у вас,
0: блеск
1: Миша.
0: Блеск для губ и сейчас только работает.
1: А, вот я знаю, я слышал уже, я просто читал.
0: Ну, уже скоро выпустим, уже у нас, уже есть уже заказы на него, да. Но все Миша, понимаете, вариация от Миши все идет. Уже от Миши никуда не денешься.
1: Ну, конечно, никуда не денешься, действительно.
0: Вот, поэтому все время Миша.
1: А куда же деться, когда липнут к вам и липнут
0: ваши... Уже теперь проблемы другие. Уже, вот я говорю, губкой только успевать смачиваться, да, и обтираться.
1: Губки тоже ведь пользуются спросом. У вас специальные?
0: Ну, губки специальные. Но сначала были не специальные. Самодельные губки были.
1: Так.
0: Но теперь
1: какие?
0: Да. А девочки сказали, что нужны специальные губки.
1: Поэтому
0: мы стали специальные губки.
1: Губки для губок.
0: Поэтому мы специальные теперь делаем губки. Они у нас разных цветов бывают. Они специально.
1: Я знаю, что у вас даже губки неделька есть.
0: А губки, во-первых, губку,
1: вот
0: чтобы
1: расскажите.
0: Можно было с собой. Ну, знаете, как есть губка для обуви. Вот так. Раз, два, и все. А тут у нас теперь вот такая же губка, которую в футляр вставляется, и все. То есть не то, что тебе надо ждать до дома, чтобы отлипло что-нибудь. А ты можешь прям по дороге. Надоел кто-нибудь, а ты раз протерлась губочка, и все.
1: И
0: все уже отлипли.
1: Это же можно и на работе.
0: Это можно на работе. А потом опять, если что, опять аэрозольчик с собой взял, попрыскался, и все.
1: Очки, как приятно. Как приятно. Я знаю, что у вас еще и с запахами есть, да?
0: Ну, у нас опять изначально... Ну, и аэрозоль-то, это с запахом все идет.
1: Нет, я знаю, у вас специальный запах.
0: Но это все с запахом и
1: консистенцией. Но вы добавляете сейчас, по-моему, какие-то запах банана.
0: Ну, у нас запах банана есть.
1: Вторая да. И да, вторая, да, да. Запах чего, я не помню.
0: Как? Ну, запах банана есть. И второй? Есть запах этой, ну, вот эта вот известная трава. Расторопши, конечно. Расторопша. Ну, что, она, это удивительно, она и на обмен веществ влияет.
1: И даже и на расторопшу,
0: да, просто... И там такие ингредиенты, вот эти вот все, они, короче, все сочетаются друг с другом, и получается вот этот эффект.
1: И вы знаете, я сейчас, я уж раскрою секреты нашим телезрителям, все-таки хочется сказать и еще кое-что, но перед этим сейчас у нас новости на Фоменко Фейк Радио.
0: Ну, хорошо.

0: что?
1: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
2: Hei veljet, kippis vaan!

0: 101, are you? Are you? Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Вместо питья.
1: Так вот, в принципе, что происходит? Ну, мы приезжаем.
2: Да.
1: Сразу же мы сажаем за стол, садятся за стол наши клиенты, мы приходим, здороваемся, все прекрасно.
2: Да, естественно.
1: И каждый работник нашей организации, а наша компания, как вы помните, называется...
2: После 10.
1: После 10. Обматываем подушкой.
2: Да, да, да.
1: Это
2: да,
1: специальные крепления здесь. Да, небольшие, ну, вот так одевается она.
2: Естественно.
1: Я специально ее не показываю, потому что, вы знаете, не хочется ее показывать.
2: На себе, же, на себе не хочется.
1: Дело не в том, что на себе, а дело в том, что покажешь, так сказать, изделие, кто-нибудь обязательно скопирует.
2: Ой, понимаете, да, вот. Не говорите.
1: И вот так, раз... Раз,
2: а подушка
1: на каждое...
2: дышит. Подушка дышит.
1: Ну, во-первых,
2: дышит.
1: Мы уже знаем. Подушка уже готова. Мы знаем, что мы приехали. Зюзю.
2: Да, да. Сегодня Зюзя.
1: Зюзя.
2: Да,
1: у нас сегодня Зюзя.
2: Сегодня Зюзя.
1: Все, сегодня Зюзя. Мы обмотали, одели.
2: Так.
1: Все.
2: После этого что?
1: Встали. За каждым
2: аккуратно.
1: Из гостей стоят наши работники.
2: У вас уже заготовлено.
1: Да, все заготовлено.
2: Да, да.
1: И после этого мы говорим, начинаем. Время пошло. Ну и, например, в Зюзю в течение 3 часов.
2: Да.
1: Это легкие, короткие такие. Идет беседа за столом.
2: Ну, естественно.
1: Люди... Они могут даже поднимать бокалы с водой.
2: С водой, ну
1: просто
2: да.
1: Попивать.
2: Просто выпивая,
1: вот.
2: Говорят тосты.
1: А в это время после каждого глотка...
2: Да.
1: Вот они выпили, да. Поставили, так. Чтобы ритуал не нарушать.
2: Ну,
1: в это время сзади каждый работник делает так... Стон по затылочной части.
2: Ага,
1: а работники научены у нас все.
2: Естественно.
1: Это профессионализм высшего класса. Все. Через эту мягкую...
2: Абсолютно
1: подушку,
2: четкие,
1: да. И вот, например, растягиваем Зюзя. Зюзя,
2: да.
1: Алкоголь Зюзя, ну, в Зюзю.
2: Да.
1: Это в течение 3 часов, например.
2: Ну, естественно, конечно.
1: Значит, это будет около... около, я не совру вам.
2: Ну.
1: Это будет около 16 ударов. То есть 16 рюмок, 16 тостов.
2: А, вот так.
1: На
2: вот.
1: Средний вес человека 85 килограмм на одну особь.
2: И в конце, естественно, 3 часов.
1: Сон.
2: Сон активный.
1: Сон. Они уже сами засыпают, хороший, конечно.
2: Крепкий,
1: сами
2: засыпают. Абсолютно.
1: Ни одного глотка алкоголя
2: вот
1: сделано не было.
2: Вот хотел бы я вот в вашей книге, в вашей книге,
1: да.
2: Вы же так назвали ее «Станция мука».
1: Да.
2: «Станция мука».
1: Да.
2: Это действительно, это почти, это пороговое уже значение.
1: Ну, конечно.
2: Это когда люди хотят расслабиться даже не просто в Зюзю, не просто в хлам, не в срало, как говорится, а когда хотят уже просто совсем освободиться.
1: А ведь я сам не пью.
2: Я знаю, а я знаю. Это
1: не, ну
2: видно.
1: Просто.
2: А это по вам видно, по вам видно. И так приятно с вами беседовать. Так вот, я вам расскажу, о чем идет речь. Вы написали, станция мука – это, ну, скажем так, это резерв для всех желающих и страждущих, и те, которые хотят расслабиться. И вы написали, что станция мука – это когда, по-моему, это 98 ударов. 98 ударов, да, вы говорили?
1: Да.
2: 98 ударов затылочных. Вот. И когда обретаешь...
1: За 6 часов.
2: За 6 часов. За 6... То есть...
1: Ну, судя по таблице.
2: В результате 6 часов вот это вот
1: обретается... При стандартной весовой категории от 80
2: до 85. Обретается, и человек приезжает на станцию мука, и когда
1: он... Ну, зачем же он приезжает? Его привозят?
2: Его привозят, естественно, его привозят.
1: Ну, конечно.
2: Это когда он лежит на клумбе, потому что там же красиво,
1: его,
2: да?
1: Кладут.
2: Его кладут на клумбу, и открытый абсолютно взгляд...
1: А при этом я хочу сказать, закон не нарушается.
2: Абсолютно.
1: Могут приехать абсолютно органы МВД, приехать,
2: да.
1: Проверить, вдохнул,
2: вздохнул,
1: выдохнул,
2: абсолютно,
1: а он абсолютно трезвый.
2: Абсолютно трезвый.
1: А вот и все.
2: Удивительный
1: человек. Вот как.
2: И он лежит на клумбе. По открытым зрачкам, голубым, например, ну, представим себе это.
1: Бежит электрическая искра.
2: Бежит электрическая искра, и как бы, и немножко проходит так, топает муравей, как бы проходит. Такое у вас такое
1: у
2: видео.
1: У нас есть услуга, называется «Без космонавтов и с космонавтов».
2: Вот расскажите, пожалуйста.
1: Я вам расскажу. Значит,
2: да, пожалуйста.
1: Бывает так, некоторые говорят, я хочу прийти домой в 7 часов, в 7.02, хочу без космонавтов.
2: Так-так.
1: Быть... Срала.
2: Так.
1: Например.
2: Ну, например, да, например, естественно. Так.
1: Ну, приезжает один работник.
2: Один у вас.
1: Один работник.
2: Так, здесь хорошо.
1: Да, у нас, ну, так сказать, Зуев.
2: Зуев.
1: Виталий Петрович, он у нас, так сказать, отвечает за раздел «Всрала».
2: «Всрала».
1: Да. Ну, вот «Срал» за 2 минуты, например, он только входит.
2: Да.
1: Без «здрасти», без «до свидания».
2: Без всего.
1: Да.
2: Без прелюдий.
1: Без прелюдий. Угу, угу. Просто даже не цепляет подушку, а просто так ее подносит.
2: Подносит.
1: И сзади сразу...
2: Раз! Ох, как хорошо.
1: И, в принципе...
2: И все.
1: Клиент мягко оседает. Вот, собственно, и никаких космонавтов.
2: Никаких космонавтов здесь
1: никаких.
2: Нет. Нет.
1: А есть, например, сразу с космонавтами.
2: А вот как? Что это?
1: А это через каждые 20 секунд.
2: То есть как бы обретается невесомость.
1: Конечно.
2: Невесомость.
1: И уже начинает легкая невесомость.
2: Легкая невесомость, вот эти ватные коленки.
1: Во-первых, это сохраняется семья.
2: Ну, естественно.
1: Никаких скандалов.
2: Жена счастлива.
1: Бюджет.
2: Она готовит котлетки.
1: Наша услуга, чтобы вы понимали. Наша услуга стоит, чтобы вы понимали.
2: Сколько стоит всрала?
1: В два раза дешевле бутылки водки.
2: Ну вот, например, вот бутылка водки и всрала. Какая разница?
1: В два раза.
2: В два раза?
1: В два раза.
2: А мука, вот подороже все-таки станция мука у вас, да?
1: Да вы что, смеетесь?
2: Нет.
1: Почему же подороже?
2: Ну, мне кажется, что мука все-таки это живописно, это красиво. Человек на клумбе, у него по глазам, по открытым ползают муравьи.
1: А,
2: это...
1: вы имеете в виду муку, так сказать, в первые 4 часа?
2: Да, первые 4 часа.
1: Это длинная услуга, она стоит действительно дороже.
2: Вот,
1: если в муку сразу за 2 минуты,
2: можно и
1: то это еще дешевле, чем страла.
2: А, даже так?
1: Конечно.
2: Мука,
1: понк, и все,
2: и понк,
1: понимаете?
2: И все.
1: Вот.
2: Как красиво.
1: Вот. Ну,
2: как это
1: самая
2: красиво.
1: Дорогая услуга, конечно, это в Зюзю за 6 часов.
2: То есть это все-таки...
1: Это ведь с длинными разговорами, компании большие, так сказать,
2: это,
1: и так далее.
2: Это нужно интересно...
1: Я вам хочу сказать, мы сейчас осваиваем новую услугу «Свадьба».
2: «Свадьба».
1: «Свадьба без алкоголя».
2: Это
1: при
2: хорошо.
1: При помощи нашей компании
2: это
1: после 10.
2: Да.
1: То есть, предположим, у вас 600 человек гостей на свадьбе.
2: Например, и у вас конкурсы. Например, конкурсы.
1: Да никаких конкурсов, подождите.
2: А,
1: у нас сразу 850 человек работников наших выезжает на место. И каждый наш работник представлен... К одному гостю.
2: К одному гостю, естественно, это нормально.
1: Ко всем, к родителям, к ним, к жениху, к невесте, всем
2: представлено. Теща представлено двое.
1: Ну, нет.
2: Нет?
1: Трое.
2: Трое?
1: Конечно.
2: Боже мой.
1: Такая ситуация.
2: А так я вас понимаю.
1: А вот когда начинается... не дается. Потом ведь, вы знаете, возрастное, оно уже так просто не возьмешь.
2: Не возьмешь.
1: Да.
2: И вот скажите, как проводятся конкурсы? Потому что ведь как это взаимодействует? Ведь люди должны участвовать в конкурсе.
1: Они участвуют в конкурсе, но они все немножко такой в легкой взвеси, потому что...
2: Легкая взвесь.
1: Ну, конечно, легкая взвесь. Это такая, да? Лучше, чем алкоголь, поверьте.
2: Я согласен с вами, вот господи. И... Мне даже самому
1: пить
2: захотелось...
1: Пить не надо, просто пах,
2: прям
1: по затылочной части.
2: Прям попробовать, прям...
1: Вот и все.
2: Как это приятно, боже мой. Как это приятно,
1: вот.
2: И как хочется вас отблагодарить, что наконец-то мы лишены этого наркотика. Мы наконец сказали: нет водки, водка, уходи, приходи, Альберт Валентинович Гас.
1: Спасибо, дорогие
2: спасибо
1: друзья.
2: Вам, дорогой.
1: Спасибо.
2: А теперь новости.
0: Вместо питья. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Мы вернулись к вам в программе «Сделай сам». С нами Сила Михайлович Сытин.
1: А вот что я хотел.
0: Настоящий, как бы я вам скажу, победитель дистиллята.
1: Вот что?
0: Да.
1: А Юали раньше?
0: Так.
1: Запихали 20 литров, 28 килограмм яблок. Запихали.
0: Так, так.
1: Кипяточком залили.
0: Да.
1: Съехали.
0: В сосуд.
1: В сосуд, сосуд всосали все.
0: Да.
1: Перчаточку сверху резиновую.
0: Резиновую?
1: Для кухонную.
0: А, кухонную, да.
1: Надели,
0: да,
1: на горлышку, да. А вообще, и легла.
0: И легла.
1: Значит, лежите.
0: И лежит.
1: А мы ждем.
0: А мы ждем, да.
1: И 5 дней ждем, 10.
0: 10, а неизвестно.
1: А вот и 20.
0: Ой, боже мой.
1: А в теплоте там начинать все бродить.
0: Да, все бродить. И что?
1: И перчатку уже
0: поднялась.
1: Поднялась.
0: По-мужски, понимаете? Так, по-мужски.
1: И
0: да,
1: вы уже думаете, вот вам и готов.
0: Ну да.
1: Ничего подобного.
0: А что ж тогда?
1: Процеживаем.
0: Так.
1: Перчатка стоит?
0: Стоит.
1: Дистиллят, брашку просадили?
0: Просадили.
1: Налили?
0: Налили.
1: Через змеевик пропустили?
0: Через змеевик, да. Все, готово.
1: Три раза пропустили через змеевик?
0: Три.
1: Посмотрели первую возгонку, вторую возгонку.
0: Так,
1: не пробовали.
0: Вы записываете, товарищ?
1: Просто посмотрели.
0: Просто посмотрели.
1: Посмотрели.
0: Ну да.
1: Только на глаз.
0: Чисто на глаз.
1: Пробовать нельзя.
0: А пробовать нельзя?
1: Конечно. Можно подохнуть.
0: Да ты что? Батюшки мой.
1: Такая энергия.
0: Сила просто. Сила.
1: Понимаете?
0: Сила Михайлович просто.
1: Это идет,
0: да,
1: полный,
0: да,
1: цикл.
0: Да.
1: После этого третьей перегонки,
0: да,
1: можешь спокойно выпивать уже.
0: Уже.
1: Сидеть.
0: Уже можно.
1: Вот. И этого будет много у тебя.
0: Так, так.
1: А ты ведь можешь выбрать любой, как,
0: да,
1: говорится. А раньше что? Просто накрывали перчаткой.
0: Раньше. Так вот, что теперь-то?
1: А сейчас совсем все новое.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, Сила Михайлович.
1: Понимаешь, я стал экспериментировать. Я же как завод, я же как инженер.
0: Ну да.
1: Я же как, так сказать, технолог. Технолог!
0: Технолог.
1: Прохожу по лезвию бритвы.
0: Да что вы.
1: Все новое, да.
0: Ага.
1: Новые откровения. Ну. Современные технологии.
0: Ну.
1: Раньше накрывали перчаткой.
0: Так, а теперь?
1: Сегодня в обратную сторону.
0: Раз. Как?
1: Накрываем презерватив.
0: Да вы, да, что?
1: О, что вы, подождите вы. Презерватив сегодня. И со вкусом вишни.
0: Ну да.
1: И со вкусом банана.
0: Ага.
1: И со вкусом земляники. Можно что хочешь натянуть.
0: Вообще, то есть натягивается все, что
1: А представь, во-первых, он легко натягивается.
0: Ну да.
1: Во-вторых, он когда тонет.
0: Встает.
1: Встает, он поднимается, мы видим.
0: Он, конечно.
1: И плюс он от банановой свой земляничный вкус отдает в брагу.
0: В брагу.
1: Вот и все.
0: То есть у вас уже появляется банановый.
1: Ну, представь себе.
0: Или земляничный.
1: Да,
0: да,
1: ну,
0: да.
1: Представь себе, если мы,
0: да,
1: таким образом начинаем экономить.
0: Ага.
1: Мы.
0: Так.
1: Ничего туда. Ничего туда не кладем.
0: Так тогда, а?
1: Ничего не кладем. Просто на 20-литровый баллон надеваем презерватив.
0: На 20-литровый баллон, это я перевожу, надеваем презерватив.
1: И все.
0: Потрясающе.
1: И у вас сразу написано «Земляника».
0: И написано «Земляника».
1: Банан.
0: Банан.
1: Вишня.
0: Вишня.
1: Выбирай любую.
0: Вот вообще. Вот потрясающе.
1: На вкус.
0: То есть у вас...
1: Вот такое.
0: А есть же презервативы разные. Ну, мы сейчас немножко коснемся. Я
1: сейчас
0: хотел...
1: я работаю с тремя.
0: С тремя презервативами.
1: Банан, земляника.
0: Банан, вишня. Земляника, вишня.
1: Да.
0: Вот на этот момент сейчас мы сделаем легкую паузу, пока Сила Михайлович немножко попьет.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а больше никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
4: На газу готовим вместе.
5: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
6: Здравствуйте.
5: Очень приятно.
6: Здравствуйте.
5: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
6: В каморке. Итальянский, да.
5: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, что мне бросается в глаза, битая лысьва.
6: Ну, да.
5: Можно поподробнее рассказать?
6: Ну, конечно. Скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
5: Да, я понимаю. Все-таки попробуем.
6: Поработать. То есть, смотрите, битая лысьва — это такая...
5: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
6: Вы же, конечно, можете спросить... Но у меня...
5: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
6: Итальянский ресторан.
5: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
6: Белорусское блюдо.
5: Да, вот это вот удивительное.
6: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
5: Да. А что вскрылось?
6: Потому что белорусские итальянцы...
5: Так, да.
6: Существуют.
5: Правда?
6: Да, и мы узнали.
5: Я не знал этого.
6: Вот и меня же зовут Джованни.
5: Да, я вижу, да.
6: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
5: Стоев.
6: Вот.
5: Так,
6: это так, таким,
5: так.
6: Вот образом, мы, таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
5: Как интересно. Осторожно. Ничего?
6: Нормально.
5: Хорошо,
6: я заинтересовался, просто, понимаете, заинтересовался очень.
5: Ну, очень хорошо.
6: Да, я очень заинтересовался, как Джованни Стоев.
5: Да.
6: У матери стал спрашивать.
5: У матери, да.
6: Она говорит, что ты не только Стоев.
5: Да, не только Стоев.
6: Не только Стоев. Как еще интересно. Говорит, ты мог бы быть вообще
5: ух ты.
6: И белорусом, как говорится.
5: Вот, сейчас... откидывайте сейчас, да, это?
6: Подождите, я порядок-то расскажу.
5: Порядок, да.
6: Ну, в общем, смысл следующий. Да. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, значит, открывать ресторан в Каморке.
5: Да.
6: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете.
5: Ну, конечно.
6: Да, ну я повар, что давно.
5: Вы же уже экстра-класс.
6: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
5: Ну, Юрий, я понимаю.
6: Свои условия. И я выйти свои условия поставил, как говорится, ну, во-первых, продукты покупаю сам.
5: Да.
6: Это первое мое было условие,
5: И потом я хотел спросить, где вы их берете?
6: Ну, подождите, ну что вы сразу.
5: Хорошо.
6: Я еще должен вернуться к тому, почему, так сказать, битая лысина готовится в итальянском ресторане.
5: Вот, пожалуйста.
6: Белорусская, так сказать. А почему?
5: Почему?
6: А потому что итальянцы — это белорусы.
5: Боже мой.
6: Вот. Такой вот у нас.
5: Интересно.
6: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы, ну, понимаете, ну я много был в Италии там.
5: Да, да,
6: сам,
5: да.
6: Ну, сам я бы не был в Италии, но много, ну, много, как бы я много читал.
5: Ну да, да, да, я понимаю.
6: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом немножко, буквально, может быть, семей 20.
5: Семей 20,
6: да.
5: Где-то. 20 дворов.
6: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
5: Ну, уже совсем.
6: Ну, уж совсем, конечно.
5: Ну, вот пробитую лысину, да.
6: Но пришли, они забыли.
5: Что?
6: Пришли, они забыли.
5: Да?
6: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
4: На газу готовим вместе.
3: Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
7: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
3: С нами хорошо. 101.ru Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
8: Pika juna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siirramanren takaa kuuku juusta möllöttää. Edisiluokan vaudussa Unidel on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy. Missä lienee pysähdyksen syy? Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete, iso patka, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa. Huutaa keskyn terävän isopat ja pari kertaa kattoon laukaisee.
9: Niin tältä kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
8: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
10: Miehet lyödään tainoksi, mut naiset viedään pois, lempimästä eten alla vois.
8: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
9: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmoharvin, viedään likaisen viilaluolaan tietämättetään.
8: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
9: Senores,
11: Meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
8: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuan kanssa, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
5: Деревянная диета.
6: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. Расскажите, слышала, что вы и жарите.
7: Конечно.
6: Как же, вы жарите прямо сок?
7: Нет. Что жарим? Сначала, значит, еще раз, четыре отжима сразу. Четыре отжима сердцевины,
6: да.
7: Осины.
6: Да.
7: Вот. То это, в принципе, это соки земли же.
6: Ага.
7: Ведь что такое осина? Она питается.
6: Да.
7: Это же корни.
6: Конечно, да.
7: А они же землей насыщаются. Значит, это соки земли в вас бродят.
6: Ах, вот в чем дело.
7: Бродят соки земли. Кто поможет? Не видно, не сги, вы понимаете? А поможет, конечно, сок осины.
6: Сок осины.
7: Конечно.
6: Что? На жарку что идет?
7: На жарку идет пуповина осины.
6: Так, подождите, есть сердцевина?
7: Да, есть сердцевина,
6: а есть пуповина.
7: Конечно,
6: вот скажите, чем отличается одно от другого и где находится та самая пуповина?
7: Понимаю, сейчас вы захотели самого...
6: Ну, конечно, мы всегда хотим все.
7: Ну, это деревянная диета, естественно, это нормально.
6: Деревянная диета, то есть мы исключительно питаемся только осиновой
7: только
6: едой.
7: Только осиновой, как бы...
6: Пищей.
7: Осиновой пищей.
6: Осиновая пища.
7: Да.
6: Осиновая аптека.
7: Ну, можно и называть это осиновой аптекой. Иногда мы какие-то делаем...
6: Примочки?
7: Примочки от этого. Иногда какие-то суспензии.
6: Сустракты.
7: Да, сустракты и суспензии.
6: Mm-hmm.
7: Осунуться от этого нельзя, я уже сказал.
6: А припухнуть?
7: Не сказал.
6: Может случиться какой-то небольшой припух.
7: Припух может быть, если в прикупе у вас как бы
6: кора.
7: Здоровье.
6: Попадает кора.
7: Кора.
6: От коры может быть припух.
7: От коры припух. Да, конечно. Да, небольшой. Вы знаете,
6: так припух или припук?
7: Ну, он, мы называем его припук.
6: Припук.
7: Потому что, ну, конечно, потому что вы как бы выпукиваете все ненужное.
6: Ах, вот
7: конечно.
6: Что. То есть газообразование.
7: Газообразование.
6: Кора способствует газообразованию.
7: Кора способствует газообразованию, но вы и в то же время избавляетесь от ненужного.
6: От ненужного. То есть и кору тоже стоит употреблять иногда.
7: Кору,
6: это как раз
7: иногда,
6: спасибо,
7: да,
6: в аптеке.
7: Да, да.
6: Тогда
7: конечно.
6: Начинается усиленное газообразование,
7: да.
6: Припук
7: пошел.
6: А мы пошел.
7: Так и называем же это осиновая аптека.
6: Да, припук,
7: припук,
6: потом пошел.
7: Обязательно, да.
6: Припук, который
7: приходящий. То есть вы чуть-чуть, немножечко, вы в течение дня припукиваете, но это не сильно, абсолютно.
6: То есть не нарушая, так сказать, работу.
7: Не нарушая экологию, этику.
6: Да, не нарушая.
7: И мораль.
6: То есть это беззвучный будет?
7: Это припук абсолютно беззвучный.
6: Извините, ну как сказать, это есть название вот у этого, вот у припука?
7: О,
6: вот
7: конечно, да, да, называется шептунчик.
6: Вот шептунчик?
7: Да, да, мы так мило его называем. Осиновый шептунчик.
6: Но экологию не нарушает?
7: Не нарушает абсолютно экологию. Вот один тракторист, мы его так зовем Симон, хотя он Семен, конечно.
6: Да.
7: Вот, Семен Катакомбов.
6: Да.
7: Вот. Он, ну, скажем,
6: на
7: герой
6: коре.
7: Труда, а?
6: На коре живет.
7: На коре живет. Он герой труда, он передовик, он все время в передовицах его, он висит на этой доске почета.
6: То есть он все время в состоянии припука получается.
7: Да, да. Вот он работает в состоянии припука, вы понимаете?
6: И ничего.
7: Припукивая, он все равно добивается.
6: А кому-то нравится, вы знаете?
7: Лучших результатов.
6: А кому-то нравится.
7: А это дает ему какой-то стимул.
6: Стимул. Ну вот видите, значит,
7: вот.
6: Все-таки не только сердцевина идет.
7: Не
6: значит,
7: только.
6: И кора идет. И наверняка
7: да.
6: И листья для чего-то. Наверняка мочегонное какое-нибудь мощное.
7: Ну, скажу вам так. Мы работаем и с мочегонным, конечно.
6: Угу.
7: Но тут главное не переборщить.
6: Не переборщить.
7: Осина, она очень сильно действующая субстанция.
6: Понятно.
7: Да.
1: Деревянная диета.
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: 101.ru.
1: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
2: Электрошаролеты.
3: Как управляется, спросите вы?
4: Да, конечно.
3: Слева и справа у нас внизу, как бы внутри мягкого нашего покрытия, находится электромагнитная платформа. Мы как бы при помощи водителя, без сомнения, загружаем электромагнитной энергией, и она отталкивается от земли.
4: То есть, понимаете, как бы это направленное.
3: Я рассказываю, так сказать, достаточно популистски, я не ученый.
4: Ну, да, потому
3: что я всего лишь замминистра министра.
4: Ну, вы замминистра министра,
3: если вы помните, да.
4: Гусар Алексеевич,
3: да.
4: Как же все-таки происходит это? Это направленное движение.
3: Это направленное движение
4: по маршруту,
3: сути, мяча, в котором находимся мы. Маршрут выбирает
4: водитель.
3: Ну, понятно, что существует маршрут, как у обычного автобуса или троллейбуса.
4: Ну, естественно.
3: Сейчас буквально мы проведем испытание, значит, викинга.
4: Так.
3: Викинг — это, как я уже говорил, частное.
4: Частное, да.
3: Это для частного клиента,
4: да,
3: для VIP-пользователей.
4: Да.
3: Мы, так сказать, пробуем. Позволено будет иметь права на этот электрошаролет.
4: Ага.
3: Значит, батареи хватает, внимательно.
4: На сколько?
3: На 1500 километров.
4: О, боже, ну так это просто можно туда-сюда. Но туда-сюда, как говорится.
3: Это два раза съездить, как говорится, трижды в Питер и обратно.
4: Трижды в Питер и обратно.
3: Вот,
4: и а поэтому... это же, по-моему, ваша статья
3: ну,
4: была.
3: Ну, я вас умоляю. Трижды в Питер и обратно, ну, конечно, спасибо вам.
4: Переводим.
3: Спасибо, это моя статья.
4: Трижды в Питер и обратно, у вас так и называл.
3: Посвященная батарее.
4: Да, да, да.
3: Вот, значит, он...

0: Скачек. Впоследствии, конечно, мы ведем автопилот.
1: Так, ну,
0: конечно, ведем автопилот. Но сегодня это ручное управление.
1: Пока это.
0: Ручное управление. Электрошаролет.
1: Да.
0: Это будущее.
1: Ну, конечно. Конечно.
0: В любом случае, сегодня уже понятно, да, что на электрошаролете,
1: да,
0: можно перемещаться, ну,
1: куда угодно.
0: Теперь вы спросите о скорости.
1: О скорости и о воде.
0: Послушайте.
1: А вдруг водная стихия?
0: Пожалуйста, нам, да, не нужны мосты.
1: Абсолютно.
0: Конечно, мы перелетаем через реки. Прыжок.
1: Через речку.
0: Дистанция прыжка, ну, она, конечно, зависит от весовой загруженности.
1: Ну, я понимаю.
0: Ну, до 800 метров.
1: Так это просто колоссально.
0: Конечно.
1: Гусар Алексеевич.
0: Прыг, это... и мы на другом берегу
1: это
0: реки.
1: Это прорыв, понимаете? Действительно. Это действительно прорыв.
0: Да, да, да, да.
1: Это приятно.
0: Да,
1: как
0: да,
1: это приятно?
0: Это, так сказать, абсолютное, да, чистое будущее.
1: Да, и потом это экологически
0: абсолютно. Что? Прежде всего, конечно, я, когда подавал заявку, под моим руководством...
1: Ну, вашим патронажем.
0: Да, под моим патронажем начинался этот проект. Конечно, мы, да, так сказать, думали о том, как, как вывести на совершенно новый уровень понятия транспорта.
1: Да, да, вот, да.
0: Это сегодня мы как бы пользуемся. Но потом вы ведь, смотрите, полностью убирается аварийность.
1: Да, конечно.
0: Вы понимаете? То есть... Люди никак не гибнут.
1: Абсолютно. То есть...
0: Ну, представьте себе, в вас попал мяч.
1: Да нет. Ну...
0: Как в пешехода.
1: Да, конечно. Да.
0: Ничего страшного.
1: Ничего страшного. Абсолютно.
0: Ничего страшного.
1: Да, ну и что?
0: Ну,
1: подумаешь.
0: Столкновение, да, ничего страшного.
1: С мячом, да.
0: Да, ну, вы остались живы, 100%.
1: Абсолютно, да.
0: Это вам не какая-то железная бензиновая коробка.
1: То есть, ноль жертв.
0: Ноль.
1: Скажу так. Ноль.
0: Ноль.
1: Ноль. Это удивительно.

0: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: На газу готовим вместе.
3: Губы осьминога.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко-Фейк радиопрограмму, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
5: Вероника.
4: Вероника.
6: И... Гена.
4: Геннадий.
6: Просто Геннадий.
4: Вероника.
6: Геннадий.
4: Вероника и Геннадий. А теперь расскажите, да, пожалуйста, ну... Каким образом вы, ну, вот это знаменитое блюдо, губы осьминога, да, оно же, да, действительно, да, в вашем ресторане является, да, просто на расхват.
7: И вот потом-то мы, извините, Владик, и потом-то мы выяснили, что, оказывается, это мы попали в бинго! Потому что именно губы осьминога самые вкусные. Девятиметровый самец.
8: Я вам сейчас расскажу, как его отлавливаем.
5: Ну, во-первых, это самое диетичное место из всего осьминога.
7: Конечно.
5: Потому что ведь там много мышц в губах.
7: Да, да.
5: Понимаете? И но там это называется не губы, у осьминога называется клюв.
7: Ну,
5: но мы решили,
7: да,
5: что оно не...
7: Ну, некрасиво. Что такое клюв?
5: Осьминога это... как-то не то, да? Не, вот поэтому, ну, губы.
7: Губы.
4: Ну, скажите, пожалуйста, как, во-первых, это готовится, и как вы достаете эти губы осьминога?
7: У нас есть специалисты. У нас целая команда этих...
5: Мальчиков.
7: Но Ника называет их мальчиками.
5: Потому что, ну, мальчики, они, да, есть мальчики.
7: Ладно, да.
5: Мальчики и в Африке мальчики.
7: Мальчики, да. Так вот, они все в обтягивающем таком, прямо, такие обтягивающие, а? Владик.
4: Да-да.
7: Что такое? Вот это я вот это... Вот это сейчас не понял. Прям Ника.
5: Да ладно тебе, перестань.
7: Она такая. Ну ладно, это потом. Ну вот, это я про них.
4: Рассказывайте, рассказывайте.
7: Ну вот. Так вот, губы именно осьминога оказались сами полезными, сами вкусными, самыми, как это называется, в них столько микроэлементов, там куча, потом все это разобрались, потом мы все почитали про эти губы. Мы
5: Но сложно доставать, понимаете?
7: Сложно. Поэтому есть водоем специальный, мы организовали специальный водоем, где эти особи, в основном самцы, значит, именно губы самца. Да, да, самки не очень. Вот. А вот в губах самца именно сосредоточен вот
5: пектин.
7: Этот...
5: Пектин.
7: Как?
5: Пектин.
7: Пектин, я сегодня забываю. Пектин. А пектин полезен всем, даже 18-летний приходит к нам, записывается, молодые пары.
4: Вот что я хочу сказать.
7: Да, да, да.
4: Ну,
7: да,
4: кроме того, что вы, так сказать, ну, во-первых, подаете вы с картофелем.
7: Да, конечно.
5: Только, картофель, да.
7: Только картофель. С картофелем.
4: Это удивительное блюдо. По вкусноте просто я даже, дорогие друзья,
7: а вы
4: даже
7: пробовали?
4: Не могу сказать.
7: А вы же не были у нас? А вы были?
5: Ну, как не было? Ну, ты что?
7: Был? Ну, конечно.
5: Конечно, был.
7: Ну, конечно, был, да.
4: Потрясающе. Скидочную карточку я получил.
7: Ну, а как?
4: Ну, знаете, я хочу вам сказать удивительная вещь.
7: Да.
4: Вот я съел губы осьминога.
7: Да.
4: Это блюдо.
7: Ну, и что вы почувствовали? Ну, скажите.
4: Ну, это было, получается, уже сколько? 11 дней назад.
7: Да, ну.
5: Да, что-то давно, давненько у нас не были. Да,
7: небо обволокло.
4: По сегодняшний день я еще не ел.
7: Вау!
4: Ну, уровень калорийности, питания.
7: Да.
4: Я вот поел 11 дней назад губы,

0: много съел в вашем ресторане. Почему? Ты, кстати, это и заставило меня.
1: Да.
0: Я шокирован.
1: Надо только пить
2: это
1: много.
2: Это все пектин.
1: Ну, вот, это да. Пектин, надо только
2: я,
1: воду.
2: Это пектин, понимаете? Пектин, он до горла буквально доходит, все. Насыщает просто все.
1: Да, да, да.
0: 11 дней уже не ел.
1: Да, я вам говорю.
0: Сказать, это просто
2: а выглядите прекрасно.
0: Как великолепно.
1: Так вы,
0: чувствую себя великолепно.
1: Вы легко, будете да? еще да. лучше выглядеть.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да, да.
0: Ну, у вас, кроме этого блюда, ничего же в ресторане больше нет.
1: А больше нет.
2: Хватает.
1: А и не
0: надо. Это моно, получается, блюдо.
2: Лакшери.
0: Но да. Вы работаете всего 2 дня в неделю.
1: Я объясню вам, потому что так много к нам записываются.
0: Да, но вверх я понимаю так, что не хватает губ просто.
1: Ну, естественно, потому что вы же поймите, все остальное как бы нам не интересует.
0: Только
1: вот губы.
0: Еще удивительная вещь, которую
1: да.
0: я узнал.
1: Да,
0: после
1: да.
0: того, как у осьминога
1: да.
0: как сказать, отторгнут губы
1: да.
0: для вашего ресторана,
1: да, да, да.
0: он остается жить.
2: Конечно,
1: он
2: остается, конечно.
1: Ну, он как бы, ну, да, в принципе.
2: Да не, то прекрасно живет.
1: Да?
2: Ну, что ты в самом деле?
1: Нет, он не ушел.
2: Но у него западает чуть-чуть.
1: У него западает.
2: Но в принципе...
0: Постепенно отрастает.
2: Да, конечно,
1: да, конечно,
2: в том-то и дело.
1: Да.
2: У одного осьминога можно взять губы до 5 раз.
0: До бесконечность.
1: Да.
0: Обалдеть.
1: Да. То есть, получается, вот несколько самцов.
0: И никому в голову не пришло
1: вообще,
0: организовать такой бизнес.
1: Вообще.
0: Какой вкусноты это блюдо.
1: Господи.
0: Можно сойти с ума.
3: Губы осьминога. Я... закрываю счет 2 пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
2: Балет в гостях. Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жаночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое.
1: Да, да, да, да, да.
0: Вот цветы, вы видите, спасибо, это вам.
1: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, вам... я очень тронута.
0: Жаночка, спасибо, да? Вы так, да, вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
1: Ну что вы?
0: Да, вот я хотел бы с нее начать.
1: Давайте.
0: «Лебединая песня», так и называется эта композиция.
1: Ух, да, да.
0: Ее придумал Шушаров.
1: Да, ну Шушаров, конечно.
0: Да, он с вами все время работает.
1: Да, да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
0: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
1: Я надеюсь.
0: Вот расскажите, расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе. О первой вашей работе.
1: Ну, вы знаете, моя первая работа.
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
0: Боже мой, какая удивительная. Скажите. Удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
1: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
0: А, после родов?
1: После родов у меня.
0: Боже мой.
1: Так случилось, и голос такой вот стал немножко, чуть-чуть погрубел.
0: Немножко.
1: Вот. Ну, что же.
0: Ничего, я, это сказать, не страшно.
1: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Ну, я с этим в корне не согласна.
0: Согласен с вами, да.
1: Но вы согласны, а я не согласен.
0: Да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
1: Согласны,
0: не согласны. Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина, дорогие друзья. Вот ваша статуарность и...
1: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная,
0: воздушная. Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жанна Забавина.
1: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушаре, ну хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, вы знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходиться, потому что многое уже сделано.
0: Да, я понимаю.
1: Уже сделано.
0: Да.
1: Ну, вот. А как вот говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
0: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто-то не фолит пуанта. Вы сами?
1: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и... Вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
0: Господи, боже мой! Ой, ну, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Так, они ведь учатся у вас.
1: Ну, они смотрят в каком-то
0: смысле. Так, они подсматривают, конечно.
1: Ну, конечно, да.
0: А вот вы знаете, вот хотел бы такой вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
1: Это колом она стала, эта тема.
0: Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
1: Я понимаю, я знаю, о чем.
0: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
1: Ну, дорогие друзья, и, ну, и вы тоже все, ну, все просто, я хочу сказать.
0: Да.
1: Вы поймите, балет — это тяжелый труд.
0: Ну, да, я понимаю.
1: Это тяжелый труд. И порой, бывает, приходит, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
0: Вот как.
1: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
0: То есть у вас,
1: конечно,
0: по-прежнему вот эмоции...
1: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка?
0: Да.
1: Да, у балетного станка, будьте добры.
0: Да.
1: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно, и кардебалет, вторая, третья.
0: Да и Шушарин заставляет.
1: Вот, Шушарин — это, так сказать, такая работа, ну что ж.
0: Ну что ж, естественно.
1: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
0: И что же,
1: вот,
0: и что же?
1: Совершенно ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
0: Многие. И вот вы знаете, вот даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
1: Ну, давайте договоримся так. Волосов и тот вот этот случай, что
0: нет,
1: он
0: вот
1: упал.
0: Этот случай, да,
1: он... упал в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну подумаешь, ну, с одной стороны, с другой стороны, что ж сказать про него? Он был выдающийся.

0: Для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Ну, это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот это вот уровень. Вот, вот такой ну, уровень. Ну, почти. Да. Ну, я говорю, почти.
1: Ну, да.
0: Ну, да. Но, ну, да. Но при этом с фляжкой в руках танцевать. Ну, как это
1: ну,
0: можно?
1: Не так, чтобы он ее, ну, что ж, в руках прям. Он ее, знаете, так припрятывает удивительно. Он ее все время, так сказать, в колготы себе закладывает.
0: В лосины, ну, в смысле, в лосины. Да,
1: мы
0: да,
1: их называем колготы.
0: Ну, я понимаю,
1: вот,
0: да, да.
1: Ну, конечно, для в лосины. Он, да. Знаете, вот если он лицом, так сказать, в зрительный зал, ну, скажем, вот у него идет ПДД.
0: Вот это ПДД знаменитое, да.
1: Первая
0: часть.
1: И вот эту первую часть он проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы зрителю проходит.
0: А фляжка?
1: А фляжка у него сзади. Понимаете, в колготах. И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
0: Да,
1: и
0: вот
1: проходит
0: это,
1: вот это его знаменитое, вот это знаменитое, знаменитое волосовское, да,
0: волосовское, вот это
1: вот,
0: да.
1: Это вот, вот это вот, понимаете?
0: Да, да,
1: он
0: да,
1: трое,
0: да, да, да, да,
1: и
0: да,
1: он,
0: да,
1: и что вы думаете?
0: Да.
1: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
0: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
1: Одновременно в себя сочетается.
0: Все время рядом.
1: А ведь искусство оно такое.
0: Вот.
1: Это и смех, и грех одновременно.
0: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
1: Ну, пожалуйста, побольше. С удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да? Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
0: Ну, я понимаю,
1: но
0: да.
1: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
0: То есть до какого доходило?
1: Ну, вы знаете, он был у нас в случае, он третий акт второй раз протанцевал.
0: Ага, вот оно в чем дело.
1: Да, да, и заставил
0: все,
1: что?
0: И все смотрели.
1: Конечно, он и зрителя заставил остаться.
0: И все.
1: И, так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт, и он один все партии пьяный станцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов бог.
0: Бог, да,
1: бог,
0: действительно.
1: Понимаете,
0: бог, считаю, как говорится, бог.
1: И
0: бог
1: ничего
0: его...
1: не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот,
0: да.
1: вот это, знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
0: да
1: это не ваше дело.
0: Да.
1: Второй
0: согласен.
1: Раз посмотрели, третий.
0: Согласен.
1: И будьте довольны.
0: Вот,
1: как
0: спасибо вам.
1: Понимаете?
0: Жанна Забавина у нас сегодня прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько
1: спасибо,
0: угодно
1: спасибо.
0: Перечислить.
1: Спасибо,
0: и мы хотим
1: дорогие друзья.
0: Вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не, приносит нам.
1: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
0: Да.
1: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
0: да.
1: И пусть Шушарин слышит это.
0: Да.
1: Если Волосов только будет выгнан из театра...
0: Да.
1: Выгнан будет из театра.
0: Ну да, да, тогда?
1: Я уйду с ним.
0: Боже мой, нет, нет,
1: да.
0: Нет, публика этого не простит,
1: да.
0: Вам. Любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. Потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо.
0: Прощаемся с Жанной и говорим, балет всегда у вас в гостях.
1: Прощайте.
0: Благодарю вас. Балет в гостях.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
6: Всегда рядом с обрядом.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
2: Найди себя. Итак, рубрика «Найди себя». «Найди себя» — это прежде всего работа для потерявших работу. Мы с вами на канале «Для самых голубых». И сегодня речь пойдет о том, как вернуться. Как вернуться в свою стезю. Скажите, пожалуйста, вас зовут Леопольд? Или Лео, вы просили?
3: Лео.
2: Лео. Вы сегодня пришли со своей подругой. Это у нас ваша подруга.
3: Ия.
2: Ия. Ия, здравствуйте. Здравствуйте, Ия. Вы подруги. Скажите, пожалуйста, Лео, ну, прежде всего...
3: Ну, если можно, я сразу скажу, что без поддержки Ии я вряд ли бы справился со всей этой сложной ситуацией.
2: Да-да-да, я понимаю.
3: Потому что вы тоже должны понимать. Ну, Иичка, ну, подожди, солнышко, я просто хочу сказать, вы должны понимать, дорогие друзья, та ситуация, в которую попал я, ну...
2: Лео, давайте первый, сразу первый.
3: По порядку.
2: По порядку.
4: По порядку. Это очень сложная ситуация.
2: Давайте по порядку. Ия, промочите горло.
3: Ия, промочи...
2: Вы хотите Лео тоже промочить горло?
3: Нет, я возьму Иину промочку.
2: Хорошо. Так вот, вы когда почувствовали первый раз, что Виктор с вашим боссом, ну, скажем так, в каких-то нестандартных таких отношениях? 11 лет, вы говорите. Это...
3: Да, я 11 лет работал в компании.
2: Да, что вы делали?
3: Вот, ну как, я неудобно это говорить.
2: Нет, ну все-таки что?
3: Ну как? Что, давайте, не вытягивайте из меня.
2: Нет, я не вытягиваю.
3: Прямо. Ну что, вытягивайте прямо. Да, ну я скручивал журналы. Ну,
2: боже мой.
3: Я скручивал журналы, да. И сейчас это уже не стыдно признаться.
2: Это же звучит жутковато.
3: Ну да, ну журналы выходят, а я их, так сказать,
2: я
3: скручиваю, понимаете?
2: Это ужасно.
3: Ну это нормально.
2: Это я понимаю.
3: Но это... работа достаточно тяжелая.
2: Я знаю, я понимаю.
3: Мало кто в офисе мог этим, так сказать.
2: Да вы, да. Вот. В офисе...
3: Я могу сказать, что я благодарен.
4: Он профессионал.
2: Да, я понимаю. И я, может быть, вы просто подскажете тогда, чтобы Лео мог как-то немножко успокоиться.
3: Вы-то, да Виктор... я, честно говоря, не волнуюсь, потому что...
4: Леочка совершенно спокойна.
2: А вы, Вия, скажите, вы видели Виктора, вот, ну, когда это начало происходить?
4: Ой, не спрашивайте.
3: Черт, все время о нем. Почему все время о нем? Я не понимаю. Мы разговариваем о другом.
2: Давайте не будем,
3: Когда это случилось впервые?
2: Вы курите кальян.
3: Ну, это не часто бывает, господи, как и все.
2: Ну, вас видели.
3: Ну и что?
2: Нет, это не страшно,
3: ну,
2: это не запрещено.
3: Где написано, что это запрещается?
2: Нет, просто господи. Когда вы берете кальян. Вот берете
3: как я бы, уже, кальян. Знаешь, Ичка, я уже не рад, что мы пошли.
2: Нет, напрасно. Напрасно, потому что у нас звонки. У нас люди. У нас люди, которые тоже курят кальян. И...
3: Ну, к чему вы это все?
2: Ну, потому что с этого все началось.
3: Ну, вы знаете, это такая была ситуация внештатная, можно сказать. Потому что, ну, Ростислав Георгиевич, ну, так сказать, это, ну, он очень ко мне хорошо относился.
2: Это босс.
3: Ну, ваш. Долгое время, да. Долгое время. Я повторяю, 11 лет, это не шутка. А вот буквально полгода назад появился этот Виктор, и все под откос буквально.
2: Ростислав Георгиевич, он...
3: Ну, он... Ну,
2: да, он впрямую... Он хотел...
3: Он впрямую так и сказал.
2: Угу. Ну, он сказал вам...
3: Прекращай скручивать, да.
2: И что?
3: Сказал мне прекращать скручивать. Я даже не мог понять, как мне перестать скручивать, если я, ну, я привык к нему все время скручивать. Всю...
2: И
3: 11 лет.
2: Вы видите, 11 лет. 11 это происходит.
4: Ну,
2: 11 лет это происходит. И вы.
3: Если бы не моя дружба с... И я не знаю.
2: Да, я понимаю. Как решить эту ситуацию, спрашивают многие. У них очень похожие ситуации. И с кальяном.
3: Вы
2: и
3: знаете, наши суды, конечно, это...
2: Нет, не суды, не суды.
3: Бессмысленность
2: суды,
3: полная.
2: Не суды.
3: Бессмысленность полная.
2: Нет, суды здесь ни
3: унижение.
2: При чем, конечно. Да, это
3: одно человеческое унижение. Как я могу такое прийти и сказать?
2: Звучит жутковато.
3: Ну, достаточно странно. А он стал обращать внимание на Виктору. На Виктора.
2: Угу.
3: Виктору 26.
2: 26?
3: 26, да.
2: Угу. А когда ему будет 27?
3: А Ростиславу Георгиевичу 71.
2: Нечего
3: сказать. Я
2: да,
3: 10
2: я
3: лет был с ним, ну...
2: 11 или 10?
3: Ну, 10 с половиной. 10. Ну, что вы придираетесь к словам?
2: Ну, это очень
3: я
2: важно.
3: Я помню каждый день, как,
2: да,
3: как сейчас.
2: Я понимаю. Вы знаете, лепесток этих чувств, оно как бы ведь...
3: Лепесток моих чувств – это Ия.
2: Да, я знаю.
3: Хоть мы и не можем с ней... Ничего иметь.
2: Да, я знаю, вы ничего с ней не имеете. И тем не менее, Ия, я хочу, чтобы вы немножечко сейчас рассказали.
3: Спасибо.
2: Не касаясь сейчас вот этой ситуации с кальяном, с Виктором 11 лет, 10,5, 71 год, 14 сантиметров.
3: Я не пойму, это для потерявших работу?
4: Да,
3: или...
4: действительно.
2: Да,
4: девочка,
2: это для тех, кто потерял.
3: Или вы копаетесь в личной жизни?
4: Левочка такой замечательный, он такой тонкий.
2: Я думаю, что вы профессионал, Лео.
4: Вы
2: давайте успокоимся, Ия.
4: Найти работу.
2: Я помогаю. Помогаю вам найти работу сейчас, потому что вы знаете, сколько у меня уже сейчас на биппере, сколько у меня уже сейчас на лампочках, сколько у меня на этих самых, на диодах. У меня здесь все высвечивается. И я уже готов вам предложить, уже, Лео, готов предложить сейчас вам несколько позиций.
3: А по какому телефону нужно
2: несколько
3: звонить
2: позиций.
3: Людям, которые готовы предлагать работу? Я хочу просто узнать,
2: хорошо,
3: как работает ваша программа. Не
2: хорошо
3: для того, чтобы вот тут, вы знаете, выяснить,
2: да,
3: кто кому,
2: я
3: что
2: понимаю,
3: сказал Ростислав Георгиевич,
2: да,
3: какие он,
2: да,
3: одевался,
2: да,
3: во,
2: да,
3: что,
2: да, да,
3: какое,
2: да,
3: белье. Я ничего этого не хочу говорить вам, понимаете?
2: А кстати, он хорошо одевается.
3: Кто?
2: Ростислав.
3: Господи, Витька одевается,
2: да,
3: отвратно,
2: да,
3: не вкуса у него, он приезжий, ничего у него нет. Он,
2: подождите,
3: господи.
2: А Ford Fusion, он вам подарил? Он подарил нам Ford Fusion?
3: Что? Ford Fusion. Подумаешь, господи.
4: Ford Fusion.
2: Нет.
3: Да
2: нет.
3: Я забыл про этого выблядыша.
2: Да зачем же так?
3: Ну вы это вырежете.
2: Давайте не будем. Это главная линия, на которой стоит наша программа.
3: Вы выдаете работу или нет?
2: Я
3: или
2: выдаю
3: мы
2: работу.
3: К вам?
2: Вы видите, у меня блин, на котором уже написано несколько предложений. Видите, вот сюда, смотрите. Вот это вот. Видите, да?
3: Вижу.
2: Это дисплей. Не кричите.
3: Меня не устраивает эта работа, наверное.
2: Почему? Посмотрите сюда. Вот что здесь написано? Здесь написано...
3: Раскручивание журналов.
2: Вот.
3: Ну, а где же я не мой... Это не мой профиль.
2: Ну, хорошо.
3: Я этой самодеятельностью.
2: Но люди этим
3: занимаются. Слушайте, люди занимаются неизвестно черти чем.
2: Хорошо. Ия,
3: пойдем.
2: Вы хотите...
3: Пойдем отсюда, это позор. Я не могу.
4: Мне
3: не хватает ни сил, ни здоровья.
4: Мы рассказываем о личной жизни.
2: Ни в коем случае.
4: Это совсем для другого.
2: Ия, вот вы занимаетесь чем, извините? Вы занимаетесь... Вы? Ну, натягивайте.
4: Неважно.
2: Ия.
4: Опять он, опять?
3: Да это ужасно.
4: Нет. Зачем сюда пришли?
3: Я просто не могу тебя защитить.
2: Ия.
3: А хочу очень.
2: А хочу. Так вот, я хочу вам сказать. А хочу. А хочу. Это как раз та самая профессия. Как вот видите, у вас высветилось на дисплее. Это замечательная профессия. Она ласковая, она нежная. А хочу. Это люди, которые ахчи. Они делают так.
3: Вы придурок, что ли? Объясните мне, куда вас потащил? В какое место? Куда вас? Вы куда вы углубляетесь?
2: Вы
3: можете все делать быстрее, господи. Дайте работу, и мы уйдем.
2: Вы видите?
3: Дайте работу, и мы уйдем. Хорошо. Это об этом разговор.
5: Я даю вам работу.
3: Ничего невозможно.
2: Вы умеете?
3: Умею.
2: Хорошо.
3: Чего я только не умею.
2: Хорошо.
3: Рия подтвердит.
2: Хорошо. Скажите,
3: вы читали мое резюме? Если вы не читали его, то что же вы меня позвали?
2: Ваше резюме, оно здесь передо мной. И единственное, что вы, на что вы способны, я так думаю, вот самая для вас основная профессия, вы можете нюхать. Почему я спросил про кальян? Видите, вы можете нюхать, а это значит, кем вы можете работать?
4: В семье.
2: Да.
3: Я готов.
2: Поздравляю вас.
3: Я уже работаю?
2: Вы уже работаете с
3: семьей. Прекрасно.
2: В элитном ресторане «Ужбандек».
3: Спасибо вам большое.
2: Рестораны «Ужбандек». Войди целиком. Найди себя. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.1
2: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко фейк радио. Сексуальная. Революция.
3: Сексуальная революция здесь и сейчас. У меня, Владислава Жульпацкого, в гостях сегодня профессиональная трусиха Антонина Папина. И вместе со своим мужем Игорем Папиным мы выясняем самое главное. Мы выяснили, что овладеть трусихой можно только приведя ее в бессознательное состояние. А трусиха легко, как я понимаю, попадает в бессознательное состояние.
4: Легко.
3: Но вот какой у меня вопрос. Можно ведь в бессознательное состояние загнать трусиху словами?
4: Да.
3: А можно действиями?
4: Лучше действиями.
3: Ну, а именно какими?
4: А я сказал, что я начал с поглаживания и похлопывания, но после этого я как бы провел...
3: Вы добавили пощупывание?
4: Я добавил пощупывание, и я с ладонью как бы посередине провел... Ну, хорошо, я не буду.
3: О, Господи.
4: О, Боже.
3: Понимаю вас, да.
4: Я прямо все вспомнил.
3: Удивительно. Скажите, пожалуйста, ну вот уже вы живете с Антониной вместе уже 34-й год. И 34 года вместе. И Антонина по-прежнему продолжает быть трусихой и никак от этого не избавиться. От этого нет, как говорится, таблеток.
4: Нет, да. Таблеток
3: и
4: нет.
3: И я вот что хочу спросить. Вы каждый, так сказать, каждый момент вашего соития...
4: Записываю на видео.
3: Ах, вот оно что...
4: Не бойся, ах, вот Тонечка,
3: я
4: не бойся.
3: Я давно подозревал.
4: Тише.
3: А вы показываете эти...
5: Нет.
3: Вы никогда... Антонина, вы никогда не видели эти кадры?
5: Я не буду смотреть, вы что?
3: Понимаю вас.
5: Страшно?
3: Понимаю.
5: Это очень страшно.
3: Это очень страшно, я понимаю.
4: Она видела только титры.
3: Только титры, понимаю.
4: Да.
3: Понимаю вас. Ну, и какой упала, совет?
5: Упала в обморок, помнишь?
4: Да, я помню, Тоня, не волнуйся. Малыш, ты не спишь?
3: Игорь, какая любовь?
4: Всегда.
3: 34 года, какая любовь, Господи.
4: Да, да,
3: вот
4: да.
3: Что я хочу спросить у вас, Игорь. Да. Скажите, пожалуйста, ну, сам вот этот, это острый вопрос. Каков программа «Сексуальная революция» требует такого острого вопроса?
4: Да.
5: Только тише.
3: Скажите, Игорь,
4: да.
3: Что для вас секс с трусихой?
4: Это... Бомба.
3: Господи, неужели бомба?
4: Это развратная бомба.
5: Не могу.
3: Как же она может быть развратной бомбой, когда она без сознания? Вы же сами говорите, что соитие с трусихой невозможно, если она находится в сознательном состоянии.
4: Она самая крутая бомба.
3: Боже мой. То есть, как бы вы таким образом нашим радиослушателям сейчас даете понять, что как только мужчине встречается трусиха, он сразу должен все бросить и сделать все возможное, чтобы трусиха стала его.
4: Да, надо силой взять искомое.
3: Ну как же, ну она... То есть вы призываете к тому, чтобы секс с женщиной, которая находится в бессознательном состоянии, стал нормой.
4: Да.
3: Да. Интересная позиция. Это, дорогие друзья, вы услышали позицию Игоря Папина, мужа профессиональной трусихи Антонины Евгеньевны Папиной.
4: Тонечка, не бойся.
3: Короткая пауза в программе «Сексуальная революция». Мы скоро вернемся.
2: Сексуальная. Революция.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Берем за срочность. Фоменко, Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
2: Спасибо.
1: Да? Правильно я все сказала?
2: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой
2: Вазгена. Очень приятно.
1: Да. А вот скажите мне, а что же делать? Да. А в путешествие мы обычно отправляемся не на один день, не на один вечер. Мы отправляемся, ну, минимум на неделю. Это вот как выбрать, в каком же доме мы будем неделю жить?
2: Абсолютно все организовано уже. Уже все, я все сделал, все организовал.
1: То есть движ-миш,
2: всякие вот эти, это все мы решили. Все
1: то есть это все происходит в каком-то
2: наш
1: загородном
2: доме? Наш турагентство — это загородный дом, абсолютно. Это красиво, это сад, это оранжерея, это всякие замечания.
1: То есть все-таки куда-то выходить придется. То есть вы изначально говорили,
2: это
1: что...
2: Это дом, нет,
1: подождите,
2: все равно, это
1: вас,
2: дом.
1: Нет, подождите, здесь
2: хорошо.
1: Есть некая хитрость.
2: О, поймала Ириночка меня, поймала.
1: Вы позиционируете свою вот эту историю, что путешествовать, не выходя из дома. А тут теперь я понимаю, что все-таки придется, так сказать, выковырять себя из дома. Да.
2: Нет, это зимний сад. Это зимний,
1: но,
2: это
1: но надо
2: летний.
1: До этого зимнего сада доехать еще, понимаете?
2: Нет, для мы знаем, сначала мы собираемся уже в этом доме. Уже ну, в этом доме.
1: Но для того, чтобы приехать в этот дом, мне нужно из своего дома выйти.
2: И надо выйти, конечно, но надо приехать в другой дом.
1: Другой дом?
2: Конечно, да.
1: Да, в другой дом.
2: Да,
1: а скажите, а направление, вот от направления путешествий, меняется ли то, что будет происходить в вашем доме? Ну, например, независимо от того, еду ли я, там, не знаю, в горы или на море, или в степи какие-то, что-то меняется или нет?
2: Что-то постоянно меняется, Иреночка. Все зависит от ваших желаний, от ваших амбиций, может.
1: Хорошо.
2: Понимаете?
1: А если я, например, в путешествии, вот я люблю, понимаете, всякие вот водные какие-то развлечения.
2: Хорошо, здесь все есть.
1: Где? В вашем
2: доме? Вода есть. Любая вода, минеральная, такая, с пузырьки, без пузырьки, любая
1: нет,
2: вода.
1: Не поняли, не внутрь пить, не,
2: не
1: пить,
2: внутрь.
1: А именно плавать, понимаете?
2: Понимаю,
1: кататься
2: Ренечка.
1: На
2: это
1: лодке.
2: Есть, можно кататься, если очень хочется, можно немножко покататься.
1: Где?
2: Расскажу. Об этом я хотел сделать из этого маленький секрет. Ну, я хорошо. Хорошо.
1: Ну, то есть расскажите, может быть, у вас там и прудик какой-то есть, за пруда?
2: Есть,
1: и...
2: все там организовано, это же так и называется у Вазгена.
1: Ну, конечно, у Вазгена.
2: Турагентство называется у Вазгена.
1: У Вазгена все есть?
2: Есть у Вазгена, вот как есть знаменитый, вы знаете, это очень крупный, большой такой холдинг, там готовят красивые, там вкусно тоже готовят, но там нету турагентства, это просто называется шашлык у Гамлета.
1: У Гамлета, конечно,
2: конечно,
1: я знаю.
2: Конечно, да, это мой знает, друг, да. Это мой друг, это замечательный. Да. Человек, это потрясающий. Он много раз путешествовал в моем турагентстве, приезжал ко мне, и он замечательно написал слова. У меня есть книга отзывов.
1: Отзывов и предложений.
2: Обязательно. Вы приедете, Реночка, вы попутешествуете, вы скажете, вы потом напишите. Уф, прямо. Вы понимаете?
1: Да?
2: Уф, вы напишите. Вы увидите эти удивительные, эти потрясающие...
1: У вас фотографии вы делаете, фотографии.
2: Мы делаем фотографии, делаем всякие удивительные снимки.
1: Скажите, а вот в вашем путешествии предусмотрена какая-то, ну, хоть какая-то анимация?
2: Анимация?
1: Потому что игры же это наше все.
2: Конечно, нет, если есть игры, есть любые игры.
1: Любые?
2: Конечно.
1: И настольные?
2: Да. И настольные игры. Шалунья, Ириночка, но... И для вас я кое-что там подготовил.
1: Так, да, именно конечно, для меня?
2: Конечно.
1: Но теперь осталось только дело за малым, понять, кого же взять в это удивительное путешествие.
2: Подумайте, потому что начинается это...
0: Турагентство. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
2: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
5: Кто следующий?
6: Касса здоровья.
4: Мы снова в студии. Напоминаю, дорогие друзья, у нас в гостях Виталий Витальевич Жаков, хирург.
7: Мозговед.
8: Мой кумир.
4: Сегодня
8: это
4: уже
8: мой
4: мозговед.
8: Кумир.
4: Да.
8: Это мой кумир.
4: Вы способны ужать мозг?
7: Я стараюсь это делать, потому что я вам объясню. Мы не можем работать с 10%. Мы работаем шире. Изучено 10%. Это всем известно. Это написано во всех книгах, во всех энциклопедиях. Все это все знают. Все, чтобы я больше не повторял. 10% мозга всего работает у человека.
4: А вот вы можете, вы ведь определяете.
7: Да,
4: например,
7: да,
4: вы видите,
7: да,
4: человека, как врач, профессионал.
7: Да,
4: на него, говорите с ним буквально 2-3 минуты.
7: Конечно,
4: и понимаете, мозг великоват.
7: Великоват.
4: Ну, его, может быть, немножко, может быть, чуть-чуть ужать.
8: Это мой случай.
4: Я бы даже сказал, как у хирургов существует такая поговорка: ушить мозг.
7: Ушить мозг.
4: А в некоторых случаях, когда вы смотрите на человека, вы говорите: так этот мозг уже ушит.
7: Ушит, да, либо
4: может
7: ушит.
4: Такое быть.
8: Вот мозг великоват. Это же мой случай, да, Виталий?
7: Да,
8: это же мой случай
7: абсолютно.
8: Мозг великоват. Понимаете, я думал, в чем дело? Изморозь напал или что? А это, оказывается, мозг был великоват.
7: Великоват.
4: Но вы поймите, да, тоже ведь, и нас поймите, понимаете,
7: да,
4: когда мы, вот мы простые, так сказать, радиослушатели,
7: да,
4: и я, соответственно, на их стороне,
7: да,
4: я как бы сейчас, вот я читаю вопросы,
7: да, да,
4: и
7: да,
4: понимаю, что интересует людей. Если, например, изморозь,
7: да,
4: уже есть.
7: Если она уже есть.
4: А мозг великоват.
7: Мозг великоват.
4: Можем ли мы рассчитывать на то, что сама изморозь как бы ушьет этот мозг,
7: да,
4: ужмет его?
7: Да, это можно все сделать, но мы параллельно делаем и оттаивание. Оттаивание очень здесь важно. Внутренняя стенка, она подвержена изморози, и мы должны как бы с двух сторон, левое полушарие и правое полушарие, подождите, бусы, пока бусы сделайте.
8: Можно же просто посмотреть на меня.
7: Да, я смотрю.
8: Я пример того, что это возможно, это абсолютно возможно.
7: Это возможно абсолютно. Левое и правое полушарие мы как бы начинаем оттаивать.
8: Вот здесь оттаивание идет, а здесь изморозь проходит.
4: А я вот что
7: проходит,
4: хочу спросить.
7: Да, конечно,
4: вот еще, вот я просто, вы поймите,
7: да,
4: в нашей программе «Касса здоровья»,
7: да,
4: я всего-навсего являюсь, да, передатчиком пожеланий, вопросов,
7: ну,
4: наших радиослушателей.
7: Да, вот
4: и вот они спрашивают.
8: Может,
4: вот,
8: у кого-то изморозь?
4: Вот, например, Светлана пишет нам.
7: Да.
4: Она пишет: может ли Виталий Витальевич,
7: да,
4: ушить уже ушитый мозг?
7: можно. Это можно. 10% мозга, я больше не буду повторять, чтобы это надоело всем уже.
8: Не нервничайте.
7: 10% мозга работает. Всего 10%. Куда 90 делось? Кто их заблокировал? Почему их сдерживают? Не знаю никто. У Л 14,5% работают.
8: Это правда.
1: 14. Я вот что хочу.
8: Можно попросить Светлану мне потом позвонить?
7: Я открыл еще дополнительные рычаги, которые, благодаря которым мозг...
8: У меня часть только рычагов.
1: Да. Что? Я хочу спросить, не собираетесь ли вы сделать это государственной программой?
7: Я очень хотел бы это сделать, если поддержит президент.
1: Имеется в виду, ушивание мозга или, наоборот, его распустить, что называется?
7: Распускать не надо, но немножко придать, я бы сказал, придать этому с энергией.
8: Форму придать.
1: В принципе, это ведь получается сродни пластической хирургии.
7: Ну, отчасти, я бы сказал, отчасти, поскольку я хирург, и, как бы, так сказать, моя базовая, так сказать, вы понимаете.
1: Но хирург без вмешательства.
7: Без вмешательства, абсолютно.
8: Вы знаете, что самое интересное, я просто не могу не поделиться. Я никогда не понимала, как выглядит мой мозг. Теперь я его чувствую, я его ощущаю. Я могу сказать, насколько он красив.
7: Понимаете? Очень красив.
8: Как он красив.
1: Тогда у меня вопрос от Геннадия вот здесь.
7: Давайте.
1: Часто ли нужно промывать мозг после операции?
7: Нет, Геннадий, хочу вас обрадовать. Не надо. Элочки, я так буду называть.
8: Конечно, Элочка, Виталий Витальевич, Элочка, вам можно все.
7: Сегодня
8: да, вам можно все.
7: В Элочке никто не промывал. Ничего.
8: Может быть, Геннадию нужно, знаете.
6: Кто следующий? Касса здоровья.
2: Флора и фауна родной планеты.
9: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
6: 101.ru. Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных.

Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: России.
1: Здравствуйте, наши слушатели, зрители. Конечно, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас передача «Сила выси». И у нас в гостях сам человек, который нам все расскажет, что мы еще можем делать просто вот силой своей мысли. Это Закарян Иван Возгенович. Здравствуйте, Иван Возгенович.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже знаем от вас, безусловно, из ваших выступлений, что мысль тактильна и хватка. Вот хватка или хватка, кстати?
2: Мысль. Можно и так, и сяк.
1: То есть можно хватка, хватка, или это различается как-нибудь? Неважно.
2: Не и так, и сяк, а и так, и так.
1: И
2: это
1: так,
2: разные
1: и так,
2: вещи.
1: Да. Угу. Ну, расскажите, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть, потому что я знаю, что вот эта вот сила, про которую вы всем нам рассказываете, она имеет какие-то подразделения. То есть отличается как бы вот глазной посыл, я знаю, да, у вас есть лобный посыл.
2: Давайте я сам расскажу.
1: А давайте.
2: Я чувствую, что вы немножко нервничаете.
1: Я? Нисколько.
2: Нет, вы нервничаете.
1: Я?
2: Ирина.
1: Да.
2: Вы уже сегодня несколько раз подходили к черте.
1: Какой?
2: К последней.
1: Да вы что?
2: Вы не заметили этого.
1: Да?
2: Я вам подскажу. У вас на лбу сейчас испарина.
1: У меня?
2: У вас на лбу испарина. У вас даже не испарина. У вас просто жижа.
1: Жижа?
2: Да.
1: Да нет, ну извините, я вот трогаю лоб, у меня нет никакой жижи на лбу. Я только что была...
2: Сейчас. Вы все время перебиваете меня. Как только вы перестанете меня перебивать, вы почувствуете жижу на лбу. И не только на лбу.
1: Ну, я не хочу почувствовать жижу на лбу. Мне для этого нужно вас все время перебивать будет, да?
2: Не кривите рот. Вам это не идет.
1: Боже, боже.
2: Вы обаятельная, но я еще обаятельней.
1: С этим вообще никто не спорит. Вы просто мистер обаяния, да. Ну, перейдем, может быть, к нашему вопросу.
2: Самое главное, что я хотел сказать, вы сегодня уже несколько раз пересекали черту. Вы все время сами себя подгоняете, Ирина. Слушайте внимательно. Мысль тактильна. Вы абсолютно правильно процитировали мою первую книгу «Мысль тактильна». Но есть разный посыл мысли. Есть лобный посыл, есть губной посыл. Также есть и посыл, ну, скажем так...
1: Нижнего этажа?
2: Нижнего этажа, да. Сейчас я не буду показывать посыл нижнего этажа. Я вам продемонстрирую самый простой.
1: Да, пожалуйста.

0: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
1: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боїці? Ардьо!

0: 101, are you? Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Возвращаемся в студию.
3: Ну, вы знаете, возможно, это была актерская импровизация. Я просто должен был понять. Ну, во-первых, скажите, как вы узнали за закрытыми дверьми лифта, что он родился догола?
4: Ну, как я узнала? Потому что мне по красной кнопке позвонила Анжела и сказала, я не знаю, что делать. Спектакль-то у нас детский.
3: Ах, вот оно что!
4: Ну, естественно, 12+.
5: Господи, по красной кнопке никто не может дозвониться. Никто!
4: Велин Борисович, Велин Борисович, у нас давно в театре установлены красные кнопки на всякие экстремальные ситуации.
3: Я пробовал. Вернемся тогда к спектаклю.
4: И поймем. Детскому спектаклю.
3: Детскому спектаклю. Вы знаете, ну, во-первых, это только сейчас стало понятно.
4: Да, вообще мы не скрывали этого, вы знаете. Спектакль начинается в 11 утра, 12+. Это детский спектакль, конечно.
3: А Елена, значит, Борисович позволил себе раздеться в лифте с Анжелой.
4: Конечно.
3: Скажите, Анжела, Борисович, кто?
4: Анжела кто? Анжела, это десятиклассница.
3: Да нет. Господи.
4: Да вы понимаете, это подсудное дело. Конечно.
3: Да это же подсудное дело.
4: А все потому, что Велен Борисович начал принимать какие-то странные препараты.
6: Ни в коем случае. Это Сурбадас. Это простая абсолютно таблетка, которая доступна любому юноше. Я вам больше скажу. Молодые люди сейчас Сурбадас вообще просто перед сном. Каждое утро и перед сном принимают мой племянник Никита. Он это каждый день. Никита приходит, кстати, к вам пришел, вы помните, в детскую студию. Что вы Никите сказали? Вы Никите сказали: мальчик мой, я не уверена, что ты вообще поступил туда, куда решил. И это почему? А потом все сказали: ну, конечно, потому что это...
4: Велен Борисович, при чем здесь Никита сейчас?
6: Виноват.
4: При чем здесь Никита? В общем, вы понимаете, что Велен Борисович сейчас сам просто на всю страну признался о приеме этого запрещенного
6: это
4: в нашей
6: Сурбадас.
4: Страны.
6: Это Сурбадас.
4: Скажите,
6: вам
4: вы слышали об этом препарате?
6: Это БАТ. Это БАТ. Вы знаете, вы можете сказать, что такое БАТ?
4: Одно из побочных эффектов этого БАДа – это прилюдное раздевание. То есть постоянно человеку начинает становиться жарко, он раздевается, он не понимает, где он находится, он раздевается...
3: Я нахожусь у себя в театре.
4: Так, вы штаны не снимаете, Велен Борисович?
3: Я у себя в... Я в чате!
4: Велен Борисович! Я прошу вас не снимать штаны! Я покину
3: суть! Стойте! Все, тише! Стойте, дорогие друзья!
6: Оставьте сейчас меня! Не щупайте ничего!
1: Парапет времени!
2: Уважаем Румынию! Фоменко Фейк Радио.
7: Флора и фауна родной планеты.
8: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Друзья!
1: Да.
0: Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий встречается с Маргаритой Мягко, исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных.
1: Да, наверное, все медузных. Выучили все мои эти звания.
0: Ну что же, да. Риточка, что же. Ну, получается, что вы, так сказать, как исследователь, вы прошли огромный длинный путь. Вот что я хотел бы узнать.
1: Давайте.
0: А вот, например, если так полезен сок медузы,
1: да,
0: о котором мы говорили выше. Мы говорили о том, что, так сказать, пошлепав медузу,
1: можно
0: ее подоить. Пошлепав медузу, можно ее подоить. И сок медузы не только продлевает жизнь, поскольку медуза бессмертная, но это еще и очень вкусно. Вы не думали о том, чтобы начать, может быть, какой-то в этом смысле бизнес? Продавать
1: сок медузы? Конечно, он уже давно процветает, вы что?
0: Ой, я даже не
1: человек.
0: Знал.
1: Мне интересно, как-то вы что-то в хвосте в очереди за новостями оказались.
0: Простите.
1: Во всех у нас аптеках грибных продается. Что?
0: Ах, вот оно что.
1: Конечно.
0: В грибных аптеках?
1: Да.
0: Понимаю.
1: В грибных аптеках просто подходите, спрашиваете, да-да. Продайте, пожалуйста, сок медузы, и все вам дадут. Литраж разный просто.
0: А как его пить? Как принимать?
1: Натощак.
0: Просто натощак?
1: Просто натощак принимаете где-нибудь за минут 45 до еды. Принимаете, и после этого желательно есть зерновые целый день. А так, в общем, ничего сложного нет. Да. Лучше зерновые.
0: То есть я понимаю так.
1: Да.
0: Вот, понимаю так. Натощак.
1: Да.
0: Отшлепали медузу, подоили.
1: Да.
0: Сделали глоток другой, заели зерновыми.
1: Да, лучше свежевыжатый сок, конечно.
0: Вот оно. То есть, в принципе, вот что тогда возникает вопрос у меня сразу.
1: Ну, конечно, нужно иметь дома медузу.
0: Вот оно что. Вот, нужно иметь дома медузу.
1: Конечно. И сейчас это уже входит, так сказать, входит в практику. Вот эти вот, да и даже в некоторых зоомагазинах уже продают медуз. Не видели ни разу?
0: Ну, вы знаете, нет, я как-то не ходил по зоомагазинам. Я просто хочу спросить, а вот объем, в котором должна жить дома медуза, он должен быть большой, маленький?
1: Ну, это комната целая.
0: Делать
1: специально комнату, аквариум.
0: То есть вы хотите сказать, сок медузы для богатых?
1: Ну, естественно. Но если мы говорим
0: о долголетии,
1: если мы говорим о долголетии, если мы говорим о качестве жизни, то, наверное, для богатых.
0: Понимаю. Не всем еще сегодня доступен сок медузы.
1: Не всем, потому что, извините, но вы же не будете совершать дойку на суше.
0: Дойку на суше, конечно, не будет.
1: Это же нужно делать под водой.
0: Конечно, согласен.
1: Поэтому нужно специальное оборудование, нужно занырнуть в эту комнату, чтобы совершить дойку. Есть утренняя дойка, есть вечерняя, но вот в эти один раз в 12 лет. Но мы ускоряем процесс, поэтому уже не раз в 12 лет.
0: А раз в 6?
1: А вы сказали даже, по-моему, раз в 24 года. Нет, это уже вообще
0: позади.
1: Прошлый век совершенно, да.
0: Понимаю. И вот такой у меня вопрос сразу.
1: Да.
0: После дойки медузы. Вот такой у меня вопрос.
1: Надо вымыть руки хорошо.
0: Да. Кстати. Чем пахнет медуза?
1: Ну... Вот здесь разнообразие просто потрясающее. Потрясающее разнообразие запахов. Потому что, по большому счету, у каждой медузы свой индивидуальный запах. Как у каждого человека свой индивидуальный запах, так у каждой медузы свой индивидуальный запах.
0: Ага.
1: Да.
0: То есть, по запаху, в принципе, вы, Маргарита, могли бы, так сказать, почувствовать.
1: Я
0: и, встретив медузу,
1: так,
0: с закрытыми глазами, вы могли сказать, я встречалась с нею.
1: Да я скажу вам так, медузу нужно выбирать, как духи.
0: Ага! Под себя.
1: Под себя абсолютно.
0: В этом месте мы делаем короткую паузу и вернемся буквально через минуту.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: И я задвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве. Пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
2: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: Лектора.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член Архжилцентр проекта, архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работы, успешными очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да-да-да, что вы... Да. Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы наконец вскрыть этот нарыв. Нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
2: Введите, конечно.
1: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Везде. Собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы пытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
2: Да.
1: Да.
2: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
1: Ну, расскажите.
2: Я объясню.
1: Да.
2: Когда Гюзель оставила меня...
1: А кто это?
2: Гюзель, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще, не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
1: Ах, вот в чем дело.
2: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде. Куда бы ни пришла, везде, с огромной проблемой.
1: Понимаете? Так или иначе вспоминала вас.
2: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку... В мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
1: Женщина не может развернуться просто,
2: понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
1: Ну да, чуть больше, чем мужские.
2: А потому что не надо было меня. Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
1: Но
2: уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
1: Да, а не останавливать...
2: Может, даже, знаете, она... Может, и описаться в этой очереди.
1: Да, конечно, и не раз такое случалось. И
2: да.
1: Сколько случаев таких страшных вообще мы знаем.
2: Ну,
1: понимаете, в чем дело?
2: А если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить, проектировать такие маленькие...
1: Скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
2: 61 год.
1: Да вы что?
2: 61 год?
1: Сколько же вам было лет,
2: и
1: когда...
2: И 243 дня, и 11 часов 23 минуты.

0: Сектора. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
3: С нами хорошо. 101.ru.
0: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.

0: Сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
1: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко «Фейк-радио».

0: Стигляр.
1: И все-таки, вот скажите, вот как все-таки фиглярство коррелируется, да, с, как же это сказать-то, боже мой,
2: жиголостилем.
1: Жиголостилем, да, точно. Жиголостиль, да.
2: Очень просто.
1: Да.
2: Фиглярство, это ведь, вы знаете, это чуть больше давления.
1: Ага.
2: Всего-навсего.
1: Ага.
2: Всего-навсего чуть больше давления. Просто сейчас такое время,
1: да,
2: когда... нужно поддавливать немножко больше, чем было раньше. Совсем другие требования.
1: То есть прессинг некий такой,
2: ну,
1: да?
2: Ну, конечно, и другие желания.
1: Другие желания, да-да-да.
2: Другая скорость этих желаний.
1: Да-да-да-да. Понятно, понятно.
2: Конечно.
1: Ну да, но то есть не упускать ни минуты, ни секунды, а все время, вот как сказать. А не трудно все время, вот как сказать, поддавливать, скажите?
2: Не быть простым.
1: Да. Вот так вот, вот 24 часа в сутки не быть простым и все время поддавливать. Это как?
2: Ты знаешь, я скажу тебе, мы жигола.
1: Да.
2: Особенно жигола-фигляры.
1: Да.
2: Мы камертон общества.
1: Ах, вот что.
2: Конечно.
1: Да вы что?
2: Мы метроном человеческих страстей.
1: А скажите, вот можно вот так вот, вот иду я, предположим, по улице, да, и вот так вот определить, вот прям сразу, вот прям с лету, вот это, вот это жигола-фигляр?
2: Ну, практически нет.
1: Невозможно. Но все-таки нет. Но я понимаю, вот под
2: папа. Жигола-фигляр в современном мире.
1: Да.
2: Это правда.
1: А-а-а.
2: Это никакого наигрыша.
1: Да вы что?
2: Это чистая правда.
1: Угу. Но все-таки вы видите, как вы интересно, например, одеты. А может
2: скажи,
1: быть...
2: милая, еще раз интересно. Слово интересно, просто скажи. Я хочу видеть твои губы.
1: Ну, я хотела сказать, что вы очень интересно одеты. Я думала, может быть, по одежде можно как-то различить.
2: А можешь сказать, не торопясь.
1: Боже, просто не знаю, что делать. Меня вгоняете, я бы даже сказала,
2: Верочка,
1: в красный.
2: Давай, я прошу тебя.
1: Интересно.
2: Еще.
1: Интересно.
2: Немножко шепотом.
1: Ну, подождите, все-таки у нас передача, я должна какие-то вопросы задавать, понимаете? Но мы не можем просто вот так вот сейчас...
2: Я на все отвечу.
1: Все бросить и так сказать, и предаться. Да. А поэтому
2: смотри, это твое дело, потом будешь жалеть.
1: Да наверняка, я уже начала. Уже жалею. Боже мой, эта бабочка, боже мой. Вы просто сводит меня с ума, понимаете? Вот сводит на ваших глазах меня с ума. А, боже. А вот это просто... Вот это вот жиголостиль, вот это вот... Просто конечно. Потрясающе, просто потрясающе.
2: Ты ухватываешь эту тонкую нить, эту тонкую грань.
1: Ну, я пытаюсь ухватить, пытаюсь. Ну. Угу. А скажите, вот... я еще слышала, что мало того, что вы еще поддавливаете, да, вот в этом поддавливании вы еще успеваете совершить ряд каких-то фокусов. Вот фокусы, они, как сказать, обязательны в вашей программе?
2: Моя задача тебя увлечь.
1: Да.
2: Потом развлечь.
1: Так. А, ну, конечно, да, фокусы нужны.
2: Ну, а потом, как говорится...
1: Да, да.
2: Одарить.
1: Одарить.
2: Понимаешь?
1: А потом, видимо, я вас должна как-то одарить.
0: Фигляр.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: 101.ru.
1: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, член-корреспондент, потрясающий человек, который совершил прорыв на ниве ни медицинских, ни лекарственных средств. Создал новое нелекарственное уникальное средство. Представлю этого человека. Это Георгий Урусович Высусов.
3: Здравствуйте.
1: Да, и вместе с нами его пациентка Регина.
4: Регина,
3: Региночка, да.
1: Регина просила не называть ее
4: Не называйте, фамилию. Пожалуйста, мою фамилию.
1: Вот. Итак, дорогие друзья, буквально вкратце. Дело в том, что только что на рынок выброшено уникальное, потрясающее средство, которое называется «Семя выпи». Да, «Семя выпи» – это новое нелекарственное средство, и его создатель, автор Георгий Русович Высусов сегодня у нас в гостях. Ну, прежде всего, конечно же, я хотел бы обратиться к Георгию Русовичу и спросить его, что же такое «Семя выпи», от чего оно, для чего оно, как и что?
3: Немножко, пока Региночка подышит, можно подышать, да, можно подышать.
4: Немножко,
3: да, да, немножко можно подышать, а я пока расскажу про семя выпи. Семя выпи – это удивительное, уникальное приспособление, которое помогает сейчас нам, всем, кто был на Галапагосских островах и затем встречался с морскими львами, с морскими, так сказать, животными удивительными. Все это как бы оттуда идет, из недр Галапагосских островов. Оттуда мы вытягивали, так сказать, вот эту вот субстанцию и вот эту вот удивительную...
1: Простите, да, Георгий Урусович, да, а почему же тогда выпи? Причем здесь семя выпи?
3: А я объясню. Дело в том, что выпь обладает уникальной способностью обладать в разных местах одновременно.
1: Ах, вот оно что. В разных местах одновременно.
3: Можно подышать пока.
1: Простите, Регина, у меня такой вопрос. А семя выпи, как вам пришло? К чему это? Для чего? Что это? Повышает потенцию, желание? Лечит ли это, так сказать, бездетность? Может быть, это усиление ребра, костной ткани? Что это?
3: Вы сталкивались с понятием «либидо»?
1: Ну, конечно, сталкивался.
3: Я постоянно сталкиваюсь с этим понятием. И вот теперь Региночка тоже сталкивается с этим.
1: Я вот что, Георгий Юрьевич, прошу прощения. Георгий Юрьевич, я вот что хочу спросить. Вы, как врач, в какой-то момент для себя поняли, что на Земле в целом не хватает нелекарственного препарата, который бы помог людям что?
3: Который бы помог людям обрести удивительную способность трансформироваться. Понимаете,
1: удивительно. То есть не только мужчины.
3: Не только мужчины, но и женщины, конечно, подвержены этому удивительному. Вот этой удивительной, так сказать, способности. Явно способности проявились в Региночке. Региночка сейчас с нами. Региночка может показать.
1: Ну, давайте
3: кое-что.
1: Сначала, может быть, тогда, чтобы понять на примере Регины, как работает это нелекарственное средство.
3: Да,
1: напомню, дорогие друзья, Георгий Урусович Высусов, член КОР и доктор мед, изобрел нелекарственное средство, которое называется «Семя выпи».
0: Сексуальное.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция.
1: Регина, расскажите, пожалуйста, о себе.
4: О себе?
3: Да, Региночка, пожалуйста.
4: Ой, даже не знаю, мне кажется, что ничего интересного нету, но теперь я стала гораздо более интересной.
1: Так, а что же было до того, как в вашей жизни появилось это самое семя выпей.
4: О, вы знаете, это были какие-то серые будни. Серые, бесцветные. День похож на другой день. Но с того момента, как я познакомилась с Георгием Урусовичем, моя жизнь, она просто приобрела какой-то...
1: Ну, скажите, что было с вами? Скажите, что было с вами? Ну, так сказать, у вас было? Что было с личной жизнью?
4: Ничего.
1: Что было, так сказать, с рождаемостью детей, семейное?
4: У меня не было ничего, понимаете? Ничего не было вообще. Я в каком-то коконе
1: жила. То есть, будем откровенны, вы не могли преодолеть девственность?
4: Я не могла преодолеть ничего. Даже знакомства с мужчинами у меня не было, понимаете? Но даже в детском саду какие-то невинные игры, они все проходили в одиночестве.
1: И теперь?
4: Конечно, да. А теперь я настолько раскрепостилась, что другие проблемы возникают. Я не могу себя остановить. Я не могу себя остановить.
1: Господи. Вот это да. Я смотрю сейчас на Регину и сам как-то бунтарски ощущаю в себе какое-то вот это вот брожение. Хотя я еще... Когда я еще даже близко не принимал ничего и не пробовал.
3: Вы должны.
1: А просто я рядом с Региной, а она принимает это семя выпить. И вот что я хочу спросить у Георгия Урусовича. Георгий Урусович, скажите, пожалуйста, вот семя выпить. Вы, когда решили, так сказать, исправить эту ситуацию, ну, я имею в виду...
3: Риночка, не волнуйтесь.
1: Отсутствие. Приподнять немножко... Как сказать, неприподъемное.
3: Да,
1: приподнять
3: его
1: немножко. Вы решили. И вот что вам, как врачу, как методологу, как человеку-создателю, так сказать, членкору, что ли, как доктору, вы скажите мне, вы вот подумали, первое, это мазь,
3: это
1: таблетки, это что?
3: Это стержень. Это стержень. Региночка сейчас подышит, пока немножечко поговорим. Удивительная игра стержня. Стержень должен ни в коем случае не сгибаться. Он должен присутствовать во всем ваших поступках, желаниях.
1: Ну, это как бы философская подоплека.
3: Да, да.
1: А вот расскажите мне, пожалуйста, о том, как вот я сейчас вижу, сейчас я вижу, к нам приходят смс-сообщения, в которых, люди вот уже задаются вопросом.
3: Слышу голос Регины.
4: Да.
1: Понимаете, в основном, конечно, женщины. И в основном, конечно, женщины спрашивают, как пользоваться семьей.
3: Очень просто. Экстракт. Это экстракт семени. Выпи.
4: Экстракт.
3: Это экстракт.
1: Скажите, пожалуйста, Георгий Юрович, а что лучше? Вот здесь Светлана из Нижних, ну, я не буду говорить.
3: Простите,
1: адрес.
3: Пожалуйста, я понимаю, из Нижних.
1: Подождите, от нее вопрос. Вот, например, вопрос.
3: Да.
1: У меня нет мужа.
3: Да.
1: И из-за этого... У меня нет детей.
3: Я понимаю. Это две взаимосвязанные
1: моменты. Где купить растирание?
3: Не нужно растирать.
4: Экстракт.
3: Вот, Региночка правильно говорит.
4: Я вопрос
3: сейчас...
4: к ведущим, извините, не могу. А можно я вас приглашу на танец?
3: Да,
1: господи,
3: конечно, можно.
1: Буквально сейчас заиграет музыка, и, конечно, мы пойдем с вами потанцуем. Только закончим эту нашу нелегкую работу по объяснению нашим радиослушателям, что же такое семя выпить.
4: Хочется танцевать.
2: Сексуальное. Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная. Революция.
3: Мы прежде всего начали с Региночкой именно с танцев, и только позже я прописал ей буквально полпипеточки этого экстракта. И только
1: скажите,
3: потом...
1: Скажите, пожалуйста, я хочу сказать, как он, во-первых, фасуется?
3: Фасуется очень просто. 1:4.
4: Угу. Пузырек.
1: Ну и вот такой вот вопрос. Пипетки уже сразу вместе?
3: Есть пипетка. Они вместе уже есть.
4: Пипетка прекрасна.
3: Удивительно, да.
1: То есть пипетка вместе уже продается.
4: Пузырьком.
1: Скажите, пожалуйста, вот сегодня. Сегодня ведь, наверное, в силу того, что вы здесь.
4: Мы здесь?
3: Да.
1: Здесь у нас на радио. Да? Здесь на Фоменко Фейк Радио. Вы сегодня вполне, наверное... могли бы предложить какие-то скидки.
3: Скидки можно предложить. Я могу предложить одно проведение, буквально и два и легких созыва. Два легких созыва, одно проведение.
1: Ну, вы говорите загадками, а на самом деле
3: это,
1: люди
3: это
1: хотели
3: очень
1: бы знать,
3: просто.
1: Сколько сегодня, вот первому позвонившему, например, сколько пузырьков с пипетками можно было бы получить?
4: Георгий Русь.
3: Да, ну я ради,
4: можно,
3: ради Региночки
4: можно.
3: Можно
4: я
3: предложу
4: скидки?
3: Ну хорошо, пусть предложит Региночка. Да,
4: я думаю, что первым 5 дозвонившимся мы можем сделать 20%.
3: Да,
4: ну, конечно,
1: прекрасно, прекрасно. Итак, дорогие друзья, первым 5 позвонившим семя выпей. Это, я напоминаю, это экстракт
4: пузырьке.
1: В пузырьке с пипеткой, который сразу же в корне меняет вашу личную, общественную, любую жизнь. Ну и, конечно же, сразу появляются мужья, у кого их нет, у кого нет жены, и у кого нет дети. Все появляется сразу.
3: Кстати, попробовать.
1: Первые 5 дозвонившихся 20% скидка, соответственно.
3: Вы можете попробовать сами, кстати, это удивительно. Удивительно.
1: Подождите.
4: Но
1: вот
4: сначала
1: я
4: потанцую.
1: Да, вот мне показывают уже звонки, пошли.
4: Ой,
1: да,
4: хорошо.
3: Хорошо.
1: Напомню, дорогие друзья, что мы сегодня получаем 20% скидку здесь на нелекарственный препарат семя выпит. Алло.
5: Алло. Алло. Алло, здрасте, я попала в передачу.
1: Представьтесь, пожалуйста.
5: Алло. Алло!
1: Я говорю, представьтесь, пожалуйста!
5: Алло, Таня, меня зовут Таня, меня зовут...
1: Простите,
5: Таня.
1: Как вас зовут?
5: Близняк! Близняк!
1: Я имею в виду, как зовут вас?
5: Таня! Татьяна меня зовут!
1: Татьяна, очень приятно! Татьяна Березняк, правильно я
5: Абсолютно
1: понимаю?
5: Абсолютно правильно, меня зовут Татьяна Березняк! Меня зовут Татьяна Березняк, у меня вопрос! Нет, у меня не вопрос! У меня просьба! Георгий Урусович, у меня к вам просьба! Мне надо пузырек с 20% скидки, можно мне получить?
3: Пожалуйста, я с удовольствием вам предложу его.
5: Там инструкция есть?
3: Инструкция прилагается.
5: Только мне протирки не подходят, мне только пузырек.
3: Без протирки вам все будет.
5: Благодарю, я вас благодарю. Это Таня из Выхина была.
1: Татьяна из Выхина вот уже только что получила 20% скидку и пузырек семени выпи. Напоминаю, семя выпи — не лекарственное средство. В гостях у нас сегодня доктор, научный корреспондент... Доктор, прошу прощения, доктор, научный корреспондент Георгий Урусович Высусов, создатель, автор этого нелекарственного препарата. И Регина, его подопечная.
2: Сексуальная революция.
1: Региночка, буквально, а что с детьми?
4: С детьми все теперь в порядке, 5.
1: 5, у вас 5 родителей?
4: Да. Конечно, да.
3: Можно поздравить.
1: И видимо, вот скажите, это удивительно, что я узнал. Семя выпи сокращает время беременности.
4: Да, вы знаете...
1: И увеличивает количество плодов.
4: Да, потому что это 5 за 2 раза.
3: Да, удивительно.
1: Скажите, 3,2 или 2,3?
4: 2,3.
1: 2,3. И это что, в течение какого времени получилось?
4: Вы знаете, в течение 1,5 лет.
1: За 1,5 года вы 5 детей родили.
4: Конечно, это, понимаете, фантастика. Совершенно
3: это,
4: фантастика.
3: Это удивительно. Планировалось 2, 2 и 1, а потом получилось...
4: Поэтому вот Георгий Русич, он мой бог вообще, он создатель. Ну,
1: фантастика. Скажите, Георгий Русич, у меня такой вот вопрос. Дорогие друзья, мы не выводили в эфир сейчас, всех остальных. Уже 5 звонков закончено, поэтому можете не звонить. Я вижу, как разрывается красным. Красная трубка становится у телефона, но мы уже больше не будем принимать звонки, извините, потому что у нас было всего 5. Семя выпей, оно, знаете, не резиновое, как говорится.
4: Танцевать мы будем.
1: Да, солнышко, конечно, Региночка, танцевать будем. Хочу спросить у Георгия Урусовича. Здесь вот вопросы, которые идут у нас по СМС. Вот такие вопросы. Основное из них, если в Тиране.
3: В Тиране есть.
1: Это уже мужчина.
3: Помогает.
1: Это уже мужчина.
3: Конечно, это мужчины в основном после 64 лет. В 63 начинали, оказалось рановато. 64 это как раз тот самый возраст. А в 65 как раз все начинает развиваться, набухать. Вот это вот самое
1: ну,
3: важное.
1: Ну что ж, понимаю вас. Да. Скажите, пожалуйста, никаких противопоказаний нет или есть?
3: Никаких противопоказаний буквально. Даже можете вертеть халахуп.
4: кстати, да, да, опять сказать, вы знаете, но обычно начинаешь принимать какой-то препарат, и начинаются побочки.
3: Да.
4: А тут ни одной побочки вообще нет никакой побочки.
3: У всеми выпей, у всеми не выпей, нету побочек. Единственная побочка,
4: когда я уже не могу, не могу сидеть.
1: Итак, дорогие друзья,
4: танцы.
1: В эфире была программа «Сексуальная революция», и мы встречались с Георгием Урусчевым и Региной. Напомню, семя выпей – новое нелекарственное средство. До свидания.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция. Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на

0: бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Будь безобразником!
3: Дорогие друзья, программа «Быть безобразником». Сегодня у нас в гостях бедовая Вероника Юрьевна Сатан, руководитель компании ООО «Бедовые мысли». Живет, очертя голову, не подключая мозг, потому что подключить мозг к бедовому невозможно.
4: Невозможно.
3: Великолепно. Скажите, а вы знакомитесь только с бедовыми или и с обычными?
4: Ну, а чем я и не с обычными? Зачем это мне? Нет, ну иногда бывает спортивного интереса. Думаешь, ну такой прям... Ну такой серьезный. Mm-hmm. А я-то знаю, думаешь, что у тебя там внутри-то вот эти там есть вот огонечко.
3: Бедовость чуть-чуть есть.
4: Чувствуется, да, бединку такой. Бединку
3: маленькую. Я просто вот что хочу узнать. Да. Как вы определяете бедового на вот так вот, навскидку? Можете, вот вы идете,
4: конечно,
3: скажем, идете пешком, да,
4: конечно,
3: по улице.
4: Да, конечно.
3: Навстречу идут мужчины,
4: да,
3: и женщины.
4: Конечно.
3: И вот так, бедовый, не бедовый, бедовый, не бедовый.
4: Естественно, да. Совершенно другой взгляд.
3: Ах, вот это.
4: Что, ну, конечно, ты такая, ну, как сказать, мгла открытый какой-то, готовый на все.
3: Никакой
4: видно.
3: Мглы.
4: Да вообще никакой мглы.
3: Мглы никакой, нет.
4: Никакой
3: мгле.
4: Тусклый. Никакой.
3: Ну, прелесть что? Какая.
4: Это просто прелесть. Горит, горит глаз, блестит, что вы. Понимаете?
3: Великолепно, да. Великолепно. Дорогие друзья, ну, что мы узнали сегодня в программе «Будь безобразником»? Что безобразничать и иметь бедовые мысли, жить, очертя голову, это не только вредно, но и полезно.
4: Владислав.
3: Что поразительно, да.
4: А вы бедовый.
3: Главное, самое главное, мне кажется, это самое удивительное, бедовые не используют мозг. Совсем не использует его. Он является просто передатчиком, что ли, да?
4: А зачем вы делаете вид, что вы меня не слышите? Я же вам говорю, Владислав, а вы бедовый, знаете?
3: Кто здесь? Здесь кто-то есть еще в нашей студии. Боже ты мой! Ой! Я узнаю вас! Это Ника Сатан!

0: вам, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио. Вот оно, быть бедовым. Быть или не быть бедовым, очертя голову, решаем быть. Скажи мозгу иногда. Мы были здесь и сейчас. Владислав Жульпацкий, Вероника Юрьевна Сатан и ООО «Бедовые мысли» в программе «Будь безобразником». Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
1: Пока.
2: Будь безобразником. Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» кинешь мы. Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47-го года.
2: Классика в эфире.
4: Школьная жизнь была серой, будничный, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча. Нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
5: Оркестровая яма.
6: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитова и Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никислидис Домостопулос.
7: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна.
0: Спасибо.
1: Даже приятно слышать.
6: Я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витоль Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стрыбаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никис Лидис Домостопулос, который здесь, конечно, с нами.
1: Мой друг, мой друг.
6: Художник, постановщик Боже Гейсик. Вот. Ну, репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
1: Боев, очень хороший. Русланчик наш, да.
6: Ну что ж, ну, думаю, Никис Лидис. Я думаю, что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая сегодня у нас здесь. Напомню, что это Алексея Алексеевна Гусарова.
7: Я люблю ее.
1: Народная Никис Лидис набралась.
7: Я люблю вас.
6: Ну, подождите, прошу вас.
7: Ждем.
6: Алевтина Алексеевна Гусарова. Алевтина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
1: О, приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так. Тут я не могу скромничать. Это правда, потому что правда остается правдой. Да, всегда. Да.
7: Чудная, чудная. Я люблю ее.
6: Не только исполнительница Изольды, правильно?
1: Ну, конечно. Я исполнительница Изольды и Инги.
6: Прекрасно.
1: Да-да-да. В этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да-да. Никис Лидис это помнит.
7: Да, я помню.
6: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь.
1: Ты как с тобой
7: получилось?
1: Да.
6: Ну вы-то подождите.
7: Ну я не могу, я люблю ее. Ну спасибо, хорошо.
6: Я прошу вас. Ну так вот.
1: Да.
6: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
1: Да.
6: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот это вопрос, наверное, не только к Алевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, и к Никис Лидису как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и уже набившим оскомину мюзиклом?
1: Никис Лидис, давай.
7: Я не могу. Я не то, что не могу. Я и могу, и хочу, и я хочу просто сказать.
1: Скажи правду.
7: Я говорю правду. Она прелесть. Она прелесть. Я люблю
1: правду.
7: Ее. Ну, я правду говорю, что я люблю
1: Никис
7: тебя.
1: Никис Лидис, зрители должны знать.
7: Пожалуйста.
1: В наше вот это вот страшное время, засилье, вот это мюзикловое засилье, понимаете, зритель, радиослушатель тоже, он должен знать разницу.
7: Да, понимаете? Я хочу сказать, разница есть огромная. Да, вот, например, «Баловни». Мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую вот это вот неприятие, зритель мучается,
1: да,
7: вы понимаете,
1: что?
7: Да?
1: Можно я перебью тебя, Алексей, простите?
7: Давай, целуйся.
1: Понимаете, просто распущенность, понимаете, какая-то пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов. Совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
6: Набережная любви.
1: Конечно, «Набережная любви», где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
6: понимаю вас.
1: Да.
7: Оркестровая яма.
6: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
1: Конечно,
6: а он партию Стива. Правильно?
1: Да,
6: что я хотел спросить. «Набережная любви». Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
1: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
7: Алевтиночка.
1: Обаятельный ведущий.
7: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
1: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. Скажу так, на сцене будет вода. Да. Потому что у нас замечательный художник.
6: Вы имеете в виду, конечно же, ну, Божика Гейсика?
1: Ну, конечно.
6: Он ведь приехал из Праги, правильно?
1: Конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников театра. И открою еще одну вам тайну. Будет вода, и будут наши синхронистки. Да, да.
6: Вот это да!
1: Да. Этого есть... еще не было нигде.
6: Вот да. Это да. И все это как бы набережная любви.
1: Набережная любви. Да? Ну, так быть, скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И не кислитесь недавно, если что, я могу заговорить. У нас еще будут дельфины.
6: Боже. Да. Так это просто непросто, непросто, непросто.
7: Я люблю,
1: Насколько это непросто, да все.
6: Это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
1: Феерия абсолютно.
6: Технологическая,
1: да,
6: правильно?
1: Да, именно так, именно так.
6: Не могли бы вы, не кислись буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу и опять приподнять ее, так сказать, да? Может быть, какую-то короткую небольшую мелодию.
7: Конечно, я с удовольствием.
6: Напеть прямо сейчас.
7: Но ты готова? Но я тебя прошу.
1: Но ты мужскую, ну, спой, а Арию мужскую.
7: Хорошо,
6: ну да, сегодня ария. Сегодня нет Яна Трепетова,
7: да,
6: с нами.
7: Сегодня нет, но я
6: поет Стива
7: вот,
6: здесь.
7: Вот это его выход, когда Галя как бы томится. И он
6: ну,
7: таким...
6: на набережной.
7: На набережной томится. Дельфины хвостами своими.
1: Девушки,
7: дельфины.
1: Синхронистки.
7: Все, я люблю их всех. Но вопрос главный, все. Когда вот первое его, как я называю, это первое провидение, как бы вот такое. Он говорит, ну, неужели? А? Как оно звучит?
6: Знаете, я прямо чувствую, все-таки... Неужели? Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трескуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
7: Это их пик.
1: Это прорыв.
7: Это пик.
1: Вы знаете, это прорыв.
6: Прямо сейчас по этим двум нотам... Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал...
7: Ну, неужели?
1: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив, это ты?
7: А?
1: Да.
7: Да.
6: Господи.
7: Да. Боже
6: мой. Вы знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
7: Я люблю тебя.
6: Я еще не видел, так сказать, не видел. И даже и не слышал ничего. Но вы все это держите в тайне, я понимаю. Но, тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто, ну...
7: Это тревога.
1: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
7: Говори.
1: А есть глубина невероятная.
7: Говори.
1: Невероятная. Вот в этой музыке Трескунова просто достигли какого-то апогея глубины.
6: Да вы знаете, мне даже показалось,
1: да.
6: Ну уж кощунственно скажу, ну как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось, господи, я услышал сейчас эти ноты, господи, да какой Евгений Онегин.
7: Да, во, как я почувствовал, да.
1: Сложно об этом говорить, но действительно так.
6: А вот это мера воздействия одновременно, ведь вы перед мы ведь не забываем, там одновременно и драматические сцены,
1: которые
6: играются как в драматическом
1: театре,
6: и тут же переходит, так сказать, в арии и в песню, так сказать, да, как
1: молниеносно, и танец!
7: Конечно. Более того, танцуют все. Там есть удивительный
1: вопрос. Все не танцуют. Не кислитесь, не надо.
7: Ну ладно.
1: Все не танцуют. Не все могут танцевать.
7: Не все.
1: Не все.
7: Хорошо. Танцует Алевтиночка.
1: Я танцую.
7: Да, да, да. Оркестровая яма.
6: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, ну, я понимаю, что... будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Арлекин»?
1: Юный «Малахитовый Арлекин».
6: Ах, вот.
7: Да.
6: Мне кажется, да. А скажите, а гастрольный план уже сверстан?
7: Уже. Я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
1: Бонюэ?
7: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там была. Да, да, да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
6: Да.
1: Сплошь набережная.
7: Да, сплошь
6: набережная. Скажите вот еще такой вопрос.
1: Такая иллюзия.
6: Вот еще такой,
7: да,
6: вот такой у меня вопрос еще технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представление давать. Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви продемонстрировать, так сказать, публике на открытом воздухе?
7: Это было, да. Я уж тогда раскрою. Это у нас с Алевтиночкой было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть, это open air. Mm-hmm. Это open air, да? Mm-hmm. А если в Бонюэ?
1: Да, ты любишь? Да, да, да. Ну, конечно, конечно, на набережной. Да. А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Mm-hmm. Непонятно, как
7: не
1: сохранить...
7: Не волнуйся, я договорился.
1: Как сохранить этих
6: будете выгораживать
1: дельфинов.
7: Да, да,
1: и,
7: конечно,
1: конечно, да, есть еще опасность, связанная с синхронистками.
7: Но они не уплывут. Они не уплывут, конечно.
1: Понимаете, ну, некоторая загрязненность водоема...
7: Да, да,
1: она
7: да,
1: есть.
6: Ну, видите, получается, что одновременно и набережная любви одновременно является экологическим, так сказать, проектом.
7: А вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ? Да. Потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто.
1: Чисто.
7: Там все чисто. И там, и как это будет смотреться, алевтиночка, дельфины, и все чисто.
6: Это, да. Несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью Ян Трепетов.
7: Трепетов
6: Ян. Это ведь его первая большая работа.
7: Ну да, да, да.
6: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна? Ну, решал ли это Никис Лидис? Или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
7: Нет.
6: Или, может быть, это Алевтина Алексеевна?
1: Нет, ну а кто это может решать? Смешной вопрос. Но как же мне работать с партнером, если я его не выберу? Если не буду чувствовать его? Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее
6: вот
1: никак.
6: Алевтина Алексеевна, да, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос так, по СМС.
1: Интересно.
6: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между Галей и Стивом? Это пишет Виталий.
1: А ее нет.
7: Она абсолютно.
1: Ее нет.
7: Алевтиночка.
6: То есть вы ровесники с Яном Трепетовым?
1: Понимаете, дело в том, что Ян Трепетов мне признавался на репетициях, но не сразу, разумеется, где-то через неделю, что, боже мой, говорил он, Алевтина Алексеевна,
7: я старше
1: вы
7: моложе,
1: вас. Да, вы он моложе так и сказал. Всех моих знакомых,
7: я помню,
1: подруг. И вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
7: Боже мой, это удивительно, это даже вот это такое.
1: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили. И вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
7: Абсолютно.
6: И тогда у меня сразу вопрос к Никис Лидису. Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Никис Лидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Никис Лидис. Дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются сегодня, вторгаются прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну, что ли, эти новые музыкальные веяния, отражаются на партитуре каким-то образом.
7: Да, да. Да, мы это почувствовали. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, и естественно. Мы просто... Я бы не был бы Никис Лидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке?
1: Ну, понимаете, в партитуре. В партитуре сейчас появилось такое количество группетто и мордентов очень много.
7: Да, мордентов очень, очень
1: много. Мордентов очень много. И вот эти вот варшлаги. Да. Вот эти прекрасные, варшлаги. Да, да.
6: Это, и тогда, вы знаете, что ж, уже вот подходит к концу наше время.
7: Да.
6: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова
1: завесу. Опять? Ну, какой лукавый человек.
6: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Никис Лидис споете за Яна Трепетова.
7: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Алевтиночкой настолько мне это нравится. Хорошо, давай. Ты не одна, ты не один. Давай, вот это. Ты не одна, ты не один. Давай. Ты не

0: потеряю.
1: Ты не один, ты не один.
0: Но я не знаю, если ты...
1: Поверь мне, уйдешь, друг мой.
0: Уйдешь на мгновение.
1: Прощай.
0: Прощай.
2: Господи, дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из нового спектакля театра оперетты имени Кальмана «Набережная любви». Это прозвучали голоса народной артистки Алевтины Алексеевны Гусаровой и главного дирижера Никислидиса Домостополоса. Потрясающе! Какая музыка! Музыку написали, как я уже говорил, Алексей и Витольд Трескунов. С нетерпением ждем всех в театре, если, конечно, сможем достать билеты.
3: Пока-пока!
0: А пока-пока, счастливо!
4: Оркестровая яма.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
7: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
8: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.

0: mistään nimismiestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon lehtää, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
2: Известный в прошлом лидер движения «За не значит против» Игорь Коков объявил о создании партии «Немногих». По его словам, партия намерена набрать политический вес в регионах с тем, чтобы впоследствии баллотироваться в Госдуму.
3: У «Немногих» есть своя программа действий, и ее основная идея – всего понемногу. Нам ведь много не надо. Немного денег и немного любви. Стань одним из многих. Поддержи немногих.
2: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
1: Спорт.
2: Сообщение о смерти 50-кратного чемпиона мира и главы федерации по толканию шахмат Фадея Груздева в очередной раз оказалось ложным. В официальном заявлении федерации сказано, что Груздев, которому на днях исполнилось 113 лет, здоров и работает в своем рабочем кабинете. Напомним, что за последние 20 лет о его смерти 10 раз сообщали заместители Груздева. Все они к настоящему моменту мертвы.
1: Культура.
2: Всемирно известный кинорежиссер Демьян Рыба сообщил о начале съемок нового блокбастера. Премьера картины запланирована на конец следующего года. По словам Рыбы, это будет остросюжетная музыкальная комедия с элементами триллера. Подробности сценария держатся в строжайшем секрете, однако нашей радиостанции удалось выяснить, что в основу сюжета ляжет история о взаимоотношениях косули-афроамериканки и козы-трансгендера, которые остались без связи с внешним миром на Таймыре в начале зимы.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: У Надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
5: Ух ты! О-о-о! Постой! Строительная лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.
6: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
7: Очевидное.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях вот этот вот вроде как скромный человек, но невероятного таланта. И поверьте мне, я не преувеличиваю. И это человек, который всегда остается за кадром. И вот, наконец, сегодня вы увидите его лицо, познакомитесь с ним, чему я невероятно рада. Это оператор Аркадий Бозин. Он просил, чтобы я его называла оператор-очевидец, и, наверное, сейчас он нам расскажет, почему. Почему? Расскажите, Аркадий.
9: Здрасте.
10: Здрасте. Ну, да, действительно, это... Ну, мы все время за кадром. Вот. И нас так и не видно никогда.
8: Да-да-да.
10: А сейчас видно.
8: А сейчас видно, да-да. А почему очевидец? Почему оператор-очевидец?
10: Ну, как это... Ну, понимаете... У нас вообще как, ну, в принципе...
8: Вот как?
10: Мы
8: скажите,
10: снимаем,
8: нам
10: мы,
8: все интересно.
10: Мы снимаем этот самый... У нас же абсолютно, так сказать, 360D у нас.
8: То да вы нас, что?
10: Ну, абсолютное присутствие.
8: Присутствие, да.
10: Присутствие. Вот. Ну, такое присутствие. Типа... Наши, как бы, участники, ну, в смысле, наши персонажи, там, герои,
8: да.
10: Все эти, они, как бы, ощущение, что они с вами, что вы с ними, как бы.
8: Ага.
10: Тем более, что у нас это же, вы знаете, да, что у нас эротический хоррор.
8: Да, да, я, конечно, это, да, безусловно, мы к этому перейдем.
10: Да,
8: просто хотел спросить, почему оператор очевидец?
10: Ну,
8: вот
10: потому что я не участвую же сам,
8: да.
10: В этих, во всех этих самых... делах, вот. Хотя иногда бывает такое.
8: А, вы хотите сказать, что вы, ну, вы не участвуете, но как бы вы присутствуете.
10: Ну, я присутствую, да.
8: И включаетесь все равно во все эти сцены, то есть вы их видите.
10: Ну, я вижу, смысле, естественно, да. Я же оператор, я, естественно, я все это вижу. И понятно, что я чувствую там.
8: А скажите, вы участвовали в съемках?
10: Нет, нет, я нет, не участвовал.
8: No.
10: Нет. Не, я говорю, я только очевидец, я просто очевидец. Но из-за того, что это 360D, uh-huh. это же это снимали. Мы же снимаем это новое абсолютно совершенно.
8: Да, я вот как раз хотела сказать, что да. Вот это вот внимание, дорогие телезрители, слушатели, да. что Аркадий Бозин, uh-huh. он оператор-очевидец uh-huh. первого эротического хоррора. Который у нас вот сейчас вот будет выходить. Ага. Который называется «Растление грязного Стаса».
10: Да.
8: Понимаете, вот такое да. интересное название. И сразу же, естественно, закрадывается вопрос. А кто же? Кто же этот грязный Стас?
10: Грязный Стас.
8: Да.
10: Ну, такой, ну, как бы, такой мужчина такой. Такой, как бы, ну, у него же такой...
8: Почему же он грязный? Он грязный в прямом смысле слова?
10: Почему? Да нет, конечно.
8: Но я не знаю, понимаете, может быть, это с элементами какого-то, может быть, боевика, может, он в пустыне, в грязи, в болоте, не знаю.
10: Нет, рядом
8: эротика и все вместе.
10: Нет, ну, во-первых, я же говорю, это эротический хоррор. Я оператор эротического хоррора. Mm-hmm. И я постоянно все время в состоянии в таком... Режиссер все время, он говорит мне, стой, Аркаша, mm-hmm. Аркаша, тихо. Потому что я все время готов туда прямо. Uh-huh, туда uh-huh, прямо. Uh-huh, готов uh-huh. ринуться прямо. Uh-huh. Ну, помочь там, в смысле. Uh-huh. Вот этому Стасу.
8: Да.
10: Потому что это 360D у нас. 360D. Это, понимаете, это когда съемка, это такая новая аппаратура вообще. Это же новое слово сейчас. Вы сами, вы знаете же, да, сейчас абсолютно обновилось все.
8: То есть даже, я бы сказала, ну, если вот мы говорим про вот этот эротический хоррор, то вплоть до пор все видно просто.
10: Да все там видно. И поры, и пот, и кровь, и...
8: Все, я поняла.
10: Да,
8: я поняла,
10: и когда все... Стас там... ну, у него есть сцены такие, ну, жуткие такие сцены, потому что он на кладбище mm-hmm. ползет на кладбище и как бы своим членом пропарывает землю.
8: Боже.
10: И там видно прямо каждую жилку. Естественно, это же тяжело. Это и артисту было тяжело. Ну, это...
8: Вот видите, как вы сейчас говорите. Вы говорите «кладбище». Вот я сейчас стала думать. Может быть, растление грязного Стаса. А вот есть растление, есть истление.
10: Нет, никакого там...
8: Нет?
10: Что? Нет, нормальный мужик. Он служил.
8: Подождите. Ну, его кто-то растлевает, значит?
10: Ну, конечно, естественно.
8: Женщина?
10: Ну, конечно, женщина, естественно.
8: Одна?
10: У нас там нет никаких этих дел. Нечего нам... У нас все нормальные натуралы.
8: А скажите, его растлевает одна женщина или группа?
10: Да нет, конечно, там несколько.
8: Группа, то есть групповое растление получается?
10: Ну да, получается.
8: Групповое растление грязного Стаса.
10: Да, да. И вот именно когда вот это начинается, групповое растление, вот тут очень сложное у нас, понимаете, в чем дело? У меня есть помощник еще, естественно. Я главный оператор-постановщик. А у меня есть помощник, там у меня даже два помощника есть. Они все время что-то пытаются там, говорят, Аркадий Алексеевич. Я говорю, тихо, Жора. Угу. Потому что он прямо хочет туда. Я говорю, туда хочет, когда начинается вот эта вот картина. 360D, там
8: но
10: видно.
8: Это значит, что каждый, у вас еще и актеры.
10: Волосок.
8: Извините, у вас еще, значит, и актеры прекрасные заняты, да?
10: Ну, естественно, у нас актеры очень, поэтому это заманивает. А женщины какие...
8: Раскройте секрет, кто же играет грязного Стаса.
10: Ну, ладно уже там, что, Андрон... Клич. Андрон Клич.
8: Да,
10: этот самый, он классный.
8: Он всегда таких играл, но таких просто...
10: Не, ну там он
8: таких,
10: играл
8: я бы сказала, ну, экзальтированных, я бы даже сказала.
10: Нет, сейчас он такой грубый такой, он
8: то есть
10: нормальный.
8: Ему пришлось как-то, наверное, увеличить вес, накачать мускулы.
10: Да он все накачал.
8: Ну, эротического-то хоррора.
10: Он все накачал там, а там нужно было... это же эротика. Но это жесткая эротика. Вы же понимаете, да, о чем я говорю? Это жесткая эротика, и это 360D, поэтому я говорю...
8: Так
10: каждый...
8: это сколько, 20+, что ли?
10: Да, это 20+, конечно. Нет, это 21+, почему-то.
8: 21+.
10: Да, да, хотели 20+, сделать, но не выдерживают. Им рано просто.
7: Очевидное.
9: Знаете ли вы, что...
11: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

нами легко. Радио. 101 ру. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко фейк-радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Фомин Кофейк Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе. И напротив меня сидит потрясающий человек, очень интересный. Вы так давно хотели с ним увидеться, встретиться, узнать о нем поподробнее. Это Георгий Иосифович Любин.
1: Здрасте.
0: Прихвостень.
1: Здрасте.
0: Расскажите, ведь вы уже возглавляете, получается, целый университет, да? Высшую школу прихвостней.
1: Господи, конечно, но я... Вы знаете, я...
0: Началось это? Как возникла эта школа?
1: Ну, эта история, она... Я начинал просто.
0: Как
1: начинал
0: так?
1: Просто с лизоблюдства.
0: Просто с лизоблюдства.
1: Да. И все. Вот начинал, понимаете, ведь дело в чем?
0: Да.
1: Это ведь как? Как выжить? Вы понимаете?
0: А когда это началось? В детском саду когда?
1: Конечно,
0: или...
1: В яслях.
0: Да.
1: Я понял, что, для того, чтобы, например, в яслях остро стояла проблема горшка.
0: Получить горшок вне очереди.
1: Горшок был один.
0: Да.
1: Я уж не говорю про вне очереди. Начиналось-то все не так, конечно.
0: Расскажите.
1: Просто, я понял, что битва за горшок в яслях – это такая вещь очень...
0: Во-первых, это просто травма.
1: Дети все, знаете, все по-разному воспитаны.
0: Да. А вы из хорошей ведь семьи.
1: Моя-то семья, господи, вот у детей там.
0: Да.
1: И я, вы знаете, битва за горшок.
0: Да.
1: Я помню, как я подошел сначала к нянечке.
0: Ага, да. Так.
1: Потому что мне сразу показалось, что если я пойду к воспитательнице...
0: Да это вы слишком.
1: Во-первых, не то, что даже слишком, а, может быть, просто, как-то это будет...
0: Нарочито.
1: Через голову, что ли.
0: Через голову.
1: А мне хотелось, чтобы и нянечка почувствовала свою такую значимость.
0: Конечно,
1: пришел к ней и сказал: нянечка родная.
0: А как ее звали, помните?
1: Да.
0: Как?
1: Ираида Адольфовна.
0: Ой, какая прелесть.
1: Да, Ираида Адольфовна.
0: Да.
1: И я пришел и сказал: Ираида Адольфовна, говорил-то я еще неважно, и всякие ясли.
0: Ну, конечно.
1: Говорю: Ираида Адольфовночка.
0: Да.
1: Вот. Без вас же я не... Вы же так все можете. Вы же можете и читать, и писать. И все умеете.
0: Достаньте мне горшок.
1: Не надо торопиться, милая моя. Ну, конечно. Что вы спешите?
0: Забегаю вперед.
1: Почти так. Вот. И я ей говорю: мне хотелось бы, конечно... Мне это бог с ним. Я уж потерплю, но вы-то... Главное, вы не хотите, сказал я, на горшок сами.
0: Ах, вот.
1: А Ираида Адольфовна говорит: нет, маленький мой, конечно, миленький, не хочу. Спасибо тебе, что ты такой вот ласковый, хороший. Вот. Поэтому пойдем, я тебя отведу на горшок.
0: В маленьком, вроде бы, несознательном возрасте, уже вот какие-то как... Это же ум какой у вас прыткий был, а?
1: Вы знаете, это,
0: спросить у няни, не хочет ли она на горшок. Путем пойти.
1: Лизоблюдство имеет глубокие корни, потому что, без лизоблюдства никуда.
0: Да. А во время тихого часа вы, наверное, подходили к ней и говорили: а не хотите ли вы поспать? Потому что мы же все спим, а вот вы работаете.
1: Ведь
0: с кроватками тоже проблема, наверное.
1: Нет, с кроватками не было никаких проблем. Я просто хочу сказать, что какой смысл мне подходить к ней и говорить о том, что... Нет, было не так. Я просто все время рассказывал нянечке о том, Ираиде Адольфовне, что она самая лучшая, она самая красивая, самая тонкая, самая умная, что непонятно, почему она нянечка, когда она могла бы быть давно уже воспитателем. А то, может быть, и даже и директором.
0: И директором детского сада?
1: Яслей детского сада.
0: Конечно,
1: я получал от нее все самое лучшее, и горшок,
0: И добавку в полдник.
1: Все.
0: Да. Ненадолго послушаем прекрасную музыку.
2: Прихвостень. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.